0: человек, заграждая себе путь. Потому что большей частью все внимание каждого из нас обращено на самого себя, на то, что он думает, на то, что он чувствует, на то, что он делает, на то, что ему другой человек сказал доброе или злое, на то, чего он ожидает от жизни, на то, что жизнь ему дала или украла у него. И все сводится к тому, что в нашей жизни звучит единственное слово «я». «Я сам», «я», все время. «Моя жизнь тяжела», «меня обидели», «меня обошли», «я радуюсь» и так далее. Так, наверное, было с самого начала времени. И неудивительно после этого, что Христос первым условием того, чтобы человек куда-то мог двинуться, мог вырваться из этого плена, ставит отречение от себя. «Если кто хочет по мне идти, да отвержется себя, да возьмет крест свой и да грядет по мне». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. Но что значит это отречение от себя? Большей частью мы думаем, что отречься от себя значит устроить себе жизнь, лишенную радостей, жизнь, где все является жертвой, где ничего не остается, что могло бы сердце согреть, ум озарить. И это не так. Потому что то «я», от которого нам велено отречься, то «я», которое стоит непроходимой преградой между полнотой жизни и мной, это все не «я». Это какой-то поверхностный, мелкий человек, заслоняющий собой весь горизонт, не дающий мне самому быть тем большим человеком, которым каждый из нас мог бы быть и стать. Отвергнуть себя значит первым делом понять, что сосредоточить всю жизнь на том мелком человеке, каким мы являемся в повседневности, равносильно тому, чтобы свести жизнь таким размером, к такой тюремной узости, в которой можно только задохнуться. И мы на самом деле в этой тьме задыхаемся. Первое, чему мы должны научиться, когда в любом состоянии, при любых обстоятельствах встает мысль «А что я?» — сказать себе «Отойди от меня, сатана! Отойди от меня, противник! Ты думаешь только о том, что земное, а не о том, что Божие. Отойди! Ты мне надоел! Неужели я буду еще и еще и еще в жизни видеть только себя самого, склонять слово «я» во всех падежах, сводить все только к тому, что для меня отрада, для меня страх, для меня горе, для меня скука? Неужели вся жизнь может свестись к этому? Как она на самом деле сводится? Почему она и не жизнь? Почему она — тоска, бесплодность для самого человека и для всех окружающих? Почему нам так скучно с самими собой и другим так невыразимо скучно с нами? И вот первое, чему мы должны учиться, это при всех обстоятельствах себе сказать «Отойди в сторону, дай мне вглядываться вдаль, в простор, в глубину. В этой большой, широкой, глубокой жизни и я найду себе место, но жизнь во мне не найдет места». Человек может влиться в жизнь, но всю жизнь ограничить собой нельзя.
1: «Я помню, — пишет владыка Антоний, — как-то шел с пожилой, горькой русской женщиной, и она все говорила, говорила, говорила только о том, как жизнь ее обошла, как люди ее обидели, как все бессмысленно, как все зло. Остановилась перед кустом колючек и говорит: вот вся жизнь. А за этим кустом весь простор южного берега Франции, горы, а за горами широкое море, все облитое солнцем, все сияющее летним светом. И я помню, как я ей сказал: вот так вы на жизнь смотрите, только на этот колючий куст. И никогда вам не пришло в голову посмотреть через этот куст или мимо него на всю даль, в которой вы живете, на всю эту необозримую красоту. Жизнь ее так и была, она видела только колючий куст. Но кто из нас этого не делает в той или иной мере? Когда мы молоды, нас увлекает наша сила, наше участие в жизни, наша реальная или мнимая способность строить жизнь. И поэтому мы сосредоточены на себе, на крепости своей, на возможностях своих. Потом проходят годы, и мы уже встретились с тем, что жизнь не гнется, что жизнь противится нашему усилию, что она ставит свои требования, что она не сдается. что не сдаются и люди вокруг нас, потому что они тоже хотят гнуть жизнь и строить ее по-своему, да не по-нашему. И тогда мы жестеем, но жестеем мы продолжаем быть сосредоточенными на самих себе. Мы должны устоять, мы должны победить, мы должны проложить свой путь. И опять не видим ни жизни, ни людей вокруг себя. Проходим мимо каждого и всех, мимо каждого события. Потом, может быть, вспомним, и когда оно перед нами раскрывается, разверзается, мы его даже не видим. Мы только смотрим, что в нем есть такого, что можно использовать, или что в нем для нас опасно, страшно, вредно. А когда стареем, тогда начинаем или горько вспоминать то, что было, или с горечью думать о том, что могло бы быть, или уходим в себя и делаем все уже вполне для других бесплодными. Очень, очень мало людей умеют стареть так, чтобы старость была в своем роде победой жизни, а не постепенным угасанием, которое завершится последним поражением смерти. Есть стихотворение французского писателя Виктора Гюго о старости. Он говорит: «Старик, который выходит из мимо текущих дней и возвращается к первоисточнику жизни, выходит из времени и вступает в вечность». И хоть виден огонь в глазах юноши, можно видеть свет в глазах старика. И в этом, мне кажется, пишет Владыка Антоний, задача всякого постепенного, но победоносного старения. Большей частью мы потому и не достигаем ничего, о чем когда-то мечтали, что, может быть, и не сбылось, но что было так близко, что могло случиться и быть. Мы стараемся сохранить огонь, крепость тела, живость ума, непреклонность воли, и забываем, что все это может от нас уйти, но одного от нас никто не может отнять — живое сердце. Может погаснуть тот огонь, которым мы так легко увлекаемся. Уже ум не пламенеет, уже крепость тела не дает совершить то, что можно задумать, уже воля не владеет нами с прежней силой. Но есть такой свет, который время не может погасить. Это свет сердца, любящего, нежного, ласкового, мудрого сердца, умудренного жизнью. Но об этом сердце меньше всего мы и заботимся. Мы даем своему сердцу стать холодным, окаменеть. Мы даем ему стать темным и прогоркнуть. И когда ничего в человеке не остается из раннего огня, только сердце могло бы остаться. Оказывается, что ни для себя, ни для других человек это сердце не сохранил, не воспитал.
0: У каждого из нас есть сколько-то времени, чтобы научиться не так жить, уткнувшись в себя самого, как Феофан Затворник говорит, словно стружка, которая свернулась вокруг внутренней пустоты. Давайте подумаем о том, как это сделать. Каждый из нас непременно много раз в жизни испытывал, как бывает тоскливо и скучно с самим собой. Когда человек оставлен один, когда в течение долгих часов или дней, или месяцев приходится ему быть одному, не видеть никого, только быть лицом к лицу с собой. Какая тоска часто его охватывает? Почему? Из-за той внутренней пустоты, вокруг которой свернулась стружка. Стоило бы только эту стружку расправить, разомкнуть этот круг, и со всех сторон жизнь лилась бы богато, осмысленно. Ведь каждый из нас может себе представить то, о чем я сейчас говорю. Эту тоску пребывания самим собой. Но вместо того, чтобы сказать себе «я сам себе враг», «я причина того, что мне так невыносимо с собой», откроюсь, выгляну в окошко, посмотрю вдаль, обращу внимание на другие существа, на жизнь, не сводя их к себе, а с настоящим, живым интересом к другому или к другим. Вместо этого мы стараемся пустоту заполнить опять-таки собой. Перебираем прошлое, и в прошлом почти всегда перебираем разочарование или горечь. Даже светлое мы умудряемся сделать тусклым и безрадостным, вспоминая, как это было и что это все прошло. Неужели у нас не может хватить просто разума, практического разума, приступить к новой жизни? А для этого надо себе сказать, что весь интерес, который я в себе имел, исчерпан. Я себя исследовал до конца. Нет во мне больше ничего, что стоило бы моего наблюдения. А вокруг столько всего, что что стоит моего внимания. Люди есть, события есть, есть свет Божий, есть книги, глубокие, содержательные. Есть столько всего, что может оживить душу, но при одном условии — перенести наше внимание на то, что мы делаем, на то, что мы видим, на то, что мы слышим, на того человека, с которым мы имеем дело, а не на самих себя, вырваться из этого заколдованного и убийственного круга. Вот что я предлагаю вам сейчас. Поставьте перед собой вопрос. Для кого я могу быть таким ближним, который приносит не смерть, а жизнь? Который вносит в чужую жизнь не безнадежность, не тяжесть, не безрадостное настроение, а ласку и свет, и тепло. Это все делается, конечно, недаром. Всякий человек, который в жизнь другого захочет внести хоть искру света или каплю добра, непременно должен быть готов за это поплатиться. Не искать отзвука, отклика, не искать благодарности, не искать ничего, кроме дивного, Богом данного случая, Богом данной возможности. Человеку, которого сотворил Бог, которого Он любит, сделать что-то доброе, быть на его пути благодатью Божией. Иначе наша жизнь пойдет бесплодно. Иначе действительно мы будем доживать свой век ненужными остатками, осколками отжившего прошлого.
1: Дорогие слушатели, прозвучала передача по страницам книги «Человек перед Богом», составленной из бесед Владыки Сурожского Антония. Читали Валерий Утенков и Ольга Суровегина.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

прозвучало песнопение «Блаженны» Мироносецкого в исполнении хора собора во имя Успения Божией Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната.

0: маленький концерт.
1: Сегодня в нашем маленьком концерте прозвучит музыка, которая хорошо знакома многим нашим слушателям, прихожанам православных храмов. При этом наверняка немногие назовут имя автора этой музыки. Мы послушаем одно из песнопений «Божественной литургии» Михаила Ивановича Глинки. По свидетельствам самого композитора, уже в самом раннем детстве проявилась его любовь к музыке. И одним из самых главных музыкальных впечатлений стало церковное пение и звон колоколов храмов города Орла, где семейство Глинки поселилось на несколько лет из-за того, что родное смоленское имение было разорено наполеоновским нашествием. Свои собственные песнопения для богослужений православной церкви Глинка начинает создавать только с 1837 года, когда указом императора он был назначен капельмейстером знаменитой придворной капеллы в Санкт-Петербурге. Этим назначением маститый композитор, к тому времени автор многих замечательных произведений в самых разных музыкальных жанрах, был обязан прежде всего своей опере «Жизнь за царя». По воспоминаниям самого композитора, в декабре 1836 года император Николай Павлович, увидев однажды Глинку на спектакле, обратился к нему. «Глинка, я имею к тебе просьбу и надеюсь, что ты не откажешь мне. Мои певчие известны по всей Европе и, следовательно, стоят, чтобы ты занялся ими. Только прошу, чтобы они не были у тебя итальянцами». Конечно, Глинка согласился на это высочайшее предложение. Тем более, что его самого уже тогда, как исследователя и как композитора, привлекала богатейшая традиция русского церковного пения. 1 января 1837 года Глинка вступил в должность капельмейстера. Хор придворной певческой капеллы славился красотой и стройностью звучания, вызывая восхищение и русских слушателей, и иностранцев, гостей Петербурга. Для хора капеллы отбирались лучшие голоса со всех концов страны. Певчи поступали в капеллу обычно еще детьми. При капелле они и жили. Там же получали не только музыкальное, но и общее образование. В капелле Глинка выполнял работу скорее музыкального педагога, чем дирижера. Способ его преподавания состоял, по его словам, в разборе нотной шкалы, а также чтении нот и исправлении интонации. Глинка описал на доске двуголосные короткие задачи, предлагая певчим сделать их разбор, а потом спеть то одну, то другую партию, и затем дуэтом, обе вместе. «Когда я в первый раз явился смелым в руке», — пишет Глинка в своих записках, — «мало нашлось охотников. Большая часть певчих стояли подаль, с видом недоверчивым, и даже некоторые из них усмехались. Я, не обращая на то внимания, принялся за дело так усердно, и, скажу даже, ловко, что после нескольких уроков все почти певчие стали приходить ко мне на лекции. Мои занятия шли весьма успешно, и я видел быстрые успехи учеников моих». Конец цитаты. Так вместе с музыкальными дарованиями Глинка обнаружил и педагогические способности. Несмотря на то, что служба в капелле была непродолжительная, в течение всего только 3 лет она принесла свои плоды. И не только в сфере музыкальной педагогики. Занятия с хором капеллы, очевидно, вдохновили Глинку на создание собственной музыки для православного богослужения. Уже в первый год своей службы он пишет для хора придворной капеллы 6-голосную херувимскую песнь. Сам композитор впоследствии назовет ее неудачной. Для увлеченного идеей создания подлинно русской церковной музыки композитора это песнопение еще не слишком соответствовало его устремлениям. Музыкальный критик и духовный композитор Николай Иванович Компанейский пишет: «Глинке предстояло решить задачу, подобную Палестрине». В скобках напомню, что Джованни Палестрина — величайший композитор эпохи Возрождения, которому прелаты Римской церкви поручили ограничить свободу полифонического стиля мастеров Нидерландской школы. Детальное рассмотрение партитуры херувимской песни убеждает, что Глинка принял за исходную точку своих работ по церковной музыке именно палестриновский стиль. Чудные диссонансы херувимской песни Глинки мерещились многим композиторам духовной музыки. Но ушедший вокальный стиль никто не мог воскресить. Конец цитаты. Сам Глинка своим опусом, красивым и величественным, остался, повторим, недоволен. Однако херувимская песнь Глинки — это бесспорно произведение высокой музыкальной ценности, по словам одного из исследователей. Недаром это песнопение до сих пор украшает богослужение божественной литургии в православных храмах.

Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучало песнопение «Божественная литургия» Иже Херувимы Михаила Ивановича Глинки в исполнении камерного хора Московской государственной консерватории имени Чайковского. Дирижер Борис Тевлин. В передаче были использованы материалы книги «Русские церковные композиторы и их музыка», статьи музыковеда Марины Павловны Рахмановой, а также монографии Веры Андреевны Васиной-Гроссман «Михаил Иванович Глинка». Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона протоиерей Александр Степанов. И сегодня мы продолжаем вместе с профессором Санкт-Петербургской духовной академии, протоиереем Георгием Митрофановым, наш рассказ о преподобном Серафиме Саровском. Но не только о нем, а и об эпохе, в которую он жил, о том, как его святость отражалась на церковной, духовной жизни вообще в России, и о том, какие последствия это имело в духовной жизни. В прошлый раз мы остановились на периоде монастырской жизни преподобного, когда он уже принял священный сан, и после смерти своего духовника и игумена, отца Пахомия, вновь предпочел удалиться из монастыря, из общежительной жизни в жизнь анахорецкую. Опять удалился в свою пустыньку. Что же было дальше, отец Георгий?
1: Ну, вот мы сейчас говорим о его удалении от, не то что от мира, а от монастырского мира в свой многолетний затвор. 1793 год. Я думаю, что для многих наших радиослушателей вот эти цифры сразу вызывают ассоциацию с известным произведением Виктора Гюго. Действительно, перед нами христианская Европа, старающаяся во многих своих проявлениях забыть о Христе. 1793 год во Франции, разгул якобинского террора, разрушаются храмы, уничтожаются духовенство и монашество. Россия к этому времени завершает свою серию победоносных войн царствования Екатерины Великой. Казалось, все обращено на какие-то другие полуязыческие ценности, если не антихристианские, и в Европе, и в России. Казалось, мир живет чем-то совсем иным. И вот именно в это самое время, когда на фоне так блистательно заявляющей о себе Российской империи, казалось бы, православной, но в чем-то не ориентирующимся на основополагающие ценности православной веры, один из монахов уходит из монастыря в ощущении того, что вне монастырских стен ему удастся в гораздо большей степени полно осуществить идеал монашеской жизни. Что происходит тогда в лесу с преподобным Серафимом? Он вновь возвращается к практике умной Иисусовой молитвы. Причем эта практика определяет его молитвенную жизнь не безусловно. Мы знаем из житий преподобных, что нередко они предпочитали умную Иисусову молитву по посещению, например, богослужений. Почти не появляясь на богослужениях уставных, храмовых, крайне редко почащаясь, они проводили годы в умной молитве. Но преподобный Серафим действует иначе. Еженедельно он посещает раннюю литургию по воскресеньям в монастыре, обязательно почащается.
0: Он сам служит.
1: Иногда служит, но чаще предпочитает лишь молиться. То есть перед нами попытка совместить то, что не всегда совмещалось в жизни вот этих великих гигантов Иисусовой молитвы. Очень строгий, четкий ритм евхаристической жизни, нарочитое подчеркивание своей связи с этой евхаристической жизнью монашеской, монастырской общины и одновременно вот такая отрешенная от этой общины индивидуальная личностная жизнь в затворе. Да, он приходит как затворник, как молчальник и общается на литургии прежде всего с Богом. Оказываясь же один на один в своем затворе лесном, преподобный Серафим начинает, опять-таки, очень последовательно, как это было свойственно в его юные годы, реализовывать в своей жизни те типовые нормы молитвенно-аскетической практики преподобных православной церкви. Он налагает на себя жесточайший пост, что приводит к тому, что 3 года он питается почти исключительно похлебкой из сны травы. Это действительно по условиям России, тех широт, где он живет, почти самоубийственный пост по своей строгости. Он выдерживает его. Он пытается практиковать неусыпающую молитву, сводя к минимуму свой сон. Впрочем, впоследствии, уже вернувшись из затвора, он почти никому не будет рекомендовать подобного рода практику и будет жаловаться на головные боли, которые он приобрел вот в результате этих попыток неусыпающей молитвы. Он вспоминает о столкничестве, и вот это многим известное его тысячедневное стояние на камне. Надо, конечно, отдавать себе отчет в том, что подобного рода образ не надо понимать безусловно, что он именно тысячу дней, тысячу суток по 24 часа стоял на камне. Он периодически возвращался на этот камень, совершая свою молитву. А молитва у него была действительно постоянная. Он много времени проводил на этом камне, но не надо представлять себе этот камень как вот место, где тысячу дней, не сходя с этого камня, преподобный Серафим совершал свою молитву. То есть перед нами, если мы опять-таки вспомним традиционные жития преподобных, попытка воплотить в своей жизни, если угодно, те формы, те методы аскетической жизни, которые были свойственны многим. Результаты этого, конечно, были очень значительные. За те 11 лет, что он провел в лесу до нападения на него разбойников, то есть это был самый интенсивный период его второго лесного затвора, он, конечно же, во многом изменил свою личность. Вот когда мы часто размышляем о монахах, которые живут вот такой затворнической жизнью, мы в полной мере даже не можем себе дать отчета в том, насколько же эта жизнь меняет личность на уровне психологическом, даже, если угодно, физиологическом, а уж не говоря о духовно-нравственном. Человек действительно становится другим, пребывая наедине с собой и с Богом годами. Нападение разбойников 1804 года, подобно болезни, когда-то вывевшей преподобного Серафима из первого затвора, должна была положить какой-то предел его вот этому индивидуальному отшельническому подвижничеству. Опять исцеление приходит после явления Пресвятой Богородицы с теми же самыми апостолами Петром и Иоанном. И после этого исцеление у преподобного Серафима уже не остается сил на то, чтобы вновь пребывать в длительном лесном затворе. Ему трудно покидать монастырь уже чисто физически, хотя он предпринимает несколько таких попыток. Но в конце концов, когда в 1807 году он уже, так сказать, пребывает в монастыре и умирает другой игумен Исаия, которым у него установились после его болезни, вызванной нападением разбойников и тяжелыми побоями, которые он перенес, отношения с ним как с духовным наставником, после его кончины преподобный Серафим уже в монастыре пытается реализовать в своей жизни еще один духовно-психологический опыт. Он налагает на себя в течение 3 лет обет молчальничества. И с 1807 по 1810 год пребывает в безмолвии, часто покидая монастырь. Конечно, здоровье его сдает, конечно, в нем начинает, видимо, ощущаться переизбыток каких-то духовных сил, которые он чувствует необходимым разделить со своей братьей. Тем более, что к этому времени общий уклад монастырской жизни Саровской обители постепенно нормализуется. Меняется состав монашествующих, монастырь постепенно начинает жить уже в более-менее отлаженном ритме своей, так сказать, хозяйственной, богослужебной жизни. И вот этот, по сути дела, не один десяток лет самостоятельно пытавшийся воплотить в своей жизни монастырский идеал насельник, иеромонах Серафим, возвращается, окончает его монастырь после почти 15-летнего пребывания в пустыне, а после 3-летнего молчальничества, которое он налагает на себя. Но возвращение его в 1810 году опять-таки сопровождается еще одним духовным опытом. Он пребывает в затворе, в 5-летнем затворе в своей келье. Кажется, что сейчас нужно сказать что-то умилительное по этому поводу. Но я думаю, что за этим затвором стояла причина, не только связанная с желанием преподобного ощутить себя в еще одной форме молитвенно-аскетического делания – затвор. Здесь было, видимо, какое-то противостояние, какой-то конфликт между ним, между укладом его духовной жизни, тем духовным укладом, который насаждался в монастыре, и ему было легче пребывать в затворе. Для того, чтобы собрать свои силы, силы безусловно могучие, ибо даже чисто физической стороны представить себе ту жизнь, которую вел он все эти десятилетия, условия, в которых он вел свою жизнь, свидетельствовали о том, что перед нами человек недюжинной духовной силы. И вот в 1815 году на седьмом десятке лет. Этот, в общем-то, уже старый, во многом больной монах ослабляет свой затвор и начинает свою уже подлинно пастырскую деятельность. В келью допускаются люди, сначала монахи, потом даже миряне. А с 1820 года он уже начинает активно окормлять как монахов, так и мирян, по существу, не будучи связанным вот с той традицией возрождения православного старчества, которое будет осуществлять в это время преподобный Паисий Величковский, преподобный Серафим, опять-таки, следуя книгам, восстанавливает одну из тех традиций, которая оказалась основательно утраченной в нашей монастырской жизни. Поразительно то, что его теперь уже очень активное пастырское кормление внешних, других людей, причем не только монахов, но и мирян, уже тогда ставят его примерно в то же положение, в каком находился годами преподобный Амвросий Оптинский. Тяжело больной монах находит сверхчеловеческие силы для того, чтобы приходящих ему людей наставлять в их жизни, в том числе отнюдь не монастырской. Опять здесь хочется задуматься о совпадениях. 20-е годы, век, золотой век русской литературы. Пушкин, декабристы, юные славянофилы и западники. Насколько все это созвучно было с преподобным Серафимом, возникает вопрос. Хотя, конечно, многие темы русской культуры той поры, безусловно, приобретали характер религиозный, безусловно, заставляли задумываться мыслящих русских людей о православных исторических истоках русской жизни. Все это было, но при чем здесь преподобный Серафим? И вот здесь мне хотелось привести очень выразительный эпизод. Эпизод из уже конца 20-х годов, когда в Россию вернулся после обучения в Берлинском университете, мне это было в начале 30-х годов, Иван Васильевич Киреевский. Это был не просто образованный русский аристократ, но такой выдающийся студент Берлинского университета, которого вместе с его братом Петром Васильевичем Киреевским, великий философ Шеллинг, великий немецкий идеалист, считал одним из своих выдающихся учеников, хотя Петра Васильевича ставил значительно выше. Вернувшись в Москву, бурливший тогда разного рода философскими дискуссиями, надо сказать, что вот в тех условиях, в условиях еще не развитой у нас, так сказать, такой вот, я бы сказал, академической инфраструктуры, да, существовал уже Московский университет, существовала система высших школ православной церкви, но не было еще такой научной, культурной среды. Дворянские салоны становились местом выражения самых разных высоких идей. Вот, подобно многим русским интеллектуалам, Иван Васильевич Киреевский знакомится с Натальей Петровной Арбеневой. Конечно, несопоставимы в формальном отношении по уровню образования с ним, выпускником Берлинского университета, но достаточно начитанной и умной девушкой, воспитанной в таком традиционном православном духе, вступает с ней в брак и, конечно же, как свойственно очень многим русским интеллектуалам, пытается разделить со своей супругой тут совокупность идей, которыми исполнен он сам, которые он почерпнул в западной философии. И вот как-то, проводя время со своей женой над студированием философских сочинений, Иван Васильевич впервые слышит от нее слова о том, что эти мысли она уже читала раньше в творении святых отцов. И чем больше они размышляют, тем больше обнаруживается, что Наталья Петровна, незнакомая с современной европейской философией, знакома со многими ее идеями, которые она почерпнула в святоотеческих трудах, написанных гораздо раньше, чем написались философские трактаты, которыми бредил тогда Иван Васильевич Киреевский. Наталья Петровна открывает своему мужу мир святоотеческого богословия, святоотеческой литературы. И происходит это, конечно же, не случайно. Наталья Петровна Арбенева неоднократно окормлялась у преподобного Серафима. И вот что интересно, преподобный Серафим, конечно же, читал труды святых отцов. Мера его понимания этих произведений с точки зрения современной богословско-философской культуры может, так сказать, ставиться под сомнение. Но мера понимания им этих сочинений с точки зрения именно традиционной духовно-аскетической жизни не подлежит сомнению. И вот что происходит перед нами. Учившийся у Шеллинга Иван Васильевич Киреевский находит у своей жены Натальи Петровны, получившей достаточно бессистемное образование женское и прошедшей школу православного церковного благочестия под влиянием преподобного Серафима Саровского, он находит в ней отзыв для своих идей. Вот этот странный синтез русского философа, поклонника Шеллинга, с русской же женщиной, православной христианкой, по существу и будет способствовать тому, что Иоанн Васильевич Киреевский станет одним из выдающихся представителей русской и религиозно-философской мысли. Так неожиданно, во-первых, опосредованно преподобный Серафим сыграл очень важную роль в жизни одного из первых глубоких русских религиозных мыслителей.
0: Но это уже после смерти преподобного реально произошло, так что конечно. Он лично с ним не оказался знаком.
1: Вот этот поворот Ивана Васильевича Киреевского к святоотеческой традиции, которую, конечно, в отличие от преподобного Серафима, будет читать в оригинале греческом, был очень примечателен. На самом деле, в личности вот этого затворника, преподобного Серафима, являвшего миру, в меру способности этого мира воспринимать то, что им является идеал православной духовной жизни, как идеал живой, как идеал воплощенный, Россия обретала вот того самого русского монаха, который мог вновь, подобно преподобному Сергию Радонежскому, указать ей путь обретения себя в церковной жизни и в церковной культуре. Не надо думать, что все духовные чада преподобного Серафима были подобны Наталье Петровне Арбениевой. Там были люди очень разные, были люди подчас даже не очень образованные или совсем даже не образованные, были люди подчас даже не очень здоровый, в том числе и психический. Здесь бы я упомянул Мотовилова, о котором мы будем говорить дальше. Человека, в общем, больного, но беспредельно преданного преподобному Серафиму. Действительно, период старческого окормления преподобным Серафимом своих посомов в монастыре стал периодом для него очень значимым. То, чем он был переполнен, тот духовный опыт, который он обрел во время своих многолетних духовных исканий, воплощался сейчас в конкретный пасторской деятельности. Он по-прежнему находит в себе силы уединяться в лесную келью. Он во многом не может чувствовать себя спокойно и органично в монастыре. Почему, собственно, и уединяется в лесную келью? Он не чувствует часто понимания со стороны своей братьев,

0: Время никуда не девается известный принцип, что нет пророка в своем Отечестве. Безусловно, и преподобный Серафим Саровский, и преподобный Амбросий Оптинский ищут для себя не только духовного, но и человеческого отдохновения с теми, кто способен искренне воплощать в своей жизни те духовные заветы, которые дает им старец. Отсюда странный, на первый взгляд, опыт руководства Дивеевским женским монастырем. Но это был уже период угасания физической жизни преподобного Серафима. По-прежнему он стремился быть у Евхаристии. И не случайно, что 1 января 1833 года он служит свою последнюю литургию, после которой его на другой день находят утром почившим во время молитвы, которую он совершал коленопреклоненно в своей келье. Кончина преподобного Серафима 2 января 1833 года знаменовала собой уход из русской монашеской жизни человека, который пришел в нее в один из самых неблагоприятных периодов, период глубочайшего кризиса монашеской жизни. Человека, который, лишенный возможности пребывать в какой бы то ни было монашеской среде, способный научить его духовной жизни, учился вот этой самой духовной жизни самостоятельно, многими годами, в уединении и затворе, опираясь лишь на книги. И вместе с тем человека, который сумел в одной своей личности воплотить столь великий идеал православной, монашеской, молитвенно-аскетической, одновременно пастырской жизни, который действительно смог осуществить поворот в духовной жизни всего нашего общества. Конечно, преподобный Серафим в своих духовных достижениях, в своих духовных исканиях поднимается над своей эпохой. Более того, он не был настроен, подобно преподобному Паисию Величковскому, на то, чтобы создать школу своих последователей, которые бы растиражировали, выражаясь современным языком, его духовный опыт для многих монахов и тем более мирян. Он всегда стремился к спасению своей души, он всегда стремился в своем личном опыте воплотить опыт предшествующих поколений подвижников. И это ему удалось с такой силой, с такой убедительностью, что после преподобного Серафима Саровского все люди, знавшие его, уже не могли не задумываться не просто о Христе, не просто о религиозной жизни, но о жизни в церкви, жизни с церковью. И хотя кончина преподобного Серафима Саровского прошла для значительной части русского общества незаметной, почитание его в Саровской обители, в Дивеевском монастыре, и уже тогда стало очевидной, и именно в этом почитании, в этом памяти о преподобном Серафиме, точно так же, как и в тех молитвах, которые творил он уже после своей кончины о русской церкви, и должна была воплотиться будущая идея прославления этого великого монаха в сонме преподобных Русской Православной Церкви.
1: Спасибо, отец Георгий. Сегодня мы закончим нашу программу. Мы в общих чертах, я думаю, в наших трех программах очертили образ преподобного Серафима Саровского, каким он дошел реально исторически до наших дней. И в следующих программах мы поговорим уже о истории его прославления, о том влиянии, которое он оказал на дальнейшую жизнь Русской Православной Церкви и даже не только Русской Православной Церкви. Будем помнить, что это, пожалуй, один из самых известных русских святых вообще во всем христианском мире. И поговорим также в следующих программах о священномученике Серафиме Чичагове, который сыграл значительную роль в прославлении преподобного. Напоминаю, что сегодня о преподобном Серафиме Саровском нам рассказывал профессор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов. У микрофона был протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
0: До свидания.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Фрагмент божественной литургии композитора Сергея Рахманинова прозвучал в исполнении Государственного камерного хора. Дирижер Валерий Полянский. Соло Ирина Архипова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 22.

Обвинять Державина в лести не только несправедливо, но и непроницательно. Лестить государя как раз не входило в его расчеты. Помириться он был не прочь, но искать близости, домогаться новых благ или должностей ему уже не хотелось. На это обстоятельство он едва осмелился бы намекнуть Даше, а то разве обиняками? Возможность ужиться с Павлом так, чтобы действительно влиять на дела, он больше не верил, а без того служба грозила лишь новыми неприятностями. Конечно, сидеть сложа руки он не умел, в нем не остыла еще потребность или привычка действовать, кипятиться, рыться в законах, но эта привычка находила себе утоление и помимо службы. Слава строптивого чиновника и плохого царедворца постепенно создала ему в обществе славу особо честного и беспристрастного человека. Все чаще к нему обращались с просьбами быть третейским судьей в разных делах, когда стороны не хотели довериться казенному правосудию. Сверх того, многие люди, дела которых были расстроены, просили Державина о принятии опеки над их имуществом. Эти суды, которых он провел около сотни, и опеки, которых при Павле он имел в своем управлении целых 8, требовали немалых трудов и создавали ему почетное общественное положение. Поэтому, примирившись с царем и тем сняв с себя тень опалы, Державин отнюдь не просил новой должности, рад был остаться всего лишь сенатором. Да и в сенате приучал себя относиться к делам спокойнее, понял, что плетью обуха не перешибешь. Когда возникали шумные прения, он не без яду повторял слова государя: «Мне велено сидеть смирно, то делайте вы, как хотите, а я сказал уже мою резолюцию». К мечтаниям об отстранении от службы подготовлял он Дарью Алексеевну осторожно, под покровом поэзии, даже легонько льстя ей. Богам земным сближаться ничуть я не ищу, и больше возвышаться никак я не хочу. Душе моей покою желаю только я, лишь быть всегда со мною, ты, Дашенька моя.

0: Это желание все более укреплялось. Новое царствование едва ли не каждый день давало к тому поводы. Опала, постигшая Суворова, была одним из наиболее разительных. Будучи вполне убежденный противник войны, проповедуя мир миру и в том, почитая одной из своих заслуг, Державин, по чувству патриотическому, с великим уважением, относился к екатерининским полководцам. Недавно умершего Румянцева, которого недовольно знал, он прямо идеализировал. Суворову прощал человеческие слабости, высоко чтил в нем набожность и сумел понять тонкий смысл его символических чудачеств. Со своей стороны и Суворов, питавший слабость к поэзии, оценил автора Бога и Фелицы. В толпе екатеринских вельмож прямой, ни с кем не схожий Державин, не без оснований казался ему чем-то вроде того, что Суворов был сам среди полководцев. Он звал Державина Аристидом. В свое время ода на взятие Измаила не могла ему не польстить. Вслед за тем Державин прислал ему первое четверостишие на взятие Варшавы. Полководец был покорен вполне и ответил поэту стихами, довольно витиеватыми, о коих, впрочем, писал, что они сложены в простоте солдатского сердца. «Царица, севером владея, предписывает всем закон, в деснице жезл судьбы имея, вращает сферу без препон». Ну и прочее. В конце 1795 года Суворов приехал в Петербург. Екатерина ему отвела дом князя Таврического, где он спал на соломе и ходил почти нагишом. На второй день его там пребывания многие знатные особы с утра устремились к нему с визитами, но не были приняты. Первого он принял Державина в своей спальне, долго беседовал и не отпускал. В 10 часов приехал Платон Зубов. Суворов с ним говорил стоя и не впуская дальше порога. Немного спустя он его спровадил. Державина же оставил обедать. Во время обеда приехал вице-канцлер граф Остерман. Суворов, вскочив из-за стола, выбежал и на подъезд. Гайдуки открывает для Остермана карету, но тот не успел и привстать, как Суворов скакнул к нему, сел рядом, поздоровался, поблагодарил за посещение и выпрыгнул обратно. Остерман уехал. Суворов вернулся в столовую и со смехом сказал Державину: «Этот контрвизит самый скорый, лучший и взаимно неотяготительный». С той поры они подружились. Когда в феврале 1797 года Павел грубо отставил Суворова, а затем сослал в Боровицкую глушь под присмотр земской полиции, Державин столько был поражен, что слов у него не нашлось. Между тем успел уже пострадать и Валериан Зубов. Конечно, военные заслуги Зубова никак не сравнимы с суворовскими, но его опала была еще более незаслужена. Суворов хоть прогневил императора язвительными речами, а Зубов пал жертвой необузданного павловского миролюбия. Он командовал армией, которую Екатерина отправила против Персии. Войска были отозваны вдруг без ведома Зубова. Сам же он брошен на произвол судьбы в краю неприятеля. Державин некогда поэтически сравнивал его прежние победы над персами с подвигом Александра Великого. По этому поводу князь Голицын, встретив Державина при дворе, заметил, что в нынешних обстоятельствах он уже не посмеет писать в честь Зубова. «Вы увидите», — отвечал Державин, и, приехав домой, написал оду на возвращение графа Зубова из Персии, которую не мог, разумеется, напечатать, но в списках пустил по городу. Намекая на прежние свои стихи, он в ней говорит: «По быстром персов покоренье в тебе я Александра чтил. О, вспомни, как в том восхищении пророча я тебя хвалил. Смотри, я рек, триумф минуту, а добродетель век живет. сбылось, и грудь несчастья люту, и как оно к тебе хребет свой с грозным смехом повернуло, ты видишь, как мечты сияние вкруг тебя заснуло. Прошло, остался только ты. Он с каждым днем убеждался, что на место екатерининских зол являются новые, павловские, а старые блага, уничтожаясь новыми, не замещаются. Понемногу он научился вздыхать о прошлом. Он посетил царское село, оно показалось ему горестными развалинами. Он понял, что екатерининская слава умерла, павловской же не будет». Житейским отсюда выводом было желание стать в стороне от государственных дел, во всяком случае подали от Кормила, а выводы лирические изложил он в стихотворении «К лире». «Петь Румянцева сбирался, петь Суворова хотел, гром от лиры раздавался, и со струн огонь летел». Но завистливой судьбою задунайский кончил век, а Рымникский скрылся тьмою, как неславный человек. Что ж, приятно ли им будет, лира, днесь твоя хвала? Мир без нас не позабудет их бессмертные дела. Так не надо звучных строев, переладим струны вновь, петь откажемся героев, а начнем мы петь любовь. Начнем, сказано не совсем точно. Любовная лирика присутствовала в поэзии Державина и раньше. Эта поэзия с нее даже и началась в ту казарменную пору, когда юный поэт еще не решался гнаться за Пиндаром. Но постепенно она была и количественно, и качественно заслонена музой гражданской и историографической. Тоже, но в меньшей степени случилось и с религиозной поэзией Державина. Кроме общественной, были тому и другие немаловажные причины, личные и литературные, даже именно сочетание личных с литературными. Державин во всем начинал с подражаний, исходил из готовых форм, вместе с ними заимствуя у других поэтов оттенки мыслей и чувств. Для его поэзии то был неизменный ход развития. Так началась его любовная лирика, и все шло гладко, пока для его солдатских шашней и офицерских интриг хватало сердечного и стихотворного опыта, черпаемого из условной легковесной эротической поэзии, которая была ему открыта. Но этого опыта сразу оказалось недостаточно, лишь только Державин охвачен был подлинным и глубоким чувством к Екатерине Яковлевне. Образцы, которым он мог бы следовать, выражали нечто вовсе пустое в сравнении с его любовью. Перед этой любовью очутился он столь беспомощен, что когда по законам ухаживания понадобилось ему посвятить невесте стихи, он ничего не мог написать и поднес старую, вовсе не Катеньке обращенную пьеску, которую кое-как докончил. Прибегнуть к маленькому обману ему было легче, нежели говорить о предмете своей любви суетным и жеманным языком тогдашней поэзии. Этому несоответствию чувства и способов выражения суждено было не сглаживаться, а углубляться по мере того, как любовь к пленили становилась полней и строже. Как раз в то время, когда в иных областях поэзия Державина созидалась, то есть когда он все более обретал силу высвобождать, выращивать свое из чужого, именно в области любовной лирики он ничего не мог сделать, ибо ему не с чего было начать. Правда, читая Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Эмина, бывшего своего подчиненного и спутника по Ланецкому путешествию, обращаясь к немецким поэтам и особенно беседуя со Львовым, весьма оценил он прелесть Анакреона, точнее того своеобразного сплава, который к XVIII столетию образовался из подлинных песен античного лирика и многовековых подделок, переводов и подражаний. Но рассудительное сладострастие анакреонтической поэзии ничего не имело общего с любовью к Пленире. Рано усвоив анакреонтические образы и приемы, Державин все же не применял их для изображения своей любви. В конце концов, она так и осталась невоспетой, неизъяснимой. У Державина есть несколько трогательных, нежнейших упоминаний о Пленире, но прямо любовных стихов, всецело ей посвященных, нет. На Плениру Державин истратил всю любовную силу души своей. После нее он уже никого по-настоящему не любил. Половина души, опустевшая со смертью Плениры, Миленою не была заполнена. Именно поэтому Державин, который при жизни Екатерины Яковлевны не смотрел на других женщин, женившись на Дарье Алексеевне, стал на них даже очень и заглядываться. У Плениры не было поводов к ревности, у Милены их было вполне достаточно. Начиная примерно с 1797 года, старость Державина овеяна любовными помыслами и исканиями. Особо внушавшие ему нежные чувства чаще всего сокрыты под условными поэтическими прозвищами или вовсе не названы. История сохранила лишь небольшую часть имен достоверных. Среди них и в разные годы встречаемые Варю и Парашу Бакуниных, двоюродных сестер Дарьи Алексеевны, сирот, которых она у себя приютила, молоденькую плесунью Люси Штернберг, воспитанницу графини Стейнбок, юную и проказливую графиню Сологуб, 17-летнюю Дуню Жигулину. Были и другие, мы еще с ними встретимся. Совсем молоденькие девушки привлекали Державина в особенности. Он между ними почти не делал различия, все были хороши. Вот каково было его шуточное желание. Если б милые девицы так могли летать, как птицы, и садились на сучках, я желал бы быть сучочком, чтобы тысячи девочкам на моих сидеть ветвях. Пусть сидели бы и пели, вели гнезда и свистели, выводили и птенцов. Никогда бы не сгибался, вечно бы ими любовался, был счастливее всех сучков. В каждом отдельном случае невозможно сказать, как далеко заходили ухаживания Державина, всегда, однако же, деятельные. Иногда, вероятно, приходилось довольствоваться полунасильно сорванным поцелуем. Впрочем, девические обычаи той поры были довольно свободны. Предание рисует Анакреона беззаботным старцем в кругу юных граций. Анакреонтическая личина как нельзя лучше подошла стареющему Державину. Памятником его неизъяснимой любви к Пленире осталось молчание. Его нынешнее увлечение было легко и, кстати, выразить в вольных переводах и подражаниях теосскому певцу. Державин в анакреонтических своих песнях кажет себя веселым, находчивым стариком, окруженным девушками. Он ими любуется, нашептывает им нежности, порой слегка бесстыдный, радуется любовным удачам, а в случае неудачи не унывает и сам не прочь пошутить насчет своей старости. Совмещение остатков античности с наслоениями последующих столетий, особенно 17 и 18, составляет не только признак того анакреонтического сплава, о коем уже говорено, но и его своеобразную прелесть. Анакреон беседует с Хлоем и Калистами, в которых приятно узнавать милых модниц на французских остреньких каблучках. Эллинские роты и латинские купидоны целят своими стрелами в их сердца. Сатиры и фавны пляшут средь выцветающих декораций пастушеского балета. Державин еще усложнил эти изящные несоответствия, придав им неожиданный третий слой. Анакреона он несколько обрусил, но с тончайшим вкусом. Не во всем и не сплошь, но как раз настолько, чтобы все три слоя слегка просвечивали. Это вышло само собой. На деньги, полученные в приданое, Дарья Алексеевна купила в 1797 году сельцо Званку на берегу Волхова, в 55 верстах от Новгорода. Там чаще всего и протекали романтические истории Гавриила Романовича. Крестьянские дворовые красавицы играли в них, может быть, еще более важную роль, чем приезжие барышни. И вот пейзаж Званки ворвался в чужеземную поэзию, и зазвучала не книжная, но сельская речь. Русские дали раскинулись под искусственным небом Анакреона, засвистала пеночка, славянский лель порхнул между Амурами, Лада соперничает с Венерой, охотнички постреливают дичину, скрипят жернова на мельницах. Для Державина только тот мир прекрасен, который похож на Россию. И вот среди эллинских нимф и французских пастушек, развивая одежды античными складками, заплясали в кокошниках русские девушки с ребророзовым лицом варюши, параши, любуши. Для Державина девушка не прекрасна, если она не русская. Он с гордостью вопрошает Анакреона: «Зрел ли ты, певец тиийский, как в лугу весной бычка пляшут девушки российские под свирелью пастушка, как, склоняясь головами, ходят, башмачками в лад стучат, тихо руки взор поводят и плечами говорят, как их лентами золотыми челобелые блестят, под жемчугами дорогими груди нежные дышат, как сквозь жилки голубые льется розовая кровь, на ланитах огневые ямки врезали любовь, как их брови соболины, полный искр соколий взгляд, их усмешка души львины и сердца орлов разят. Коль бы видел дев сих красных, ты б гречанок позабыл, и на крыльях сладострастных твой эрот прикован был». Обдумывая рисунки для будущей книги, Державин сочинил к этим стихам концовку: «Многокрылый рот привязан к простой русской пряслице, на кое видна кудель». В этом смешении стилей не должно видеть ни наивности, ни нечаянности. Смысл и прелесть всего русского анакреонтизма Державин понимал, и его создание ставил себе в заслугу. Изображая самого Анакреона и намеренно придавая ему собственные свои черты, он говорит: «Цари к себе его просили поесть, попить и погостить, таланты злато подносили, хотели с ним друзьями быть. Но он покой, любовь, свободу, чинам, богатству предпочел, средь игр веселий хороводу с красавицами век провел, беседовал, резвился с ними, шутил, пел песни и вздыхал, и шутками себе такими венец бессмертия снискал. Посмейтесь, красоты российские, что я в мороз у камелька так вами, как певец тиийский, дерзнул себе искать венца». Певец северной Минервы мечтал теперь стать северным Анакреоном, но удалиться от царей ему еще не было суждено.
1: Страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.

0: Петербургские зарисовки. Храмовые архитекторы Санкт-Петербурга. Бартоломео Франческо Растрелли. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Франческо Растрелли. Смольный монастырь. Кроме Смольного собора, в корпусах Смольного сохранилось еще два зала, оформленные Растрелли и освященные как церкви. Это храмы северо-западной башни. Сначала в 1765 году при кельях монахинь, которых было числом 14, осветили маленький храм во имя Захарии Елизаветы. Он находится совсем под сводами церкви. Интересно, что в этой церкви на парусах написаны по три фигуры святителей митрополитов московских. Они слабо закрашены сейчас. И если потереть побелку, то вот эти написанные маслом потемневшие образа в замечательных митрополичьих облачениях выступают из стены этого старого храма. Иконостас в нем был временный. Он был походным, но в русской истории имел очень большую традицию. Это был иконостас, перед которым молился Петр I перед победой над шведами в битве при Лесной. Потом этот походный, написанный на холсте складчатый иконостас, передали Святейшему Синоду для домовых богослужений в здании 12 коллегий. И потом, когда там осветили уже постоянный храм, его передали в эту небольшую церковь. Стены церкви Захарии Елизаветы, точно так же, как и церкви Святой Екатерины, покрыты изображениями лепных ангелов. Да, они лепные, но живость, которую придал им скульптор барокко, заставляет нас осознавать, как эти ангелы поют. Вот пение, которое наполняло когда-то малые церкви Смольного, воспоминания о нем сохранились во многих мемуарах. Мы знаем, что там руководителями хоров были знаменитые учителя пения, такие как капельмейстер Кавос, такие как Ломанский и замечательные русские церковные композиторы. И вот под церковью святых Захарии Елизаветы только в 1865 году, спустя столетие после основания учреждений в Смольном монастыре, освятили церковь во имя Александра Невского. Этот храм был украшен еще по моделям Растрелли. Скорее всего, это была та самая знаменитая модельная, куда установили деревянную модель монастыря, тот самый зал, который посещали русские императрицы Елизавета Петровна и Екатерина, чтобы наблюдать, как строится их детище, монастырь Воскресения Христова, первый женский новодевичий монастырь в Петербурге. И этот зал после переноса модели в Академию художеств простоял некоторое время пустым. И вот при реорганизации Мещанского Александровского училища в полноценный Александровский институт благородных девиц на средства Николая Борисовича Юсупова устроили там домовый храм для этого института. Храм во имя святого Александра Невского. Архитектор Цезарь Альбертович Кавос поставил в нем иконостас, похожий на иконостас церкви святой Екатерины. Он почти не изменил планировку. Он вообще ничего не изменял и не устраивал в этом церковном зале, потому что зал был растрелевский. Цезарь Кавос, который уже к этому времени более 10 лет работал в корпусах Смольного, понимал всю ценность архитектуры XVIII века. И поэтому церковь святого Александра Невского дошла до нас с убранством тоже XVIII века. Во всех трех этих храмах исчезли, конечно, исторические иконостасы. Хотя врата алтаря церкви святой Екатерины до сих пор хранятся в Русском музее, как некоторые другие детали иконостаса этой церкви, например, небольшие ангелочки, которые его увенчивали. Когда-то Екатерина II пожертвовала на декор храма соименной ей святой 20 тысяч полновесных золотых голландских гульденов, и этот иконостас, эти царские врата были обильно вызолочены, точно так же, как и фигуры ангелов, которые парили по стенам этого храма. Домовые храмы Смольного были закрыты еще в 1918 году и долгое время служили архивохранилищами. освобожденные в течение последних 10 лет, они до сих пор не реставрированы. А ведь каждый год прибавляет нам сомнений в точности последующих реставраций. Потому что эту жемчужину петербургского барокко, растрелевского барокко обязательно надо сохранить. Ведь это единственные, не пострадавшие в пожарах, а пострадавшие только от рук наших сограждан храмы Растрелли в нашем городе.
0: Бартоломео Франческо Растрелли. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

прозвучала четвертая часть концерта для флейты оркестра «Соль минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель арте».

0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодняшняя наша передача посвящена истории санкт-петербургских городских богадельен. Недалеко от Смольного, за высоким каменным забором, находится территория, ограниченная набережной Невы улицами Смольного и Орловской. Со стороны улицы Смольного – железные ворота, будка дежурного и надпись «Комитет по труду и социальной защите населения», «Государственное стационарное учреждение социального обслуживания», «Психоневрологический интернат номер 1». Посторонних лиц сюда не пускают. До революции на этом месте находились санкт-петербургские городские богадельни, самые большие по числу презреваемых. Их называли городскими, так как буква «О» выпала из названия «городские». Толковый словарь Владимира Ивановича Даля объясняет, что слово «богадельня» происходит от слияния двух слов «бог» и «делать». Богадельни называли также божьими домами или божьими приютами. В них жили инвалиды и престарелые, люди, которые не могли своим трудом заработать себе на пропитание. Первые богадельни в Санкт-Петербурге были основаны при церквях по указу Петра I. В царствование Екатерины II по указу императрицы богадельни, существующие уже при 16 храмах города, перевели к Смольному Воскресенскому Новодевичьему монастырю и, соединив их, открыли одну большую богадельню на 900 человек, чтобы презреть убогих, увечных и престарелых, не имеющих и пропитания. Казна выкупила место с садом вблизи Смольного монастыря, где прежде находился воспитательный дом, который перевели на набережную реки Мойки, сейчас это территория педагогического университета имени Герцена. А в освободившемся здании разместились больные и престарелые. В 1781 году санкт-петербургский митрополит Гавриил Петров осветил при богадельне церковь во имя святых равноапостольных Константина и Елены в память рождения великого князя Константина Павловича, сына императора Павла I и Марии Федоровны. Поскольку население богадельни увеличивалось, то приступили к постройке нового здания на берегу Невы, и в этот новый дом в 1811 году перевели храм, который разместили в центральной части здания. При перестройке храма были сооружены еще два предела – во имя святителя Николая Чудотворца и иконы Божией Матери всех скорбящих радость. Церковь была домовая и находилась в центре главного здания богадельен, что презреваемые могли посещать храм, не выходя на улицу. Под потолком храма два полукруглых окна, которые выходили к соседней с церковью палаты, их открывали во время богослужения, чтобы больные могли слышать богослужение в своих палатах. Главное здание богадельни представляло собой двух-, трех-, а местами четырехэтажное здание, имеющее форму неправильного пятиугольника. По обе стороны длинных коридоров находились палаты презреваемых. Парадный фасад богадельни выходил на Неву. На крыше храма возвышался большой крест, поддерживаемый скульптурами святых Константина и Елены. Население городских богадельен, как и население Санкт-Петербурга, было многонациональным, поэтому на втором этаже главного здания осветили католический храм во имя святого Казимира. Была также и лютеранская церковь во имя святой Марии на третьем этаже главного здания. Богослужение в ней совершалось на шведском, финском, немецком, эстонском и латышском языках. При католической и лютеранской церкви были органы. Священники приезжали служить из городских храмов. В православном храме было два священника, диакон и псаломщик, которые жили тут же при богадельне. В главном здании пятиугольника размещался также лазарет, аптека, лаборатория, кухня и хлебопекарня, в которой для выпечки хлеба было устроено 6 русских печей. Рядом находилась квасная для приготовления и хранения кваса. На территории богадельни были устроены сады и огороды, в которых трудились более здоровые презреваемые. Постепенно здесь был построен целый городок. Около 30 деревянных и каменных построек, где размещались склады, квартиры для персонала, различные пособные помещения. На лето часть презреваемых из каменного здания переселялась в деревянные дома, специально построенные на территории, как бы переезжали на дачу. Была устроена своя ферма. В начале XX века там было 38 коров, которые снабжали богадельню молоком и молочными продуктами. Для прогулок был большой красивый сад с аллеями и фонтаном. В саду поселилось множество собак, о которых заботились презреваемые. В летнее время для жителей богадельни на Неве устраивали купальню. На территории было две часовни, одна из них с покойницкой. Умерших хоронили на Преображенском кладбище, ныне это кладбище памяти 9 января. гробы богадельню жертвовались безвозмездно. Главным начальником богадельни являлся попечитель. Это была почетная должность, и попечителями назначались люди известные: граф Вильегорский, князь Волконский, барон Фредерикс, граф Ламсдорф. Непосредственное наблюдение выполнял смотритель, который и жил при богадельнях. Многие служащие богадельни имели служебные квартиры на территории. Интересно, что количество комнат в квартире определялось должностью. Главный смотритель имел квартиру из 6 комнат, священник, главный врач, бухгалтер и казначей из 5 комнат, полицеймейстер и диакон из 4 комнат, псаломщик и фельдшер имели по 3 комнаты, старший писарь 2 комнаты, а младший писарь 1. Сестры Милосердия жили по 2 человека в комнате. В богадельне работали люди разных профессий: кузнецы, столяры, плотники, коридорные, швейцары, банщики, хлебопеки, хлеборезы, дрововозы, прачки и повара. На ферме работали скотники и доярки, в конюшнях кучера и конюхи. Был свой ветеринарный врач. В начале 20 века в богадельне трудилось 10 врачей и 25 сестер милосердия. Это целый город богадельный. Желающие поступить в богадельне на проживание писали прошение на имя попечителя. Через полицейское управление собирались сведения о добропорядочном поведении, имущественном и семейном положении просителя. Требовалось также освидетельствование врача. Градские богадельни принимали лиц обоего пола, без различия вероисповедания и сословий, проживших в Петербурге не менее 5 лет. Так как мест было недостаточно, то составлялись кандидатские списки на поступление. Было создано благотворительное общество, члены которого заботились о тех, кто ожидал места в богадельне, помогая им одеждой, обувью и деньгами. Несмотря на то, что была очередь на поступление, оказаться в богадельне считалось несчастьем. Все-таки это казенный дом, а не семья. «За тюрьму, за сумму, да за богадельню не ручись, попадешь», — говорила русская пословица. Одиноким в старости и болезни мог оказаться и семейный, и обеспеченный человек. Людей, живущих в богадельне, жалели. По праздникам сюда обильно жертвовались угощения и подарки. Такие пожертвования считались делом христианского милосердия. Отчеты сохранили для нас имена многих жертвователей градских богадельен. Среди них встречаются люди известные, но немало людей и простых, небогатых. А есть и жертвователи, не назвавшие своего имени, так и записывали от неизвестного лица. Русские цари посещали градские богадельни. Императрица Мария Федоровна, жена императора Павла I, взяла их под свое покровительство, и они вошли в ведомство учреждения императрицы Марии. Это ведомство в середине XIX века возглавлял принц Петр Георгиевич Альденбургский, известный в России благотворитель. Он часто посещал эти богадельни и заботился об улучшении жизни в них. Николай I бывал здесь неоднократно и следил за порядком. Однажды, глядя на деревянные полуразрушенные кладовки, император сказал смотрителю: «Сделай так, чтобы в следующий раз я не видел этих развалин». И после этого замечания царя стали строить каменные кладовые. Основная часть презреваемых относилась к крестьянскому, мещанскому и ремесленному сословию, но 12% составляли люди привилегированных сословий. Среди проживавших в богадельне были бывшие чиновники, купцы, артисты, художники, священники, солдаты и офицеры. Условия жизни на 30 отделениях были очень различными. В отдельных комнатах на одного или двух человек разрешалось иметь свою мебель, но были и общие палаты на 15-20 человек. Психически больных богадельню не принимали, так как считали, что условия здесь не приспособлены для их содержания. Но поскольку среди уже принятых подопечных случались психические заболевания, то было создано одно отделение для них. Градским богадельням относилось также отделение для психически больных на Малой Охте. Все презреваемые в градских богадельнях разделялись на 3 категории – больные, престарелые и сохранившие еще некоторую трудоспособность. Они помогали более немощным и за это получали оплату. Став сами немощными, они переводились на одно из первых отделений. Большая часть презреваемых поступала в богадельни за городской счет, но часть содержалась за счет благотворительных обществ, различных ведомств и частных лиц. Отделением богадельни присваивались имена благотворителей, на деньги которых они содержались. Так в богадельне было Юсуповское, Поляковское отделение, а также отделение имени Дубовицкого. На территории нынешнего психоневрологического интерната сохранилось отдельное двухэтажное здание, в котором сейчас находится администрация интерната, На фасаде этого здания надпись «Основано в 1888 году». Это отделение имени статского советника Ярославского, завещавшего свой капитал на строительство. Сохранился также каменный двухэтажный корпус, выходящий фасадом на улицу Смольного. Он был построен в 1895 году в память бракосочетания великой княгини Ксении Александровны, старшей дочери Александра III, и получил название Ксенинского корпуса. В начале XX века в городских богадельнях проживало 3500 презреваемых. Из них 3000 было женщин и только 500 мужчин. Такая разница объяснялась тем, что мужчины реже доживали до старческого возраста и реже оставались в старости одинокими. Около 500 человек персонала трудилось в богадельне. В начале XX века для детей сотрудников был открыт детский сад на ее территории. Градские богадельни, писали в конце XIX века, составляют по своему населению целый город и даже далеко превышают многие города. Луга, например, и Шлиссельбург, вместе взятые, едва сравняются с этими богадельнями по числу жителей. Серьезной проблемой в богадельне был вопрос занятости людей. Так как часть презреваемых сохраняла некоторую трудоспособность, то их необходимо было занять. Русская пословица напоминала о том, что мать всех пороков – праздность. И чтобы презреваемым не наскучила праздность, на территории были устроены огороды, заведены куры, гуси и коровы, и предоставлено право заниматься рукоделием, какое кто знает в свою пользу. Найти оплачиваемую работу, живя в богадельнях, было нелегко. Желающие работать должны были сами искать себе работу с помощью родственников и знакомых. Некоторые презреваемые служили в богадельне дворниками, надзирателями, певчими в церковном хоре, сторожами, сиделками и читали псалтырь по умершим. Женщины занимались шитьем, вышиванием, починкой белья и получали за это небольшой заработок. Но не все проживающие, несмотря на добропорядочное поведение, засвидетельствованное полицией при поступлении, вели себя безукоризненно. Были и такие, которые употребляли алкогольные напитки, устраивали скандалы. Для поддержания дисциплины применялось сначала увещевание, потом лишение отпуска, затем запись в штрафной журнал. Троекратное внесение в штрафной журнал давало право попечителю уволить виновного из богадельни. Число уволенных было небольшое, но почти каждый год увольняли несколько человек за плохое поведение и за упорное нежелание подчиниться правилам богадельни. Увольнялись и по собственному желанию. Некоторые возвращались к родственникам или переходили в другие богадельни. Все проживающие в богадельне подчинялись правилам внутреннего распорядка. В 7 часов утра подъем, 21 час отбой. Назначались дежурства по уборке комнат, по кухне. Но несмотря на то, что условия проживания были достаточно аскетичными, старые люди не оставались в нищете, один на один со своим несчастьем, и они были достаточно свободны. Вход и выход за территорию был не ограничен. К воротам богадельни ежедневно подходили торговцы, предлагая различный товар. На территории находился магазин с мелочным торгом. Посетители допускались ежедневно в течение всего дня. Живущие в богадельне имели право отлучиться из нее в любое время, и только на длительный отпуск требовалось разрешение. Продолжительность отпусков была от недели до полугода, а в некоторых случаях и более. Многие летом уезжали к родственникам или уходили из богадельни ради заработка.
1: Невидимый Петербург. Авторская программа Татьяны Трефиловой.

конце XIX века городские богадельни стали предметом изучения медиков. По инициативе и под руководством профессора Сергея Петровича Боткина были собраны медицинские сведения о презреваемых здесь. Для исследования Боткин пригласил 10 врачей из числа своих учеников и сотрудников. Дошедшие до богадельни слухи о предстоящем осмотре возбудили беспокойство у старых людей. Особенно волновались старушки, и представлялось, что они будут проводить опыты, раздевать, измерять, взвешивать. Но как только появился в богадельне профессор Боткин с молодыми врачами, то все страхи, все предупреждения тотчас исчезли. Доброжелательные и внимательные отношения, готовность подтолковать о болезни и дать медицинский совет сразу привлекли к врачам симпатии старых людей. И только одна 80-летняя старушка отказалась от осмотра и лечения. Молодые врачи, ученики Боткина, осмотрели и описали состояние 2600 человек в городских богадельнях. Эти исследования послужили развитию отечественной геронтологии. В 1890 году вышла книга ученика Боткина, доктора Кадьяна, «Население санкт-петербургских городских богадельен. Материалы к изучению старости». Книга эта была посвящена памяти профессора Боткина, который не дожил до ее выхода и умер в декабре 1889 года в возрасте 58 лет. Интересно отметить, что чай, кофе и сахар поставляла в эти богадельни чай торговая компания «Петр Боткин с сыновьями», одним из которых был профессор Сергей Петрович Боткин. Участок богадельни граничил с набережной Невы, на которой выходил фасадом главный корпус богадельни, с церковью во имя святых Константина и Елены. На крыше возвышался крест. По Пальменбахской улице, ныне улица Смольного, граница проходила с землей общества благородных девиц, на которой был Смольный институт, по Орловской улице с землей торгового дома купцов Громовых. На берегу Невы рядом находилась знаменитая в столице Громовская лесная биржа. Тут торговали лесом. Купцы Громовы были жертвователями городских богадельни. Это те самые купцы Громовы, в честь которых названо в Петербурге Громовское старообрядческое кладбище. Рядом с городскими богадельнями на улице Смольного в доме номер 2 была еще одна богадельня для женщин имени цесаревича Николая Александровича. Она была построена в честь совершеннолетия наследника престола, старшего сына Александра II. При этой богадельне была освящена церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. В этот день родился наследник. На освящении этого храма присутствовал Александр II с наследником и принцем Петром Георгиевичем Ольденбургским. Постепенно вокруг Смольного Воскресенского Новодевичьего монастыря вырос особый городок учебных благотворительных заведений, содержание с которым была подчинена целям образования и благотворительности. В Смольном

До Смольного располагалась больница святой равноапостольной княгини Ольги для неизлечимых больных. После революции в этом здании находилась поликлиника, а в 70-е годы здание снесли и построили на этом месте дом политического просвещения. До революции в Петербурге богадельн было много. Часть из них были сословными. Были купеческие, знаменитые Елисеевские богадельни у Большеостинского кладбища и на третьей линии Васильевского острова. Были чесменские богадельни для воинов. Около Лавра находился Александро-Невский дом презрения бедных духовного звания. Были богадельни для придворного и военного духовенства. На Политехнической улице находились дворянские богадельни. При многих приходских храмах были богадельни, которые содержались приходскими благотворительными обществами. Были и богадельни, которые содержали частные лица. Например, знаменитые в Петербурге Орлово-Новосельцевские благотворительные заведения. Почти при всех богадельнях действовали домовые церкви. Дореволюционные справочники указывают, что всего в столице было около 100 богадельен. Назывались они также приютами для престарелых и домами презрения. Слово «презрение», к сожалению, почти ушло из современного языка, и его часто путают со словом «презрение», имеющим значение противоположное. Словарь Владимира Ивановича Даля напоминает нам, что «презирать» значит пренебрегать, считать подлым, ничтожным, недостойным уважения, а «презирать» значит взглянуть с участием, сочувственно и милосердно. После революции все благотворительные заведения стали государственными, храмы в них закрыли. Слово «богадельня» стали употреблять чаще с оттенком иронии, развели тут богадельня. И градские богадельни стали домом инвалидов-хроников имени Карла Маркса, а потом, уже после войны, психоневрологическим интернатом. Социальные учреждения, возникшие в советское время, были элементами государственной машины, не ассоциировались уже с благотворительной деятельностью. Презреваемые в богадельнях стали называть госопекаемыми или гособеспечиваемыми. И сейчас при входе на отделение психоневрологического интерната номер 1 висит объявление, на котором написано «Список продуктов, разрешенных для передачи гособеспечиваемым». И вот после революции все многообразие благотворительных заведений дореволюционного Петербурга, в которых можно было подыскать человеку место в соответствии с его особенностями, заменилось единообразием системы собеса. О престарелых и инвалидах в Ленинграде теперь заботился Ленгорсобес. Богадельни были переименованы в психоневрологические интернаты, сокращенно ПНИ, где госопекаемые или гособеспечиваемые были лишены всех прав. Человек, проживающий в психоневрологическом интернате, не мог обратиться в суд. Его заявление возвращали обратно на рассмотрение администрации. Молодые инвалиды лишились права на самостоятельность, на личную жизнь. Инструкция о внутреннем распорядке запрещала проживающим вступать в брак, иметь детей, выходить за пределы интерната без разрешения администрации. Знакомых и родственников можно было принимать в строго установленные часы, 2 раза в неделю по 2 часа. Наследие от советской власти остались в Санкт-Петербурге 10 психоневрологических интернатов и только 1 дом престарелых. Правда, был еще дом для ветеранов партии и дом престарелых актеров. А для обычных старых и одиноких людей была большая вероятность оказаться в психоневрологическом интернате за недостатков мест в единственном доме престарелых. Градские богадельни у Смольного – это старейшие богадельни нашего города. Открытые при Екатерине II в 1781 году, 227 лет, находились они по адресу улица Смольного, дом 4. Но в начале 21 века градские богадельни решили снести. Их исключили из числа охраняемых объектов культурного наследия Санкт-Петербурга. Памятникам архитектуры их тоже не признали, хотя в их строительстве принимали участие такие известные архитекторы, как Плавов, Пель, Красовский. Большая территория психоневрологического интерната привлекла внимание современных строительных компаний. Интернат, который находится сейчас в этом месте и в котором проживает около 1500 человек, решили перенести в Зеленогорск. Там уже завершается начатое в 2002 году строительство новых корпусов. Построили высокий забор из бетонных плит. Туда должен приехать интернат к концу 2008 года. Конечно, могут сказать, что воздух в Зеленогорске лучше. Но и здесь, у Смольного, на берегу Невы,
Он совсем

неплохой в большом саду Богоделин. Подготавливая передачу, осматривал я старые корпуса. Несмотря на то, что ремонта не было много лет, здания сохранились достаточно хорошо. Построили они были прочно, и сейчас на отделениях старинные кафельные полы, на которых выложены годы постройки здания. Для прогулок больных в ненастную погоду были предназначены просторные коридоры со сводчатыми высокими потолками. По ним можно было пройти по всему зданию, не выходя наружу. Сейчас коридоры перекрыты, так как созданы закрытые отделения для тяжелопсихически больных, в которых есть палаты на 30 человек. Старые стены впитали в себя запах больного человеческого тела. Нет ни огородов, ни фонтана, ни фермы, ни цветников, ни трех храмов при Богоделине. В помещении православного храма клуб психоневрологического интерната. До 80-х годов 20 века сохранялись росписи на потолке, потом их закрасили краской. О католическом и лютеранском храмах с органами забыли совсем. Даже старейшие сотрудники интерната не могли указать место их расположения. Недавно открыта православная часовня в бывшей палате, но служит нечасто. На всем лежит отпечаток запущенности. Интернат готовится к переезду. На месте Градский Богоделин предполагает разместить бизнес-центр и построить элитный многофункциональный комплекс с квартирами повышенной комфортности, классов премиев и эксклюзив, осуществляя грандиозный строительный проект «Смольный квартал». Еще одним старым кварталом Санкт-Петербурга станет меньше, и Градский Богоделин забудут совсем.

0: В исполнении Марка Андре Амлена прозвучал романс из первого фортепианного концерта Фредерика Шопена в приложении для фортепиано Милия Алексеевича Балакирева.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

3 августа исполняется 15 лет со дня смерти пианиста Николая Арнольдовича Петрова.

В Москве на 69-м году жизни после тяжелой болезни умер Николай Арнольдович Петров, великий пианист и неутомимый родитель русской национальной культуры, человек, одаренный при рождении создателем с исключительной щедростью, огромным талантом, ясным и созидательным умом, самыми выдающимися человеческими качествами, добротой, верностью, достоинством, порядочностью, позитивным мироощущением, душевной щедростью, колоссальным творческим и общественным темпераментом и бескомпромиссной нетерпимостью ко злу. Несчастье случилось во время майских гастролей в Минске, инсульт и очень обширный, но он был человек столь невероятный, какой-то победительной силы, такого жизнелюбия, и так приучил всех, кто его знал, к своей способности преодолевать любую преграду и сокрушать любую проблему, добиваться невозможного, что надежда на лучшее сохранялась до последнего. Не случилось. Август – традиционно тяжелый месяц, в продолжение которого мы приучены ожидать каких-то неприятностей, а то и катастроф. Август нынешнего года начался с того, что Россия потеряла того, кто по праву был ее гордостью, кто сам по себе был неиссякаемым источником оптимизма и защитником русской культуры. Он происходил из знаменитой семьи, давно и тесно связанной с музыкой. Его отец, Арнольд Васильевич Петров, был выдающимся виолончелистом и лауреатом первого всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей. Его дед, Василий Родионович Петров, был одним из великих русских басов с голосом фантастической силы, красоты и широты диапазона из тех, что называют абсолютными басами. Это был человек редкой музыкальности, фундаментального образования и исключительной душевной отзывчивости. Человек, относящийся к своему творчеству как к миссии. Ну, не лишним будет здесь вспомнить, что Василий Родионович начинал свою жизнь ведь сельским учителем у себя на родине в деревне Алексеевке. Он был родом из Харьковской губернии, учился в Московской консерватории у профессора Антонина Барцала и дебютировал в 1900 году в одном спектакле с Антониной Неждановой, другом и коллегой которого он будет до последнего дня своей жизни. Конечно, Василий Родионович Петров – это удивительное и радостное явление в музыкальной жизни Москвы, да и всей России. Задолго до рождения Николая Арнольдовича Петрова дом, в котором он появился на свет и где ему суждено было прожить всю жизнь, превратился в один из музыкальных центров Москвы. И в первые советские десятилетия этот дом продолжал оставаться одним из, ну, чудом сохранившихся оазисов живой мысли и искреннего сердечного общения, местом, где свято хранились исконные традиции национальной культуры и русского гостеприимства, и здесь запросто бывали Станиславский и Шаляпин, Ленский и Южин, Неждановы и Сука, Голованов и Шостакович, Собинов и Оборин, и многие-многие иные, чьи имена давно и навечно занесены на скрижали великой русской культуры. И Николай Арнольдович Петров не открывал для себя мир музыки, в этом не было необходимости. С самого первого момента своего бытия он уже находился в ее одушевляющем пространстве. И вопроса, кем быть, естественно, не возникало. Конечно, музыкантом. И в определении специализации тоже не было проблем. И бабушка, и мама, которые занимались его воспитанием, они обе были очень одаренные пианистки. Чаще всего, ну вот с самых малых лет, когда пробуждается самосознание, они водили Колю Петрова
в большой зал Московской консерватории, уже тогда знаменитый зал, на концерты Софроницкого, Гольденвейзера, Оборина, Флиера, Нейгауза, Зака, ну и многих иных. Бабушка Евгения Николаевна Калашникова, вдова Василия Родионовича Петрова, воспитанница Московской консерватории, между прочим, дочь очень известного общественного деятеля, подвижника в сфере русской культуры и русского просвещения Николая Калашникова. Вот Евгения Николаевна, она и стала первым педагогом Николая Арнольдовича Петрова. И прежде всего она воспитывала в нем чувство стиля и вкус, пробуждала творческую интуицию и раскрывала волшебную силу музыкальной интонации. А спустя время уже в Центральной музыкальной школе учителем Николая Петрова стала Татьяна Евгеньевна Кестнер, прекрасный методист и очень требовательный педагог. Именно ей, Татьяне Евгеньевне Кестнер, прежде всего Николай Арнольдович обязан своей превосходной пианистической технике. А далее была Московская консерватория. И здесь Николай Петров сделал все возможное уже сам, чтобы учиться в классе Якова Израильевича Зака, блистательного пианиста, о котором Адам Винявский, председатель жюри третьего международного конкурса имени Фредерика Шопена, происходившего в, страшно сказать, в 1937 году, сказал так: «Совершенно бесспорно, что он представляет собою крупнейшую музыкальную величину. Ученик Генриха Нейгауза, Зак очень рано, как-то сразу стал зрелым и сложившимся музыкантом классического стиля. В его творчестве органически сочетались вдохновение и уравновешенность, рассудочность, даже рациональность. Концертную деятельность он начал очень рано совмещать с активной педагогической работой в консерватории. Николай Петров впоследствии вспоминал, что концерты Якова Зака на него всегда производили какое-то особенное впечатление технической свободой и ярким артистизмом, и безупречностью стиля и формы. И как человек Зак был фигурой яркой, магически притягательной, эстет, интеллектуал, острослов. Он был очень добрым человеком, но и исключительно требовательным, не принимавшим компромиссов в сфере искусства, да и, в общем-то, в человеческих отношениях. Только его огромный талант, то, что он входил в, так сказать, неприкосновенный золотой фонд страны, позволяло ему уцелеть во время эпохи тоталитарной деспотии. Творческое его кредо, оно было и его кредо педагогическим. Он не терпел приблизительности и неопределенности. Художественное мышление есть результат совместной работы интуиции и интеллекта, совокупности чувств и осмысленного жизненного опыта. Главное для исполнителя – постичь мысль автора – и подчинить себя выявлению авторского замысла. И величайший грех гордыни – это навязывание автору собственного мироощущения и собственной воли. В свое время Генрих Нейгауз говорил о том, что Заку присущ особый дух высшей объективности. Он говорил об исключительном умении Якова Израильевича передавать искусство по существу, не внося в него слишком много своего личного, субъективного. И далее Генрих Нейгауз писал так: «Такие художники, как Зак, не безличны, а скорее сверхличны. В их исполнении Мендельсон есть Мендельсон, а Брамс есть Брамс. Личность артиста, как нечто явно отличимое от автора, отступает
вы воспринимаете композитора как бы через огромное увеличительное стекло, вот оно мастерство, но стекло абсолютно чистое, ничем не замутненное, не запятнанное, стекло, которое в телескопах применяется для наблюдений за небесными светилами. Вот так писал Нейгаус о своем коллеге. Зак справедливо считал, была бы личность, и она себя обнаружит, не прибегая к своеволию. И он настойчиво требовал от Николая Петрова, как и от иных своих учеников, во-первых, расширять свой кругозор, постигать пространство мировой культуры, учиться мыслить в категориях этого пространства, а во-вторых, постоянно совершенствовать качество игры, добиваясь полной технической свободы, такой свободы, которая позволила бы воплощать в жизнь, то есть в эмоциональность звука, в богатство интонации проживаемую мысль. В свое время Карл Брюлов говорил своим ученикам: «Если вы задумываетесь о том, как сделать то или иное, то вы это не сделаете, поскольку ваша техника несовершенна. Она мешает воплощению вашего замысла. Техника живописца совершенна тогда, когда вы можете о ней не задумываться. И только тогда вы можете сосредоточиться на создании главного образа». Вот, будучи сам виртуозом в живописи, Брюлов воспитывал это в своих учениках, из которых ни один, увы, не дотянулся до своего учителя. Зак, как учитель, был счастливее Брюлова. Среди его воспитанников было много замечательных пианистов. Это и Новосардян, и Тимофеева, и Бак, и Версаладзе, и Мервис, и Могилевский, и, конечно, Николай Петров, достигший, ну и в чем-то превзошедший своего кумира и учителя. Как и Брюлов, Зак требовал виртуозности и больше, чем виртуозности, артистизма, то есть синтеза абсолютной пианистической техники и творческой личности. Но, как говорил Бузони, для того, чтобы подняться выше виртуоза, надо сначала стать виртуозом. Артистизм – это ведь не качество, это состояние полной свободы творческой мысли, мысли, переплавляемой в творческое действие, в результате которого рождается художественный образ, объемно-ассоциативный, убедительный в своей выстраданно-осмысленной интонации. Достичь этого состояния можно только неустанной и кропотливой работой, врастанием в культуру, в музыку, в пианистическую технику. Яков Израильевич не относился, между прочим, к педагогам, занимающимся со своими учениками, так сказать, время от времени. К воспитанию талантов он относился с редкой отдачей. Он работал постоянно, регулярно. Он методично, бережно вел каждого своего ученика от ступеньки к ступеньке по лестнице мастерства. Искусство жестоко тем, что требует полной, безраздельной к себе отдачи и подготовка к творческой деятельности – это подготовка не к обычной работе, а к служению. Конечно, не все выдерживали сверхнапряженного режима работы и предельно высоких требований, и кто-то сходил с дистанции. Тот же, кто выдерживал, да, он достигал многого. Первое международное признание к Николаю Петрову пришло, когда ему еще не было и 20 лет. Это была победа на международном конкурсе, организованном Веном Клайберном в Форт-Уэрте в США в 1962 году. А спустя два года, в 1964 году,
Николай Петров стал лауреатом престижного международного конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе, это Бельгия. Сегодня мало кто из более-менее заметных музыкантов не имеет нескольких лауреатских званий. Конкурсов стало слишком много. Критерии стали менее отчетливы и в целом снизились. И сами конкурсы, и лауреатские звания нынче основательно дезавуированы. Полвека тому назад стать лауреатом означало войти на музыкальный Олимп. Для этого было недостаточно виртуозности, необходима была яркая творческая личность со своим почерком, со своей темой. Именно таковым и был Николай Петров к моменту окончания консерватории. Он принадлежал ведь к военному поколению, к тем, кто родился в годы Великой Отечественной войны, и среди них были те, кто стали выдающимися пианистами. Александр Слободяник, выученик Сергея Дежура и Генриха Нейгауза, пианист ярко-темпераментный, тяготеющий к монументальности и эмоциональной определенности. В своих действительно выдающихся качествах неизменно впечатляющий, но несколько однообразный, подобный итальянцу Бенедетти Микеланджело. Алексей Насеткин, один из последних учеников великого Генриха Нейгауза, еще подростком дебютировавший в Брюсселе и Вене, пианист-интеллектуал, несколько рассудочный, скорее эмоционально закрытый, один из лучших интерпретаторов Баха. Элисо Версаладзе, внучка замечательной грузинской пианистки и педагога Анастасии Давидовны Версаладзе. Она и будет и первым, и главным педагогом Элисо Константиновны. Уже в Москве Элисо Версаладзе занималась в классе Генриха Нейгауза и в аспирантуре у Якова Зака. Музыкант не столько романтического, сколько классического склада с редким ощущением музыкальной тектоники и формы. Безупречно профессиональная, уравновешенная, точная. В пианизме все-таки скорее график, нежели колорист. Алексей Любимов, ученик Анны Артабалевской, Генриха Нейгауза, Льва Наумова. Его талант еще в детстве отметила сама Мария Юдина. Он эстет, он интеллектуал. Он довольно рано начал отрицать исполнительский индивидуализм. Он тяготеет к объективистскому подходу, не столько интерпретируя, сколько музицируя. И такая позиция вскоре привела его к камерно-ансамблевому жанру, к увлечению старинной музыкой и, соответственно, клавесину. Евгений Могилевский, красавец-одессит, ученик своей матери Серафимы Леонидовны Могилевской, уже в Москве он учился у Генриха Нейгауза, после его кончины у Станислава Нейгауза и у Якова Зака. Как и Николай Петров, 19 лет одержал блестящую победу на международном конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе. И Зак и Нейгауз отмечали у своего ученика большое личное человеческое обаяние, гармонирующее с природным артистизмом. Могилевский, конечно, не классик, а романтик с элементами сентиментализма и некоторой салонностью в стиле, с отчетливой, сугубо индивидуальной лирико-задушевной чувственной интонацией. Он тяготеет к эскизности, ему совершенно чужда философичность и духовная интроспекция. В этом отношении он является полной противоположностью с одной стороны Алексею Любимову, с другой стороны Николаю Петрову. Владимир Крайнев, ученик Генриха Нейгауза и, возможно, наиболее последовательный продолжатель его стиля. Природа оказалась к нему исключительно щедра, он прирожденный виртуоз, буквально расцветающий на публике, где его
Мастеровитость соседствует с экзальтированностью. Технически он безупречнее своего учителя, но его исполнению недостает рефлексии и душевной глубины. Да, это было выдающееся поколение, о нем в совокупности с теми, кто родился в 1930-е годы, это Лазарь Берман, Дмитрий Башкиров, Михаил Воскресенский, Сергей Доренский, Евгений Малинин. Вот об этих двух поколениях в своем дневнике Генрих Нейгаус записал. «Наши молодые исполнители стали значительно умнее, трезвее, целенаправленнее, энергичнее, чем их отцы и деды, отсюда их превосходство в технике». Техника для старших поколений, для самого Генриха Нейгауза, для Владимира Софроницкого, Льва Оборина, Якова Флиера, Якова Зака, для вспыхнувших с фантастическим блеском на исходе трагических для страны 30-х годов Эмиля Гилельса и Святослава Рихтера, техника никогда не была самоцелью, она не имела самостоятельной эстетической ценности, она была только средством художественного мышления. Новые поколения, трезвость которых, то есть рациональность, рассудочность, организованность, понимание конъюнктур времени было верно подмечено Генрихом Нейгаузом, эти поколения воспитывались в эпоху жестокую и циничную, которой никаких иллюзий не испытывали. В контексте усугубляющегося разочарования только логичным выглядит тенденция ухода в чистую эстетику, в стилизацию, даже в ретроспекцию, здесь красноречив пример любимого. Немалую роль в упрочении этой тенденции сыграла и стремительно развивающаяся после Второй мировой войны практика множащихся и все более и более дублирующих друг друга международных конкурсов с их неизбежной методой определять музыкальную, в том числе пианистическую, иерархию по формальным признакам. Все это создавало крайне сложные условия для прорастания индивидуальности в личность. И то, что это все же происходило, происходило скорее вопреки особенностям послевоенного времени и свидетельствует о непобедимости творческого начала в человеке. Тем не менее, законы технократической цивилизации, стремительно прогрессирующие во второй половине XX столетия, они предопределили неизбежность потери. Предвоенное, военное, послевоенное поколение при несомненном богатстве талантов все же не встало вровень с мастерами, родившимися в грозно-экспрессивные годы начала века, словно бы вытолкнутыми на творческую орбиту могучей взрывной волной эпохи великих потрясений, великих иллюзий, и сохранившими во всю свою оставшуюся жизнь избыточную энергию изначального импульса. Пожалуй, только Николай Петров оказался равен созвездию величайших своих предшественников. Прежде всего, это пианист, как писала уже целых полвека вся музыкальная пресса, пианист феноменальных возможностей. При том, что внешне он менее всего был похож на пианиста, каким его привычно рисует воображение. Николай Петров неизбежно поражал при своем выходе на концертную эстраду своими более чем внушительными габаритами, вызывающими ассоциации с брутальными героями Рабле, Шекспира или Доде. В его массивной фигуре с огромными руками, в округлой объемности широких форм, в какой-то особой весомости, вечности всего облика,
во взгляде, скрывающемся за толстыми стеклами очков, в неизменной тяжелой роговой оправе, было, как грустно произносить это в прошедшем времени, было что-то очень уютное, заранее к себе располагающее и надежное. И при том в той легкости, с какой он двигался, в той умной грации, с какой он располагал себя в пространстве, делая тот или иной жест, был очевиден глубокий, подлинный артистизм, невозможный без огромной внутренней культуры, без тонкого, природного и отшлифованного временем и опытом вкуса, без чувства стиля и меры. Именно таковой и была его игра, надежная, стильная и выверенная. Импровизационные, электризирующие публику энергетические вспышки, вдохновенная динамика пульсирующего живым чувством ритма, обогащенного неожиданными красками, все это являлось результатом долгой и кропотливой работы. Николай Петров был не из тех музыкантов, которые полагаются на авторитет своего имени, на прочность мастерства, на привычность и на вдохновение, которое находит во время концерта. Он все заранее отрабатывал, проникая в авторский замысел и стремясь наиболее полно его выразить. Он пробовал многие десятки вариантов, прежде чем остановиться на одном, том, который он собирался вынести на публику, том, в котором он был уверен. Никогда не решался он представить публике произведение, которое им было бы не понято вполне, которое было бы им не вполне осмыслено, формы и средства которого он не принял бы в полной мере как свои собственные. В доме Петровых всегда были частыми и желанными гостями и добрыми друзьями актеры старого МХАТа. И первые не менее знаменитого, второго поколения мхатовцев. И это глубоко симптоматично. Вот, кажется, никогда Николай Арнольдович не говорил о системе Станиславского применительно к творчеству пианиста. Однако же его работа над каждым новым произведением, она строилась именно по этой системе. Полное погружение в предлагаемый образ, сращивание с авторским замыслом себя до того момента, когда в процессе постижения и постепенного преображения произойдет неразрывное слияние триединого автора, созданного им образа и интерпретатора. То есть, когда откроется во всей многомерной полноте правда этого образа, та правда, которая определит логику отбора художественных выразительных средств. Важно понять, что техническая сторона для Николая Петрова давно перестала быть проблемой. Школа Якова Зака была могучим и надежным фундаментом, и Петров очень рано вышел на самый высокий технический уровень. Его огромные руки лесоруба или мастерового, они были удивительно пластичны. И практически не было такого материала, во всяком случае его невозможно представить, который бы он не исполнил с блеском. Проблема, как ее ставил для себя сам Петров, была в авторской адекватности. Он ведь никогда на концертах не играл себя, не навязывал в самодовольном авторитаризме музыканта-виртуоза тому или иному автору и произведению собственной отвлеченной, в конце концов, удобной ему интерпретации. Он в концертах обладал высшей формой смирения, и подчеркнем это, высшей формой творческой мудрости, выступая как посредник между автором и публикой. Но исполняя классиков, он менее всего архаично музеен, и он не занимался ретроспективной стилизацией, как, например, Любимов,
Его интересует живая мысль, выраженная в музыке Баха, Моцарта, Мендельсона, Скарлатти, Брамса, Шуберта и иных великих. Живая, как если бы она срезонировала в сегодняшнем мире. Ему важно извлечь подсознательное из глубин музыкальной фактуры для обогащения дня нынешнего, для предмета размышлений и диалога сегодняшних поколений о чем-то существенном, глобально более важном, нежели лукаво мелочная лихорадочная суета, предлагаемая быстротекущим временем и выдаваемая условностями бытия за подлинную жизнь. Личность, чисто человеческая для исполнителя, ставящего перед собой такие задачи, важна для того, чтобы быть достойным собеседником. С одной стороны, собеседником создателей музыки, с другой стороны, собеседником публики. И личность должна быть таким образом очень велика, ибо должна быть соразмерна классикам и своему времени. Вот что значит для творческой личности, а музыкант-исполнитель при всей его, казалось бы, вторичности, безусловно, является художником-творцом, он должен был им являться. Вот что значит быть современным, что значит уметь слышать время? Это значит ощущать основные, сущностные, онтологические проблемы окружающего мира. Ощущать, сознавать не отстраненно, а с предельной остротой, свойственной тонкой душевной организации художника. Ощущать всем своим организмом, всеми нервами. И осмысление действительности неизбежно находит продолжение в действии, то есть в желании вмешаться, исправить, пробудить. Воздействие музыканта, оно косвенное, оно, казалось бы, эфемерное, и в то же время оно исключительно действенное, ибо оно обращено непосредственно к душе человеческой. Правда, действенность напрямую зависит от силы, от масштаба творческой личности исполнителя, который как бы соединяет пробужденные души великих с душами своих современников. Далеко не всегда так бывает. Слишком многие из музыкантов ограничиваются лишь эстетической стороной, забавляя и усыпляя еще более публику. И тогда перед нами не искусство. Нет, тогда перед нами лишь искусность, не творчество, а более или менее высокий уровень художественного ремесла, которое, как всякий суррогат, крайне опасен своим обманным действием. Николай Петров к таковым никогда не принадлежал, он с самого начала понимал коварство чистой эстетики, он с самого начала понимал свое исполнительское творчество как миссионерство и просветительство. «Музыкант в наши дни, — говорил он в одном из своих еще ранних интервью, — должен быть просветителем. Я лично убежден в этом. Именно просветительское начало мне особенно близко. Возможно, и даже скорее всего, в первое свое исполнительское десятилетие Николай Петров имел в виду, но, в отличие от последующих лет, нечто под просветительством, нечто относительно формальное. Играя и блистательно, вдохновенно все произведения, традиционные для концертирующего виртуоза, он насыщал свои программы произведениями не слишком популярными, а порою и незнакомыми. Ведь существует столько чудесной, но мало исполняемой музыки, а то и просто неизвестной слушателям, — говорил он. Чтобы обнаружить ее, стоит сделать только шаг в сторону от исхоженных, проторенных путей. И вот его ранние концертные программы, они на строгий вкус казались слишком пестрыми.
В них динамично сосуществовали Рамо и Дебюсси, Скарлатти и Брамс, Бах и Бизе, Мусоргский и Шуберт, возрождая интерес к забытым и полузабытым

Первый раз происходило таинство вызывания духов, раскрытие авторской мысли, создание удивительной атмосферы сопричастности этой мысли, установление диалога времен и чувств. Это становилось возможно благодаря особой выучке Заковской школы, верным последователем которой Николай Петров оставался во всю свою творческую жизнь. Интерпретация возможна только в пространстве авторской мысли. Это становилось возможно, вот этот вот диалог времен и чувств, это становилось возможно благодаря неустанной работе Николая Арнольдовича над собой. Как личность он становился все более глубок, а его игра становилась все более понейгаузовски, сверхличностной, и при этом она не становилась с годами мистически затемненной, с, так сказать, подсознательными многоточиями. Николай Арнольдович Петров был человек ясной мысли и предельно ответственный. Он не любил неопределенностей и псевдомногозначительных намеков. Ни одна работа не выносилась на публику, сделанной, то есть продуманной, понятой до конца, с ускользающей мыслью. Все должно быть именно проставлено до конца. Все точки над «и» обозначены. Вот именно это, пожалуй, кое-кого смущало. И когда говорили о свойственном Николаю Петрове холодке, отсутствии живой импровизационности, отсутствии порывистой страстности, имели именно вот это – определенность, додуманность. Упрекали ведь, между прочим, даже в избыточной безупречности. Правда, неизменно всеми отмечалась идеальная ясность, с которой прослушивается и воссоздается каждый элемент музыки. А с годами программы стали строже и стали говорить об эталонности и классически завершенных интерпретациях, что исполнение произведений современных авторов, таких как Прокофьев, Шостакович, Хренников, Эшпа или Щедрин, а вот к Щедрину пианист испытывал особую симпатию, что исполнение классиков, причем в невероятно широком диапазоне от Баха, Моцарта и Гайдена и до Равеля и Гершвина. Но прежде всего окончательно очевидной стала одна особенность исполнительского стиля Николая Петрова. То, что критика определит как монументальную виртуозность. Монументальную виртуозность. Здесь не просто эффект особой силы и ощущение исключительной внушительности, физически ощущаемых в игре. Это лишь следствие способности артиста к масштабному мышлению, способности к философским обобщениям, сводящим воедино проблемы, пространство и время. В этом проявлялся могучий и сверхличностный в своей эпичности темперамент. В этом проявлялся тот качественный вес натуры, та степень активной духовности этой натуры, которые придают особую значимость всему, к чему они прикасаются и с чем себя соотносят. Так получилось. Замечательно получилось, что творчество Николая Арнольдовича Петрова не знало кризиса. В его деятельности не было так называемых пустых лет. С каждым годом в его репертуаре появлялись новые произведения. Каждый год он давал до 100, иногда и более концертов, неизменно собирая аншлаги. С каждым годом интерес к его творчеству, что в России, что за рубежом, неуклонно рос. И это было результатом неустанной работы, результатом личностного роста. Жизнь развивалась в неуклонном россиниевском стабильном крещендо. Именно на этом взлете он покинул этот мир. Общественный темперамент и личная сопричастность к происходящему, и ясное сознание своей принадлежности, укорененности в русской культуре не могли оставить Николая Арнольдовича Петрова в стороне
от происходящего.

0: будущего в нашей многострадальной родине. И когда огромная держава вступила в полосу тяжелейших кризисов, в начало глобальных структурных перемен, а потом она начала распадаться, и жизнь стала невыносимой, он, подобно очень многим, не уехал за границу. Наоборот, он увеличил число своих выступлений внутри России. Он не замкнулся в себе, он не ушел в эстетическую созерцательность. И свой огромный авторитет он направил на сохранение того, что было самым ценным, что являлось без преувеличений главным и, возможно, единственным условием возрождения страны. Это русской национальной культуры. С неиссякаемой, казалось, энергией он проводил мастер-классы, он создавал благотворительные фонды и программы, организовывал и проводил фестивали, находил деньги для музыкальных школ, участвовал в огромном числе советов самых разных уровней. Он был не только деятелен, но и отважен. Отважен так, как на это мало кто решался в наше лукавое и жестокое время. Без всяких толерантностей, без уклончивости и дипломатии он публично давал происходящему заслуживающую оценку, иногда шокирующую приличное общество, оценку хлесткую и всегда выстраданную. Преступлением он называл то, что происходило в сфере идеологической, интеллектуальной и культурной. Преступлением и безумием назвал он реформы в сфере образования. Это не были только слова. Он в привычной для себя энергичной форме, мастеровитостью своей пытался организовать сопротивление, не отчаивался от неудач, начинал все заново. В его настрое, в его энергичном напоре, в его истовости не было артистического легкомыслия. В сфере общественной, как и в сфере творческой, он делал все осмысленно, основательно, упорно, настойчиво. Ясность мысли определяла и ясность действия. Он был великим оптимистом и ни на мгновение не утрачивал веру в победу здравого смысла, равно как и в возрождение России и в ее великое будущее. Он, несомненно, был великим художником. Именно великим русским художником, где эстетическая категория соразмеряется категорией этической. Художник такого масштаба всегда отчасти провидец. И это... Наверное, так, в это очень хочется верить. Верить, что Николай Петров в своем оптимизме что-то такое, дающее для этого основание, прозревал в грядущем. Великие музыканты прошлого уходили из жизни, оставляя после себя лишь память, которая со временем обрастала легендами и мифами. Музыканты последнего века оставляют после себя записи своего творчества, все более и более совершенные. Но вот пусть это не покажется странным, главное, что остается, это не записи. Не записи, тем более, что они все равно подобны гипсовым слепкам с оригинала. И они не способны заменить живого звука, соучастие, самое главное, не способны заменить соучастие в благотворном чуде творчества здесь и сейчас. Так что главное, что остается, это образ человека. Именно этот образ будет жить во времени, устремленный в будущее. И то, какие чувства будет рождать этот образ – то, какое пространство он будет занимать в нашей памяти, то, как он будет действенен, как долго и плодотворно будет это по смерти, именно этим будет определяться масштаб ушедшего человека и мера сделанного им. В этом отношении у Николая Арнольдовича Петрова еще долгая жизнь.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова. Подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 3 Людвига ван Бетховена в исполнении Вильгельма Вакхауса и Венского филармонического оркестра под управлением Ханса Шмидта.

0: Егоруша, иди скорее. Сейчас мама нам дальше будет читать про детей из Беллербю.
1: Иду, иду.
2: Ага, вы уже готовы?
1: Конечно, готовы. Читай, мамочка.
0: Да-да, мне так хочется узнать, как жили эти дети.
1: Помнишь, мама рассказывала нам, что они много играли, но и родителям помогали тоже.
2: Да, и поскольку они работали все вместе, любая, даже самая нудная работа не казалась им скучной. Ведь они все время шутили и разыгрывали друг друга.
0: Как это?
2: А вот сейчас поймешь. Об этом как раз рассказывается в следующей главе.
0: А как она называется?
2: «Мы полим репу». Слушайте. А теперь я расскажу вам, как мы пололи репу. Конечно, мы пололи ее все вместе, ведь полоть врозь было бы скучно. Чтобы у нас не заболели коленки, мы подвязали длинные холщовые передники. Мама дала нам бидон с морсом. Вдруг нам захочется пить. Ну и, конечно, пить нам захотелось сразу же, как только мы пришли на огород. Мы взяли длинные соломинки, встали вокруг бидона на колени и начали тянуть морс через соломинки. Это было так смешно, что мы не заметили, как выпили весь морс. Тогда Ласса взял бидон и сбегал за водой на родник. Мы стали пить через соломинки воду. Это тоже было смешно, хотя и не так вкусно. Наконец Улли повалился на спину и сказал:
3: «Послушайте, как булькает у меня в животе!»
2: Это булькала вода. Мы все подошли и послушали, как она булькает. Мы пололи репу и рассказывали по очереди всякие истории. Ласса попробовала рассказывать про привидения. Но когда светит солнце, привидений никто не боится. Тогда Ласса предложил соревноваться, кто знает самые страшные ругательства. Мы, девочки, отказались участвовать в таком глупом соревновании, потому что учительница говорит, что бронятся только очень глупые люди. Ласса начал брониться один, но брониться в одиночку скучно, и он бросил эту затею. Первый день нам было очень весело полоть, а на второй день уже не очень. Но что делать? Мы все равно должны были прополоть всю репу. И вдруг Ласса говорит Улле:
4: «Петрушка, сальдо, бум-бум!»
2: А Улле отвечает ему:
5: «Колифинг, колифинг!»
2: И Боссе тоже говорит:
6: «Мойси, дойси, филибум, арарат!»
2: Мы, конечно, спросили, что это такое?
4: Это особый язык, который понимают только мальчики. Для девочек этот язык слишком труден.
7: Ха-ха-ха, да вы и сами его не понимаете.
2: Засмеялись мы.
4: Прекрасно понимаем. Я, например, сказал: «Сегодня хорошая погода». Улли ответил: «Конечно, конечно». А Босс сказал: «Вот здорово, что девчонки не понимают нашего языка».
2: И они стали разговаривать на своем языке. Тогда Бритта сказала:
7: «У нас тоже есть свой особый язык. Его понимают только девочки».
2: И мы начали разговаривать на своем языке. Так мы все утро и разговаривали на разных языках.
7: Ситиус.
2: Правда, мне показалось, что эти языки очень похожи друг на друга. Но Ласса сказал:
4: «Ваш язык глупый. Язык мальчиков гораздо умнее, потому что похож на русский».
5: «Колифинг, колифинг»,
2: опять сказал Улли. Мы уже успели немножко выучить язык мальчиков и знали, что это означает «конечно, конечно». Теперь я, Бритта и Анна зовем его Улли Колифинг.
1: Здорово. Да, ты права, мама. Вместе работать действительно веселее. Но с девчонками не общается прям как мы в школе.
0: Как это?
1: Ну, задирают друг друга, как мы. Подзуживают, подзадоривают и вредничают. Да, странно. А ведь Астрид Лингрен описывает жизнь шведских детей середины прошлого века.
2: Да, похоже, что с тех пор ничего не изменилось.
0: Егоруша, а давай тоже говорить на разных непонятных языках.
1: Ригарют петерим ого-го.
0: Что?
1: Чуфыркус перебыркус.
0: А, так мы уже играем. Ну тогда пилюли крокотули. Чучух.
1: Фигаратук.
0: Мо. Бумлики хрюк.
2: Колобарути моторук.
0: Ой, мамочка.
1: Что ты сказала?
2: Я говорю колобарути моторук. И это на моем секретном мамином языке означает, что вы должны слушать следующую главу. И что она называется «Как Улли приобрел собаку».
1: Ну давай.
0: Слушаем, слушаем.
2: У нашего Улли нет ни братьев, ни сестер. Зато у него есть своя собака. Его собаку зовут Быстрый. Я вам расскажу, как Быстрый попал к Улли. Недалеко от Бюллербю живет сапожник по фамилии Добряк. Но фамилия ничего не значит, потому что сапожник вовсе не добрый. На самом деле он очень злой. Он, например, никогда не чинит наши башмаки в срок, даже если обещает. Акта говорит это потому, что он пьяница. Раньше Быстрый жил у него. Сапожник плохо обращался с Быстрым. И Быстрый был самым злым псом во всей округе. Он всегда сидел на цепи и громко лаял, когда к сапожнику приходили люди. Мы его очень боялись и близко к будке не подходили. Сапожника мы тоже боялись. Он угрюмый, мрачный и говорит, что детей надо сечь каждый день. Он и Быстрого частенько бил и забывал накормить его, когда напивался. Пока Быстрый жил у сапожника, мы думали, что это очень злобный и некрасивый пес. Такой он был всегда грязный, косматый и страшный. Теперь-то мы знаем, какой он хороший. Но добрым он стал только благодаря нашему Улле. Ведь и сам Улли тоже очень добрый. А было все так. Однажды Улли принес сапожнику в починку свои башмаки. Быстрый, как обычно, с лаем выскочил из будки. Вид у него был такой свирепый, будто он хочет разорвать Улли. Улли остановился и стал с ним разговаривать. Он сказал Быстрому, что он славный, добрый пес, только очень громко лает. Конечно, Улли стоял так, чтобы Быстрый до него не дотянулся, потому что Быстрый был совсем не похож на славного, доброго пса. На другой день Улли пришел за своими башмаками и принес Быстрому кость. И хоть Быстрый рычал на Улли, кость он все-таки стал грызть. Наверное, ему очень хотелось есть. А Улли стоял поодаль и опять говорил Быстрому, какой он славный и добрый.
5: Песик, песик, ты хороший пес, добрый пес. Не надо так громко лаять.
2: Улли пришлось много раз ходить за своими башмаками, потому что сапожник все время его обманывал. И каждый раз Улли приносил Быстрому что-нибудь поесть.
5: Здравствуй, Быстрый. Гляди, что я тебе принес. Что? Вкусно. Ну вот и хорошо. Славный, добрый песик. Покушай, покушай.
2: Представьте себе, в один прекрасный день Быстрый уже не зарычал на него, а радостно залаял. Тогда Улли подошел к Быстрому и погладил его. А Быстрый лизнул ему руку. Однажды сапожник упал и вывихнул себе ногу. Он не мог ходить и совсем перестал кормить Быстрого. Улли пожалел Быстрого. Он пошел к сапожнику и попросил разрешения кормить собаку, пока у сапожника болит нога. Но сапожник сказал:
8: «Ха, кормить захотел? Да он тебе глотку перегрызет, как только ты к нему подойдешь».
2: Но Улли подошел к Быстрому и погладил его. А сапожник сидел у окна и все видел.
8: «Лопни мои глаза, петушиное слово знает, что ли?»
2: Тогда он разрешил Улли кормить Быстрого.
8: «Ладно, можешь кормить, пока я болею».
2: Улли вычистил будку, заслал ее свежим сеном, вымыл миску, налил в нее свежей воды и накормил Быстрого. А потом повел его на прогулку в Бюллербю. И Быстрый прыгал от радости, потому что ему очень надоело сидеть на цепи. Каждый день Улли водил Быстрого на прогулку. Мы тоже гуляли с ними, но Быстрый любил только Улли. И никому, кроме Улли, не позволял водить себя на поводке. Когда нога у сапожника зажила, он сказал Улле:
8: «Хватит валять дурака. Это сторожевая собака, и она должна сидеть на цепи».
2: Быстрый ждал, что Улля, как обычно, возьмет его на прогулку, и прыгал от радости.
5: «Хороший мой песик. Видишь, сапожник не разрешает мне больше гулять с тобой. Ну, я пошел».
2: Когда Улли ушел без него, ему стало грустно, и он жалобно завыл. Так нам рассказывал сам Улли. Улли тоже было грустно, и несколько дней он ходил сам не свой. Наконец его папа, дядя Нильс, не выдержал, пошел к сапожнику и купил у него Быстрого. Мы все прибежали к Улле смотреть, как он моет свою собаку, и даже помогли ему немножко. Когда Быстрый был вымыт, вытерт и причесан, он стал похож на обычного пса. Теперь он всегда добрый, его больше не нужно водить на поводке. Ночью он спит возле кровати Улли. Когда мы возвращаемся из школы, Быстрый встречает его на полпути и несет в зубах портфель Улли. Но к дому сапожника он и близко не подходит. Наверное, боится, что сапожник поймает его и снова посадит на цепь.
0: Какой Улли добрый! Он мне сразу понравился. Когда ты в прошлый раз еще читала, что он играет и с мальчиками, и с девочками. И какой он заботливый и хороший. Даже злую собаку приручить смог.
1: Да, теперь у него есть верный друг. Отдай мне собаку.
0: Ну хотя бы хомячка или черепашку.
2: Вот-вот. И Лиззи из Билербю тоже мечтала о своей собственной собаке. Наверное, все дети одинаковы.
1: Только что-то не пойму. Ведь в Билербю и так было полно всяких животных. Прочитай нам об этом, мама.
2: С удовольствием. Хорошо иметь собственную собаку, но дедушку иметь тоже неплохо. Каждому человеку приятно иметь собственные животные. Мне бы тоже хотелось, чтобы у меня была своя собака, но у меня ее нет. А вообще-то у нас в Билербю много всяких животных. Есть лошади, коровы, телята, свиньи и овцы. Еще моя мама держит кур. Это называется Бюллербюнская куриная ферма. Мама продает яйца всем, кто хочет, чтобы у них вывелись цыплята. Одного из наших коней зовут Аякс. И считается, что он мой. Но ведь это не по-настоящему, не так, как Быстрый у Улли. По-настоящему мои только кролики. Они живут в клетке, которую сделал папа. И я каждый день кормлю их травой и листьями. Одно время у Бусы тоже были кролики, но потом они ему надоели. Ему надоедает все, кроме птичьих яиц. У нас в саду есть старое-престарое дерево. Мы зовем его Совином, потому что там живут совы. Однажды Босс влез на совиное дерево и стащил у совы яйцо. Всего в гнезде было 4 яйца, так что у совы осталось 3. Босс выдул из яйца все содержимое и положил яйцо в свою коллекцию. Потом он решил подшутить над совой и положил ей в гнездо куриное яйцо. Очень странно, но сова ничего не заметила. Она сидела на яйцах, пока в один прекрасный день из них не вылупились 3 совенка и 1 цыпленок. Сова ужасно удивилась, когда обнаружила, что один из ее детей похож на желтый пушистый шарик. Бусы испугался, что она станет обижать цыпленка, и забрал его из гнезда.
6: «Это мой цыпленок, а не ее»,
2: — сказал он. Он привязал цыпленку к лапке красную тряпочку, чтобы не спутать его с остальными, и пустил к маминым цыплятам. Цыпленка он назвал Альбертом, но когда он подрос, оказалось, что он вовсе не петушок, а курочка. Тогда Бусы переименовал ее в Альбертину. Теперь Альбертина уже взрослая курица. И когда Босс ест яйца, он говорит, что это его Альбертина снесла специально для него.
6: Какая вкусная! Это точно снесла моя Альбертина.
2: Альбертина летает гораздо выше, чем все остальные курицы. И Босс говорит:
6: «Это потому, что она родилась в совином гнезде».
2: Однажды Лассе решил тоже завести собственных животных. Он поставил в свинарнике 3 мышеловки, поймал 16 мышей и посадил их в бочку. А на бочке написал мелом: «Бюллербюнская мышиная ферма». Но ночью все мыши сбежали, и мышиная ферма перестала существовать.
7: «Зачем тебе мышиная ферма? Ведь мыши яиц не несут», —
2: сказала Бритта.
4: «Ну и что же?»
2: — ответил Лассе.
4: «Мне хотелось, чтобы у меня была своя ферма».
2: Он очень огорчился, что мыши убежали. А вот у Бритты и Анны нет ни собаки, ни кроликов. Зато у них есть дедушка. Он очень добрый. Наверное, это самый добрый дедушка на свете. Мы все зовем его дедушкой. Хотя дедушкой он приходится только Бритте и Анне. Мы бегаем к нему, когда у нас нет никаких других дел. Дедушка всегда сидит в качалке. У него длинная седая борода, как у гнома. Дедушка очень плохо видит и не может читать ни книг, ни газет. Но это не страшно. Он и так знает все, что в них написано. Он часто рассказывает нам всякие странные истории, еще про то, как жили люди, когда он был маленький. А мы, Бритта, Анна и я, читаем ему вслух газету. Кто умер, кому сколько лет исполнилось, что где случилось и всякие другие объявления. Когда мы читаем, что где-то ударила молния, дедушка рассказывает нам, как ударяли молнии в прежние времена. А если мы читаем, что кого-то забодал бык, дедушка рассказывает нам про своих знакомых, которые тоже угодили быку на рога. Поэтому мы читаем газету очень долго. Иногда газету дедушки читают мальчики, но он больше любит, чтобы читали мы. Мальчишки ленятся и пропускают много интересного. У дедушки в шкафу есть ящик с разными инструментами, и он разрешает мальчикам ими пользоваться. Он даже помогает им выстругивать кораблики, хотя и плохо видит. И оловянных солдатиков мальчики всегда расплавляют только у дедушки в печке. На окне у дедушки растет пеларгония, и он сам за ней ухаживает. Он даже разговаривает с ней. В хорошую погоду дедушка выходит погулять. У него есть палка, которой он нащупывает дорогу. Летом он любит сидеть под большим вязом, что растет на лужайке перед их домом. Дедушка греется на солнышке и время от времени произносит:
5: «О-хо-хо! О-хо-хо!»
2: Мы у него спросили, почему он всегда говорит «о-хо-хо!». И он сказал нам, что говорит так, когда вспоминает, как был молодым. Я думаю, что это было ужасно давно. Мы все очень рады, что у нас есть такой добрый дедушка. По-моему, иметь дедушку даже лучше, чем собаку. Скажите-ка мне, а почему вы засмеялись?
1: Ну как же, мам, дедушка и собака. Это же совсем разные вещи. Их нельзя так сравнивать. А Лиза сравнила. Вот и получилось смешно.
2: Ты прав.
0: Мамочка, как здорово, что у них есть такой дедушка. Он хоть и старенький, но очень добрый. И любит детей. Он и кораблики выстругивать мальчикам помогает. И солдатиков у него в печке выплавляют. Интересно, а с девочками он тоже играет?
2: Конечно. Я как раз собиралась вам об этом прочитать.
0: Тогда читай скорее, мамочка.
1: Да, интересно.
2: Хорошо. Мы с Анной решаем убежать из дома. Больше всех я люблю играть с Анной. Мы с ней придумываем разные игры, о которых никто, кроме нас, не знает. Иногда мы играем, будто мы взрослые, и ходим друг к другу в гости. Анну зовут Фру Бенгтсон, а меня Фру Ларсон. Анна делает неприступный вид и говорит, как важная барыня. Я тоже стараюсь говорить по-взрослому. Иногда мы играем, будто Фру Бенгтсон и Фру Ларсон ссорятся. Тогда Анна говорит:
9: «Будет просто прекрасно, Фру Ларсон, если вы заберете домой своих несносных детей».
2: А я ей отвечаю: «Я считаю, Фру Бенгтсон, что ваши дети еще более несносные, чем мои». Потом они мирятся, ходят вместе по магазинам и покупают шелк, бархат и конфеты. Мы нарисовали игрушечные деньги и покупаем все на них. И мы очень боимся, что мальчишки услышат, как мы играем во Фру Бенгтсон и Фру Ларсон, и станут над нами смеяться. А вот дедушки мы не боимся, он не будет смеяться. Он сам иногда играет с нами и продает нам разные вещи за наши игрушечные деньги. В дождливую погоду мы с Анной обычно сидим у дедушки и читаем ему газету. Дедушка был совсем маленький, когда у него умерли папа и мама. Ему пришлось жить у чужих людей, и они очень плохо к нему относились. Его заставляли много работать, хотя он был еще ребенок. Часто наказывали и держали впроголодь. Дедушке это надоело, и он убежал. Он пережил много всяких приключений, пока не попал, наконец, к добрым людям. Однажды в такой день, когда мы сидели у дедушки и читали ему газету, Анна попросила:
9: «Дедушка, расскажи, как ты убежал из дома?»
5: «Да ведь вы уже 100 раз об этом слышали»,
2: — сказал дедушка.
9: «А мы хотим еще!»
2: — ответили мы, и дедушка стал рассказывать. Когда он кончил, Анна сказала:
9: «Как интересно! Мне тоже хочется убежать из дома».
2: «Но ведь ты живешь не у злых людей», — возразила я.
9: «Ну и что? Можно убежать, а потом вернуться».
2: «Тогда давай убежим».
9: «Дедушка, как ты думаешь, убежать нам или нет?»
2: — спросила Анна.
5: «Ну, ненадолго убежать, пожалуй, можно».
2: Так мы и решили. Бежать нужно было, конечно, ночью, чтобы ни одна живая душа не узнала про наш побег. Дедушка обещал хранить тайну. Я засыпаю очень быстро, поэтому я боялась, что просплю время, когда надо будет бежать. Но Анна сказала:
9: «Ну и спи себе на здоровье. Только привяжи к ноге веревку и спусти конец за окно. Когда придет время, я дерну за веревку, и ты проснешься».
2: Сама Анна собиралась наломать можжевельника и положить его в постель, ну, чтобы не заснуть слишком крепко. Потом мы спросили у дедушки, что берут с собой, когда убегают из дому.
5: «Ну, надо взять немного еды и немного денег, если они есть».
2: Мы решили бежать этой же ночью и начали собираться. Я пошла к маме и попросила разрешения сделать несколько бутербродов. Мама удивилась:
10: «Неужели ты уже проголодалась? Ведь мы недавно обедали».
2: Я не могла объяснить маме, зачем мне бутерброды, и потому промолчала. Потом я достала из копилки несколько крон и спрятала их под подушку. И, наконец, я нашла длинную веревку, чтобы привязать к ноге. Вечером мы все играли в лапту, а когда подошло время ложиться спать, мы с Анной подмигнули друг другу и прошептали: «Ровно в половине одиннадцатого».
9: «Ровно в половине одиннадцатого».
2: «Угу». Крепче, чем обычно, я обняла папу и маму, когда желала им доброй ночи, потому что боялась, что теперь долго их не увижу. Мама сказала:
10: «Доченька, завтра утром мы с тобой будем собирать смородину».
2: И мне стало очень жалко маму, ведь завтра утром у нее уже не будет больше доченьки. Я поднялась к себе, привязала к ноге веревку, спустила конец за окно и легла, чтобы поскорее заснуть и успеть выспаться до побега. Но как я ни старалась, сон не приходил. При каждом моем движении веревка натягивалась и дергала меня за ногу. И еще я думала о маме. Что она скажет утром, когда увидит, что меня нет? И даже заплакала от жалости к ней. И плакала очень долго. Проснулась я от того, что меня дергали за ногу. «Это Анна!» — подумала я. «Иду, иду, Анна!» — закричала я и подбежала к окну. На небе сверкало солнце, а внизу под окном стоял Лассе и дергал за веревку. Я ужасно рассердилась. «Перестань сейчас же!» — закричала я. Но Лассе продолжал дергать. «Перестань!»
4: «Почему?»
2: — спросил Лассе. «А потому что веревка привязана к моей ноге!» Лассе засмеялся.
4: Ну и рыбку я поймал.
2: Потом он пожелал узнать, зачем я привязала к ноге веревку. Но я ничего не сказала и помчалась к Анне. Я очень боялась, что она убежала без меня. Брита сидела на крыльце и играла с котенком. «Где Анна?» – спросила я.
10: «Спит»,
2: – ответила Бритта. Я поднялась к ним в комнату и увидела Анну. Я стала привязывать к ее ноге веревку, но она проснулась.
11: «Ой, а который час?»
2: – спросила она. Когда Анна узнала, что уже 8, она онемела от удивления. Через несколько минут она сказала:
9: «Если у человека бессонница, он должен класть в постель можжевельник. Знаешь, как от него спится?»
2: Когда после завтрака мы пришли читать дедушке газету, он был изумлен.
5: «Что случилось? Разве вы не убежали?»
9: «Мы убежим в другой раз»,
2: — сказали мы.
1: Смешные все-таки эти девчонки.
0: Не смешные, а очень хорошие. И такие выдумщицы. Им повезло, что они живут рядом и могут играть сколько хотят.
1: Но теперь прочитай, пожалуйста, про Ласса, Босса и Улли. Интересно, во что играли мальчишки из Блёрби?
2: У мальчишек, конечно, тоже были свои интересные и смешные игры. Я обязательно прочту вам об этом. Но только в следующий раз.

0: Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Старая пластинка» для вас прозвучит сказка Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». Читает Мария Ивановна Бабанова.
1: Дюймовочка не сказала ни слова. Когда же крот с мышью повернулись спиной, она наклонилась над ласточкой, раздвинула ее перышки и поцеловала ее прямо в закрытые глазки. Может быть, это та самая ласточка, которой так чудесно пела летом, подумала она. Как много радости доставила она мне, милая, красивая птичка.

Потом крот опять заделал дыру, сквозь которую проникал дневной свет, и проводил своих дам домой. Ночью дюймовочка никак не могла уснуть. Она встала с постели, сплела из сухих былинок большое красивое одеяло и, войдя в коридор, укрыла мертвую птичку. Потом принесла из мышиной норки цветочных тычинок, легких, как вата, и обложила ими ласточку, чтобы ей не так холодно было лежать в сырой земле. «Прощай, прелестная птичка», — сказала дюймовочка. «Прощай, и спасибо тебе за то, что ты так чудесно пела мне летом, когда деревья были еще зеленые, и нам ласково светило солнце». Потом она склонила головку на грудь птички и вздрогнула, услышав стук, стук. Это забилось сердце ласточки. Оказывается, она вовсе не умерла, только окоченела, а теперь отогрелась и ожила. Осенью все ласточки улетают в теплые края, и если одна из них опоздает улететь, то вскоре коченеет, как мертвый падает на землю, и ее засыпает холодным снегом.

Дюймовочка дрожала от страха, ведь птичка была просто великаншей по сравнению с ней, такой крошкой. Но все-таки собралась с духом, потеплей укутала ласточку и прикрыла ей голову листом мяты, которым всегда укрывалась сама. На следующую ночь дюймовочка опять потихоньку пробралась к ласточке. Теперь бедняжка совсем ожила, но все еще была очень слаба и, чуть приоткрыв глаза, смотрела на дюймовочку, которая стояла перед ней с гнилушкой в руках вместо фонарика. «Спасибо тебе, милая крошка!» — чирикнула больная ласточка. «Я так хорошо согрелась! Скоро совсем поправлюсь и опять полечу на солнышко!» «Ах!» — сказала дюймовочка. «Сейчас на дворе мороз и снег идет. Лежи лучше в теплой постельке, а я буду за тобой ухаживать». И она принесла ласточке воды в чашечке цветка. Птичка попила и рассказала дюймовочке, как поранила себе крыло о терновый куст и потому не смогла улететь в теплые края вместе с другими ласточками. Когда настали холода, она окоченела и упала на землю. Больше она ничего не помнила и не знала, как попала сюда. Всю зиму она просидела в подземном коридоре, а дюймовочка ухаживала за ней. Она очень привязалась к птичке. Полевая мышь и крот ни о чем не догадывались. Они чувствовали отвращение к ласточке и не ходили туда, где она лежала. Как только настала весна и солнце пригрело землю, ласточка простилась с дюймовочкой. Девочка сделала отверстие в потолке, там, где его заделал крот. Солнышко заглянуло в темный коридор, и ласточка спросила, не хочет ли дюймовочка сесть ей на спину и полететь с ней в зеленый лес? Но девочка не захотела покинуть старую мышь, зная, что это очень огорчит ее. «Нет, я не могу лететь с тобой», — сказала она ласточке. «Прощай, прощай, добрая, прелестная девочка», — прощебетала ласточка и вылетела на волю. Дюймовочка поглядела ей вслед, и глаза ее наполнились слезами. Уж очень она полюбила бедную птичку. «Квиви, квиви!» — прочирикала птичка и улетела в зеленый лес.

0: Дюймовочке было очень грустно, ведь ее никогда не пускали погреться на солнышке. А хлеб, который посеяли на поле вокруг норки полевой мыши, так разросся, что казался малютке огромным лесом.
1: «Ты теперь невеста, Дюймовочка», — сказала однажды мышь. «К тебе посватался наш сосед. Какое тебе, бедняжке, счастье выпало! Теперь придется тебе шить приданое, и шерстяные платья, и белье. Надо, чтоб у тебя всего было вдоволь, когда ты будешь женой крота».
0: И Дюймовочке пришлось прясть целыми днями, а мышь наняла 4 пауков-ткачей, и они ткали круглые сутки.
1: Крот каждый вечер приходил в гости и все болтал о том, что скоро де конец лету, и солнце перестанет палить. Это хорошо, и без того земля стала твердой, как камень. А когда кончится лето, они сыграют свадьбу.
0: Но Дюймовочка вовсе этому не радовалась. Она ни капельки не любила скучного крота. Каждое утро на восходе солнца и каждый вечер на закате она выходила на порог мышиной норки, и когда ветер раздвигал колосья, видела кусочек неба. Дюймовочка думала тогда, как хорошо и светло там, на воле. И очень хотелось увидеть милую ласточку, но птички нигде не было видно. Наверное, она улетела далеко-далеко в зеленый лес. Когда наступила осень, все приданое Дюймовочке было готово.
1: «Свадьба твоя будет через

0: Бога надо благодарить за такого мужа. И вот наступил день свадьбы. Крот пришел за невестой, чтобы увести ее к себе глубоко под землю, куда не проникал свет ясного солнышка, потому что крот его терпеть не мог. Тяжело было бедной девочке навсегда распроститься с ясным солнышком, и она с разрешения полевой мыши вышла полюбоваться им последний раз. «Прощай, красное солнышко!» — сказала дюймовочка, стоя на пороге норки, и протянула вверх руки. Немного погодя, она вышла на поле. Хлеб здесь был уже убран, из земли торчали только сухие соломинки. «Прощай и ты!» — сказала она. И обняла красный цветочек, который уцелел случайно. Поклонись от меня, милой ласточке, если увидишь ее.
1: Пи-пи, пи-пи.
0: Послышалось вдруг где-то в вышине. Дюймовочка подняла глаза и увидела пролетавшую мимо ласточку. Птичка очень обрадовалась, узнав дюймовочку, а та, обливаясь слезами, рассказала, как ей не хочется выходить замуж за уродливого крота и жить под землей, куда никогда не заглядывает солнышко. «Наступает холодная зима», — сказала ласточка. «Я улетаю далеко-далеко в теплые края. Хочешь лететь со мной? Садись ко мне на спину, только привяжи себя покрепче поясом, и мы улетим с тобой подальше от противного крота и его темного подземелья. Мы полетим над горами в жаркие страны, где солнце светит ярче, чем здесь, где круглый год продолжается лето и цветут чудесные цветы. Полетим со мной, милая дюймовочка. Ты ведь спасла мне жизнь, когда я замерзала в темной холодной земле. Да, да, я полечу с тобой, сказала дюймовочка. Она усела с птички на спину, уперлась ножками в ее распростертые крылья и привязала себя поясом к самому большому перу. Ласточка стрелой взвелась в воздух и полетела над лесом и морем, над высокими снежными горами. Дюймовочке стало очень холодно, и она зарылась в теплые перья ласточки, высунув лишь головку, чтобы полюбоваться красотой земли, над которой они летели. Но вот и теплые края. Солнце здесь светило гораздо ярче. Небо было в два раза выше, чем у нас. В лесах зрели апельсины и лимоны. Пахло миртом и мятой. На берегу голубого озера стоял, сверкая белым мрамором, старинный замок, окруженный пышными зелеными деревьями. Виноградные лозы обвивали его высокие колонны, а на самом верху, под крышей, лепились гнезда ласточек. В одном из них и жила та ласточка, которая несла сейчас дюймовочку. «Вот мой дом», — сказала она, — «а ты выбери себе внизу самый красивый цветок. Я отнесу тебя туда, где он растет, и ты поселись в нем. Там тебе будет уютно».
2: «Ах, как хорошо!» — воскликнула девочка и захлопала в ладоши.

Ласточка посадила дюймовочку на широкий лепесток одного цветка. Но что за чудо? В чашечке цветка сидел крошечный человечек, ростом не выше дюймовочки и совсем прозрачный. Казалось, он был из хрусталя. На голове у него была красивая золотая корона, а за плечами сверкали блестящие крылья. Это был король эльфов. Когда ласточка подлетела к цветку, эльф совсем перепугался. Он был такой крошечный, ласточка такая большая. Но он очень обрадовался, когда увидел дюймовочку. Он никогда еще не видел такой красивой девочки. Он низко поклонился ей и спросил, как ее зовут. «Дюймовочка», — ответила девочка. «Милая дюймовочка», — сказал эльф, — «не хочешь ли ты быть моей женой?» И дюймовочка сразу согласилась. Тогда из каждого цветка вылетели эльфы и принесли дюймовочке подарки. Самым лучшим подарком были прозрачные крылышки, совсем как у стрекозы. Их привязали дюймовочке на спину, и она тоже могла теперь летать с цветком.

А ласточка сидела наверху в своем гнездышке и распевала песни, как умела. Она пела эльфам веселые песни всю теплую зиму. А когда в холодных странах наступила весна, ласточка стала собираться на родину. «Прощай, прощай!» – прощебетала ласточка. И опять полетела из теплых краев к Дании. Там у нее было маленькое гнездышко, как раз над окном человека, который умел хорошо рассказывать сказки. Ласточка рассказала ему про дюймовочку. От него и мы узнали всю эту историю.

Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Старая пластинка» для вас прозвучала сказка Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». Читала Мария Ивановна Бабанова.

0: прозвучала третья часть серенады для струнного оркестра «До-мажор» Петра Ильича Чайковского в исполнении камерного оркестра солиста Москвы, дирижер Юрий Башмет.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря. Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование». На острове Сирос посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека. И посещение кафедрального собора святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.

0: Россия. Век 20.
1: Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Россия. Век 20» мы предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную Ивану Ивановичу Салертинскому. Рассказывает музыковед Людмила Михеева-Салертинская.
2: Коль скоро Салертинский понимал, что именно музыка для него идеальный язык, естественно, что он довольно скоро пришел к профессиональным занятиям. А именно он уже стал не только посетителем филармонии, но и начал работать в ней. Даже трудно сказать, как назывались его должности, потому что он начинал как лектор, потом был и редактором. Довольно поздно, уже в 30-е годы, он был назначен официально художественным руководителем. Но как бы ни называлась его должность, он всегда практически определял художественную политику филармонии. И опять-таки по воспоминаниям, в частности по воспоминаниям москвичей, они завидовали нашему городу, завидовали удивительной интенсивности этой музыкальной жизни, которую определял в основном Салертинский. Он не только занимался репертуаром, он и приглашал исполнителей и дирижеров, причем зарубежных дирижеров. Как правило, приезжий гость спрашивал прежде всего у тех, кто встречал: «Ну а где тот ваш человек, который знает 100 языков?» И потом уже разговаривал с Салертинским бесконечно обо всем, что только его интересовало. Но кроме того, Салертинский еще был блестящим лектором. Его вступительные слова в филармонии часто интересовали слушателей ничуть не меньше, чем сами концерты. На него ходили, как на звезду. Но он не только говорил, он и пропагандировал музыку в печати. В частности, именно ему принадлежат первые работы на русском языке о Малере. Его брошюра вышла в 1932 году. И я считаю для себя честью, что моя книга вышла через 40 лет после этого и стала второй на русском языке. Только потом уже пошли другие работы о Малере. Он первый написал о Сметане, первый написал о Мирбере, первый написал, и до сих пор, не знаю, есть ли такие вот достаточно популярные издания об Арнольде Шонберге, основателе додекафонной системы. Он очень во многом был первым. И вот как говорит Андроников в своем уже совершенно серьезном слове о Салертинском: когда вам кажется, что вы, читая его работу, думаете, ну как же вы все это уже знаете, имейте в виду, что вы все это знаете именно благодаря тому, что впервые об этом сказал Салертинский. Он обладал удивительным даром разъяснять музыку, не снижая уровня познания. Рассказывать о ней простыми словами, в то же время ярко, убедительно, и всегда его стиль речи совпадал с художественной натурой того музыканта, о котором он рассказывал. То есть он говорил совершенно по-разному о Малере или об Оффенбахе, о Бетховене или о Мейербере. Это были просто разные языки. Кроме того, что он вел такую огромную работу, еще он в 30-е годы преподавал в хореографическом училище. Об этом тоже есть воспоминания, в том числе нашей знаменитой балерины, пожалуй, самой знаменитой балерины нашего времени, это Натали Дудинской. Она рассказывала, как он им, ничего не знающим девчонкам, которые интересовались только своими фуэте и тем, у кого что как получилось, как он им пытался разъяснить и историю балета, и историю театра вообще. Он преподавал и в институте театральном, вел там историю театра. А в консерватории он преподавал историю зарубежной музыки и историю философии. Причем он читал это так ярко, так интересно, и с такими отсылками к самым разным авторам, самым разным источникам на разных языках, что на его лекции сбегалась не только вообще вся студенческая аудитория. На его лекции приходили и педагоги. Это привело к тому, что лекции его пришлось проводить не в обычной аудитории, где они всегда проходили, а в концертном зале имени Глазунова. И там зал был полон, битком набит, и сидели, и стояли, и вспоминали потом эти лекции как что-то совершенно уникальное. Он действительно знал все и мог рассказать обо всем. При этом он, тем не менее, всегда к каждой лекции готовился. Сохранились в архиве листочки, на которых были записаны отдельные тезисы, кратко, иногда просто одним словом. Но они настолько ёмкие, что, исследуя эти листочки, когда я писала о нем книгу, я думала, что по каждому из них на самом деле можно писать диссертацию. А он все это успевал изложить в яркой, увлекательной форме в течение 10-15 минут. Кроме того, он был в художественных советах всех крупных театров. Он был и в Мариинском театре, тогда театре имени Кирова. Очень много времени проводил в Михайловском театре, тогда Малом оперном. Этот театр в 30-е годы имел такое негласное название «Лаборатории Советского театра», потому что именно там ставили все новые сочинения современных композиторов. И Солертинский в этих постановках принимал самое непосредственное участие. И вот одна из солисток этого театра, Надежда Вельтер, тоже пишет в своих воспоминаниях о том, в частности, как проходили репетиции оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», что репетировали какой-то кусок, потом знаменитый дирижер Самуил Самосуд оборачивался к всегда сидевшим рядом Шостаковича и Солертинского, и тихо их спрашивал. Шостакович начинал быстро и подробно что-то объяснять, а потом вдруг в оркестровой яме раздражался хохот или раздавались аплодисменты. Это значит, Солертинский опять блеснул пером своего остроумия. Но он, конечно, не только остроумцем там был. Он действительно очень много помогал именно в постановках и в отборе произведений, и в их осуществлении на сцене. В частности, он очень дружил и с Акимовым, который был тогда руководителем, по-моему, уже театра комедии. Он был самым крупным театральным режиссером в нашем городе. И их связывала дружба настолько, что остался портрет, написанный Акимовым в его обычной манере, немножко такой заостренно-гротесковый, но очень яркий, выразительный, очень похожий. Кстати, к Акимову я тоже обращалась с просьбой написать воспоминания. Но вот это одно из печальных моих воспоминаний, потому что, когда я их собирала, у тех, кто помнил, кто хорошо знал Ивана Ивановича в этот свой сборник, то мне иной раз казалось, что вообще я бегу на перегонки со смертью. Потому что, например, совершенно замечательный музыкант Николай Семенович Рабинович, великолепный дирижер, которому единственному Шостакович доверял все свои кинозаписи. Всю музыку ко всем фильмам с музыкой Шостаковича дирижировал всегда только Рабинович. Он был совершенно блестящим музыкантом, очень эрудированным. Ему во многом обязано нынешнее поколение дирижеров, которые уже достаточно сами известны как маститы и иногда главы своих школ. В нашем городе это и Тимирканов, и Гергиев, и Дмитриев, это и Симонов, и китаянка в Москве, это во всем мире известные Наэми Ярви и Марис Янсенс. Все они, хотя, может быть, учились и у Мусина, но непременно приходили в класс Рабиновича, потому что он давал им такое знание музыки, которого больше никто не мог дать. Вот Николай Семенович Рабинович тоже был большим другом Салертинского, и когда я попросила его написать воспоминания, он согласился и даже показал мне свой набросок, который я оставила у себя. Он сказал: «Ну вот я вернусь после летнего отдыха и закончу». И он не вернулся после летнего отдыха. А с Акимом вышло еще хуже, потому что, когда я к нему обратилась за воспоминанием, он сказал: «Да, у меня, конечно, есть что вспомнить, но я напишу, когда со мной будет заключен договор». А издательство заключало договор только по представлению сборника. И я надеялась, что когда я представлю все, и в издательстве уже поймут, что сборник собран, я попрошу заключить договор с Акимовым, чтобы он тоже написал. Но когда я закончила сборник, Акима уже тоже не было живых. Я разговаривала с его вдовой, это была замечательная актриса Елена Владимировна Юнгер, просила ее поискать, может быть, есть хоть какие-то заметки, может быть, Николай Павлович начал что-то обдумывать до заключения договора, но ничего не осталось. Так что я свой сборник составила вовремя. И потом уже книга была вся основана только на архивных материалах. Но вернемся к Ивану Ивановичу. Итак, в 30-е годы он, в общем, был главным не только в музыкальной, но и почти во всей культурной жизни города. Это была удивительно яркая, харизматичная фигура. В 1941 году он, уже будучи художественным руководителем филармонии, был вместе с ней эвакуирован в Новосибирск. В Новосибирске мало того, что он развернул деятельность филармонии в полную силу, хотя были разные мнения у начальства. Некоторые считали, что филармонию вообще вот вывезли и законсервируйте, и пусть там музыканты живут и ждут своего часа. Были мнения такие, что им надо давать время от времени такие облегченные программы для новосибирцев, которые с серьезной музыкой незнакомы, то есть, чтобы исполняли там Штрауса, исполняли какие-то попурри из советских оперет и вот тому подобную музыку. Но Салертинский настоял на том, что сезоны филармонические в Новосибирске будут на той высоте, к которой уже привыкли члены коллектива. Это был единственный тогда заслуженный коллектив России. Больше такого звания ни один оркестр, ни один коллектив не имел. И вот на том высочайшем уровне в Новосибирске начались длительные гастроли этого замечательного оркестра. Тогда в филармонии был только один оркестр. Салертинский, как всегда, читал вступительные слова, и новосибирцы буквально до нынешнего времени вспоминают его с благодарностью. И каждый год очередной прием в консерваторию студентов, музыковедов, производится как посвящение в музыковеды именно на могиле Салертинского, за которой трогательно ухаживают. Там они исполняли много классической музыки, исполняли советскую музыку. Там, вслед за Куйбышевской премьерой 7-й симфонии Шостаковича, была она исполнена еще до ленинградской премьеры. Там же Мравинский исполнял и 8-ю симфонию Шостаковича. Но Салертинскому там становилось все хуже и хуже, у него отказывало сердце. Работал он колоссально много, потому что мало того, что он вел всю филармоническую работу, он еще преподавал в том самом Ленинградском театральном институте, который, между прочим, эвакуирован был в Томск. То есть он из Новосибирска регулярно ездил в Томск на лекции. А кроме того, в Новосибирском дворце культуры он ввел для офицерского состава, находившегося там гарнизона или бывшего, может быть, в отпуске, во всяком случае для военных офицеров, он ввел курс лекций об истории полководцев. Он и это знал. И эти лекции, говорят, посещали с восторгом и очень многое выносили. То есть буквально от Ганнибала, Цезаря, Александра Македонского до наших дней.

В это время Шостакович жил уже в Москве. Он был эвакуирован позднее, чем Салертинский. Он не хотел сначала уезжать из Ленинграда. Его вывозили уже по воздуху, когда кольцо блокады сомкнулось. Какое-то время жил в Куйбышеве, потом переехал в Москву и всячески пытался перетащить друга к себе, потому что он очень скучал без него. Письма шли регулярно, и Шостакович рассказывал обо всем, о чем, собственно, можно было рассказать в письмах, которые, как известно, подвергались военной цензуре. Впрочем, наверняка письма цензурировались и до войны, но это-то было уже точно. И несмотря на это, Шостакович писал ему обо всем, что только мог. И в частности, Шостаковичу принадлежит совершенно замечательное произведение, которое он посвятил Салертинскому, очень неслучайное. В его письмах из Куйбышева еще постоянно акцентируется один момент. Я написал несколько романсов, посвященных друзьям. Тебе посвящаю романс на слова Шекспира – в переводе Пастернака. И это не в одном, а в нескольких письмах подряд, он, не упоминая самый текст, на который он написал музыку, все время подчеркивает 66-й сонет Шекспира. И, естественно, Салертинский его знал. И вот этот текст. «Измучись всем, я умереть хочу. Тоска смотреть, как мается бедняк, и как шутя живется богачу, и доверять, и попадать в просак, и наблюдать, как наглость лезет в свет, и честь девичья катится ко дну, и знать, что хода совершенством нет, и видеть мощь у немощи в плену, и вспоминать, что мысли заткнут рот, и разум сносит глупость и хулу, и прямодушие простотой слывет, и доброта прислуживает злу. Измучась всем, не стал бы жить и дня, да другу будет трудно без меня». То есть вот яснее уже просто невозможно выразиться. Тут все, и жизнь Шостаковича, окружающая действительность, как она есть. И вот эта вот совершенная необходимость видеть друга, общаться с ним. Ведь на самом деле это очень смело. Потому что ни слова в этом сонете, то страшная правда и страшное обвинение времени. И как же было плохо Дмитрию Дмитриевичу, если он рискнул написать такое. У меня по этому поводу даже возникла мысль, что 6 романсов, посвященных 6 друзьям, это как своего рода букет, в котором спрятано то единственное, что он действительно по-настоящему хотел сказать и выразить. И вот такая злая ирония. «Не стал бы жить и дня, да другу будет трудно без меня». И буквально через год с небольшим друга не стало. Салертинский умер 10 февраля 1944 года. Совершенно неожиданно. Можно сказать, что он умер на пике своего признания. Дело в том, что в декабре 1943 года в Москве состоялась торжественная конференция, посвященная 50-летию со дня смерти Чайковского. Ну, казалось бы, в Москве достаточно много крупных ученых и докторов наук, и даже академик там был, которые могли бы сделать на этой конференции доклады. Но, тем не менее, для основного доклада из Новосибирска был выписан Салертинский. Именно ему был поручен этот основной доклад о Чайковском, о его вкладе в нашу музыкальную культуру. Это был, по-моему, декабрь 43-го года. И Шостакович уже договорился о том, что Салертинского примут в Московскую консерваторию, что он будет там преподавать. Он уже даже начал подыскивать ему квартиру,
когда вдруг пришло это страшное известие, совершенно неожиданное, о том, что Солертинского не стало. Когда Шостакович узнал об этом, он отправил письмо вдове Солертинского. И вот мне очень хочется прочесть это письмо, потому что оно тоже очень о многом рассказывает. Невозможно словами выразить все то горе, которое охватило меня при известии о смерти Ивана Ивановича. Иван Иванович был моим самым близким и дорогим другом. Всем своим развитием я обязан ему, и жить без него мне будет невыносимо трудно. Время разлучило нас. За последние годы мы мало с ним виделись и мало общались. Но всегда мне было радостно сознание, что на свете живет Иван Иванович с его замечательным умом, ясным кругозором и неисчерпаемой энергией. Кончина его – это жестокий удар для меня. И вот теперь очень важные слова, на которых мне хочется остановиться особо. Мы с Иваном Ивановичем много говорили обо всем. Говорили о неизбежном, что нас ожидает в конце жизни, то есть о смерти. Мы оба боялись ее и не желали. Мы любили жизнь, но знали, что рано или поздно с ней придется расстаться. Иван Иванович ужасно рано ушел от нас. Он умер, а я остался. Говоря о смерти, мы всегда вспоминали наших близких и родных людей. Мы с волнением думали о наших детях, женах, родителях и всегда давали друг другу торжественные обещания в случае смерти одного из нас всеми возможными средствами помогать осиротевшим нашим родным. Ну и дальше Шостакович пишет о том, что он будет помогать, что если будет тяжело вдове, то, конечно, она всегда может к нему обратиться. Но главное не в этом. Удивительно, вот мы много говорили обо всем. Это очень глубокая фраза, потому что страшной редкостью была в то время возможность говорить именно обо всем. Иметь такого друга, которому можно было бы доверять, и с которым можно было делиться всем. И еще одно, что, говоря о смерти, мы говорили о детях, женах и родителях и давали слово помогать. То есть сейчас это не кажется письмо таким странным, потому что они оба уже давно ушли, им обоим уже давно за 100 лет, и кажется естественным. А ведь на самом деле это разговаривали 30-летние люди, которые каждую минуту ждали смерти настолько, что обещали заботиться о родителях, которые еще были живы. Насколько страшное было время, и насколько это все... Они понимали. Они оба шли по краю пропасти. И композитор, которому время от времени предъявлялись страшные творческие обвинения, которому в любую минуту могли припомнить, что его дед был управляющим золотыми приисками, да еще и много всего можно было припомнить. Или Солертинский, сын действительного тайного советника, сенатора, внук рязанского священника, от фамилии которого было потом образовано слово «солертинщина», ругательство, которым в 48-м году уже ругали и Шостаковича, и его последователей. Так что они думали о той смерти, которая ходила рядом, которая врывалась ночными звонками в соседние двери. Дмитрий Дмитриевич начал свое письмо словами «невозможно передать». Но, как всегда, то, что невозможно передать словами, он воплотил в музыке. В памяти Солертинского он посвятил трио для фортепиано, скрипки и виолончели.

закончилась вторая передача, посвященная Ивану Ивановичу Слертинскому. Рассказывала музыковед Людмила Михеева-Слертинская. В передаче прозвучали увертюра «Эгмонт» Людвига ван Бетховена и первая часть «Трио памяти Слертинского» Дмитрия Шостаковича.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

воскреси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал мя еси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего ж до деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в мечане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил мя Иси, окропиша мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему дасе радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного,

нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшего погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего во вленности ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыко человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Божий сил и всякие плоти, вышних живы, и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведы, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вонь же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдати по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем,
непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нащиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми, с подобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души мои скверну очищающий, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о скверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего,
уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая, и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 165-е зачало первого послания к Коринфянам. Отрывок из 16 главы.
1: Братья, если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь побыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам. Но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно.
0: Послушайте 86-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 21 главы.
2: Сказал Господь притчу сию. У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Писание, евангельский отрывок, в котором мы видели иллюстрацию послушания и непослушания в разных контекстах. В чем суть вот этого повествования? Что один человек, сын, сказал отцу и пообещал, что он исполнит его поручение, но не исполнил, лицемерно улыбаясь, скажем так, да, лицемерно обещая, вместе с тем не исполнил то, что от него ждал отец. А другой в своем грехе, в своей ленности отмахнулся от просьбы отца, но потом раскаялся. Здесь вот это Евангелие, оно всегда, любой отрывок обличает нас. Что же здесь, какой изъян в нашей жизни духовной обличает этот евангельский отрывок? Обличает осуждение. Потому что часто мы много говорим о себе, что я вот, или говорим, может быть, не словами, а говорим сами себе в мыслях. Я сделаю то, или я сделал это. Планируем какой-то строгий пост, планируем какую-то взять на себя строгую молитву, строгое и большое, обширное молитвенное правило. Все планируем сделать то и то и то. Но в результате ничего не делаем. И во время вот этого размышления и обещаний самому себе или Богу, мы, разумеется, разгоряченные вот такой решимостью, осуждаем тех, кто сегодня, вот, может быть, мало молится, или не молится в храме, или в храм не ходит, а может, даже еще грешит какими-то страстными поступками. И, конечно же, мы в своих намерениях, в своих желаниях, уже еще пока ничего не сделавши, думаем о том, что мы уже выше какого-то грешника, который, может быть, и не обещал Богу ничего, но и ничего не делает. А может быть, этот грешник на самом деле кается, он Богу, может быть, ничего не обещает, он не планирует духовного роста, как планируем мы, но у него есть покаяние. Самое важное, чего нет у нас. Много планирующих, добрых дел задумавших очень строгую постническую жизнь, но реально ничего не уплативших. Поэтому, когда мы в своем таком страстном задоре планируем и уже себя видим духовными преподобными отцами или преподобными женами, и в этом запале уже осуждаем всех направо и налево за отсутствие вот этого духовного задора, будем, дорогие, вспоминать, что кроме духовного задора пока у нас ничего еще нет. А у грешника очень может быть и вероятно есть глубокое покаяние, которого уже у нас нет, которое мы в своем духовном задоре потеряли. Вот, дорогие, о чем сегодня это Евангелие, этот эпизод, который очень тихонько, очень, даже я бы сказал, ласково, очень любвеобильно от Отца Небесного как бы посылается нам такое нравоучение и немножко остужает нас сегодня в нашем духовном задоре. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: прозвучал фрагмент божественной литургии «Тресвятое» болгарского распева и композитора Петра Ильича Чайковского в исполнении хора Казанского кафедрального собора. Запись сделана во время божественной литургии в храме Спас на Крови 23 мая 2004 года.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 5 августа, 23 июля по старому стилю, празднуется память священномученика Аполлинария, жившего в I веке. Апостол Петр посвятил его в епископа города Равенны, где Аполлинарий свидетельствовал 28 лет и скончался в 75 году. Также сегодня празднуется память святых мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников, пострадавших во время гонений при императоре Диоклетиане. В этот день, в 2001 году, был прославлен в лике святых праведный воин Федор Ушаков. Названный по месту последних дней жизни и последнего своего земного пристанища Санаксарским. Святой праведный Федор Ушаков, дворянин, блестящий русский флотоводец, адмирал, скончался в 1817 году и был погребен возле своего дяди, преподобного Федора Санаксарского, в Санаксарском Рождество-Богородичном монастыре, расположенном на берегу реки Мокши, рядом с городом Темниковым, недалеко от Сарова. В этот день установлено празднование в честь двух икон Божией Матери – Почаевской и иконы, именуемой «Всех скорбящих радость». Икона Божией Матери «Всех скорбящих радость» с грошиками прославилась в 1888 году в Петербурге, в часовне у стеклянного завода на Шлиссельбургском проспекте. Эта икона была пожертвована сюда купцом Матвеевым. Однажды во время грозы молния ударила в часовню. Были обожжены внутренние стены и разбита кружка для пожертвований. Несколько мелких монет из нее, грошиков, под действием удара молнии и высокой температуры, были как бы вплавлены в икону. Однако икона не загорелась, и на ней не оказалось более никаких повреждений. В 1898 году, через 10 лет после этого чуда, на стеклянном заводе был построен великолепный храм – в честь чудотворного образа Божией Матери, всех скорбящих радость. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется мученик Андрей Аргунов, пострадавший в 1938 году. В продолжение церковного календаря послушайте житие священномученика Аполлинария, епископа Равенийского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: В царствовании римского императора Клавдия в Рим из Антиохии пришел святой апостол Петр и посвятил пришедшего с ним антиохийца Аполлинария во епископа Равенийского. Придя в итальянский город Равену как странник, святой Аполлинарий попросил приюта у местного жителя, воина Иринея, и в беседе с ним открыл, кто он и с какой целью пришел. У Иринея был слепой сын, которого святой Аполлинарий, обратившись с молитвой к Господу, исцелил. Воин Ириней и его семейство первыми в Равене уверовали во Христа. Святитель остался жить в доме Иринея и проповедовал о Христе всем, желавшим слушать его слово. Одним из чудесных исцелений, совершенных святым Аполлинарием, было исцеление неизлечимо больной жены равенского трибуна Феклы. После того, как по молитве святого она встала с постели совершенно здоровой, уверовала во Христа не только она, но и сам трибун. В доме трибуна святой Аполлинарий устроил небольшую церковь, где совершал божественную литургию. Для новокрещенных равенийцев Аполлинарий посвятил двух пресвитеров и двух диаконов. 12 лет святой Аполлинарий благовествовал в Равенне, и число христиан неуклонно увеличивалось. Языческие жрецы пожаловались на епископа-правителю Сатурнину. Святой Аполлинарий предстал перед судом и был подвергнут жестокому истязанию. Думая, что он умер, мучители вынесли его за город на берег моря и там бросили. Но святой был жив. Ему оказала помощь и дала приют в своем доме одна благочестивая вдова-христианка. В ее доме святой Аполлинарий находился 6 месяцев и продолжал тайно проповедовать о Христе. Место пребывания святого стало известно, когда он исцелил от немоты знатного жителя города Ванифатия. После этого чуда многие язычники обратились ко Христу, а святого Аполлинария опять привели на суд и мучили, ставя босыми ногами на раскаленные угли. Второй раз его вытащили за город, но Господь опять сохранил ему жизнь. Святой не прекращал проповеди до тех пор, пока его не изгнали из города. В тяжких оковах он был посажен на корабль, плывший в Иллирик по реке Дунай. 2 воина обязаны были доставить его на место ссылки. За своим епископом добровольно последовали в изгнание 3 клирика. По дороге судно потерпело кораблекрушение, все утонули. Спаслись только святой Аполлинарий, сопровождавшие его клирики и 2 воина. Воины, слушая святого Аполлинария, уверовали в Господа и приняли крещение. Не находя нигде пристанища, путники пришли в Мессию, где святой Аполлинарий исцелил от проказа одного знатного жителя, за что получил со своими спутниками приют в его доме. В этой стране святой Аполлинарий также неутомимо проповедовал о Христе и многих язычников обратил в христианство, за что подвергся преследованиям со стороны неверных. Они без пощады били святого и, посадив его на корабль, плывший в Италию, отправили обратно. После 3-летнего отсутствия святой Аполлинарий вернулся в Равену и был с радостью принят своей паствой. Язычники же, напав на церковь, где святой совершал божественную литургию, разогнали молящихся, а святого повлекли к идольским жрецам в капище Аполлона. Идол упал и разбился, как только ввели святого. Жрецы привели епископа на суд к новому правителю области Таврусу. Святой Аполлинарий сотворил тут новое чудо, исцелил слепорожденного сына правителя. В благодарность за это Таврус постарался укрыть святого от разъяренной толпы. Он отправил его в свое загородное имение, где крестились сын и жена Тавруса, а сам он, боясь гнева императора, не принял крещение, но относился с благодарностью и любовью к своему благодетелю. 4 года жил святой Аполлинарий в имении Тавруса и беспрепятственно благовествовал о спасении. Между тем языческие жрецы отправили донесение императору Веспасиану с просьбой осудить на смерть или изгнание христианского волхва Аполлинария. Однако император ответил жрецам, что боги достаточно сильны, чтобы отомстить за себя, если считают себя оскорбленными. Все же ярость язычников настигла святого Аполлинария. Они догнали его, когда святой вышел из города, направляясь в ближайшее селение, и жестоко избили его. Христиане нашли его едва живого и принесли в селение, где он пролежал 7 дней. Во время предсмертной своей болезни святитель не переставал поучать свою паству и предсказал, что после гонений для христиан наступят лучшие времена, когда они открыто и свободно будут исповедовать свою веру. Преподав присутствующим свое святительское благословение, священномученик Аполлинарий отошел ко Господу. Он святительствовал в Равене 28 лет и скончался в 75-м году.

0: Наш церковный календарь завершит рассказ о Почаевской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Около 1340 года на горе, где ныне расположена Успенская Почаевская лавра, поселились два инока. В то время она была совершенно необитаема, поэтому отшельники расположились в небольшой пещере. Они-то и были свидетелями чудесного явления Богоматери. Как-то раз один из них после обычной молитвы пожелал взойти на вершину горы. И вдруг он увидел Богоматери, окруженную пламенем и стоящую на камне. Он немедленно позвал второго отшельника, который тоже удостоился созерцать чудное явление. На камне, где стояла Богородица, остался навсегда вдавленным отпечаток правой стопы Пречистой, наполненный прозрачной водой. Чудотворный источник воды не оскудевает и поныне. Во второй половине XVI века через эти места проезжал из Константинополя греческий митрополит Неофит. Посетив по дороге имение одной местной помещицы, живущей недалеко от Почаева, он подарил ей бывшую с ним икону Богородицы. Вскоре домочадцы стали замечать, что от иконы исходит сияние. А после того, как перед иконой исцелился брат помещицы, она была передана инокам, поселившимся на Почаевской горе. Когда в конце XVII века Почаевский монастырь осадили турки, иноки стали со слезами молиться перед образом Богоматери, прося ее о помощи и защите. Когда по окончании пения акафисты Богородицы запели «Взбранный воеводе победительное», над храмом в воздухе появилось чудесное видение, немедленно замеченное турками. Над обителью стояла, блистая ярче солнца, Божия Матерь. Она держала над Почаевым свой амофор, как бы покрывая его. Вокруг Богоматери было множество ангелов в воинских одеждах и с мечами в руках. Туркам показалось, что небесные воины гонят их, и они обратились в беспорядочное бегство, а защитники Почаева сделали вылазку и окончательно разбили их. В память об этом чудесном избавлении обители было установлено празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери. Эта чудотворная икона поныне находится в Успенском храме в Почаеве. Каждое утро после полуночницы при пении тропаря непреходимые врата ее медленно опускают вниз на особых лентах и устанавливают на уровне человеческого роста для поклонения верующих. При входе в Успенский собор за железной решеткой под особой сенью находится стопа Богоматери.

Тропарь по Чаевской иконе Божией Матери греческого распева прозвучал в исполнении братского хора Свято-Успенской по Чаевской лавры.

В исполнении братского хора Свято-Успенской Почаевской лавры прозвучал кандак акафиста Почаевской иконе Божией Матери греческого распева.

В исполнении братского хора Свято-Успенской Почаевской лавры прозвучала стихира Почаевской иконе Божией Матери, напев Киево-Печерской лавры.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит Варсонофий посетил святыни Саранской и Краснослободской епархии. Отслужена первая божественная литургия в храме НИИ скорой помощи Джинилидзе. Об этих и других событиях более подробно. 4 августа благочинный Фрунзенского округа протоиерей Алексей Исаев совершил первую божественную литургию в храме святителя Луки Крымского при научно-исследовательском институте скорой помощи имени Джинилидзе. Ему сослужили настоятель иерей Владислав Антонов и клирики Фрунзенского благочиния. За богослужение молились директор института Вадим Манукович.

Гатчинской епархии протоиерей Владимир Глазунов, благочинный Гатчинского городского округа протоиерей Владимир Феер, благочинный Гатчинского районного округа протоиерей Владимир Вафин, настоятель храма протоиерей Илья Осокин, а также протоиереи Георгий Преображенский, Владимир Седов, Олег Яковлев и иерей Аркадий Николя. По окончании богослужения архипастырь поздравил прихожан со знаменательным событием и обратился со словом проповеди. Также владыка поздравил настоятеля храма протоиерея Илью Осокина с отмечаемым Днем Ангела и вручил патриаршие награды активным участникам строительства. Во внимание к трудам на благо Святой Церкви настоятель храма протоиерея Илья Осокин был награжден орденом святого преподобного Серафима Саровского III степени. Матушка Татьяна Осокина удостоена ордена святой княгини Ольги III степени. Благотворитель и строитель храма Константин Геневский отмечен орденом святого князя Даниила Московского III степени. Также епархиальными наградами владыка отметил приходских тружеников и благотворителей. 4 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил поездку по храмам и монастырям Саранской и Краснослободской епархии. Владыка посетил храм святителя Николая Чудотворца села Семилей. Настоятелю храма и иеромонаху Андрею Антипову была подарена Тихвинская икона Божией Матери. Председатель правления группы компании Норов Александр Поздняков награжден знаком священномученика Вениамина Петроградского. Также владыка побывал в Инсарском Свято-Ольгинском монастыре и подарил настоятельнице обители игумени Ольге Никитиной Тихвинскую икону Божией Матери. Затем архипастырь посетил Покровский монастырь села Дракино и Серафимовский скит обители. Владыку встречал епископ Краснослободский и Темниковский Климент. Ему была подарена памятная панагия. Настоятелю игумену Пахомию Куцину преподнесены иконы преподобного Серафима Саровского и святителя Луки Крымского. В тот же день митрополит в Арсенофе посетил Петропавловский храм поселка Торбеево. 3 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе посетил в Мордовии места упокоения дедушки и бабушки святейшего патриарха Кирилла. Владыку сопровождали митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, секретарь Саранского епархиального управления протоиерей Виктор Хохлов, благочинный Ичалковского округа протоиерей Иоанн Просвирнин и глава района Валентина Дмитриева. На кладбище села Оброчного Ичалковского района владыка в Арсенофе совершил заупокойное богослужение у могилы иерея Василия Гундяева, а также побывал в доме, где отец Василий жил в 60-х годах. На ближнем Ключеревском кладбище города Саранска митрополит в Арсенофе совершил литию у могилы бабушки патриарха Кирилла Параскевы Гундяевой. За могилой иерея Василия Гундяева ухаживают местные жители и священнослужители Ичалковского благочения. Дом, в котором жил иерей Василий Гундяев, с 80-х годов принадлежал посторонним людям. Был выкуплен Саранской епархией и отремонтирован. По фотографиям была полностью воссоздана обстановка, в которой жил отец Василий, когда в Оброчном гостил его внук, будущий патриарх. 1 августа, в день памяти святого преподобного Серафима Саровского, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав совершил божественную литургию в храме святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии на подворье Покрово-Тервенического женского монастыря в Петербурге. Его преосвященству сослужили клирики подворья. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. По окончании богослужения епископ Мстислав поздравил сотрудницу Тихвинского епархиального управления Светлану Симагину со знаменательной датой со дня рождения, передав ей патриаршую грамоту. 2 августа, в день памяти святого пророка Божия Илии, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав совершил божественную литургию в храме Воскресения Христова деревни Журавлева. Его преосвященству сослужили секретарь Тихвинского епархиального управления иеромонах Николай Бестужев и иерей Антоний Чумаков. По окончании божественной литургии владыка Мстислав преподнес в дар храму список Тихвинского образа Божией Матери.
30 июля по благословению епископа Кронштадтского Вениамина насельник Свято-Троицкой Александра Невской Лавры иеромонах Марк Бирюков провел беседу с личным составом Национальной гвардии Российской Федерации по Выборгскому району на тему опасности неоязыческой идеологии.

0: На встрече были подробно рассмотрены литературные фальсификаты и исторические фейки, на которых основываются идеи неоязычников. Также были представлены психологические портреты лидеров экстремистских организаций и аргументирована несостоятельность неоязыческих взглядов. Отец Марк призвал быть внимательными к тому, что предлагает мир современному человеку. 5 августа в храм-часовню в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость с грошиками из церкви Святой Троицы Куличи Пасха на один день будет возвращена чудотворная икона Божией Матери всех скорбящих радость с грошиками. 5 августа отмечается память этого образа, а также престольный праздник Скорбященского храма. В 10 часов утра начнется праздничная божественная литургия с крестным ходом, которую возглавит наместник Александра Невской лавры и епископ кронштадтский Вениамин. По завершении молитвенного шествия все желающие смогут приложиться к святыне на историческом месте ее чудесного явления. Образ будет находиться в Скорбященском храме до 13 часов, после чего вернется в церковь Святой Троицы Кулич и Пасха. В Санкт-Петербургском союзе художников открывается выставка «Образ и буква 2026. Каллиграфия. Образ жизни». Экспозиция посвящена 80-летию председателя Национального союза каллиграфов Петра Чебитько и 20-летию основанного им центра «От Аза до Ижицы». На выставке будут представлены каллиграфические листы и графика мастера, работы его учеников и преподавателей центра. Также пройдет мастер-класс по каллиграфии. Выставка продлится до 16 августа. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Мы призваны одерживать свои маленькие победы над грехом, становясь соучастниками Бога в Его великой победе над смертью. 5 августа 2013 года в Пскове трагически погиб протоиерей Павел Адельгейм. В этот день в 10 часов 30 минут прозвучит репортаж Александра Ратникова об отпевании отца Павла 8 августа 2013 года.
2: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания – которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
3: Главное в книгах Пеннака — это любовь. Любовь к книгам, к людям, к собакам. Любовь к жизни. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги французского писателя Даниэля Пеннака «Собака-пес» для вас читают Мария Петько и Александр Крупинин.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Екатерина Степанова. Продолжаем знакомиться с галереей Петра Великого вместе с куратором экспозиции, старшим научным сотрудником отдела истории и русской культуры Государственного Эрмитажа Натальей Юрьевной Бахаревой. Залы галереи посвящены не только эпохе первого российского императора, его деяниям, увлечениям, заботам, но также и результатам его реформ, которые уже можно было наблюдать при его преемницах, российских императрицах Екатерине I, Анне Иоанновне и Елизавете Петровне. Новые веяния, вкусы, развитие техники производства фарфора, серебряных дел, стеклодувных ремесел русскими мастерами, научные достижения, созданные Петром I Академией наук, все это нашло отражение в так называемых женских залах. И сегодня мы поговорим об убранстве, художественном вкусе, живописных образах и непременных символических деталях, которые были необходимыми атрибутами изобразительного искусства второй четверти XVIII века. И начнем мы с возвращения к огромному стеклярусному панно, которое, видимо, когда-то украшало одну из помещичьих усадеб и, скорее всего, было выполнено кем-то из домочадцев, хозяйкой или ее дочерьми. Возможно, это было совместное семейное творчество длинными зимними вечерами. Хотела еще по поводу стекляруса. Это сугубо русское изобретение или все-таки, ну не знаю, это бисером можно назвать, нет? Или стеклярус?
1: Можно,
0: или это где-то еще делали?
1: Нет, это... конечно, делали и вышивки, собственно говоря, и вышивкой все занимались. У нас здесь, вот здесь на этом панно есть и бисер, и стеклярус. То есть бисер – это круглые бусинки, а стеклярус – это палочки. И здесь вот все поле вышито бисером, и, собственно говоря, вот эти звери, вот они все состоит из этих стеклянных шариков. А, например, пруд, вода в пруду из палочек, чешуя рыб сделана вот из этих стеклярусных палочек. Ну, если здесь посмотреть, здесь есть какие-то большие бусинки, которые дополняют это все. То есть здесь бисер, стеклярус, есть фольга, есть вот эти рисунки, вставки, есть какие-то большие бусинки. Это какое-то такое самодельное творчество.
0: Да.
1: Какая-нибудь барышня, хозяйка усадьбы, может быть, вместе со своими детьми, а может быть, это ее крепостные девушки, ну, вряд ли крепостные такие, ну, помогать могли в работе. Создают, наверное, вид собственной усадьбы. Трудно сказать, что это конкретная за усадьба, но выглядит она, конечно, великолепно. Здесь еще, видите, есть, конечно, утраты, потому что панно ему все-таки уже очень много лет, почти 300.
0: Да.
1: К сожалению, утраченные бусинки с вышивки, вот, например, павлина.
0: А павлина, да.
1: У него, наверное, был когда-нибудь, может быть, вот из стекляруса сделанный хвост, да, такой блестящий, но не сохранился.
0: А может быть, его просто срезали, потому что как-то уж больно ровно все это, или это уже в результате реставрации хвост?
1: Ну, кто края? Его знает? Нет, края как раз облицованы вот этими вот бисеринками.
0: Угу.
1: А вот здесь мы видим ниточки, к которым явно крепились вот эти
0: да,
1: вот.
0: Да, да.
1: Вот здесь не хватает какой-то детали.
0: Ну, да, да.
1: Но дело в том, что это панно, оно прикреплено уже к какой-то доске и неровно обрезано.
0: Да, да.
1: И как оно выглядело первоначально, и как оно размещалось. Здесь есть какие-то утраты, вставки. Вот видно, что где-то уже бисер другого цвета. Какие-то изменения происходили.
0: Ну, это не на один год работа. Вот есть чем вечером заняться.
1: Да, вообще надо представить себе, что при этом нет хорошей оптики, и при этом еще нету электрического освещения.
0: Ну,
1: и есть очень мелкие бисеры стекляру, с которым надо вот эту картину выкладывать. То есть это занятие, в общем, серьезное. Вот это у нас самая известная наша наивная картина, которая изображает девочку с обезьяной и попугаем. Опять же, вот очень такая трогательная вот эта наивная живопись, но очень хотелось выделить ее в отдельный зал, чтобы не перемешивать работу высоких мастеров и наивные, потому что, ну, они немножечко спорят друг с другом, их лучше выделять. И здесь есть картины наивные, вот как-то «Девочка с попугаем» и «С обезьянкой», явно написанные художником, который учился у иконописцев. Мы видим это и по обилию цвета, по вниманию вот к этим деталям, и по перспективе, которую художник не очень правильно передает, но это такая немножко иконная тема. И при этом это очень многословные картины, потому что, во-первых, мы можем понимать, что именно требовали заказчики у художников. Вот мы бы сегодня сказали, это плохая картина, она наивная, она примитивная, но ведь она была заказана, она потом висела где-то в комнатах, и здесь задача была показать богатство этой девочки, потому что здесь очень много кружева. У нее, кстати говоря, драгоценные серьги еще в ушах. Прическа по той моде с таким цветочком в центре головы. И при этом этот портрет имеет явно символическое значение. Сейчас эта картина не очень хочет с нами разговаривать, не очень раскрывает нам секреты. Человеку 18 века, наверное, сразу был понятен этот сюжет, потому что люди мыслили вот этими аллегориями, а нам теперь приходится как, немножко как иностранный язык разгадывать эти аллегории. И, возможно, здесь речь идет о сватовстве этой девочки, потому что здесь изображена собака, символ верности, который очень часто изображается на женских портретах. Попугай и обезьяна, которые повторяют все за человеком и могут быть символом того, что девочка прошла какое-то обучение, воспитание. И о воспитании может свидетельствовать в какой-то степени и птичка, сидящая в клетке, потому что главный смысл воспитания XVIII века – это умение усмирять свои страсти и подчинять вот свои чувства, свои страсти разуму, вопросам таким практичности и пользы, да, и, может быть, вот эта вот птичка в клетке – это вот такой вот символ воспитания. Опять же, очень такое плоское изображение может быть связано с тем, что художник не получал академического образования, скорее всего, учился у иконописцев.
0: Ну вот портрет, например, очень даже личный, да, то есть мы видим личность. Это не вообще изображение некой женщины, а тут совершенно черты лица такие, какие-то персональные.
1: Ну, этот портрет, он относится немножко к другой категории тех портретов, которые теперь принято относить. Ну, мы, конечно, условно делим портреты, но есть такое определение – примитивные портреты, наивные портреты. Это портрет прибалтийского как бы региона. Агнеса Кашкуль, род Кашкули, появляется при российском дворе во времена Анны Иоанновны, происходят они из Курляндии. И вот здесь мы видим, что, с одной стороны, художник уделяет, как часто это бывает в первую очередь с этим наивных портретах, огромное внимание изображению ткани. Вот здесь такое впечатление, что он ткань выписывает лучше всего,
0: да,
1: потому что это очень дорогая восточная ткань, из которой сшито платье, и изображение этой ткани – это как раз, наверное, главная характеристика вот этой Агнесы Кашкуль. Это показатель ее статуса, ее богатства, что она себе может позволить такое роскошное платье. Что касается некоторой такой вот плоскостности изображения и некой такой наивности, что касается вот этих вот портретов, то, что мы называем сейчас прибалтийскими регионами, да, вот Исляндия, Курляндия, Лифляндия. Это традиция, которая существовала вот в этих балтийских регионах, и она же корни имеет свои в польско-литовской традиции. Это так называемые польские сарматские портреты, когда в XVIII и XIX веке продолжает существовать наряду с вполне себе европейской живописью, живопись, которая очень напоминает нашу русскую парсуну. Очень плоское изображение, архаичное. Но вот эта архаика, она такая нарочитая. Пишут сарматские портреты, потому что польская шляхта подчеркивала свое происхождение от сарматов. И когда вы пишете портрет вот в этом в стиле сарматском, вы подчеркиваете древность своего рода. Вы вписываете свой портрет, созданный уже в XVIII-XIX веке, в галерею своих древних предков. И вы делаете специально такую немножко архаичную стилистику портрета для того, чтобы подчеркнуть, что вы чтите древние традиции своего рода и вписываете свой портрет в галерею своих предков. Поэтому вот такие портреты, они писались немножко так архаично, то есть были мастера сарматского портрета. Ну, в основном это вот Польша, Литва, Украина, кстати говоря, ну это поскольку все единое бывшее государство, то вот там эта традиция была очень распространена. И вот в Курляндии, Исляндии также. Поэтому вот этот тип и то же самое, как вот эта девочка.
0: Лицо очень индивидуальное. Конечно, и, кстати, даже немножко, я бы сказала, современное. То
1: есть, да. Амалия Хорст тоже, даже судя по имени этой девочки, мы понимаем, что это вот какой-то, может быть, вариант, опять же, такой немецко-прибалтийской родословной. Кто-то, кто находится на службе Российской империи. Хотя он тоже очень наивный. Это собака, которая очень похожа на овцу. И немножко с пропорциями тут какое-то, кажется, нарушение. Потому что кажется, что девочка изображена по колене. Но на самом деле это уже край платья.
0: Да.
1: И там уже должны быть туфельки, потому что и собака на полу стоит. Mm-hmm. Но явно вот в пропорциях мастер ошибся. Но пропорции-то он, может быть, не очень рассчитал. Но он довольно подробно пишет лицо девочки и очень подробно пишет кружево.
0: Да.
1: Кружево, вот как здесь вот видно еще на одном очень таком наивном и даже смешном портрете, мы видим, как художник прописывает украшения драгоценные в прическе вот этой молодой девушки. Это, собственно говоря, даже уже не девочка, а девушка, потому что раз она носит столько бриллиантов, это значит, что она выведена в свет. Угу. И он пишет кружево. Пишет его так объемно, что, например, вот на декольте это кружево, скорее всего, сделано, как бы процарапано, выдавлено в краске черенком кисточки. И вот это кружево, если близко подойти к картине, то создается впечатление, что оно объемное.
0: Угу.
1: И вот верхний портрет, где тоже больше всего внимания художники уделяют именно тканям, именно аксессуарам, потому что это действительно, это в портрете ценилось. Мы же видим с вами купеческие портреты 18-19 века, где все самое лучшее на себя надели, да? Художнику позируют, лицо не очень получилось, руки не очень, но на руках может быть вообще 10, если не 15 колец, да? И вся шея будет вот в каких-то бусах, невероятные серьги в ушах.
0: Девушка богатая.
1: Да, да, это показатель статуса, поэтому и розы в руках, цветы, вот там лилии в руках, это еще и вот символы. Опять же, это, возможно, какое-то сватовство. Поэтому это действительно такие картины, которые мы должны оценивать. Ну, вообще, если мы хотим оценивать живопись, если в этом есть какой-то смысл, мы ее должны оценивать, мне кажется, с позиции именно человека той эпохи.
0: Угу.
1: Потому что, когда мы рассуждаем, что им должно было нравиться, а что нет, мы немножко рассуждаем с позиции наших. Но вот в этой галерее я все время подчеркиваю, что мы находимся с вами среди живописи, которую создавали художники, не получившие академического образования. То есть вот в эпоху Екатерины II, 19 век, там уже есть школа, а здесь этой школы еще нет.
0: Какой талант есть, так и...
1: Да,
0: в принципе, конечно, талант есть, мы видим.
1: Да, но они учились, то есть не было академии, но все равно мастера были. И потом, то есть можно учиться у Луи Каравака, можно учиться у Грота. Но это могли себе позволить, например, Ргунов мог позволить, потому что он крепостной, а Шереметьевы могут обратиться к Караваку. Да? Не каждый художник мог это себе позволить. И здесь у нас есть работы неизвестных художников, которые мы тоже выставляем, показывая, что было очень много безвестных мастеров, потому что в России еще не очень существовала вот эта традиция подписи на картинах. И вот это большое количество наивной живописи я для себя объясняю еще и тем, что вот в эпоху Петра появляется, ну, как бы скажем так, директива «всем жить по-новому». Если вы должны жить по-новому, вы должны строить дворец или дом или усадьбу в соответствии с европейскими традициями, у вас появляются интерьеры, которых у вас раньше не было. Гостиные, столовые. Вы обязаны их соответствующим образом украшать. Вы не можете там поставить сундуки и лавки. Вы должны ставить европейского типа мебель и должны вешать картины. Да, в Россию приезжает огромное количество художников. Но их не так много, как вот этих вот дворян разного уровня достатка, разного вкуса, разной степени погруженности еще вот в эту европейскую культуру, вот для того, чтобы для всех написать необходимое количество картин. Плюс каждый хочет иметь свою семейную галерею, это становится почетным. Более того, это эпоха каких-то важных государственных свершений, важных военных побед, это эпоха, когда статус человека начинает определяться его заслугами перед Отечеством, а не древностью рода. Значит, если вы, вот как Чернышовы, да, вот на портрете Люберса, который мы видели, если они заслужились до высоких генеральских чинов, если они получили титулы благодаря своим государственным заслугам, значит, они хотят у себя дома иметь собственный портрет, портрет своих родных, которые также достигли каких-то высот, изображение тех событий, с которыми связана их личная служебная вот эта вот карьера. Но это все должен кто-то написать. И поэтому вот очень разный уровень. И мы сейчас вот разделяем эту живопись. Все-таки для нас музей всегда и в 18, и в 19, и в 20 веке это музей создается не только для любования, а в первую очередь для просвещения. И мы сегодня разделяем наивную живопись и живопись высокую, так ее назовем, опять же, может быть, для того, чтобы ну, более детально познакомить с разными направлениями живописи, да, для того, чтобы вот мы видели, как развивалась эта живопись. Но мы должны понимать, что в усадьбах и столичных домах картины наивные и картины Луи Каравака и Грота висели в одном зале на одной стене. Наша особенность нашей коллекции как раз русского искусства в Эрмитаже вот это поступление к нам произведений из вот этого историко-бытового отдела. А историко-бытовой отдел, он забирал коллекции целиком. И если коллекция, например, Третьяковской галереи или Русского музея изначально формировалась благодаря покупке каких-то отдельных произведений, такой выборочный шедевр, то к нам поступают коллекции целиком. Поэтому вот у меня в фонде живописи XVIII века, если хранится коллекция Шереметьевых, то там будут и вот эти наивные деревянные фигурки-обманки, и очень такие забавные, очень наивные картины, которые мы даже в экспозицию не помещаем до такой степени, они могут быть примитивными по уровню. И рядом с ними могут быть картины очень известных мастеров. И это все происходит из одной коллекции.
0: Я хотела спросить, там висит картина, это на месте инженерного замка, да. Дворец Елизаветы, да?
1: Да, у нас есть целая серия видов Петербурга. Мы повесили в экспозицию сейчас только один. Ну, у нас еще вид Зимнего дворца Петра I висит во дворце Петра обычно. Во-первых, для того, чтобы показать не только портрет, но и другую живопись, другие жанры. И показать, опять же, вот один из дворцов, в котором размещались художественные коллекции. Дворец, который стоял вместо встречи, скажем так, мойки и фонтанки. Дворец, который был построен архитектором Растрелли, который строил и Зимний дворец, и Церкосельский дворец, и Петерговский дворец. Деревянный дворец на каменном цоколе.
0: Он деревянный?
1: У него был первый этаж, нижний этаж цокольный, каменный. Верх деревянный. Деревянный, резной. Он использовался как летняя резиденция, потому что Фонтанка в XVIII веке была границей города. Мы здесь можем видеть мост, который вел от центрального фасада прямо на центральную аллею летнего сада. Картина эта написана по гравюре. Михаил Махаев создает гравюры, на основе которых в Венеции делается серия живописных полотен. Поэтому здесь изображение дворца, оно, скажем так, фиксационное, а вот стаффаж, фигурки, гондолы, мы видим, что это уже абсолютно Венеция, да, такие на гондолах, плывущие мимо дворца персонажи и гуляющие вот эти вот дамы-кавалеры. Дворец этот использовался именно как загородная резиденция, сюда приезжали летом. Именно в этом дворце будет жить Екатерина и Петр Федорович, проводить свое время летнее и в начале осени, когда еще была на престоле Елизавета, и они составляли Малый двор. И именно в этом дворце в 1754 году великая княгиня Екатерина Алексеевна родит сына Павла. То есть Павел родится в этом дворце. Детские годы он будет проводить в этом здании, когда Екатерина летом будет уезжать к себе в Царское село. Очень часто с воспитателями Павел будет оставаться именно в этом деревянном дворце. Но потом уже при Екатерине дворец перестают использовать. Здесь хранили, как тогда называли, мягкую рухлядь, то есть мебель дворцовую, шторы, в общем, все ненужное. Да? Использовать как сарай на даче, что называется. Там, конечно, был караул, выставлялся. И вот дворец, поскольку он был деревянным и находится он еще среди воды, он постепенно, конечно, обветшал и стал разрушаться. И когда Павел стал императором, к моменту вошествия на престол у него созрел вот этот замысел создания своего рыцарского замка, и поэтому он дает распоряжение снести этот дворец. Вот не потому, что он какой-то варвар, а потому, что это обветшавший, неиспользуемый дворец. Дворец разобрали, и на его месте построили ныне существующий Михайловский замок, который с 1822 года получает официальное название «Инженерный», поскольку там находилось инженерное училище. И вот одна из легенд, связанных с Михайловским замком, гласит, что когда Павел отдавал распоряжение сломать летний дворец и построить на его месте замок, он сказал: «На этом месте я родился, на этом месте хочу и умереть». Ну и, как мы знаем, в 1801 году именно в Михайловском замке он будет убит заговорщиками. Но вот мне кажется, что это действительно могло быть так, что это, скорее всего, не легенда. Просто никто не думал, что слова окажутся столь пророческими. Да. Ведь очень часто и в наше время люди, строя себе какой-нибудь загородный дом, говорят: «Вот здесь я проживу остаток своих дней». Ну и если человек живет долго и счастливо, то никто не придает его словам никакого особого мрачного мистического смысла. То же самое и здесь. Павел, вот, ну, Павел, да, распорядился дворец этот сломать и построить здесь замок.
0: Я не знала, что он был деревянный, мне казалось, что он полностью
1: деревянный. Деревянный. Он был с позолоченной резьбой, да, низ обязательно каменный. Ну, в Петербурге, учитывая еще наш грунт и наш климат, делать дворец деревянным сложно.
0: Ну да, конечно, если он нежилой был, то быстро это все, безусловно.
1: Резиденций было много, и ведь императорская семья никогда не жила год постоянно в одном дворце. Вот постоянно жить в одном дворце начнет, пожалуй, Александр III, которому нравилась Гатчина, и он не хотел ехать в Петербург. Вот. А до этого Гатчина, Павловск, Царское село – это все осенне-весенние резиденции. Орненбаум, Петергоф – это летние резиденции. Зимний дворец – это зимняя резиденция. Да. Точно так же и летний дворец, он деревянный, его используют летом, ну, в сентябре. А уже в октябре, в ноябре уезжают в другие резиденции.
0: Вероятно, что среди наивной живописи были какие-то произведения, на которые сегодня смешно посмотреть. Ну, например, как в фильме «Александр Митты» сказ о том, как царь Петр арапа женил по произведению Александра Сергеевича Пушкина. Помните, в дом боярина Гаврила Ртищева внезапно нагрянул царь, в доме началась суета, переполох и неразбериха, а глава дома кричал: «Толстомясую несите, толстомясую сюда!» И слуги тащат вытащенную из печки совершенно нелепую, откровенно пародийную копию то ли Данаи, то ли другой какой обнаженной женской фигуры. Вот пример того, о чем говорила Наталья Юрьевна. Каждый помещичий дом должен был стать отражением царевых реформ и внедряемых вкусов. Конечно, образ пародийный. Но наивные образы, представленные в залах галереи Петра Великого, конечно же, совсем другого уровня. Это не пародии. Они, да, наивны, но милы и искренние, и смеха не вызывают, разве что добрую улыбку. И разглядывать их интересно, понимая контекст создания. Ну что же, сегодня время нашей передачи подошло к концу. Напомню, что с удивительными сюжетами из русской истории XVIII века нас знакомит старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Наталья Юрьевна Бахарева. Продолжение беседы слушайте в нашей следующей передаче. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: исполнении камерного ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучала третья часть концерта для гобоя и струнного оркестра Томмазо Альбинони. Солист Жан-Клод Мульгуар.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Сегодня наша передача посвящена памяти святого преподобного Феодосия Печерского, основателя Киево-Печерского монастыря и русского монашества вообще. Святой Феодосий был третьим святым, торжественно канонизированным русской церковью и первым ее преподобным, то есть святым монахом. Вспомним, что первыми святыми были Борис и Глеб, сыновья князя Владимира. Они были канонизированы в 1020 году. О Феодосии Печерском мы знаем по его житию, включенному Нестором-летописцем в его знаменитую «Повесть временных лет». Житие Феодосия, отца русского монашества, было написано Нестором 10 лет спустя по смерти святого, примерно в 1100 году. И это может быть лучший труд автора. Действительно, Нестор спас от забвения образ святого игумена и оставил его в памяти подражания будущим векам. Труд Нестора ложится в основу всей русской агиографии, то есть житийной литературы, вдохновляя на подвиг, указывая нормальный русский путь трудничества и, с другой стороны, заполняя общими необходимыми чертами пробелы предания. Все это сообщает этому житию исключительное значение для русского типа аскетической святости. Преподобный и богоносный отец наш Феодосий родился в Васильеве примерно в 1010 году. Был он воспитан в благочестии благоверными родителями, пережившими события крещения Руси великим князем Владимиром. С детства Феодосий был обучен грамоте и священному писанию. Вскоре после рождения сына семья Феодосия переселилась в Курск, где и умер отец его. Еще будучи мальчиком, Феодосий стремился к богоугодным трудам, удаляясь от всякого мирского веселья, от детских шумных игр, помышляя, каким бы образом снискать своего спасения.
1: Как-то Феодосий познакомился с паломниками, идущими в Святую Землю, и решился тайком от матери с ними туда отправиться. После 3 дней погони Феодосий был найден, приведен насильно домой и избит. Помирившись с матерью, Феодосий решил ежедневно посещать храм Божий и печь просфоры, для чего стал покупать пшеницу, которую сам своими руками молол. Просфоры Феодосий приносил в церковь, за что стал получать немного денег, который тут же раздавал нищим. Все это не нравилось матери Феодосия, а он стал ей объяснять тайну Евхаристии, то есть присуществление хлеба в святое тело Господа Иисуса Христа. Не вытерпев замечаний матери, Феодосий снова убежал из дому и переселился в другой город, где устроился жить у священника. Но мать его нашла и притащила насильно домой. Чтобы удержать Феодосия дома, его стали наряжать в богатую одежду, но Феодосий каждый раз отдавал ее нищим. Он заказал себе у кузнеца вериги и в них ходил, так что они врезались ему в тело, отчего постоянно текла кровь.
0: Как-то Феодосий был приглашен к городскому правителю, и мать заставила его переодеться. Пока Феодосий снимал свою обычную одежду, мать заметила раны на теле сына и открыла тайну вериг. За все это Феодосий был снова ею избит. Наконец, на основании слов Евангелия от Луки «Кто любит отца и мать больше меня, не достоин меня», Феодосий решил снова покинуть дом и отправился в Киев к преподобному Антонию, который уже некоторое время подвязался в пещере на берегу Днепра. Феодосий попросил Антония принять его послушником. Видя, как Феодосий настаивает на своем, Антоний поручил Феодосия своему ученику Никону, уже опытному монаху. Феодосию было тогда 23 года. Преподобный Феодосий, приняв иноческий постриг, вручил себя Богу и старцу своему Антонию. Ночью молился на бдении, отлагая сонную тяжесть, строго постился, днем работал и во всем прославлял Бога.

0: Наконец, совсем неожиданно появилась его мать, отыскавшая его после долгих розысков. Феодосий посоветовал матери самой принять монашество в соседнем женском монастыре. Несколько дней спустя мать согласилась исполнить желание сына и поступила в Никольский Киевский монастырь, где подвязалась еще довольно долго, до самой смерти.
1: В это время Феодосий, Антоний и Никон стали совершать еще большие подвиги, стали победоносно изгонять бесов. Тем временем Никон уехал для исполнения других подвигов, а Феодосий был поставлен иереем и стал совершать божественную литургию каждый день. Вскоре преподобный Антоний ископал себе пещеру на другом холме, а братия, состоявшие из 12 человек с игуменом Варлаамом во главе, осталась на прежнем месте и здесь воздвигла первую церковь над пещерами. Феодосий особенно отличался своим трудолюбием, смирением, послушанием, строгим пощением, молол для всех пшеницу. Все удивлялись его смирению, терпению и благочестию. Когда князь Изяслав призвал Варлаама быть игуменом нового монастыря святого Дмитрия, то игуменом в пещерах Антоний поставил Феодосия. В пещерах уже было 20 человек, и число братьев все время увеличивалось. Семя благодати возросло на доброй земле и стало приносить плоды. Вокруг Феодосия вскоре набралось 100 человек братьев, и он решил по благословению Антония и с разрешения князя Изяслава построить монастырь над пещерами. Так были сооружены первые келии монастыря, а посередине церковь Успения. К этому времени совсем случайно прибыл в Киев один монах, блаженный Ефрем, подвязавшийся прежде в знаменитом студийском монастыре в Константинополе. Ефрем передал Феодосию устав студийского монастыря, и с того времени этот устав был принят в Киево-Печерском монастыре, а затем и во всех других русских монастырях.
0: Феодосий был ревностным игуменом, всех учил молитвенному деланию, был всем монахам не только отцом и начальником, но и духовником. Говорили, что Киево-Печерский монастырь подобен небу, а Феодосий, как великое светило, сияет светом своих добрых дел, которыми прославил его Бог. Об этом чудесном свете свидетельствовал Сафроний, игумен монастыря архистратига Михаила –

0: Святой Феодосий вел истинно аскетический образ жизни, наподобие восточных отшельников. Он носил простую власяницу, прикрытую верхней одеждой, никогда не спал на койке, а всегда сидел на стуле и не возливал воды на тело. Питался он сухим хлебом и вареными овощами без масла. Но за общей трапезой с братьями он был всегда весел и бодр лицом. Для Феодосия очень характерна именно потаенность его аскезы. Аскеза – греческое слово, которое значит «усилие» и означает духовное упражнение воли в сопротивлении страстям и искушениям. Когда к его келье подходил монах попросить благословения ударить в колокол к утренне, Феодосий, слыша шум шагов, притворялся спящим и отвечал лишь на третий оклик, точно проснувшись ото сна.
1: Кроме того, надо подчеркнуть и трудовую деятельную жизнь Феодосия. Будучи игуменом, то есть начальником монастыря, он был всегда готов взяться за топор, чтобы рубить дрова, таскать воду из колодца, вместо того, чтобы послать кого-нибудь из свободных монахов. Однако только молитве, помимо церковно-уставной, были посвящены его ночи, особенно во время Великого Поста, когда он удалялся в пещеру. Он молился со слезами, часто на коленях. Нередко его молитва имела предметом спасения своего стада, то есть братья и монастыря. Силой своей молитвы Феодосий изгонял бесов, яко храбр воин и силен. Верный палестинскому духу монашества, Феодосий истинно стремился к гармонизации деятельной и молитвенной жизни. Наконец, поставленный во главе монастыря Феодосий не изменил своего нрава, не забывая и свои учительские обязанности. Проповеди Феодосия, а их сохранилось несколько, отличаются простой формой и глубоким духовным содержанием. Во всем святой Феодосий отличался своей мягкостью, но и строгостью, следил за внешней дисциплиной и чтобы все происходило по чину и с благоговением. Святой Феодосий был и чудотворцем. Его игуменские чудеса почти все связаны с насыщением братьев. Красной нитью через его чудеса проходит его запрет печься, то есть думать о завтрашнем дне, но также и заниматься расточительным милосердием.

0: Кротким остается Феодосий всегда и во всем. Таков он был и к разбойникам, пытавшимся ограбить его монастырь, таков он и к слабым инокам. Будучи строгим аскетом, Феодосий, однако, не только не изолировал своего монастыря от мира, но поставил его в тесную связь с миром. В этом состоял его завет русскому монашеству. Само расположение монастыря под Киевом как бы предназначало его для общественного служения. Живя милостыней мира, монастырь отдавал ему от своих избытков, ничего не сохраняя для себя. Феодосий построил при монастыре богадельню, на содержание которой шла десятая часть доходов монастыря. Каждую субботу Феодосий посылал в город воз хлебов для заключенных в тюрьмах. Наконец, Феодосий был тоже духовником и многочисленных мирян. Даже князья и бояре приходили к нему исповедоваться. Он этим положил начало той традиции, по которой в Древней Руси миряне избирали своими духовными отцами преимущественно монахов. Но преподобный Феодосий не только встречал мир у ворот монастыря, но и сам ходил в мир, постоянно ходил по городу, беседовал с разными людьми, бывал и у князя на торжествах и собраниях, в гостях у бояр. Известно, что он умел соединять со своими посещениями и кроткое учительство. Был он заступником бедных и слабых перед судьями и князем Святославом. Борьба с князем Святославом завершает духовный портрет святого Феодосия и символизирует отношение церкви к государству в Древней Руси.
1: Феодосий не переставал обличать Святослава за то, что он силой захватил Киевский престол, прогнав брата Изяслава. Феодосий не считал, что мирские и политические дела не подсудны духовному суду. В стоянии за правду он был готов идти в изгнание и на смерть. Но он, однако, не был ригористом и всячески подчинял закон правды, закону любви и жизненному благоразумию. Он выступал как воплощение кроткой силы Христовой. Таким был Феодосий всегда и во всем далекий от односторонности и радикализма, живущий целостной полнотой христианской жизни. Свет Христов как бы светил из глубины его духа, будучи единственным мерилом подвигов и добродетелей. Таким и остался по сей день образ святого Феодосия. Учитель духовной полноты и цельности, молитвы и дела, вытекающие из евангельского образа уничиженного Христа.
0: Святой преподобный Феодосий Печерский прославлен церковью как наставник монашествующих и российской земли пресветлая звезда, пастырь добрый, князьям учитель правой веры, вельможам твердое защищение, милосердный отец сирот, теплое заступление вдов, утешение скорбящим, сокровище нищим, лестница монашескому лику, возводящая на высоту небесную. Предуведав заранее свою кончину, святой Феодосий отошел ко Господу 3 мая 1074 года, 65 лет от роду. Он был похоронен по своему желанию в выкопанной им самим пещере, в которой он уединялся во время Великого Поста. Мощи его были обретены нетленными в 1091 году, 14 августа, а к лику святых он был причислен в 1108 году. От преподобного Феодосия дошли до нас 6 поучений, 2 послания к великому князю Изяславу и молитва за всех христиан.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу.
1: Послушайте рассказ преподобного Нестора об обретении и перенесении мощей этого святого из пещеры, где он был погребен, в Успенскую церковь Киево-Печерской лавры и о последующей затем канонизации преподобного Феодосия. Наш первый летописец, преподобный Нестор, сам был монахом Киево-Печерского монастыря, свидетелем и участником описываемых им событий. Передаем его рассказ.
0: В 1091 году все иноки Пречистой Печерской лавры, собравшись вместе со своим наставником игуменом, единодушно порешили перенести мощи преподобного Феодосия. И все единогласно друг другу говорили: «Подобает нам, братья, всегда перед очами своими честную гробницу отца нашего Феодосия видеть и достойное поклонение всегда ему творить, как истинному отцу и учителю. Негоже лежать преподобному отцу нашему Феодосию вне монастыря и церкви своей, потому что он основал ее и чернористов собрал». И совет сотворив, немедля повелели устроить место, где положить мощи святого, и гробницу каменную поставили. В это время приспел праздник Пречестного Успения Святой Владычицы Богородицы, и за 3 дня до праздника Божией Матери повелел игумен в пещеру идти, чтобы то место отметить, где лежат мощи святого отца нашего Феодосия. По благому изволению и по повелению игумена я, грешный Нестор, сподобился быть первым, кто увидел святые мощи Феодосия. Да будет вам известно, что истинную правду поведаю я, так как не от кого-то другого это слышал, но сам был зачинщиком этого дела.
1: Пришел игумен и сказал мне: «Пойдем, чадо, в пещеру к преподобному отцу нашему Феодосию». И пришли мы в пещеру втайне от всех. Когда рассмотрели мы, куда копать, и обозначили место, где раскапывать, в стороне от входа, то сказал мне игумен: «Никому не сообщай об этом, кроме того, кого по своему желанию возьмешь себе в помощники. И пусть не знает об этом ни единый из братьев, пока не вынесем мощи святого из пещеры». Был вторник. Поздно вечером взял я с собой 2 монахов, мужей особо добродетельных, и втайне от всех пришли мы в пещеру, и, сотворившись поклонами молитвы, принялись за дело. Начал копать я, и, потрудившись много, поручил продолжать другому брату. И так раскапывали мы до полуночи, и не могли обнаружить мощей святого.
0: И начали мы тужить, и, плача, решили, что не хочет объявить себя святой. И тут пришла мне на ум мысль, что не в ту сторону копаем. И я, взяв мотыгу, начал снова усердно копать.

И пришел игумен с двумя иноками. И когда раскопали как следует и наклонились, то увидели, что лежат его мощи достойны его святости, и все части тела целы, и тление не тронуло их, волосы присохли к голове его, лицо же преподобного светло, очи закрыты, и доброгласные уста его сомкнуты. Итак, возложив на одр святые его и честные мощи, вынесли их из пещеры. На другой же день, изволением Божиим, собрались вместе епископы и пришли к пещере, имена же их Ефрем Переославский, Стефан Владимирский, Иоанн Черниговский, Марин Юрьевский, Антоний Поровский. И игумены из всех монастырей с множеством чернорисов пришли, и люди благочестивые, и взяли причестные мощи святого Феодосия из пещеры с множеством свечей и фимиамным каждением. Множество народа со свечами в руках пришло из города встречать святого и принесли его в богосозданную и пречистенную церковь, и возрадовалась пречистая церковь, восприяв своего служителя. И было видно в церкви, как свет свечей сиял ярче дневного света. Прикасаясь к святому, святители лобызали мощи его, иереи, припадая к нему с любовью, целовали, пришедшие же вместе с народом иноки прикасались к остаткам одежды святого, песни духовные к Богу восцелая и благодарственное хваление святому принося. И так положили его в его церкви Божией Матери в притворе по правой стороне в 14-й день месяца августа, в четверг, в час дня, и светло отпраздновали день тот.

0: В 1108 году игумен Феоктист начал с мольбою просить благоверного великого князя Святополка, чтобы стали поминать имя святого и преподобного отца нашего Феодосия, игумена Печерского, в синодике, то есть в списке святых, ибо Бог так соизволил. Святополк с радостью обещался сделать так. Зная житие его, Святополк сам начал всем рассказывать о деяниях преподобного Феодосия. И свершил это митрополит, повелев всем епископам вписать имя святого Феодосия в синодик. И все епископы с радостью вписали имя святого преподобного отца нашего Феодосия в синодик и поминают его на всех соборах и до ныне.
1: Я же, грешный и недостойный раб его и ученик Нестор, недоумеваю, как достойно восхвалить доброе его житие и воздержание, но скажу хотя бы немного. Радуйся, отче наш и наставник, мирскую суету отвергнувший и молчание возлюбивший. Радуйся, послуживший Богу в тишине и в монашеском житии, преисполнившись божественным даром. Радуйся, отче, пощением вознесшийся и плотские страсти возненавидевший, и мирские наслаждения и желания света сего отвергнувший. Радуйся, идущий по стопам высокомысленным во след отцов, молчанием возвышаясь и смирением украшаясь, в словах книжных находя веселье. Радуйся, укрепившийся надеждой вечных благ, которые и восприял. Радуйся, преподобно умертвивший плотское мудрствование, обличивший беззаконие и мятеж усмиривший. Радуйся, козни из сетей бесовских избегнувший. Радуйся, что с праведными отче почил, восприяв за труды свою награду. Радуйся, будучи наставником отцов печерских, ты сам следовал святых отцов учению и нраву, и воздержанию, и божественному их молитве-предстоянию. Более же всего...

подражал великому Феодосию обычаям и житием, уподобившись житию его и следуя его привычкам, стремясь от одного дела к другому, лучшему, обычные молитвы к Богу вознося, как благоуханный аромат, как ладан благовонный к отделам молитвенным. Радуйся, победившие мирские похоти и миродержца князя тьмы века сего. Радуйся, поправшийся противника дьявола и козни его победивший, твердым помыслом оградившись от вражеских его стрел. Радуйся, укрепившийся оружием крестным, непобедимой верой и помощью Божией. О, честный пастырь Христова стада, богомудрый Феодосий, молись за нас, и чтобы избавились мы от сети вражеской и от дьявола, охрани нас своими молитвами о Христе Иисусе Господе нашим. Ему же подобает честь и слава и поклонение с обезначальным его Отцом и с пресвятым и благим и животворящим его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: прозвучал тропарь русским святым восьмого гласа обиходного распева в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Валентина Матвеева. Апостол любви. Воспоминания о митрополите Сорожском Антонии.

0: Осенью 1989 года митрополит Антоний приехал в Москву. Я разыскала его телефон и впервые решилась попросить о съемке. Он согласился сразу, говорил быстро, четко, по-военному, словно экономил мое время. «В четверг, 20:00, в гостинице «Украина». Вас устроит?» «Да», — отвечала я. «Четверг послезавтра. Надо было отпроситься с работы и найти в Москве камеру и оператора. Мои друзья по высшим режиссерским курсам, жившие в Москве, помогли мне. В четверг, 20:00, в холле «Украины» меня ждал человек с камерой, молчаливый, замкнутый, мне показалось, высокомерный. Он работал на центральном телевидении, корреспондентом в зарубежных странах. Мы поднялись наверх и увидели такую картину. В холле перед номером владыки сидели и стояли священники разных возрастов и, если так можно выразиться, званий. Очередь. Сердце у меня упало. Ровно в 20:00 в холл вышел митрополит Антоний. С улыбкой, оглядев всех нас, попросил священников подождать, а меня и оператора пригласил войти. Он отвечал на мои вопросы 2 часа. Оператор снимал. Где-то в середине беседы, когда один вопрос кончился, а другой я еще не задала, вдруг заговорил мой оператор. Охрипшим от волнения голосом он спросил, «А можно ли поверить в Бога, получив атеистическое воспитание? И только вот где-то к 50 годам начинаешь задумываться. Как вы считаете, можно креститься в 50 лет?» Владыка ответил, «Я думаю, что в противовес воспитанию какое-то переживание должно прийти. Знаете, может ведь, например, после того, как целую жизнь никого не любил и никогда не думал о том, чтобы кого-нибудь полюбить, встретить человека и вдруг оказаться помолодевшим и узнать, что значит быть влюбленным и иметь в себе радость, ликование зрелой любви. Можно полюбить и в 80 лет», — смеялся владыка. Через 2 часа владыка Антоний попросил закончить съемку. В холле его ждали люди. У каждого были свои вопросы к нему. Мы с оператором покидали гостиницу в приподнятом настроении. Я с чувством ликования. Первая съемка. 2 часа материала. А какие темы были подняты? Сдержанность оператора тоже куда-то делась. Он говорил с восторгом. «Вы успели снять перебивки?» «Ну, конечно. Вы видели, какая икона стояла перед ним на столе? Я снял ее крупно. Потрясающая икона». Прощаясь, мы договорились, что завтра он перегонит материал и отдаст мне кассету. Утром он позвонил и мертвым голосом сказал, что весь материал — брак. Брак по звуку, ничего исправить нельзя. Поверх голоса владыки наложился какой-то зуд и гул. «Я не знаю, что это такое, откуда взялось?» — в отчаянии кричал он мне. «Какими словами описать мое отчаяние? Их нет, таких слов». В апреле 2004 года, уже после смерти митрополита Антония, я рассказала об этой съемке редактору религиозной службы BBC, отцу Сергию Гакелю. Как он смеялся надо мной, как веселился. «Вы что, не знали, что в те годы весь второй этаж Украины был набит заглушниками и подслушниками? Ведь туда селили приехавших из-за границы. Я не знала». Кое-что все-таки осталось от той съемки, мы расшифровали текст и напечатали его на бумаге. Голос восстановить не удалось. Сегодня, много лет спустя, я перечитываю этот текст и поражаюсь его свежести, актуальности. Нестяжательство — это готовность не иметь ничего, но вместе с тем быть в связи взаимного уважения и любви с другими людьми, так что не умрешь просто. Как Павел говорит, у нас нет ничего, и мы всем обладаем. Именно потому, что нет ничего, потому что у него через руки все течет, ничего не задерживается, и поэтому руки свободны, сердце свободно, душа свободна, жизнь свободна. И как только ты свободен, тогда можно жить, тогда можно думать, чувствовать. И не бояться тоже, потому что как только у вас есть что-то, чем вы действительно дорожите, вас держит страх, как бы ни пропало. А тут нет, весь мир мой, потому что он не моя собственность. Это очень красиво, и это чувствовалось в наших священниках и в наших профессорах, которые жили впроголодь часто». Так вот, мне кажется, что из-за того, что мы не отказываемся или не отказывались в значительной мере от нестяжательства, от того, чтобы быть свободными от рабства, это то, что мы сделали с землей за последние полстолетия, потому что мы думали только о том, что нам нужно для того, чтобы жить хорошо. Мне нужны дрова — рублю, мне нужна руда — копаю. И мы превращаем мир, который весь прекрасен, в жертву нашей жадности, живой мир в мертвый. Я пишу это, когда весь мир смотрит по телевизору кадры погибающего от урагана Нью-Орлеана. Мародеры стреляют спасателей, вор тонет, обнимая мешок награбленного, раб умирает рабом. Он стяжал мешок, мешок сделал его рабом, он остался рабом награбленного даже до смерти. И вот это, мне кажется, нашим человеческим призванием, нашей ролью в жизни — освящать вещи, а мы их убиваем. Мы забыли, что мир потенциально священен, что мы можем сделать из него святыню, а мы его употребляем вот так. И основная духовная проблема современного мира — это переломить наше отношение ко всему тварному, вспомнить, что вся тварь нам вручена для того, чтобы мы ее вознесли к Богу. Я думаю, что это основная проблема, другие проистекают оттуда. Голод тут и там, конечно, от нашей жадности. Знаете, русская пословица говорит: «Не урожай от Бога, а голод от людей». Пора закончить цитату, но не могу остановиться. Одна из форм стяжательства, мне кажется, это неспособность дружить и вместе с тем желание использовать людей, которые вокруг тебя находятся, потому что пользоваться человеком вне глубокого отношения с ним — это кощунство в своем роде, это уродование человеческих отношений. В 1990 году я снова приехала в Лондон. В тот год я снимала фильм «Над вечным покоем». Это был трагический рассказ об уничтоженных петербургских кладбищах. В 20-е и 30-е годы прошлого столетия 22 кладбища были стерты, если можно так сказать, с лица земли, закатаны под асфальт, превращены в футбольные поля, в строительные площадки. Под ними лежали останки людей, и очень часто людей, составляющих гордость нашей страны. Фильм у меня не получался. Вереница фактов, количество их не переходило в качество. Это был просто реестр случаев вандализма, плоский, горизонтальный. Я мучилась. Мысль моя с трудом прорастала сквозь груду материала, никак не могла оформиться. Не было надмирного взгляда, духовной высоты, вертикали. И все время перед глазами стоял крест, у которого была только горизонтальная перекладина, и не было той, что уходит в небо. Что такое смерть для христианина? Что такое покойник? Что такое могила? Почему над ней нельзя надругаться? Ответов не было. Я задала эти вопросы владыке Антонию. Он заговорил, делая паузы, подчеркивая каждое слово, его глубину. Его глубокий, низкий голос я слышу и сейчас. Кладбище — клад. Хоронить — это значит хранить, словно некий клад до срока. Покойник — это же покой, покой от земных трудов, не смерть, а успение, сон. Для верующего человека кладбище не место, где закапывают трупы, а место, где ждут воскресения. Вот почему мы заботимся о красоте кладбищ. Убираем могилы. Здесь мама лежит. Она ждет, когда мы встретимся вновь. Слова падали, словно горячий воск со свечи, и тут же застывали, обретая форму. Они врезались в мою память. Я помню их и сейчас, 30 лет спустя, слышу скрытую силу и любовь в его голосе. Мне никогда еще не приходилось слышать подобное. И уже тогда, впервые глядя на его отрешенное лицо, на взгляд, обращенный внутрь себя, я поняла, что он вслушивается во что-то запредельное, вглядывается в такие глубины, которые нам неведомы. Я думаю, что неуважение к кладбищу и то отношение, которое мы встречаем и на Западе, и в России, к кладбищам, которые занимают место, которое, как кажется, могло бы быть лучше употреблено, происходит от разных причин. Во-первых, когда люди думают о кладбище, они думают о могилах чужих людей, о людях, до которых им нет никакого дела. не все ли мне равно, и поэтому, если эту могилу раскопают, то это значение особого для него не имеет. И люди очень бедны воображением и не думают о том, что, может быть, есть другой человек, вот, который стоит рядом с ними, для которого эта могила — святыня. Я говорю даже не в религиозном каком-то отношении, а место очень дорогое. Знаете, когда мой отец умер, у нас не было денег, чтобы купить постоянную могилу. Мы купили могилу на короткий срок. И потом, когда надо было переносить его останки, я должен был присутствовать на том, как эту могилу раскапывали и как оставшиеся кости собирали в маленький гробик. И тогда меня поразила одна вещь. Ничего не оставалось, кроме костей. Но когда я посмотрел на череп моего отца, это был он. Я мог бы его узнать по черепу. Если бы люди себе представляли, что вот их мать лежит, их отец лежит, брат, сестра, друг, знакомый, а если не собственный любимый человек, ими любимый человек, дорогой им человек, то этот человек дорог кому-то другому, и что нельзя ранить другого человека в самом глубоком его чувстве. Но это требует большого воображения и чуткости, которых сейчас очень мало бывает у людей, так же, как нельзя унизить, осквернить невесту, дочь, жену, мать любого человека, потому что тело человеческое является святыней. Это весь человек в каком-то смысле, потому что все, чем живет человек, приходит к нему через зрение, через слух, через обоняние, через живой контакт, через объятия любви, через удары жестокости. Наше тело не является просто случайной оболочкой нашей души или для неверующего, содержащим нашу психику. Наше тело — это в самом сильном смысле этого слова «мы сами». И вот если бы люди думали немножко более внимательно, более остро в этом порядке, они, вероятно, понимали бы, что могила — не просто склад умерших, что могила — это место, где лежат останки, которые настолько являются тем человеком, который когда-то жил и который был дорог кому-то, что нельзя относиться к этим останкам, будто это вещество, которое можно выбросить. Отснятый материал «Фильм над вечным покоем» мы посмотрели вместе с моей подругой Таней в Лондоне. С Таней Чемберс нас связывала давняя дружба. В 1962 году мы вместе поступили в аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Я на отделение кино, она театра. С первой встречи мы сблизились и 7 лет были неразлучны. Общие взгляды, общие пристрастия. Начиналась оттепель, и мы, хмельные от свободы, бегали по выставкам, театральным премьерам, доставали контрамарки в БДТ, и потом до утра в компании таких же, как мы, спорили ночи напролет об увиденном. Уже ходили по рукам книги Солженицына, уже были встречи с поэтами, диспуты, голова шла кругом от пьянящей свободы. В 1969 году произошли 2 события в нашей жизни — она вышла замуж за англичанина и уехала в Англию. Я поступила на высшие режиссерские курсы. Если бы не Таня Чемберс, я никогда бы не оказалась в Лондоне и не встретила бы владыку Антония. Я показала снятый материал Тани. Не знаю, что ее больше поразило, сам владыка Антоний или его беседа, только она была потрясена увиденным. «Ты должна снять фильм о нем», — сказала она твердо. «Я...» Эта мысль не приходила мне в голову ни разу. «Да, ты. Он же монах, его никто еще не снимал. Понимаешь ли ты, что он митрополит, правящий иерарх Русской Православной Церкви в Англии? Ты соображаешь, что ты говоришь? Ты должна снять о нем фильм». Таня вбивала эту мысль в мою голову, пока она не поселилась там. Я знала, как старцы, монахи относятся к съемкам. У меня уже был печальный опыт таких съемок. Нет-нет, и мысли такой нельзя допускать. Но все же мысль эта уже поселилась во мне. И вот однажды, собравшись с духом, я начала разговор с владыкой Антонием. Я осторожно предложила снять фильм. Нет-нет, не о нем, а о его детище, Суровской епархии. Он откликнулся сразу. «Очень хорошо. О епархии, о людях епархии. Я вам дам адреса наших приходов, они разбросаны по всей Англии. Вы познакомитесь с замечательными священниками, англичанами, принявшими православие». Он вдохновился, и я, осмелев, продолжала. Но нельзя снимать фильм о епархии, не сняв главу ее, то есть вас. А может быть, вы тоже дадите интервью? Он отмахнулся от меня. Там посмотрим. Благословляете? И владыка Антоний благословил. Уже давно шла перестройка. Уже давно никто не кричал: «Я вам покажу последнего попа». Уже прошло время, когда мне не хотели выдавать диплом на высших режиссерских курсах за то, что я сняла в фильме храмы, купола, колокольни и кресты, не зная о распоряжении Брежнева вырезать все это даже из старых фильмов. Но пробить в главке заявку на фильм о церковном иерархии, да еще живущем в Англии, было непросто. Мне было поставлено всего лишь одно условие для утверждения заявки, и значит, финансирование фильма. Патриарх Алексей II должен был обратиться письменно с просьбой разрешить съемки Кармену Николаевичу Медведеву, тогда главе Кинокомитета России. Не буду рассказывать, каким образом я получила такое письмо. За это взялась Алена Майданович, с которой я к тому времени познакомилась. Я до сих пор не знаю, как это ей удалось. Но письмо это, ксерокопия, конечно, до сих пор хранится у меня. Нам разрешили поездку на 5 дней. Но тут пришло письмо из Лондона от митрополита Антония. «Дорогая миссис Матвеева, мне доставляет удовольствие послать вам приглашение приехать вместе с вашей телевизионной съемочной группой в Англию с заданием для того, чтобы снять фильм о жизни русской православной епархии Московского патриархата. Мы не в состоянии оплатить ваш проезд в Англию и обратно, но мы можем предоставить вам и членам съемочной группы проживание у прихожан нашей церкви. С моими наилучшими пожеланиями и с надеждой снова увидеть вас. Преданный вам Антоний митрополит Суроский, глава Русской Православной Церкви Великобритании, Лондон, май 22, 1993 год». Это было сказочное предложение. Вместо 5 дней мы пробыли в Англии 5 недель. Мы собрались ехать в Англию со старой кинокамерой и без единого метра пленки. Отечественная пленка того времени была 100% бракованной. Мы решили сложить все свои командировочные деньги и купить там, в Англии, немножко качественной пленки. Мы понимали, что хорошо бы еще купить видеокамеру, но это для нас было невозможно. Но кто-то где-то сказал, что нам нужна видеокамера, и за день до отлета мне позвонил совершенно незнакомый человек. Он спросил: «Вы едете снимать владыку Антония, и вам нужна видеокамера?» Я ответила: «Нужна». Он сказал: «Мы вам дадим видеокамеру». «На каких условиях?» «Ни на каких. Ради владыки». С того дня началась цепь невероятных событий, удивительных встреч, поразительных везений, непредвиденных совпадений, которые все вместе привели к тому, что мы сняли фильм «Встреча», несмотря на все возникавшие трудности. Было трудно, ведь нас было только двое — я и оператор Виктор Петров. Не на что было нанять транспорт, и мы на себе таскали тяжелую аппаратуру. Иногда, оставляя ее прямо на тротуаре, уходили в сторону, чтобы выбрать точку съемок. Возвращаясь, мы видели полицейского. «Это ваша?» — спрашивал он. «Да», — кивали мы. «Извините», — произносил полицейский и уходил. «Вот так, не предъявите документы, ничем вы тут занимаетесь. Ничего». Как-то уже вернувшись в Петербург, мы смотрели отснятый материал, и Виктор спросил у меня: «Что ты вспоминаешь, глядя на эти кадры?» А на экране стая голубей садилась на Трафальгарскую площадь. Солнце дробилось в брызгах фонтана, молодежь сидела прямо на ступенях. Я вспомнила этот день. Очень болели ноги, и хотелось есть. «Да брось ты, это все забудется, а материал, вот он!» — закричал Виктор. «Мы сняли Лондон, мы сняли владыку Антония, мы сделали это!» Мы действительно привезли 21 час отснятого материала, и было совсем не важно, какой ценой он нам достался. Суроский приход не сразу принял нас, к нам присматривались, что это за птицы прилетели из России. из России, в которой происходило непонятно что. Мне нужны были интервью с прихожанами. У меня был уже достаточный опыт работы в кино, и я знала, что без долгого сближения, без чаепитий, разговоров, совместной работы, общей молитвы хорошего интервью не снять. Никто не откроется до донышка и не выплеснет то прикровенное, что не выразить авторским комментарием. Интервью в документальном фильме важнее дикторского текста. У каждого человека бывают минуты гениальности, и тогда он в слове может выразить полет души, стать голосом Бога. Но надо стать очень близким этому человеку, чтобы услышать его, не упустить мгновение. Староста прихода Анна Гарретт пригласила нас в гости. Нас поили чаем и показывали альбом с фотографиями. Она была ровесницей владыки Антония, и мы увидели фотографии, где они подростками были в лагерях скаутов. Лет 12-14, мальчики и девочки, снятые группами. Темный низ, светлый верх, все в галстуках. На черно-белой фотографии не видно, что они синие. Очень похожи на пионеров, только скауты, только во Франции, дети русских иммигрантов. Будущий владыка Антоний, Андрей Блум, всегда был старшим пионервожатым. Простите, командиром отряда «Витязей». Так у нас появились первые фотографии владыки Антония. Я уговорила Анну Гарретт отдать их мне на время, чтобы переснять на студии. В следующий приезд я их вернула. По понедельникам некоторые прихожане, мужчины и женщины, приходили в храм для уборки. Все обязанности были давно распределены. Одни чистили подсвечники, другие мыли и натирали пол, третьи работали в саду. Я тоже стала приходить по понедельникам. Мне доверяли самую простую работу — мыть каменный пол в коридоре. И почти всякий раз в разгар работы выходил владыка Антоний в стареньком подряснике, перетянутом солдатским ремнем, в легких сандалиях. Он перекидывался то с одним, то с другим, двумя-тремя словами. Потом все вместе пили чай с тем, что принесли из дома. Иногда владыка присоединялся к нам. Как я уже сказала, он жил при храме, за алтарем. Квартира, собственное жилье появилось поздно, и он любил повторять «живу, как у Христа за пазухой». Ближе ко входу в его жилье стоял стул, на который складывали почту для владыки. Всякий мог положить туда письмо, записку или книгу, подарок из России. Часто стеклянные банки с едой. У владыки не было ни келейника, ни секретаря, ни повара. Ел он один раз в день и был неприхотлив в еде. Осмелев, я тоже как-то принесла тушеные овощи и поставила под дверь. Дважды в месяц, по четвергам, в 19:00, владыка Антоний вел свои знаменитые беседы с прихожанами. 1-2 маленьких магнитофона ставили перед ним на стол. Позднее, когда появились любительские видеокамеры, прибавились штативы в проходе между стульями. Перед столом стояло старое резное деревянное кресло, принесенное из алтаря. Он ставил на него маленький портфель и поворачивался лицом к алтарю. Он молится. Медленно, с остановками, словно прислушиваясь к тому, что сказал. Он произносил слово и замолкал. А слово оставалось, не исчезало. Оно словно обретало плоть, становилось ощутимо. Молитву он произносил, словно впервые, прислушиваясь, внимая тайному смыслу слова. И смысл этот в молчании становился явным. Эти глубокие паузы между словами, между строками исторгали нас, пришедших с улицы, из шума, из суеты, и переносили в мир иной, где время течет по-иному, слова редки и цена им иная. Тайный смысл слова обнажался, становился явным. Его низкий голос звучал под огромными сводами храма, отражаясь от купола над алтарем, к которому он стоял лицом. И казалось, что оттуда, из-за алтарной преграды, слово произносил сам Господь. Затем он поворачивается к нам, достает из портфеля свой магнитофон и часы, заводит их, ставит перед собой. Все это происходит в глубокой тишине, в молчании, когда люди ждут чуда. Тут наступает страшный для меня момент. Я должна нарушить тишину. Я встаю и делаю несколько шагов. Мне нужно прикрепить на его одежду микрофон-петличку. Я шепчу: «Простите, владыка, это нужно для России. Там все ждут вашего слова». И потом, всякий раз, как я закрепляла микрофон на его груди, он, обращаясь к прихожанам, говорил: «Простите, пожалуйста, это для России». И непонятно было, шутит он или нет. Он садится, закрывает лицо руками и минуту молчит. Камера включена, микрофон работает. Он пишет тишину. Затем владыка начинает: «Я сегодня приступаю к беседе о Божией Матери не только с трепетом, но и страхом. Как страшно приблизиться к такой святыне с таким чувством, что даже думать о Божией Матери, говорить о ней так дерзновенно, что я собой как бы не могу показать глубокое мое непонимание ее чистоты, ее святости. И однако я считаю, что надо сказать о ней, чтобы поглубже, яснее всем нам понять все, что мы способны понять о Божией Матери. Я с вами стараюсь поделиться тем, что за многие-многие годы сложилось у меня в сердце, в уме, в надежде, что то, что я скажу, разбудит в вас ваш собственный опыт, который, может быть, превосходит мой бесконечно и чистотой, и святостью, и глубиной понимания. И поэтому помолитесь о том, чтобы не осудил меня Господь за то, что я смею говорить о пречистой Его Матери».
1: Страница книги Валентины Матвеевой «Апостол любви» читала Ольга Волынкина. Продолжение следует.

В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «До мажор» из цикла «24 прелюдии, опус 11» Александра Николаевича Скрябина.

0: 5 августа – День памяти протоиерея Павла Адельгейма.
1: У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. 8 августа 2013 года в храме Жон Мироносец в Пскове прощались с протоиереем Павлом Адельгеймом.
2: Господу помолимся. Яко ты си воскресенье, живот и покой усопшего раба твоего, новоприставленного, убиенного протоиерея Павла, Христе Боже наш, и тебе славу высылаем с обезначальным твоим отцем и пресвятыми благими, животворящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков.
3: Слово высокопреосвященнейшего Евсевия, митрополита Псковского и Великолукского, на отпевании Павла Адельгейма. Как сильный гром ударил с высоты, так известие о кончине, трагическом убийстве протоиерея Павла ударило и пронизало все наше существо. Смерть человека всегда вызывает тяжелое чувство у родных и близких, а смерть священника, да еще убийство его, приводит в ужас всех тех, кто знал своего духовного отца, протоиерея Павла. Знали многие люди, не только в нашем городе, но и за его пределами, и даже в других странах. Его священническое служение, слово слушали сотни людей. Жизнь его была многогранна. Не по простой дороге он шел, но со священническим крестом он никогда не расставался. Его внезапная кончина, как трагедия, переживается всеми нами. Но жизнь и смерть человека в руке Божией. Будем об этом помнить и на всякий час просить Господа, да сохранит Он нас от внезапной смерти, а почившему протоиерею да дарует свою милость и да вселит его с праведными в своих небесных обителях. Вечная память протоиерею отцу Павлу, митрополит Псковский и Великолукский Евсевий.

0: Многие-многие десятки людей пришли ко гробу отца Павла.
1: Виктор Константинович Котков, житель Пскова, военный пенсионер. Отца Павла я давно знаю. Ну, уже сейчас крестного нету более года. Я его приглашал на его соборник. И когда у меня жена умерла, тяжело было, я приходил, с ним беседовал. Ну, что скажу, тяжело, конечно. Трудно поверить в это, что все случилось. Но я с своей болезнью к нему или болью приходил. Он сказал, рождаемся в мух в одиночестве, умираем в мух в одиночестве. Ну и то, что вот он с властями жил, не в ладу. Вот даже один пример приведу. Он попросил спилить деревья в администрации. Ему сказали, может, нельзя это там говорить. Бабушкина ночь. Вот Цицерский стоит, вот глава города. Вот сослуживец мой, подполковник. Дом офицеров, команду. Пошли в машину, да помоги. Ну. Это же городское дело, в принципе. Жаль. Таких людей очень жаль. Тяжело. Жизнь такая прожить. 75 лет отметить и такую смерть получить. Для меня это и удивление, и непонятие, и неприемлемо. Тяжело мне. Это просто нам, я хочу сказать, еще одна метка. Нам, вот, живущим. Дойдет ли до нас это, не дойдет? Извините.
2: Меня зовут Геннадий. Я с ним не был знаком, только так, ну, присутствовал при некоторых его службах. Ну и так иногда встречался в Писковичах и здесь. Вот эта смерть его, конечно, просто, я вам скажу, очень меня потрясла. Я узнал об этом буквально через 2 часа. Ну вот, к сожалению, вот наше псковское телевидение почему-то в тот день, значит, в тот вечер, в смысле, не удосужилось дать об этом сообщение, когда уже, значит, не только интернет уже кипел, соболезновал. И только на следующий день в утренних новостях они, значит, соизволили дать, так сказать, короткую заметку. Это очень печально. Ну и непрофессионально, конечно, они поступили. Может быть, и не по своей воле. Мне удалось положить цветы в его гроб. Конечно, он очень бледен. Хотя у него вообще такое светлое лицо. Очень красивое лицо. Просто сразу, ну, останавливается взгляд и приятно смотреть и наблюдать. Очень грамотный, очень высококультурный человек. Весьма интеллигентный, очень воспитанный, деликатный. Ну и добрый, самое главное, добрый и отзывчивый.
3: Хочу обратить внимание, что народу на удивление просто много.
2: Да, я согласен. Я немножко, я чуть попозже приехал, потому что отпевание началось в 8:30 утра, но я где-то уже, где-то около 10 был здесь. Да, на удивление много народу. И память о нем, и, видимо, очень много знакомых. И я смотрю, география, значит, людей, которые пришли сюда, очень большая. По крайней мере, весь северо-запад, его родина Ростов-на-Дону здесь присутствует. Ну, Москва, естественно, так сказать. Да, это удивительно, но это и понятно, потому что он достаточно известный человек. И много хорошего сделал для людей, и поэтому память о нем сохранили многие, поэтому посчитали своим долгом прийти сюда. Но это еще раз говорит о том, что наши люди неравнодушны. Вот. Это очень приятно. Царство небесное.
0: По окончании чина отпевания к собравшимся обратился протоиерей Роман Гуцу.
4: Мы сегодня больше скорбим даже не о том, что отца Павла так зверски убили, и он ушел в вечность к Отцу Небесному, потому что, вспоминая слова Священного Писания, мы можем подтвердить, что смерть мужу покой. Большее горе посетило всех нас с его уходом в вечность. И действительно, как же осиротела наша с вами псковская земля с его уходом. Кому теперь пойдут и обратятся эти тысячи людей, которые пришли проститься с ним у дорогого для них и каждого из нас гроба? И действительно, мы можем вспомнить один евангельский момент, который был в конце земной жизни Господа, когда он нес на своих плечах крест на Голгофу, а множество женщин видели эту ужасающую несправедливость и горько плакали об этом. И тогда Господь, превозмогая боль, сказал к ним такие слова: «Дщери иерусалимские, плачьте не обо мне, а о себе и о детях ваших». И мы можем сказать, что будем плакать и мы, и особенно многие женщины Псковской земли, которые пришли сегодня сюда, потому что с его уходом еще больше нам придется переживать и плакать о наших собственных детях и внуках, оставшихся без его духовного окормления. Вся жизнь отца Павла от начала до конца она была отдана Богу и церкви. В далеком Казахстане в отроческом возрасте он встретился с тогда живущим там великим старцем и духовником, преподобным Севастьяном Карагандинским, который ныне причислен к лику святых. И общение с ним, эти тайные ночные богослужения и потрясающий пример душепопечения о людях, которые он увидел в этом старце отце Севастьяне, навсегда покорил его сердце, и в нем созрело и укрепило желание служить Богу. Старец Севастьян Карагандийский, он был последним учеником великого оптинского старца Нектария, и поэтому через них отец Павел слышал и впитал в себя лучшие традиции оптинского старчества. Он поступает затем в Киевскую духовную семинарию, получает там духовное образование, даже становится послушником Киево-Печерской обители, но советские власти не позволили ему идти по этому пути, и это был промысел Божий для того, чтобы его жизнь не заключилась в стенах обители, а стала доступна и известна как можно большему количеству людей. Он принимает сан священника там, в далеком Казахстане, и начинает свое ревностное служение церкви. В 60-е годы он совершил беспрецедентный поступок, когда под видом ремонта храма, тогда уже в Узбекской СССР, практически отстроил новый собор. И власти не могли простить ему этого дерзновенного поступка, а затаили свою злобу. Он был заключен в тюрьму за религиозную пропаганду, которая тогда преследовалась по закону, была страшна для советской власти. В чем же она состояла? Да в том, что человек хотя бы на машинке печатал или от руки переписывал слова святых молитв и делился этим духовным сокровищем с людьми, ищущими Бога. Любую вину могла придумать власть, и она ее нашла. 3 года тюрьмы и лагерей вынес отец Павел своей жизни, и там в нечеловеческих условиях потерял ногу, стал инвалидом. Он вынес исповеднический подвиг, был действительно подобен древним мученикам и исповедникам, и годы заключения и тюрьмы не сломили отца Павла. В скором времени он переезжает сюда, на Псковскую землю, в 76-м году, и долгое время ищет здесь место для своего священнического служения. Когда местный уполномоченный узнал, кто приехал к ним на Псковскую землю, он сказал такие слова, что в городе отец Павел получит место только через мой труп. Случилось это при жизни отца Павла или нет, но мы без сомнения знаем, что отец Павел мужественно и бесстрашно пережил этого советского чиновника. Долгие годы скитаний, служение сначала в далеком Пушкиногорском районе, в Велье, затем промыслом Божиим и чудом он был переведен в Любятовский храм к отцу Владимиру и служил там вторым священником, затем получил настоятельство в храме Дмитрия Солунского в Пскове. А после этого нашел место продолжительного своего служения перед престолом Божиим в храме святого апостола Матфея в поселке Писковичи. Служение отца Павла в этом храме в Писковичах лично для меня особенно знаменательно и ценно, потому что и мой отец, преснопамятный протоиерей Сергий, многие годы служил именно там, в Писковичах. И вот так они сменили там друг друга, словно на боевом церковном посту. Отец Павел никогда не довольствовался одним требоисполнением и совершением только богослужения в ограде храма. Они были тесны и малы для него. И вот в Писковичах он строит первый церковный детский дом для кормления, для спасения жизни больных детей-инвалидов. И, наверное, к этому шагу побудила его многоскорбная жизнь, потому что он воспитывал больную дочь в своей семье, и страдания близких, страдания людей было особенно понятно и близко его сердцу. Я лично знаю, как многим детям, сиротам он помог. Помогал устраиваться в жизни, добиваться от государства положенных им выплат и пособий, вплоть до получения жилья и нахождения постоянной работы. Затем отец Павел увидел этот заброшенный тогда храм, в советское время совершенно разрушенный, без окон, без дверей, без сводов, и одним из первых на Псковской земле взялся тогда за восстановление этого храма, словно чувствовал, как необходим он в этом большом районе города Пскова на Завеличи. Действительно, многие десятки лет этот храм на Завеличи был единственным храмом в этом районе, очень востребованным и любимым местными жителями. Этот храм посвящен святым женам-мироносицам. В их жизни мы видим бесстрашный поступок, когда, узнав о смерти своего любимого учителя, они, как сказано в Евангелии, еще сущей тьме идут на гроб, пробираясь по пустынным темным улицам Иерусалима, забывая о том, что они рискуют жизнью, забывая о том, что у гроба римская стража, которая поставлена там отнюдь не для развлечения, а для того, чтобы покарать всякого, кто нарушит постановление римской власти о этом святом узнике. Они ни о чем не думали, они шли, чтобы отдать последние почести и любовь своему возлюбленному учителю и Господу. И вот отец Павел точно так же, как святые жены-мироносицы, в течение всего своего служения священнического бесстрашно и смело проповедовал о Христе. Еще в советское время его проповеди печатались за рубежом в тогда разделенной от нас зарубежной русской церкви, изданные там, доходили и до нас, и приносили огромное утешение и духовную радость. Святые жены, мироносицы, названы так, потому что они несли благовонное мира ко гробу Учителя и Господа. И отец Павел продолжил и повторил их подвиг, потому что миром и елеем своего благодатного слова многие тысячи каменных, ожесточенных сердец он смог смягчить, растопить лед человеческих сердец и обратить их ко Христу, помазав спасительным елеем Слово Божие. Отец Павел и здесь не довольствовался только служением в стенах храма. Он строит церковную школу, гимназию, православную школу регентов, и почти за 20 лет до современных событий начинает заниматься и в Писковичике здесь социальным служением в церкви, которая сейчас так оказалась востребованным и совершенно обязательным и естественным для современного положения церкви. Тогда это был риск, тогда это был отважный и смелый поступок, и в совершении его он пророчески опережал время и смотрел вперед. Отец Павел на Псковской земле, наконец, построил храм в Богданово при психиатрической больнице, потому что он, как никто другой из священников, понимал, что психические заболевания так трудно отличимы от духовных болезней, и именно этой категории людей нужна прежде всего духовная помощь и молитва к Богу. И вот когда мы вспомнили эти основные вехи его священнического служения, что же мы видим? Все, что начинал отец Павел, впоследствии забиралось от него, и он не мог продолжать свое любимое детище. С человеческой точки зрения это несправедливость, но с духовной точки зрения мы можем увидеть другой сокровенный смысл. Господь через неправду человеческую освобождал его от земных забот, от излишних хозяйственных, административных попечений для того, чтобы он смог совершать свое любимое дело душепопечения. И вот так Господь направлял его для того дела, совершая которое он остался бесконечно близок сердцу каждого из нас. В храме служить может любой священнослужитель. Управлять школой тоже может другой, даже не священник. Но вот души людские врачевать может только тот, у которого есть особый дар и талант, данный ему Богом. Отец Павел был выдающимся прекрасным священником, интеллигентным, очень внимательным. Он был бескорыстным, он был нестяжателем, который за всю свою священническую жизнь, более 40 лет служения, ничего не скопил и ничего не приобрел для себя. Никто из людей не может его ни в чем упрекнуть в нравственном отношении, потому что перед судом любым он был безупречен и не повинен ни в каких преступлениях. Следует внести ясность, что последнее время в этом храме святых жен Мироносиц нашла свое пристанище община, которая сформирована была по благословению отца Георгия Кочеткова, известного московского священника. Но отец Павел дал приют этим людям, этой общине в своем храме, не потому, что он до конца разделял эти взгляды. Я неоднократно служил с ним и в сане диакона, и священника, и в этом храме, и в Писковичах. Он никогда не позволял себе таких вольностей, которые могли быть в этом неомодернистском течении. Он никогда не выносил престол на середину.

мужественно до последнего своего издыхания нес свой священнический крест. Он выступал против бесправности духовенства. Он выступал за соборность церкви. Он выступал за то, чтобы каждый член общины был бесконечно дорог для церкви и мог влиять на ее жизнь. Вспоминая вот эти любимые моменты, за которые отдал жизнь отец Павел, мы можем перефразировать и сказать слова, которые произнес Господь тогда Павлу, бывшему гонителю, направлявшемуся в Дамаск: «Савл, Савл, как трудно тебе идти против рожна!» Но он шел до конца, и последние минуты и секунды его жизни они увенчались мученической кровью. Выше этого жребия нет ничего на земле. Когда страдали древние мученики, крещены многие не были, и церковь никогда не ставила вопрос, а как же признать их святость, когда они не крестились в купели крещения, потому что для всех было очевидным, что мученическая кровь очищает человека от всякого греха. И вот в этой страдальческой, мученической кончине мы видим венец жизни и подлинное украшение священнического служения отца Павла. Он завершил тот подвиг мученичества, которому был призван в 60-е годы, попав в советскую тюрьму. Господь словно еще на 40 лет продлил временно его жизнь, чтобы запечатлелась она мученическим подвигом. В наш 21 век, в век демократических свобод и высокой защищенности человеческой жизни, священника убивают средь бела дня, словно скот на бойне. И вот этот безумный убийца, совершивший этот вероломный поступок, ведь он до этого-то нигде психически больным не признавался, ни в одной клинике нигде не было засвидетельствовано о его умственной ущербности и неполноценности. Мы знаем, что исповедовался он до этого вопиющего убийства отцу Павлу. Мы можем догадываться и предположить, с одной стороны, в каких грехах исповедовался этот недоучившийся, наверное, выпускник ВГИКа, что понадобилось потом, после исповеди, убрать с дороги отца Павла, как невольного свидетеля, может быть, его страшных и беззаконных дел. С другой стороны, мы содрогаемся от мысли о том, как мгновенно может человека, лишенного благодати Божией, объять одержимость, которая затмевает сознание, порабощает волю человека и ведет к страшным поступкам, оправдание которым не может быть на земле. И вот своей мученической смерти отец Павел продолжил подвиг оптинских монахов, которых зверски зарезали почти так же в Оптиной пустыне в день Святой Пасхи. Он повторил подвиг московского священника Даниила Сысоева, которые бесстрашно умерли за Христа и были верны ему до последней капли своей крови. Однажды Господь говорил апостолу Петру, который храбро утверждал о том, что никогда не отречется от Господа. Он говорил: «Петр, настанет время, когда им тебя пояшет и ведет, а мы же не хочеши». Мать сыновей Завидеевых однажды просила дерзновенно Господа: «Позволь, чтобы один мой сын сел у тебя в царстве по праву».

сторону, второй по левую. И он говорил: можете ли креститься крещением, которым я крещусь, и пить чашу, которую я пью? И тогда говорил Господь, прозревая мученический подвиг своих апостолов: чашу, которую я пью, и вы сможете пить, и крещением, которым я крещусь, и вы сможете креститься. Как же опасна жизнь христианина, особенно священника в современное время, как ненавидит нас дьявол, который воистину, по словам апостола Павла, ходит как лев рыкающий, ища кого погубить. И чтобы не подпасть под это демоническое, страшное влияние бесовское, спасение человека только в церкви, только во Христе, только тогда, когда он причащается святых Христовых тайн, и его сердце является не пустым, а занятым Богом. Вечная и блаженная память тебе, досточтимый собрат нас, отец Павел, царство тебе небесное, вечный покой, и помолись за нас там пред престолом Божиим, чтобы не осиротела твоя любимая псковская паства, Аминь.

0: Протоиерей Павел Адельгейм был погребен на Мироносицком кладбище. Псков, 8 августа 2013 года. Александр Ратников. Специально для Радио Град Петров.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами радио «Град Петров», программа «Культурная реакция». Ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях философ Александр Куприянович Секацкий.
1: Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Хочется поговорить вот на эту тему интересную. Нужны ли...
1: миру обновления.
0: Вот. Первый мой вопрос. Да или нет? Нужны или не нужны?
1: Абсолютно точно нужны. Мир нуждается в обновлениях.
0: Но ведь мир нуждается в обновлениях всегда, просто потому, что прошла зима, настала весна, а потом будет лето и осень. Но тогда у меня вопрос. А вот такого рода обновления, которые имеют циклический характер, они считаются обновлениями или нет?
1: Да, и они считаются обновлениями, хотя имеют имя регулярности, периодичности. Но вообще говоря, обновления, они... во-первых, всегда носит характер инициации, а во-вторых, мне кажется, мы сможем разобраться, какого рода обновления нам важны и нужны, что может быть их альтернативой, можно ли вообще отказаться, обойтись без обновлений, тем более, что тут напрашивается и слово «мутация», и ясно, что далеко не все перемены к лучшему, и... понятно, что этот вопрос принципиально важен. Ну, может быть, даже два микросюжетика могут пояснить нам суть дела. Ну, с одной стороны, это знаменитая триада индуистских богов – Брахма, Вишну и Шива. И мы помним, что Брахма создает мир посредством пахтания первичного океануса, мутовкой миру. И он создает его в труде, как известно. Да? Знаем мы и... окончание этого всего – это Шива, разрушитель, который разрушает мир в танце. Но обычно забывается вот это среднее звено, а это Вишну, хранитель мира, который хранит мир каждое мгновение с тем же усилием, с каким Брахма его создает.
0: И с каким Шива его потом разрушает.
1: Но проблема в том, что сколько бы усилий ни прилагал Вишну, рано или поздно приходится звать Шиву. То есть, парадоксальным образом, мир, который, как бы, так сказать, хранится изо всех сил, волей-неволей накапливает искажения, шумы. Иногда это называют изящным термином «конечные продукты метаболизма». И вот с ними нужно что-то делать. И это именно то, что происходит тогда, когда мир идет своим чередом, когда генезис торжествует над поэзисом. Соответственно, сколько придется ждать Шиве, неизвестно. Рано или поздно за ним пошлют. Сама Земля может взмолиться, что все, надо что-то делать. И, как известно, Шива в своем танце разрушает, опрокидывает в небытие все слои, которые уже как бы поражены вот этими конечными продуктами.
0: Но за ним ведь опять все равно придет... Брахма для того, чтобы заново строить.
1: Совершенно. Во-первых, придет Брахма. Во-вторых, как бы останется то, что уцелело после разрушения. А это и есть нечто принципиально важное и главное. Да?
0: А как ты думаешь, то, что уцелевает, это лучшее или то, чему повезло? Понимаешь, да, про что я?
1: Нам хотелось бы, конечно, чтобы это было лучшее, но вполне возможно, это то, что для нас по ту сторону добра и зла. Возможно, что это какие-то вещи, которые мы сейчас не можем оценить, но суть-то в том, что в любом случае обновления, они направлены, среди прочего, на предотвращение неизбежного процесса износа, инерции, прихождение в негодность, то есть, и вот это очень важно иметь в виду, что обновление не есть первые попавшиеся мутации, они-то как раз обычно приумножают шумы, это и есть накопление искажений. Обновление – это, среди прочего, то, что как раз препятствует силам инерции, то, что иногда действует под девизом «иначе мир не спасти». Вот вспомним христианство. Ведь, по сути своей, христианство было величайшим обновлением мира, и в значительной степени все оно так и выстроено, вплоть до самого названия Евангелия, что, вообще говоря, означает «свежая новость». И понятно в этом смысле, что сами эти христианские важнейшие идеи, что последние станут первыми, что, как Иоанн Креститель говорил Иисусу, тот, кто пришел позднее меня станет первее меня. То есть тут перед нами вот эта идея обновления, уподобления себя детям, сбрасывания всего, всей шелухи, которая к этому времени в мире образовалась. И, соответственно, это явным образом стратегия обновления, которая и покорила мир. Мир уже основательно зарос вот всеми этими отходами собственного производства, всеми этими причитаниями по ушедшему золотому веку, наросшими иерархиями. И вдруг все это ничего не значит. Живите здесь и сейчас. По принципу «оставь заботы свои, иди за мной».
0: Пусть мертвые погребают своих мертвецов.
1: Совершенно верно. И каждому дню давлеет злобой. То есть это было, это воспринималось именно как новость, как нескончаемая новость. И первые адепты, первые христиане, они так и говорили: вот она, хорошая новость, слушай, что произошло. Слушай, что произошло, кто пришел и кто победил смерть. Этот удивительный формат обновления мира свидетельствует о том, что, в принципе, это важнейшая вещь, составляющая. Но как бы в том-то и дело, что, в общем, наряду с этой тенденцией чрезвычайно важно сохранить обновленное в нестареющем виде, то есть в некотором противодействующем времени виде, и удержать то ценное, быть может, то сохраняющее наш потолок возможностей дело или вещь, которая способствует тому, чтобы этот мир по-прежнему имел ширь, смысл, объем. И мы знаем, что и наряду с этой тенденцией христианства, да, с его вечно обновляющей тенденцией, была и вторая, это напротив.
0: Сохраняющая.
1: Да, сохраняющая, это коммуникация с мертвыми, это канонизация, это мощи, и это была не менее важная тенденция.
0: Конечно,
1: по-своему.
0: И потому, даже преемственность, да, Ветхого и Нового Завета.
1: Конечно, при всей их противоположности, они как бы были такими распорками, которые удерживали и могли, должны были удерживать мир в его неповрежденности.
0: Тогда у меня к тебе вопрос. Ну, мы же все-таки друзья и ученики, ну, я во всяком случае, Константина Семеновича Пегрова,
1: да,
0: который всегда говорил, что философия должна быть практической. Вот философия, она всегда имеет отношение к тому, как я проживаю свою жизнь вот здесь и сейчас. Как нам отличить? То есть мне очень нравится все, что ты говоришь, но вот в практическом смысле, как мне понять, к чему я должна прилагать энергию сохранения? А с чем лучше расстаться и как можно скорее? Вот где граница? Как различить подлежащее сохранению и подлежащее разрушению?
1: Вот парадоксальным образом, мне кажется, тут важен момент сопротивления и момент соучастия. То есть, мне кажется, что если ты понимаешь, что вот эта вещь, эта традиция, эта практика без моего участия не сохранится, то это как раз то, что стоит сохранить. То есть, в этом случае, парадоксальным образом, мы можем сказать, что, наверное, это действительно ценность, которую нужно сохранить, но не на автопилоте. То, что достойно сохранения, не сохраняется на автопилоте.
0: Угу.
1: Это парадоксальная вещь, да? Но это действительно действительно так.
0: Самое слабое – это всегда живое.
1: Да, а как бы то, что кажется нерушимым, то, в общем, стоит ли его сохранять? Рано или поздно оно осыпется, как осыпаются смыслы, не говоря уже про материальные носители. Да? То есть, удивительным образом, приложение наших усилий, нашей свободы выбора и свободы воли указывает на то, что должно быть сохранено, и это усилие сохранения в таком случае не менее творческое по своей сути, чем любая инновация. Тут, мне кажется, есть смысл даже обратиться к примеру с эволюцией, да, который мы, в общем, как бы при случае используем, но не вдумываемся в него. Ведь когда мы, например, рассматриваем запрос современной эпохи, а запрос современной эпохи очень прост – избавиться от обременений, так называемых, от всех этих загрузок, трудностей.
0: Комфорт. Обеспечить себе комфорт. Как бы так.
1: Ну,
0: да?
1: Да, но даже не столько в этом смысле, а в том смысле, что вот это пресловутое наследие, думают они, эти, так сказать, уже вступившие в жизнь поколения, что оно, кроме скарба, жалкого ничего собой не представляет, и зачем нам все эти достижения истории, какие-то обветшалые тексты, какие-то странные практики. Давайте это все обременение сбросим, и, соответственно, тогда мы спокойненько пойдем налегке. И мир получит радикальное обновление. Но что говорит нам эволюция? Эволюция нам говорит, что вообще-то возможность сохранять приобретенное, даже в неком иногда скрытом виде, в виде рудиментов, это невероятно важная вещь. И если происходит так называемое редуцирование, ну, есть же там продуценты, консументы и редуценты. Так вот, то тогда, если происходит редуцирование, то, с одной стороны, это перед нами не что иное, как обновление, потому что мы что-то сбрасываем, мы избавляемся от отягощений. Но, с другой стороны, это, безусловно, инволюция. И здесь очень ярким примером, на мой взгляд, он мне почему-то нравится, этот пример, являются так называемые вторичные анаэробы.
0: Это могу пояснить. Такие микроорганизмы?
1: Да, это древнейшие организмы, анаэробы на самом деле, которые, в отличие от аэробных существ, использующих...
0: Без воздуха могут,
1: да,
0: жить.
1: Которые используют кислород для дыхания. Анаэробы обходятся без воздуха. Более того, для них кислород – это яд. Ну, это мощнейший окислитель. Это так называемые сине-зеленые водоросли и еще примыкающие к ним бактерии, именно анаэробные. Так вот, эволюция шла в направлении того, что мы все-таки преодолели эту трудность, и страшный яд, посредством которого окислялся мир, кислород, научились использовать для дыхания. Жизнь приложила для этого усилия. Однако некоторые микроорганизмы, они как бы нашли себе новую облегченную среду обитания, а именно кишечник млекопитающих, включая человека, и проникли туда. И вот там-то выяснилось, что эта возможность дышать кислородом обременительна. И они ее сбросили и стали вторичными анаэробами. То есть, оказавшись в нашем кишечнике, они, наконец-то, прекрасно герметизировались, отбросили все ненужные обременения и, собственно говоря, приспособились к новой среде обитания. И согласись, Марина, что здесь просто напрашивается параллель как бы с тем, куда новое экспериментальное
0: какое
1: человечество направляется.
0: Да, да, да.
1: Как им будет хорошо в кишечнике искусственного интеллекта. Можно будет сбросить столько обременений. Можно будет действительно сбросить такое количество ненужных навыков, которые все-таки еще как-то там следует запоминать. А тут ты просто пользуешься прекрасными питательными веществами, которые вокруг тебя, ну, в данном случае, они там в легком доступе, в поисковиках, никаких проблем, да. И избавляешься от этого странного умения, трудного умения перерабатывать атмосферу.
0: Думать, читать, сортировать.
1: Конечно, то, чем занимались предки, которые...
0: А тут ты так вот хотите, да? Да, хотим.
1: Да.
0: Искусственный интеллект тебе выдаст.
1: Да, так у предков была какая варварская архаическая среда обитания. Они жили в состоянии контактного проживания.
0: В библиотеку ходили.
1: Ходили в библиотеку, они не боялись, не знаю, карнавалов, вечеринок.
0: В магазин ходили,
1: конечно,
0: представляешь?
1: И при случае могли похлопать друг друга по плечу, и могли громко разговаривать.
0: Ну, да,
1: конечно,
0: да.
1: У них такая среда обитания была. Но, предположим, если мы рассматриваем эту новую среду обитания, условно говоря, пока это среда электронных пастбищ, то там, в общем, контактное проживание
0: стерильно,
1: особо...
0: Стерильно все, безопасно.
1: Да, да. И вот тебе ответ на вопрос о обновлениях. Вроде бы обновление произошло, вроде бы сбросили все эти обременительные навыки архаического уходящего поколения, и в новой прекрасной среде обитания они действительно не нужны, и ты можешь без всяких усилий, пользуясь отлаженными сетями поставки, как бы так называемой пищи духовной, ну, она же, в общем-то, в каком-то смысле все равно сохранит имя пищи духовной, хотя это будут просто информационные потоки. И тут-то, мне кажется, мы, наконец, начинаем осознавать, какого рода обновлений так требует современный мир. Да? И и начинаем осознавать, что сброс исторического измерения, например, образование чистой плоскости, где все происходит сейчас, зачем типа современным вторичным анаэробам, зачем им знать, что там происходило, тем более во всей этой исторической перспективе в Древней Греции, в Риме, на Руси, в России.
0: Кто они нам такие?
1: Да, да, да. Зачем коммуникация с мертвыми, с великими мертвыми, а именно с писателями, поэтами, которых уже нет, но как бы, но люди оставались людьми до тех пор, пока коммуникацию с великими мертвыми поддерживали. И, соответственно, получается, что этот прекрасный ход в сторону вторичных анаэробов может быть представлен как обновление, с гордостью сказать, что все, мы избавились от этих всех вериг, предрассудков и всего прочего. У нас на электронных пастбищах так не принято. А наша прекрасная новая среда обитания, не будем в очередной раз ее называть по имени, и наша прекрасная духовная пища, и ее тоже не будем называть по имени, она нас вполне устраивает, и тем самым мы как бы вышли за пределы ветхой материи, и вот теперь то-то удивительная альтернативная среда, в которой мы живем, это результат нашей воли к инновациям. Это то, от чего мы, наконец, избавились.
0: Какой!
1: Но ведь похоже на правду.
0: Слушай, ну не то, что похоже, а прям до пугающего похоже. И когда вот мы обсуждали с тобой эту тему обновлений, вот я сразу вспомнила, что стоит мне открыть мой телефон, и тут же он начинает мне предлагать, давайте мы вам установим вот такое обновление и вот сякое. А я ему говорю нет, потому что, ну, здесь есть еще такой момент. Одно дело, когда мы вступаем в какие-то значимые отношения с миром. И вот то, что ты говоришь о хрупком, которое взывает к моему участию, вот я это очень как-то понимаю, чувствую, и мне это кажется очень важным. Потому что для меня мир делится на то, что обойдется без меня, и это могут быть прекраснейшие вещи. Но туда придет очень много других людей, и они как-нибудь справятся. Но есть какие-то вещи, которые не обойдутся без меня. И это может быть что-то даже совершенно незначительное и не слишком какое-то изящное и интеллектуальное, но это то, что взывает ко мне лично, что требует моего участия, а не просто присутствия какой-то человека-единицы. И я всегда выбираю вот это второе. Оно может быть очень скромным, но оно мое. И мне кажется, что вот эта картина мира, где действительно выровнено это самое электронное пастбище, это картина леденящая кровь, если честно. И тогда ты уже задумаешься, а я что хочу? Комфортабельного существования в прямой кишке искусственного интеллекта? Или я хочу вот по-прежнему биться, страдать, трудиться, но находиться под солнцем на земле, под небом, это очень реальная перспектива оказаться перед лицом такого выбора. Потому что мне кажется, что мы, ну, то есть вот эти странные реликтовые существа, которые ходят в библиотеку и
1: практикуют контактное проживание.
0: Да, вот я предпочитаю, хотя мне говорят многие мои молодые друзья, ну зачем ты ходишь в магазин? Можно же взять вот приложение, и тебе под дверь принесут. А можно я все-таки возьму и понюхаю вот этот самый помидор, который я собираюсь есть, а не закажу его по картинке? Я хочу вот выбрать, я хочу посмотреть в лицо и улыбнуться кассирше. И потом вопрос, а ради чего мы высвобождаем это время? Чтобы еще на другой странице телефона потычить? Ну, я лучше в магазин схожу. То есть получается, что мы становимся таким каким-то отверженным племенем, понимаешь? Потому что мы с тобой не годимся на пастбище электронное.
1: Не возьмут.
0: Нет. Потому что разрушительный элемент. Там же должно быть все правильно, культурно и дисциплинированно. Угу. Таких не пускают.
1: Да, но все-таки очень важно еще этот тезис, его нужно, может быть, даже и повторить, о том, что не только как бы такая чистая авторизация, так называемая, или преодоление планки копирайт требует творческих усилий, но именно сохранение избранного для тебя требует не меньших и еще больших творческих усилий. Ты же ведь не все подряд сохраняешь, но и не обязательно на каждом пустом месте обозначать свой копирайт, что, грубо говоря, не обязательно на каждом месте нарушать равновесие всего прежде сказанного. Иногда есть смысл его и сохранить, и это будет тоже точно так же твой выбор. Он парадоксальным образом требует не меньших, а даже больших усилий. Я помню, как меня когда-то поразила беседа с одной из студенток нашего Института культуры, Кулькар, которая сказала, что вот студенты библиофакультета, по-моему, он так назывался, на практике их отправляют иногда в отдел древних рукописей, где они должны производить очень важную деятельность. Нужно осторожно перелистывать старинные рукописи.
0: Потому чтобы что если они не слеживались.
1: Да, если этого не сделать, то они гораздо быстрее превратятся в труху.
0: Да.
1: Вот, и для меня это было какой-то подсказкой, что либо ты будешь перелистывать сказанное, написанное, либо оно превратится в труху. То есть духовная продукция не хранится на автопилоте. И поэтому, когда мы говорим об инновациях и обновлениях, то это очень даже важное направление обновлений. Посмотри ты на эти вещи, да, и они, может быть, достойны того, чтобы ты свою авторизацию на них направил, чтобы перелистал, переосмыслил. Да, понятие «переосмыслить» ничуть не менее важно, потому что без переосмысления наступает спонтанное обессмысливание, если никто не переосмыслил. Какие-то вещи нужно перепонять, потому что нельзя их понять раз и навсегда, нельзя осмыслить раз и навсегда. Так устроены наши духовные продукты, наши духовные деятельности, наша реальность сознания. И это, на мой взгляд, дает нам как раз такой достаточно убедительный ответ, как быть с инновациями и обновлениями. А присмотрись, что это будет? Движение в сторону вторичных анаэробов, которые прекрасно сбросили все обременения. Будет ли это авторствование на пустом месте, как бы, которое, в общем-то, ничего не изменит? Или это будет твоя собственная выборка твоего динамического узора, твоего присутствия, где максима твоей воли или совокупность максим твоей воли, которые гласят: вот хочу, чтобы мир был и оставался таким. Но для этого недостаточно просто развести руками. Это требует усилий не меньшей, а иногда большей интенсивности, чем так сказать, усилия Брахмы. И поэтому быть, например, рыцарями хранителя Вишну совсем не такая уж пустяковая участь. Она в высшей степени творческая, и она действительно требует полноты присутствия.
0: Безусловно. И знаешь, мне кажется, что если мы все сделаемся писателями, то не останется ни одного читателя. И у меня вот сейчас такое ощущение, как ни странно, последние дни почему-то, ну не знаю, может, просто я подустала, но у меня такое чувство, что все хотят спеть песню, рассказать стишок, дать мне свою книжку, чтобы я ее прочитала, и позвать на свою выставку. Но я не могу столько всего вместить. То есть получается, что вокруг одни сплошные авторы. Но если я сделаю все, чего ждет от меня современный мир, да, который постоянно предлагает мне новую продукцию, то я никогда не добреду до своего там любимого, например, Эрмитажа. Потому что если отсматривать все новое, а когда ты посмотришь все старое? Если читать всю новую продукцию, которая нам предлагается, мы никогда не перечтем ни Пушкина, ни Данте, ни какого-нибудь Ильфа и Петрова, между прочим, тоже незабвенных. То есть получается, что вот эта установка мира на новое, она нас просто даже невротизирует немножечко.
1: Ну, и она облегчает, конечно, такое поверхностное авторствование, потому что если стерты отсылки, имена, если стерто наследие, да, и коммуникация с мертвыми прекращена,
0: ну да,
1: то
0: ты
1: вроде
0: можешь
1: бы
0: не укнуть что угодно, да, и будет нормально.
1: Вроде бы, поскольку никто ничего предыдущего не помнит, то кажется, а вот оно и инновация, да, а вот оно, надо же, такого еще никогда не было. И, ну и далее, как в этом тезисе философии Джонзи, да, что когда мне говорят, что совершенный человек — это тот, который никому ничего не должен, я возражаю, что речь идет просто о человеке с очень плохой памятью. И, соответственно, эта оригинальность, это попытки своих версий авторизации мира очень часто срабатывают только потому, что проделана очистительная работа сброса вот так называемых обременений, той великой коммуникации с мертвыми, того, что, может быть, действительно стоило бы удержать, над чем стоило бы поразмышлять. Может быть, твое переосмысление будет не менее важно и для тебя самого, и, как ни странно, для того мыслителя, которого ты переосмысляешь. Это да. будет для него своеобразный, так сказать, возврат в жизнь, ответный ход с максимумом благодарности от живущих для тех, кто когда-то нам это наследие оставил. И это, на мой взгляд, очень достойное направление обновлений.
0: Конечно. Это же конец второй главы Онегина, которую я безумно люблю. Когда Пушкин говорит, что там лестная надежда посмотрит будущая невежда на мой прославленный портрет и молвит, кто-то был поэт, «Прими ж мои благодарения, поклонник мирных аонит, о ты, чья память сохранит мои летучие творения, чья благосклонная рука потреплет лавры старика». То есть Пушкин был самый умный человек в России, так царь сказал, поэтому я могу храбро утверждать. И он все время обращается к нам. Ведь посмотри, ну, казалось бы, у него были прекрасные друзья, талантливые литераторы, да, которые с удовольствием читали друг друга они. И казалось бы, что ему этот потомок, тем более невежда, он же в нас не очень верит в том смысле, что мы сохраним уровень Золотого века. Но он говорит, дорогой потомок, какой бы ты ни был, ты мне друг. И я буду радоваться, если ты будешь заглядывать в мои летучие творения.
1: Да.
0: То есть они нуждаются в нас. Вот нам кажется, что там нам нужны Пушкин, Достоевский и не знаю кто еще. Но мы им нужны не меньше.
1: Конечно. То есть если нашу эту метафору, нашу отсылку с рукописями несколько расширить, да? Да, что нужно не только во имя спасения материальных носителей перелистывать страницы, но и во имя спасения смыслов переосмыслять их. То есть к ним вновь обращаться, к ним. Для этого, собственно, и требуется статус классики, который вовсе не является пустяком, вовсе не является какой-то чисто охранительной, консервативной установкой. Хотя, конечно, все бунтари-художники пытаются свергнуть классиков с их постаментов и пьедесталов. Но именно благодаря тому, что существует эта разновидность светской канонизации, причисления к статусу классиков, именно благодаря этому существует и особый режим чтения, особый режим внимания, просмотра. Потому что в чистой состязательности инноваций этот режим не существует, его невозможно включить. Необходимо заранее знать, что да, а вот это классика. Здесь сошлось столько прочтений, столько аллюзий, ассоциаций, да, что, может быть, нужно неспешно, нужно быть повнимательней. А некоторые вещи и некоторые смыслы могут быть извлечены только в таком режиме. Да. Они в режиме быстрого пробега не работают, не возникают, как говорил Витгенштейн, да. Невозможно представить себе верность продолжительностью в полминуты. Не существует она в таких диапазонах. Да. И также со смыслами, и также с тем постижением мира, и даже с реализацией нашей собственной воли к бытию в посмертии, нашего динамического узора, точно так же обстоит дело, поскольку, опять-таки, проблема не в том, где ты наклеил свой авторский ярлык, это осыпется очень быстро, а проблема в том, что ты выбрал, осмыслил, прочувствовал, передал дальше в том виде, в котором им можно пользоваться. И то, к чему ты прикасался, благодаря этому не рассыпалось в труху, или, по крайней мере, этот процесс замедлился.
0: Да, это все абсолютно так. И при этом еще я вот о чем хотела бы поговорить с тобой. О том, что все-таки это два каких-то разных режима. Вот действительно, вот этот постоянный какой-то неукротимый позыв на всем поставить копирайт, как ты говоришь, это же, мне кажется, продукт, ну, некоторого страха. Ну, то есть меня все время культура современная подталкивает к тому, что я должна высказываться. Я должна все время заявить о себе, что я люблю, что я не люблю. Нам очень важно ваше мнение, то да сё. Понимаешь, когда обо мне внешние инстанции как-то сильно заботятся, я всегда задаю, может быть, это подозрительность такая, вопрос, а зачем им это нужно? Потому что, ну, все-таки не бывает, что тебе раздают бриллианты просто потому, что ты хорошая девочка, и все хотят тебя порадовать. Когда тебе что-то настойчиво предлагают, это почему-то нужно предлагающему. И у меня какое-то стойкое такое ощущение, что вот это постоянное провоцирование всех нас к высказыванию, оно, во-первых, связано с контролем, потому что до тех пор, пока я сижу вот так тихонечко у стеночки, я совершенно отделена от репрессивных механизмов социума. Ну, сидит себе там бабулька, тетка и сидит себе. Но как только я начинаю высказываться, меня сразу сортируют, рубрикуют, маркируют и подвергают контролю. А вторая вещь, которая мне здесь чудится, она вот такого уже метафизического характера. Вот мне кажется, что когда что-то наполняется, оно начинает питать. Из него проистекает или свет, или там, не знаю, какая-нибудь прекрасная золотистая вода, или что-то такое. Но когда что-то все время выжимает из себя речь, оно пустое. Ну, то есть, вот, понимаешь, да, про что я? Поэтому мне кажется, что, может быть, иногда надо честно сказать, что, ну, там, вы большие сторонники обновлений, я за вас очень радуюсь. Но я пока можно посижу вот тут в стороне. Потому что мне кажется, что обновление, оно может быть спровоцированное. Но это, знаешь, как вот эти овощи и фрукты, которые там набрызгивают всяким разным, и они быстро-быстро-быстро растут. Но там мало толку. Все-таки все должно произрастать и созревать в своем каком-то режиме.
1: Да. И крайне важно еще все-таки, вот если чуть-чуть вернуться к этой вещи, в соответствии с которой одно дело воля к обновлению и необходимость обновлений, мы можем еще раз подчеркнуть, что оно требует еще каких инвестиций, как принято сейчас говорить, да, инвестиций присутствия. А другое дело некая пустая надежда на то, что все сохранится само собой. Угу. На то, что все, что является генезисом, а не поэзисом, так и будет в порядке генезиса возобновляться. Вот это как раз это пустопорожняя надежда, это то, из-за чего вынужден приходить Шива, потому что оно не сохранится само по себе. Сами по себе не сохранятся даже страницы рукописей, а уж тем более смыслы.
0: Конечно.
1: Они обветшают, они рассыпятся в труху, поэтому инновация – это в том числе выбор тех смыслов, за которые ты готов и готова вписаться.
0: Ну да, то есть иногда самая радикальная инновация – это, например, решение, не знаю, перечитать Шекспира.
1: Конечно, да, или Аристотеля, быть может. Да.
0: Аристотеля обязательно. Как говорит Пегров, опять же, наш любимый, у меня стоит Аристотель по-гречески. Да, это у него такая метафора культурного служения. Если человек хотя бы там иногда открывает Аристотеля по-гречески, значит, солнце взойдет. А иначе не знаем.
1: Да.
0: Это славная тема. Но еще вот о чем я бы хотела поговорить. Что касается какой-то нашей личной меры участия в социальных вещах, ну, тут понятно, да, вот мне очень понравилось вот это. То есть, если я вижу что-то такое, что без меня точно не сохранится, в это стоит вписываться.
1: Да.
0: Если я вижу что-то такое, что и без меня нормально там стоит какой-нибудь пирамида Хеопса, ну и пусть дальше стоит. Правильно я поняла? А вот что касается стратегии моих персональных. Ведь мы же тоже как личности, как люди, мы всегда стоим в такой точке выбора. С одной стороны, мне кажется, любому человеку, ну особенно маленьким детям, ну и всем остальным, очень удобно, когда вот все как всегда. Ну, это же приятно, когда, еще не открыв глаза, ты точно знаешь, что будет и в ближайший час, и в сегодняшний день, и даже вперед. И это, в этом много красоты. Но с другой стороны, если я буду только вот консервативно сохранять свой образ жизни, свои привычки, свое, то не получится ли, что я как-то начну усыхать и, ну вот, деревенеть в этом своем удобном, измеренном, устойчивом существовании?
1: Это не только может получиться, но и свершиться с неизбежностью.
0: Так.
1: В каком-то смысле, ведь тут с Декартом можно согласиться, что нет инерции простого существования, есть только инерция угасания, или, как мы бы сказали, инерция движения к мерзости запустения. Все силы инерции, они, ну, до поры до времени, на какое-то время, да, они тебе дают это ощущение легкости, свободы, что, когда все само собой вроде бы происходит, угу. И не нужно лишних усилий, и не нужно какой-то там суеты, да. Просто не утомляй себя понапрасну, посмотри, ну, да. Все чудесно. Но не так устроен мир, к сожалению. К сожалению, должен время от времени найтись кто-то, кто первым увидит опасность для этих так благостно данных нам сил, вернее, явлений, не требующих, так сказать, усилий, и подумает, пока другие поймут, что усилия потребуются, я уже это понимаю. И, пожалуй, я готов вступиться за то, чтобы и дальше было так. А если я не вступлюсь, то дальше так уже не будет. Что потихоньку нарастание мерзости запустения приведет к тому, что как бы вокруг останутся стружки, помехи, продукты конечного метаболизма, и потребуется явление Шивы для того, чтобы эту гигантскую конюшню расчистить. Поэтому-то столь непроста диалектика этого дела обновления и инноваций. Она действительно уникальна, и есть же две теории. Одна из них предполагает, ну, таких социальных теорий, в упрощенном виде одна из них предполагает, что, в принципе, вот есть инерция существующего, и что мне нравится, да? Как там Гройс анализирует, да, что вся русская интеллигенция на протяжении как минимум 2 веков была уверена, что так дальше жить нельзя. Секрет же состоит в том, что так дальше жить можно. И вот если в какой-то момент мы с этим соглашаемся, то и живем себе дальше. То есть это означает, что мы предполагаем, что простая инерция существования никуда не денется. Она на автопилоте, она на механизме самовоспроизводства. А революция требует, дескать, резкой авторизации мира, что вот все, так дальше жить нельзя, и вроде бы все было так хорошо, а вот ты со своей революцией, со своим обновлением все обрушил. А вторая теория, которую, например, Рене Жерар придерживается, в частности, в своих там «Священное» и «Профанное», она предполагает, что революция произойдет сама собой и с неизбежностью, если не будут действовать хранители существующего. То есть дело не в том, что должны быть какие-то злоумышленники-революционеры, которые все подорвут, а дело в том, что если не будет творческого сохранения, и если мы не будем прилагать те же усилия...
0: То Шива исполнит свой танец тогда.
1: Да, для сохранения того, что мы уже избрали, что нам нравится, что пока на автопилоте, но не навсегда. И это означает, что революция не столько дело отдельных решительных злоумышленников, как думали многие, сколько результат упущения и небрежения со стороны тех, кто должен держать сваи, кто должен удерживать основополагающие структуры существующего, поскольку он избрал их.
0: Ну, то есть, одно и то же может быть живым, а может быть разрушающимся. Да, и это наш выбор, опять же, быть, вот мне очень нравится этот образ хранителя. Вот этим самым переворачивателем рукописей или возобновителем, не знаю, ритуала семейного завтрака. То есть, если я в это вкладываю жизнь, просто жизнь, то тогда все стоит. И не нужно нам никакого меча, пожара, ковида и всего остального. То есть, получается, что разрушения приходят только в том случае, если провисает какая-то вот эта напряженная перегородка, да, а это же напряженная перегородка, это не каменная стена, а просто вот такой пульс живой жизни. Вот где есть живая жизнь, там не надо танцевать Шиве, хотя он все равно придет, конечно, потому что все мы смертны.
1: Да, и, собственно, мы все равно не можем, ну, защитить мир от непрерывных перемен, изменений, обновлений. Ну, они, вот, они
0: конечно,
1: неизбежны. Да?
0: И я сейчас тебя когда слушала, я поняла, что есть такой самый естественный революционер – это маленький ребенок. Вот вспомни, как это было, когда живешь своей нормальной жизнью, все у тебя устроено. Вдруг появляется такой или такая, который то среди ночи хочет есть, то с ним надо почему-то переться гулять, хотя вообще планы были другие, то еще что-то нужно. И это не на один год такой проект. То есть получается, что жизнь, она сама время от времени, ну, какие-то такие почки раскрывает, и вот оно тебе и обновление. Но это обновление не то, которое сконструировали какие-то умные дяденьки и тетеньки, а это то, которое выросло из ткани жизни.
1: Да, и поэтому так важна зоркость по отношению к мутациям. Тут мы можем согласиться с биологией, что большинство мутаций либо безразличны, либо разрушительны. Хотя иногда бывают и счастливые мутации, но возможность их удержать, сохранить, это абсолютно творческая возможность. Да? И, соответственно, поскольку мы не в силах предотвратить и не должны предотвращать обновление мира, то нам остается быть бдительными, внимательными и присмотреться к этой очень даже почетной позиции рыцаря Вишну.
0: Хранителя.
1: Да, хранителя мира. Ну и вспомнить, наверное, замечательный тезис Декарта из его размышлений о первой метафизике, да, что Господь каждое мгновение сохраняет мир с тем же усилием, с которым он его творит, но сохраняет его не таким, каким творит, а таким, каким сохраняет.
0: Вот тут надо подумать, и это очень красиво, конечно. Не таким, каким творит, а таким, каким сохраняет. Чудно. За этим замечательным разговором, к сожалению, время наше истекло. Я хочу сказать большое спасибо. И сказать вам, дорогие слушатели, что у нас сегодня был в гостях философ Александр Куприянович Секацкий. И мы сегодня обсуждали тему «Нужны ли миру обновления?». Спасибо.
1: Спасибо за внимание. До свидания.

0: маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В наших передачах мы не раз слушали музыку Иоганна Себастьяна Баха и рассказывали о его жизни и творчестве. Упоминали мы и о музыкальных традициях семьи Баха, его замечательных сыновьях, ставших выдающимися музыкантами и композиторами. Сегодня же давайте вспомним о старшем поколении Бахов, о той музыкантской и музыкальной среде, в которой вырос и сформировался самый главный Бах в этой семье – Иоганн Себастьян. Среди многочисленных друзей и коллег отца Иоганна Себастьяна, Иоанна Амвросиуса Баха, придворного и городского музыканта в немецком городе Эйзенахе, особое место занимал Иоганн Пахельбель. Знаменитый композитор и органист, чье творчество считается одной из главных вершин южно-немецкого барокко, Пахельбель родился в 1653 году в Нюрнберге. В течение жизни работал в разных немецких городах. Несколько лет служил органистом в Вене, в знаменитом соборе Святого Стефана. В 1677 году Пахельбель переехал в Эйзенах, где получил место придворного органиста. Там он познакомился и сблизился с семьей Бахов, стал близким другом Иоганна Амвросиуса и обучал его детей, в том числе его старшего сына Иоганна Кристофа. А именно Иоганн Кристоф в свое время стал первым учителем музыки для своего младшего брата Иоганна Себастьяна, которому заменил рано умершего отца. В библиотеке и музыкальном обиходе его дома особое место занимали произведения Иоганна Пахельбеля, и музыка этого композитора стала одним из первых и важных музыкальных впечатлений юного Иоганна Себастьяна Баха. После работы в Эйзенахе и Эрфурте Пахельбель возвращается в родной Нюрнберг, где и служит органистом и капельмейстером до конца своих дней. Земная жизнь музыканта закончилась в 1706 году. Самое известное произведение Пахельбеля, которое до сих пор пользуется широкой популярностью, — канон ре-мажор для струнного оркестра. Хотя эта музыка не дает представления о главных свойствах стиля композитора. При жизни Пахельбеля наибольшую известность приобрели его органные произведения, их всего более 200. Кроме того, Пахельбель — автор многих духовных и светских сочинений в самых разных музыкальных формах. Композитора более всего интересовала вариационная форма. Кстати, и знаменитый канон ре-мажор тоже написан в форме вариаций. Большинство произведений Пахельбеля написано для органа, поэтому неудивительно, что его приверженность вариационной форме лучше всего проявляется в органных произведениях, особенно в его шести чиконах для органа. Напомним нашим слушателям, что чикона — это особая музыкальная форма, полифонические вариации на тему, которая в неизменном виде повторяется в басовом голосе, а верхние голоса при этом разнообразно варьируются. Из всех произведений Пахельбеля для органа именно его чиконы — одни из самых известных. А чикону «Фа минор» называют одним из лучших его органных произведений. Сегодня мы послушаем это сочинение в нашем маленьком концерте. Но перед тем, как прозвучит музыка, скажем еще несколько слов об исполнителе. Для нашего маленького концерта мы выбрали запись 1961 года. Чикону «Фа минор» Иоганна Пахельбеля исполняет Гарри Гродберг. Кто поверит сегодня, что в 50-е годы прошлого века, когда Гарри Гродберг начинал свой подвижнический путь к профессии, залы на органных концертах катастрофически пустовали, а над органистами посмеивались, как над чудаками-неудачниками. В стране не то что органов, роялей хороших не было. Так начинает свою статью о творчестве Гарри Гродберга музыкальный критик Тамара Громк-Жемайла. И продолжает. С первых же монографических концертов нового солиста филармонии, посвященных Баху, народ буквально повалил в большой зал. Орган, как экзотика, был быстро вытеснен страстной верой молодого органиста в волшебную силу старинного инструмента. Более 60 лет Гарри Гродберг являлся крупнейшим деятелем российского органного ренессанса. Он не только выступал с самыми разнообразными программами музыки для органа, он поистине начал строительство новой органной цивилизации в России. Гродберг стал главным экспертом органного совета при Министерстве культуры СССР. В стране в 50-е годы было только 7 действующих органов, из них 3 в Москве. За 30 лет, то есть на глазах одного поколения, было воздвигнуто свыше 70 органов престижных западных фирм в десятках городов страны. И большую часть из них задумывал, инспектировал, принимал и открывал Гарри Гродберг. Гарри Гродберг переиграл гигантское количество органной литературы всех стран и народов. Тираж его разнообразных по репертуару записей достигает цифры рекордные для органиста — более 1,5 миллиона экземпляров. Надо сказать, что, помимо всего прочего, Гродберг открыл публике целый пласт немецкой органной музыки, в том числе музыку Иоганна Пахельбеля. Гарри Гродберг так говорил о своем любимом инструменте. «Орган — гениальное изобретение человека, инструмент, доведенный до совершенства. Он действительно способен быть властелином душ. Сегодня, в наше напряженное, полное трагических катаклизмов время, минуты самоуглубленного размышления, которые дарит нам орган, особенно ценны и благотворны».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала чикона фа минор Иоганна Пахельбеля в исполнении Гарри Гродберга. Запись была сделана в Рижском Домском соборе в 1961 году. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Татьяна Брашнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Донскую икону Божией Матери перенесли в Донской монастырь Москвы. В Костроме начали создавать аллею адмиралов. Об этих и других событиях более подробно. 2 августа в Костроме на территории морского храма в честь Рождества Богородицы состоялось открытие памятника бюста праведному воину Федору Ушакову. С открытия этой скульптуры на набережной реки Волги в Костроме началось создание аллеи адмиралов, которая будет посвящена выдающимся флотоводцам-костромичам, сообщает сайт Костромской митрополии. Костромская губерния дала России более 110 адмиралов, контр-адмиралов и вице-адмиралов. Это люди, которые прославили нашу страну и честно ей служили. Наш долг – сохранить о них память, сказал на открытии монумента губернатор Костромской области Сергей Сидников. Чин освящения памятника возглавили митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт и глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, являющийся почетным настоятелем храма праведного воина Федора Ушакова, который сейчас возводится в районе Левобережной в Москве. Скульптуру праведного Федора Ушакова с надписью «Адмирал Федор Федорович Ушаков, святой, праведный и непобедимый, 1745-1817» преподнесли в дар Костроме инициативная группа по строительству духовно-исторического комплекса во имя праведного воина Федора Ушакова в Левобережном и фонд Андрея Первозванного. Открытие памятника бюста Федора Ушакова приурочено к 25-летию его канонизации и положило начало паломничеству в Мордовию, где в Санаксарском монастыре покоятся его мощи и где 5 августа состоятся юбилейные торжества по случаю его канонизации. 3 августа состоялось перенесение чудотворной Донской иконы Божией Матери из храма Христа Спасителя в Донской Ставропигиальный мужской монастырь города Москвы. После перенесения чудотворный образ был установлен в Малом соборе обители, чтобы любой желающий мог ему поклониться, сообщает сайт Донского монастыря. В Малом соборе Донского монастыря ежедневно, за исключением воскресных и праздничных дней, в 8:30 совершается литургия, а в 16:45 вечернее богослужение. В этом же соборе ежедневно с 11 до 16:30 у Донской иконы Божией Матери служатся молебны с акафистами этому образу. В апреле нынешнего года Государственная Третьяковская галерея передала Русской Православной Церкви две великие чтимые православные святыни – Владимирскую и Донскую иконы Божией Матери. С апреля чудотворный Донской образ пребывал в столичном храме Христа Спасителя. В городе Прокопьевске Кемеровской области при участии синодального отдела по благотворительности откроется кризисная квартира при Центре помощи семьям с детьми «Спаси жизнь». В такой квартире смогут проживать семьи с детьми в сложной жизненной ситуации, а также семьи выпускников детских домов и одинокие беременные женщины, сообщает сайт синодального отдела. Синодальный отдел по благотворительности выделил средства на ремонт помещений, которые предоставила центру местная администрация. В обустроенной квартире одновременно смогут проживать две семьи. Кризисная квартира является проектом центра «Спаси жизнь», победившим в грантовом конкурсе церковных социальных инициатив Синодального отдела по благотворительности. Специалисты центра оказывают психологическую, юридическую и социальную поддержку родителям и детям, в частности, выдают продукты, одежду и помогают адресно. Все наши усилия направлены на то, чтобы сохранить иметь кровную семью. Мы хотим, чтобы дети не разлучались с родителями и не попадали в детские дома», — рассказал директор Центра «Спаси жизнь» Евгений Ударцев. Центр помощи семьям с детьми «Спаси жизнь» действует с 2019 года. Его сотрудники поддерживают беременных женщин, многодетные и малообеспеченные семьи с детьми в трудной жизненной ситуации. Благодаря помощи центра родились более 250 детей. Также с 2024 года в кровные семьи вернулись 15 детей. Ежегодный общемосковский крестный ход с преднесением Смоленской иконы Божией Матери и других святынь состоится 6 сентября в день Собора Московских Святых, сообщает сайт Московской городской епархии. Шествие возглавит святейший патриарх Кирилл, который перед началом крестного хода совершит божественную литургию в храме Христа Спасителя. Шествие пройдет от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря через набережные и Хамовнический вал. Также будет совершена остановка с молебном перед святынями. По завершении шествия святыни будут установлены для поклонения у ворот Новодевичьего монастыря. Подробная информация о крестном ходе размещена на специально созданном сайте. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова». Более чем за два века российская благотворительность перешла от личной, частной инициативы членов императорской фамилии к мощной государственно-общественной системе. Каждую среду в 16:10 слушайте в нашем эфире беседы Екатерины Степановой с известным краеведом Еленой Игоревной Жирихиной из цикла «Два века российской благотворительности».
4: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходасевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходасевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
3: Главное в книгах Пеннака — это любовь. Любовь к книгам, к людям, к собакам. Любовь к жизни. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги французского писателя Даниэля Пеннака «Собака-пес» для вас читают Мария Петько и Александр Крупинин. Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования? И в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 165-е зачало первого послания к Коринфянам. Отрывок из 16 главы.
1: «Братья, если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь побыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам. Но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно».
0: Послушайте 86-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 21 главы.
2: «Сказал Господь притчу сию. У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Писание, евангельский отрывок, в котором мы видели иллюстрацию послушания и непослушания в разных контекстах. В чем суть вот этого повествования? Что один человек, сын, сказал отцу и пообещал, что он исполнит его поручение, но не исполнил, лицемерно улыбаясь, скажем так, да, лицемерно обещая, вместе с тем не исполнил то, что от него ждал отец. А другой в своем грехе, в своей ленности отмахнулся от просьбы отца, но потом раскаялся. Здесь вот это Евангелие, оно всегда, любой отрывок обличает нас. Что же здесь, какой изъян в нашей жизни духовной обличает этот евангельский отрывок? Обличает осуждение. Потому что часто мы много говорим о себе, что я вот, или говорим, может быть, не словами, а говорим сами себе в мыслях. Я сделаю то, или я сделал это. Планируем какой-то строгий пост, планируем какую-то взять на себя строгую молитву, строгое и большое, обширное молитвенное правило. Все планируем сделать то и то и то. Но в результате ничего не делаем. И во время вот этого размышления и обещаний самому себе или Богу, мы, разумеется, разгоряченные вот такой решимостью, а осуждаем тех, кто сегодня, вот, может быть, мало молится, или не молится в храме, или в храм не ходит, а может, даже еще грешит какими-то страстными поступками. И, конечно же, мы в своих намерениях, в своих желаниях, уже еще пока ничего не сделавши, думаем о том, что мы уже выше какого-то грешника, который, может быть, и не обещал Богу ничего, но и ничего не делает. А может быть, этот грешник на самом деле кается, он Богу, может быть, ничего не обещает, он не планирует духовного роста, как планируем мы, но у него есть покаяние. Самое важное, чего нет у нас. Много планирующих, добрых дел задумавших очень строгую постническую жизнь, но реально ничего не уплативших. Поэтому, когда мы в своем таком страстном задоре планируем и уже себя видим духовными преподобными отцами или преподобными женами, и в этом запале уже осуждаем всех направо и налево за отсутствие вот этого духовного задора, будем, дорогие, вспоминать, что кроме духовного задора пока у нас ничего еще нет. А у грешника очень может быть и, вероятно, есть глубокое покаяние, которого уже у нас нет, который мы в своем духовном задоре потеряли. Вот, дорогие, о чем сегодня это Евангелие, этот эпизод, который очень тихонько, очень, даже я бы сказал, ласково, очень любвеобильно от Отца Небесного как бы посылается нам такое нравоучение и немножко остужает нас сегодня в нашем духовном задоре. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: Фрагмент божественной литургии композитора Сергея Рахманинова прозвучал в исполнении Государственного камерного хора. Дирижер Валерий Полянский. Соло Ирина Архипова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 5 августа, 23 июля по старому стилю, празднуется память священномученика Аполлинария, жившего в первом веке. Апостол Петр посвятил его в епископу города Равенны, где Аполлинарий свидетельствовал 28 лет и скончался в 75 году. Также сегодня празднуется память святых мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников, пострадавших во время гонений при императоре Диоклетиане. В этот день, в 2001 году, был прославлен в лике святых праведный воин Феодор Ушаков. Названный по месту последних дней жизни и последнего своего земного пристанища Санаксарским. Святой праведный Федор Ушаков, дворянин, блестящий русский флотоводец, адмирал, скончался в 1817 году и был погребен возле своего дяди, преподобного Феодора Санаксарского, в Санаксарском Рождество-Богородичном монастыре, расположенном на берегу реки Мокши, рядом с городом Темниковым, недалеко от Сарова. В этот день установлено празднование в честь двух икон Божией Матери – Почаевской и иконы, именуемой «Всех скорбящих радость». Икона Божией Матери «Всех скорбящих радость» с грошиками прославилась в 1888 году в Петербурге, в часовне у стеклянного завода на Шлиссельбургском проспекте. Эта икона была пожертвована сюда купцом Матвеевым. Однажды во время грозы молния ударила в часовню. Были обожжены внутренние стены и разбита кружка для пожертвований. Несколько мелких монет из нее, грошиков, под действием удара молнии и высокой температуры, были как бы вплавлены в икону. Однако икона не загорелась, и на ней не оказалось более никаких повреждений. В 1898 году, через 10 лет после этого чуда, на стеклянном заводе был построен великолепный храм – в честь чудотворного образа Божией Матери, всех скорбящих радость. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется мученик Андрей Аргунов, пострадавший в 1938 году. В продолжение церковного календаря послушайте житие священномученика Аполлинария, епископа Равенийского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Царствование римского императора Клавдия. В Рим из Антиохии пришел святой апостол Петр и посвятил пришедшего с ним антиохийца Аполлинария во епископа Равенийского. Придя в итальянский город Равену как странник, святой Аполлинарий попросил приюта у местного жителя, воина Иринея, и в беседе с ним открыл, кто он и с какой целью пришел. У Иринея был слепой сын, которого святой Аполлинарий, обратившись с молитвой к Господу, исцелил. Воин Ириней и его семейство первыми в Равене уверовали во Христа. Святитель остался жить в доме Иринея и проповедовал о Христе всем, желавшим слушать его слово. Одним из чудесных исцелений, совершенных святым Аполлинарием, было исцеление неизлечимо больной жены равенского трибуна Феклы. После того, как по молитве святого она встала с постели совершенно здоровой, уверовала во Христа не только она, но и сам трибун. В доме трибуна святой Аполлинарий устроил небольшую церковь, где совершал божественную литургию. Для новокрещенных равенийцев Аполлинарий посвятил двух пресвитеров и двух диаконов. 12 лет святой Аполлинарий благовествовал в Равенне, и число христиан неуклонно увеличивалось. Языческие жрецы пожаловались на епископа-правителю Сатурнину. Святой Аполлинарий предстал перед судом и был подвергнут жестокому истязанию. Думая, что он умер, мучители вынесли его за город на берег моря и там бросили. Но святой был жив. Ему оказала помощь и дала приют в своем доме одна благочестивая вдова-христианка. В ее доме святой Аполлинарий находился 6 месяцев и продолжал тайно проповедовать о Христе. Место пребывания святого стало известно, когда он исцелил от немоты знатного жителя города Ванифатия. После этого чуда многие язычники обратились ко Христу, а святого Аполлинария опять привели на суд и мучили, ставя босыми ногами на раскаленные угли. Второй раз его вытащили за город, но Господь опять сохранил ему жизнь. Святой не прекращал проповеди до тех пор, пока его не изгнали из города. В тяжких оковах он был посажен на корабль, плывший в Иллирик по реке Дунай. 2 воина обязаны были доставить его на место ссылки. За своим епископом добровольно последовали в изгнание 3 клирика. По дороге судно потерпело кораблекрушение, все утонули. Спаслись только святой Аполлинарий, сопровождавшие его клирики и 2 воина. Воины, слушая святого Аполлинария, уверовали в Господа и приняли крещение. Не находя нигде пристанища, путники пришли в Мессию, где святой Аполлинарий исцелил от проказа одного знатного жителя, за что получил со своими спутниками приют в его доме. В этой стране святой Аполлинарий также неутомимо проповедовал о Христе и многих язычников обратил в христианство, за что подвергся преследованиям со стороны неверных. Они без пощады били святого и, посадив его на корабль, плывший в Италию, отправили обратно. После 3-летнего отсутствия святой Аполлинарий вернулся в Равену и был с радостью принят своей паствой. Язычники же, напав на церковь, где святой совершал божественную литургию, разогнали молящихся, а святого повлекли к идольским жрецам в капище Аполлона. Идол упал и разбился, как только ввели святого. Жрецы привели епископа на суд к новому правителю области Таврусу. Святой Аполлинарий сотворил тут новое чудо, исцелил слепорожденного сына правителя. В благодарность за это Таврус постарался укрыть святого от разъяренной толпы. Он отправил его в свое загородное имение, где крестились сын и жена Тавруса, а сам он, боясь гнева императора, не принял крещение, но относился с благодарностью и любовью к своему благодетелю. 4 года жил святой Аполлинарий в имении Тавруса и беспрепятственно благовествовал о спасении. Между тем языческие жрецы отправили донесение императору Веспасиану с просьбой осудить на смерть или изгнание христианского волхва Аполлинария. Однако император ответил жрецам, что боги достаточно сильны, чтобы отомстить за себя, если считают себя оскорбленными. Все же ярость язычников настигла святого Аполлинария. Они догнали его, когда святой вышел из города, направляясь в ближайшее селение, и жестоко избили его. Христиане нашли его едва живого и принесли в селение, где он пролежал 7 дней. Во время предсмертной своей болезни святитель не переставал поучать свою паству и предсказал, что после гонений для христиан наступят лучшие времена, когда они открыто и свободно будут исповедовать свою веру. Преподав присутствующим свое святительское благословение, священномученик Аполлинарий отошел ко Господу. Он святительствовал в Равене 28 лет и скончался в 75-м году.

0: Наш церковный календарь завершит рассказ о Почаевской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Около 1340 года на горе, где ныне расположена Успенская Почаевская лавра, поселились два инока. В то время она была совершенно необитаема, поэтому отшельники расположились в небольшой пещере. Они-то и были свидетелями чудесного явления Богоматери. Как-то раз один из них после обычной молитвы пожелал взойти на вершину горы. И вдруг он увидел Богоматери, окруженную пламенем и стоящую на камне. Он немедленно позвал второго отшельника, который тоже удостоился созерцать чудное явление. На камне, где стояла Богородица, остался навсегда вдавленным отпечаток правой стопы Пречистой, наполненный прозрачной водой. Чудотворный источник воды не оскудевает и поныне. Во второй половине XVI века через эти места проезжал из Константинополя греческий митрополит Неофит. Посетив по дороге имение одной местной помещицы, живущей недалеко от Почаева, он подарил ей бывшую с ним икону Богородицы. Вскоре домочадцы стали замечать, что от иконы исходит сияние. А после того, как перед иконой исцелился брат помещицы, она была передана инокам, поселившимся на Почаевской горе. Когда в конце XVII века Почаевский монастырь осадили турки, иноки стали со слезами молиться перед образом Богоматери, прося ее о помощи и защите. Когда по окончании пения акафисты Богородицы запели «Взбранный воеводе победительное», над храмом в воздухе появилось чудесное видение, немедленно замеченное турками. Над обителью стояла, блистая ярче солнца, Божия Матерь. Она держала над Почаевым свой амофор, как бы покрывая его. Вокруг Богоматери было множество ангелов в воинских одеждах и с мечами в руках. Туркам показалось, что небесные воины гонят их, и они обратились в беспорядочное бегство, а защитники Почаева сделали вылазку и окончательно разбили их. В память об этом чудесном избавлении обители было установлено празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери. Эта чудотворная икона поныне находится в Успенском храме в Почаеве. Каждое утро после полуночницы при пении тропаря непреходимые врата ее медленно опускают вниз на особых лентах и устанавливают на уровне человеческого роста для поклонения верующих. При входе в Успенский собор за железной решеткой под особой сенью находится стопа Богоматери.

Тропарь по Чаевской иконе Божией Матери греческого распева прозвучал в исполнении братского хора Свято-Успенской по Чаевской лавры.

В исполнении братского хора Свято-Успенской Почаевской лавры прозвучал кандак акафиста Почаевской иконе Божией Матери греческого распева.

В исполнении братского хора Свято-Успенской Почаевской лавры прозвучала стихира Почаевской иконе Божией Матери, напев Киево-Печерской лавры.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. Многие петербуржцы пользуются библиотеками, которые входят в систему Лермонтовки. Сердцем этой системы является центральная библиотека имени Лермонтова, располагающаяся на Литейном проспекте 17-19. Книгохранилище размещается в старинном особняке мученых Пушкиных. Здание построено в середине 19 века для князя Петра Урусова. Об истории здания и его обитателях нам рассказала заведующая отделом Центральной библиотеки имени Лермонтова Марина Федоровна Урусова.
2: Библиотека Центральная Лермонтова находится в особняке Мусиных-Пушкиных. Мусины-Пушкины – это последние владельцы, и традиционно в Санкт-Петербурге по фамилии последних владельцев называется памятник архитектуры. Подходя уже к особняку, видим, что он маленький, двухэтажный, а вокруг громоздятся огромные здания. Вот все эти здания, они поздние, они построены в конце 19-го, начале 20 века. Высота нашего особняка двухэтажного говорит о том, что он самый старый на Литейном проспекте. И будем мы сначала говорить об усадьбе, потому что усадьба достаточно большая была. Размер ее включал в себя размер нашего дома и практически до конца китайского садика. А в ширину, как и полагается в Петербурге, от одной улицы до другой, то есть от Литейного проспекта и до Маховой. Но, естественно, за долгие годы жизни особняка масштабы усадьбы уменьшились, потому что все вокруг застроено доходными домами, кроме китайского садика. Это бывшая территория собственного садика нашего особняка, когда не застраивалась. Вот теперь она переросла уже в китайский садик, подарок города Шанхай Санкт-Петербургу. Мы с вами находимся в вестибюле. Даже входили бы мы несколько иначе, потому что та дверь, через которую вы сюда заходили, была не дверь в жилые помещения, а был арочный проезд, через который можно было проехать во двор. А мы бы вышли вот у крайнего окна, расположенного к нынешнему входу, как самое ближнее, это и был вход. Существуют чертежи архитектора Леона Вендрамини, на которых это все расположение зафиксировано. Оказываемся мы с вами в вестибюле. Вот вестибюль по размерам был действительно очень небольшой. Все удивляются, что действительно такие низкие потолки. Вот почему наш дом является памятником архитектуры федерального значения. Потому что он абсолютно сохранился в тех конструктивных объемах, которые были созданы в Вендрамини. То есть все капитальные стены стоят на своих местах. Уровень перекрытий не поменялся. У Петра Александровича Урусова вся жилая часть, она выстраивалась, как и полагается, по анфиладе. То есть нанизаны были на одну ось все помещения. И поэтому для того, чтобы пройти в свое собственное крайнее помещение, нужно было навестить всех предыдущих родственников. Но во времена Мусиных-Пушкиных, конечно, к личному пространству уже другое отношение, поэтому Мусины-Пушкины выделяют коридор отдельный, в который выходят уже все жилые помещения. Самое первое помещение, которое встречало всех приходящих в этот дом, это был кабинет. Вендрамини, на самом деле, архитектор сейчас малоизвестный, но у нас сохранились в Петербурге точно две его постройки. Это наш особняк. И второе – это здание театра музыкальной комедии. И оно очень похоже по композиции на наше здание. Эти два здания похожи как брат и сестра. Музыкальная комедия – это особняк Лазаревых, бывший. Вендрамини наградил эту лестницу световым окном, для того, чтобы в крайнем случае можно было спокойно по ней пробежаться в дневное время. А вот основная лестница, к сожалению, не сохранилась, та, на которой происходила жизнь. Она называлась «Людская», была винтовая, мы только место ее сейчас с вами пройдем и увидим. Завершалась она огромным пирамидальным фонарем световым, потому что лестница всегда была эта нужна, и чем больше в светлое время она была освещена, тем было удобнее. Ну а первый зал, в который мы попадаем, сейчас это зал, открытая гостиная, а когда-то это было три помещения. Первая была секретарская, вторая часть – основной кабинет, и третья – это личное пространство хозяина, из которого можно было выйти и в собственный садик. На первом этаже все помещения, это помнят те, кто побывал в библиотеке до войны, были отделаны по стенам красно-коричневым мрамором. Мы с вами поднялись на второй этаж. Самое красивое место у нас – это лестница. И большое счастье, что эта конструкция, она выжила. И, конечно, она выглядела совершенно иначе. тоже отделка искусственным мрамором стен, серый цвет. Это повторение цвета того мрамора, который был на стенах. На лестнице, сделанная из путиловской плиты, вот такого неубиваемого камня. Парадная часть – это та часть, в которой не жили. Жилая часть – она дворовая. В парадных залах происходили только какие-то важные события. Здесь была столовая, зал, который сейчас называется зал классики. Столовая, она же была и приемная Любовь Александровна. Она там принимала своих управляющих, по разным делам собирала. Затем была галерея прогулочная, вот эта итальянская такая нотка, которую внес сюда Вендрамини. Это парадная лестница и парадный белый зал, окутанный прогулочной галереей. Галерея состояла из четырех помещений. Первая из них – Помпейская галерея, это начало самое. Затем вдоль Литейного было две гостиных – гостиная дубовая, гостиная розовая. И третье крыло, вот в котором мы сейчас с вами находимся, оно представляло из себя соединение этих двух комнат, вот та, в которой мы находимся, и следующая голубая гостиная и Лермонтовская гостиная. Они были оформлены в таком рокальном стиле, и эта отделка сейчас сохранилась. Второе рококо, да. И здесь можно увидеть элементы, там и то, что есть в катальной горке в Ломоносове, более укрупненные формы в виде раковин, цветов очень много, решеточка, изображенная на падуге, вот этом на соединении стены и потолка. Эта половина, она пострадала больше всего во время войны. И по воспоминаниям самих реставраторов, эта отделка, она собиралась буквально по кусочкам из той пыли и грязи, которая здесь существовала после бомбежек и всего прочего. Поэтому говорить о том, что здесь прямо вот восстановлено под те интерьеры, которые были с этой стороны, вот в этом крыле, нельзя. Поскольку реставраторы опирались на те останки, которые они получили в этом здании, где-то остатки на стенах, где-то остатки в виде разрушенных деталей на полу, они собирали из того, что было, и, естественно, здесь уже и фантазия самих реставраторов в этом направлении тоже каким-то образом работала для того, чтобы вот создать эти помещения. Поэтому мы никогда не говорим, что вот это крыло возрождено в том виде, в котором оно было придумано Вендрамини. Кроме этого, есть парадный белый зал и парадная лестница. И небольшой зальчик в преддверии парадного белого зала, аванзал, который предназначался для того, чтобы люди там просто собирались, рассаживались на диванчики и кресла, вели беседу в ожидании, когда их пригласят либо в галерею прогуляться, либо в парадный зал. Что на крыше у нас когда-то было три световых окна. Одно световое окно над парадной лестницей, небольшое, в виде пирамиды стеклянной. Потом большое световое окно в виде пирамиды над лестницей, которая называлась «Людская», и на которой шла жизнь постоянная этой семьи. Здесь и дети, и горничные ходили, а парадная лестница, она только для парадных случаев. И было еще световое окно заподлицо с крыши, просто наклонное, прямое, которое располагалось над картинной галереей. Это часть Помпейской галереи. И она была такая презентационная. В ней находилась и библиотека, в ней на картины висели на стенах, были произведения декоративно-прикладного искусства в большом количестве, да и сам Помпейский зал был выбран в стиле неоклассицизма такого. Мы там видим пучки колонн, имитирующих Каримский ордер, потому что нельзя здесь говорить о каком-то конкретном ордере, который используем, потому что это, конечно, та форма декора, которая уже претерпела даже в голове самого Вендрамини изменение вот этого ордерного стиля в масштабировании деталей колонн. Новые детали, там типа листа пальметты вводят в капитель колонны. То есть это такая вольная интерпретация на тему. Второй зал – это вдоль Литейного проспекта дубовая гостиная, и, соответственно, имя говорит нам о том, как она была убрана. Это были дубовые панели выше человеческого роста на стенах, а вот на потолке была такая интересная отделка – это была имитация дубовых панелей. Имитация – это был такой тренд, такая мода, которая призывала, во-первых, мастеров развиваться в этом направлении очень активно. А во-вторых, ручная работа. Это же все очень ценилось в то время. Затем вторая гостиная, она была розовая. Все стены были отделаны розовым шелком, темно-розовым. Соответственно, была темно-розовая мебель. И у нас есть единственная фотография. Это фотография розовой гостиной, в которой в 1913 году сфотографировалась вся семья, собравшись на 80-летие главной героини. Это хозяйка этого дома, Любовь Александровна Мусина-Пушкина. Дальше мы вот попадали бы с вами в две комнаты нынешние, а когда-то объединенные в единую систему. Комнаты «Голубая гостиная», «Лермонтовская гостиная», они были открыты как раз для выхода на деревянную лестницу, носившую название «Людская». Глухое помещение без единого окна, четырехугольное, которое располагается прямо в центре особняка, парадной его части. Прямоугольная винтовая лестница, которая тянется с первого на второй этаж, и завершалась она великолепной стеклянной пирамидой. И, конечно, белый зал – это наша такая жемчужина. Во-первых, белый зал, да и вообще все залы нашего особняка, они удивительно сохраняют свою акустическую способность, потому что акустика в нашем здании – удивительно чистая. Поэтому у нас любят выступать и певцы, и музыканты. У нас звучит все прекрасно, начиная от гитары и кончая джазовым оркестром. Все звучит замечательно. Он идеален по своим пропорциям и по своей конфигурации, именно как акустическое помещение. Первый хозяин этого здания, Петр Александрович, был большим любителем музыки. В его альбоме очень много зарисовок друзей, приходящих к нему в гости, где изображены музыканты, исполняющие на разных инструментах музыкальные произведения. Мусин и Пушкины тоже были любителями музыки, и они даже сохранили за собой способ проведения балов, который был у Петра Александровича Урусова. Балы можно было проводить на завтрак, на обед и на ужин. Он выбрал для себя вариант «завтрак». Я думаю, что это удобно для человека, который трудится, служит, потому что утром провел все это до обеда где-то и уже потом свободен. Эти завтраки назывались «déjeuner dansant», французский манер, естественно. И вот «déjeuner» происходило как раз в гостиных, в розовой и в дубовой. Там накрывались столы, и единственная несимметрично расположенная дверь в белом зале – это как раз дверь, которая ведет в эти две гостиные. И можно было ее открыть во время очередного светского раута, и тогда гости спокойно из-за столов перемещались в танцевальный зал и в обратном направлении. И белый зал представлялся из себя во времена Вендрамини более воздушное помещение. Как он этого добился? Ну, чисто архитектурным способом. Белый зал при всей своей конфигурации, уместности расположения, удобством его использования, у него есть один недостаток. У него всего лишь два окна. И причем они располагаются не на длинной стене зала, а на короткой. То есть получается, что они мало дают света. Но Вендрамини с честью вышел из этого положения, с чисто архитектурным способом. В две двери, которые только камуфлируются по двери, потому что это дверные проемы, в полной мере повторяющие дверные проемы, расположенные на противоположной стене, но при этом они никуда не ведут. То есть за ними находится кирпичная стена. Они были оформлены двумя огромными зеркалами. И эти зеркала в себе отражали два окна, которые располагаются на короткой стенке. То есть получалось так, что в этом зале оказывалось не 5 действующих дверей, а целых 7. И получалось, что это уже огромная такая беседка,

0: собственно, не нужен. Поэтому Вендрамини очень остроумно поднимает всю роскошь лепнины под потолок. Поэтому, когда мы с вами танцуем, мы не смотрим под ноги, мы смотрим обычно выше головы своего партнера или вообще заглядываясь на потолок. Поэтому вся красота у нас убрана на потолке. Очень широкий фриз, на котором даже уместились ангелочки, держащие в руках музыкальные инструменты или просто слушающие их музыку. Перголы есть решетка, за которой остроумные Мусины Пушкины, последние хозяева этого дома, спрятали вентиляционную систему. Конечно, прекрасные люстры. На стенах были только бра. В белом зале отражается фасад нашего здания. Тот закон архитектуры, который обязательно всегда присутствует в подобных сооружениях, наружный фасад и внутреннее убранство, они должны перекликаться в каких-то моментах. А в фризе сидят вот эти младенцы. И точно такие же младенцы, ну, покрупнее немножечко, потому что все-таки это фасад, у нас сейчас сидят на фасаде, держат наверху гербы Мусиных Пушкина.
1: Вместе с вами мы побывали в особняке Мусиных-Пушкина на Литейном проспекте, где сейчас располагается Центральная библиотека имени Лермонтова. Экскурсию провела заведующая отделом библиотеки имени Лермонтова Марина Федоровна Урусова. Репортаж записал Владимир Саблин. Всего вам доброго. До новых встреч.
2: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: В исполнении Виктора Рябчикова прозвучали три мазурки Михаила Ивановича Глинки.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, мы предлагаем вашему вниманию вторую передачу по страницам книги «Человек перед Богом», составленной из бесед владыки Сурожского Антония.
2: Я как-то говорил, что нам надо вырваться из тьмы или сумерек для того, чтобы устремиться к свету и войти в свет, из смерти войти в воскресение, из первого Адама стать живым членом, живой частью нового Адама, Христа. Как это сделать? Вы, наверное, все помните слова Спасителя, что свет и во тьме светит, и тьма, которая не способна его принять, все же бессильно его задушить. Если вы вспомните, что я говорил об иконе, поврежденной, оскверненной, изуродованной, и о том, как к ней можно отнестись, то я думаю, что путь не так сложен. В каждом из нас запечатлен образ Божий. Вы верно помните евангельский отрывок, где Христос говорит Петру: «Отдавайте кесарю то, что принадлежит ему, а Богу — то, что принадлежит Богу». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 21. Это было сказано в момент, когда Спасителю показали монетку с отпечатленным образом римского императора, спрашивая, надо ли отдавать дань кесарю. И его ответ такой ясный: «То, что запечатлено образом кесаря, отдавай ему». Но есть нечто, на чем лежит печать самого живого Бога. И это принадлежит ему безраздельно, принадлежит ему и только ему. И вот мы являемся тем, на чем лежит эта печать образа Божия, и ему одному мы принадлежим. С другой стороны, вы, может быть, помните, как Ефрем Сирин призывает нас вести нашу духовную жизнь. Он пишет, что, сотворяя человека, Бог вкладывает в его глубины все Царство Божие, и задача жизни заключается в том, чтобы рыть вглубь и дойти до той глубины, где это Царство Божие находится. В нас оно схоронено, и надо его из этих глубин вызволить. Первый шаг в этом направлении — это вера. Но вера не слепая, не легковерие, не легкое доверие к тому, что другие нам говорят, а уверенность в некоторых невидимых нами вещах. Вы опять-таки, наверное, помните слова Христа: «Верьте в свет, и вы будете детьми света». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 36. Первое, что надо сделать, это поверить Богу на слово. И поверить также тем людям, которые нас знают любовью. Поверить, что в каждом из нас есть свет. И сколько бы ни было тьмы вокруг, этот свет никакие силы ни земли, ни ада не могут погасить. И мы можем быть уверены, что тот свет, который зажег Господь, горит и будет гореть, и ничто нас не может, по слову апостола Павла, вырвать из любви Господней. Сказать это нетрудно, но жить этим гораздо труднее. Я очень мало встречаю людей, которые способны верить в себя по-хорошему и любить себя по-хорошему. По-хорошему — это значит любить себя и верить в себя не самоуверенно, не самолюбиво, как мы это делаем постоянно, а любить в себе то, что осталось от божественного образа и возрастает постепенно, и верить в тот свет, который заложен в нас Богом. Мы должны помнить, мы не всегда можем в себя верить, но есть некто, кто непоколебимо верит в нас. Бог не безумен, Бог не сотворил бы нас на погибель. И Бог не сотворил бы нас, зная, что мы только и сумеем сделать, что изуродовать Его творение. Он нас сотворил по любви, Его любовь нас родила в жизнь. И Он это сделал веря, то есть в совершенно непоколебимой уверенности, что Его творческое действие по отношению к нам будет нам во спасение, и мы будем когда-то, когда придет время, сиять вечным светом вечной божественной жизни. Мы не всегда доверяем тому, что Бог в нас верит. И поэтому мы не всегда способны верить в себя. опять-таки, не той поверхностной самоуверенностью, которая нам присуща, а глубинной уверенностью, что мы для Бога — святыня, и что мы для Бога — предмет любви. Но мы можем тогда обратиться мыслью к тем, кто нас любит, и к тем, кто в нас верит. Я не думаю, чтобы среди нас нашлись такие, в кого хоть кто-то, хоть один человек не верил бы, который был бы отвергнут всеми до конца как существо без содержания, без смысла, и поэтому не только без будущего, но даже без настоящего. Мы окружены людьми, верящими в нас, верящими в свет, который в нас есть, верящими в нас как в друзей, как в братьев и сестер, как в сыновей и детей, как в родителей, верящими в нас во всей сложности и во всем богатстве человеческих отношений. Неужели мы можем обернуться ко всем, кто в нас верит, и им сказать: «Вы все, включая и Бога, во мне ошибаетесь, вы все безумны. Я один, я одна знаю себе цену, и эта цена — ничтожество». Мы поступаем, будто мы так думаем, мы смотрим на себя, будто это так и есть. А на самом деле это неправда.
0: «Вот с чего тоже можно начать», — пишет Владыка Антоний. «Верить, что свет во тьме светит, и что никакая тьма его не может заглушить, если даже и не может его пронизать и рассеять до конца. И поэтому мы можем верить в свет, который в нас есть, в Царство Божие, заложенное, по слову Ефрема Сирина, в тех наших глубинах, каких часто мы не умеем достигнуть, и которое, однако, там лежит в ожидании возможности раскрыться». А раскрыться оно может и должно. Вы, наверное, помните притчу Христову о том, что Царство Божие — как зерно, которое человек насаждает в землю и уходит по своим делам. Он занят своими заботами, он забывает об этом зерне, он о нем не заботится, потому что он ничего для этого зерна сделать не может. А зерно прорастает и в свое время даст росток, и этот росток даст, может быть, дерево и плод. Недостаточно, однако, просто считать, что в нас заложено нечто. Вы верно помните, пишет Владыка Антоний, как в начале книги «Бытия» говорится о том, что Адаму было поручено возделывать рай. Рай этот разрушен человеческим падением, но мы все же остаемся как бы садовниками. Наша задача — вырвать сорную траву, чтобы дать простор всему, что должно вырасти в этом райском саду. Но это мы можем сделать только с вдохновением. А вдохновение в нас может родиться только от той веры, о которой я говорил, пишет Владыка Антоний, и от уверенности, это тоже из области веры, опытной веры, в том, что мы достоверно знаем, мы любимы. Любимы Богом, любимы людьми, и любимы не только за то поверхностное, что они видят в нас, чем они могут пользоваться, но и за что-то очень глубокое, что ощущают в нас. Дружба, любовь рождаются, растут и живут не теми поверхностными признаками, которые всем доступны — красотой, умом, чуткостью, а теми глубинами, из которых они сияют. Почему мы с человеком дружим? Почему мы человека любим? Потому что мы переживаем встречу с теми глубинами его, которые сияют вечным светом. По отношению к другим мы это часто помним, мы это переживаем, это реально. Мы должны научиться не забывать этого и в отношении себя самих. Мы любимы Богом, мы любимы людьми. И мы не только имеем право, мы должны научиться любить в себе эту божественную красоту, ту божественную гармонию, которая в нас вложена. И только если мы умеем с уважением, с любовью, с благоговением отнестись к себе самим, можем мы начать вдохновенно, дерзновенно и решительно бороться со всем тем, что может нам помешать быть этим человеком, образом, сиянием Божиим. Тут у каждого будут свои задачи, у каждого свои свойства, положительные и отрицательные, у каждого свои соблазны. Но в основе путь один. Верь, что ты чадо света, и ты будешь в свете Божием. Верь, что Бог в тебя верит, и что верят в тебя другие люди. Верь, что ты любим, и полюби себя достойно этой любви. Вырасти в миру именно этой любви. конечно, помогает нам чтение Евангелия. Не поиски в нем обличений, не поиски даже того, что нас поучает, заповедей, а поиски того, что нас сродняет со Христом, делает нас родными Ему, и Его делает родным для нас. Помните, как после воскресения Спаситель сказал мироносицам: «Идите к братьям моим». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 10. Он нас называет братьями и сестрами своими. Тогда Он сказал «братьям», потому что Он посылал их к апостолам. Но это слово объемлет всех, кто Ему родной, и все мы родные Ему, потому что мы рождены из одной купели, рождены еще раньше этого из единого творческого действия Божия.
2: И вот надо вглядеться в образ Христа не для того, чтобы уловить Его свет в отличие от нашего, или в отличие от Него уловить тьму, которая в нас есть, а для того, чтобы почувствовать, в чем Он нам родной, чем мы на Него похожи, что общего между Ним и нами. Тогда мы могли бы увидеть, может быть, бледное, может быть, очень схематическое начертание того, что в нас является Божьим образом, или, если предпочитаете, того, что в нас есть уже, теперь подлинного, вечного, истинного. Тогда остается только быть хорошим земледельцем, хорошим садовником и взращивать то, что является в нас райским цветом. А для того, чтобы это стало возможным, вырвать то, что убивает в нас жизнь, что ее заглушает, что ею питается, но губит ее. И на этом пути каждый из нас должен искать свои задачи и их осуществлять. Но тогда борьба с грехом, с недостатками, с несовершенством не делается исключительно темным занятием, когда мы заняты только неправдой в себе, а делается творческой радостью, когда, увидев, как растет в нас что-то светлое, Божие, и как на него надвигается опасность, мы эту опасность отстраняем. В этом заключается творческая, живая, радостная борьба за цельность души, за настоящую цельность, за исцеление, за то, чтобы стать до конца здоровыми, такими здоровыми, чтобы чутьем, всем устремлением души, всем дерзновением, всей страстью своей и вместе с тем всей решимостью своей искать этого совершенства, этой полной гармонии со Христом. Опасность нас может настичь на этом пути, если мы будем взирать на себя, вглядываться, следить за собой, ставя перед собой вопрос: становлюсь ли я лучше, совершеннее, достойнее Бога? Этого вопроса себе ставить не надо, потому что по мере того, как у нас светлеет ум, очищается сердце, воля выпрямляется, самое тело наше делается более духовным, по мере того, как мы видим Божию святость все более ясно, по мере того, как Его сияние делается ярче перед нами, мы непременно увидим себя в меньшем свете и будем переживать свои неудачи больше, чем когда мы были слепы, нечутки, бесчувственны. Поэтому надо просто идти. Идти от света к свету, зная, что путь именно к свету, не боясь, не ставя никаких вопросов, лучше я или не лучше. Идти от несовершенства к меньшему несовершенству, от полутьмы к меньшей полутьме, зная, что в конечном итоге растет свет, но что раз нас осветил Божественный свет, всякий другой свет кажется нам тусклым и безрадостным. Мы не напрасно вечерний поем: «Свети тихий, святые славы Божественного Отца». И слово, которое мы переводим по-славянски как «тихий», на греческом языке значит «радостный», «радостотворный свет».
0: Вот начнем с этого, пишет Владыка Антоний, в контексте этого поста, в контексте нашего вырастания в свободу, в контексте этой духовной весны, когда все живые силы должны вострепетать в нас, возродиться, возликовать. И оставим Богу суд над нами, если увидим в себе что-то недостойное и нас самих, и любви тех, которые нас любят, и их веры в нас, и недостойное Бога, Его любви и Его веры. Будем выкорчевывать, очищать, вырывать, но с радостью, с той радостью, о которой говорил Серафим Саровский, с радостью, которая позволяет и дает возможность совершить любой подвиг. мученики шли на мученичество с радостью, несмотря на острые страдания. Подвижники жили радостью. Даже те, которые писали самые суровые, строгие слова о грехе, о себе самих, жили во свете. И мы живем во свете. Нам дано так много. Нам дано знать Бога, знать, что Он есть. Нам дано хоть зачаточно знать что-то или даже многое о Нем во Христе, через Христа, через Его святых, через их Писание. Нам дано участвовать в божественных службах, где мы вливаемся в молитвы святых, приобщаясь к ним, как человек, который слушает музыку, перерастает себя, вливаясь в музыкальный опыт, в песни торжествующей любви, радости и красоты, пережитой композитором, как человек, глядящий на закат или на картину великого мастера, вливается в его опыт и перерастает себя. И, наконец, нам дано нечто даже большее — участие в таинствах, когда Бог как бы вливается в нас, пронизывает нас, как огонь пронизывает железо, проникает в нас, как влага проникает иссохшую землю, как любовь, которая животворит наши сердца. Нам дано приобщиться телу и крови Христовым, стать единосущными с Ним, стать как бы Его живым, телесным присутствием на земле. Мы это мало замечаем, потому что мы очень невнимательны к тому, что с нами происходит посредством тех чудес, которые мы называем таинствами, через божественные действия, которыми Он, переливаясь через край, достигает нас. Многое было бы нам возможно, если бы мы были очень внимательны к тому, что в нас происходит, не к обидам своим, не к страхам, не к себелюбию, а к тому, что Бог делает в нас, через людей, непосредственно своим действием или через таинство. В вечерних молитвах мы молимся о том, чтобы Господь нас избавил от неведения и от забвения, и от малодушия, и от окаменненного нечувствия. Вот четыре врага, против которых надо бороться всем нам, если мы только хотим быть чуткими к тому, что Бог совершает, что Он уже совершил в нас. Если хотим, чтобы в нас загорелась благоговейная благодарность, ласковая, трепетная к Нему любовь. Если только сделать так, то все остальное будет Его дело, а Он нас не оставит. Наше дело — раскрыться, наше дело — открыть Ему двери и сказать: «Войди, Господи!» Как в молитве перед причащением мы говорим: «Все, что я могу сделать, это раскрыть дверь, и ты войди в хижину, которая тебя недостойна». И когда Он входит куда-нибудь, Его присутствие делает место Его вселения раем, более широким, более глубоким, чем небеса, местом вселения Божия. Дорогие слушатели, прозвучала передача по страницам книги «Человек перед Богом», составленной из бесед владыки Сурожского Антония. Читали Валерий Утенков и Ольга Суровегина.
3: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: Песнопение «Буди имя Господне» композитора Александра Никольского прозвучало в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: Святый праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю девятую по Пятидесятнице. Сегодня, возлюбленные братья, читано было диаконом Евангелия о уединенной молитве Спасителя на горе, о повелении его апостолам переправиться в лодке на другую сторону моря и о затруднительном плавании их при противном ветре, о хождении Иисуса по морю, как по суху, о страхе апостолов при виде человека, идущего по воде, и о ободрении их от Господа, о смелой просьбе апостола Петра прийти к Господу по воде и дозволении на то, о хождении Петровым по воде в начале до его испуга и утопании после испуга, о поданной руке помощи от Господа и выговоре Петру в маловерии и сомнении, о внезапном прекращении ветра и, наконец, о исповедании бывшими в лодке Иисуса Христа Сыном Божиим. Евангелие, крайне поучительное и назидательное, особенно при размышлении о том, что лица и предметы, изображаемые в нем, исключая лица самого Господа, изображают нас с вами. Во-первых, нынешнее Евангелие учит о пользе и надобности уединенной молитвы. Сам Иисус Христос, Бог и человек, молился нередко как человек в уединении. В уединении человек может вполне всем сердцем предаться молитве, потому что никто и ничто тогда ему не препятствует молиться. Тогда как между людьми, преданными своей обычной житейской суете, весьма трудно, а иногда невозможно предаться вполне молитве. Конечно, уединенная молитва может быть иногда и среди людей, когда кто молится в сердце своем, как в уединенной клете. И такая молитва бывает приятна Господу. Но так молиться могут не все, а опытные, научившиеся беседовать с Богом везде, на всяком месте. Во-вторых, Евангелие нынешнего дня учит нас мужеству и неустрашимости в трудных обстоятельствах жизни или в опасностях, искушениях, несчастьях, в той уверенности, что Господь всегда с нами и не допустит безвременно погибнуть уповающим на Него и любящим Его. Так апостолы были в весьма затруднительном положении, когда находились в лодке среди моря при противном ветре. И Господь, желая вывести их из трудного положения, пошел к ним по морю, а они, увидев необычайное явление идущего по воде человека, сочли его за привидение и от страха вскричали. Когда же заговорил с ними Иисус знакомым голосом: «Ободритесь, это я, не бойтесь», они успокоились. Апостолы, бывшие тогда еще несовершенными, только еще новичками в вере и жизни, изображают нас с вами. Море означает здешнюю, суетную, волнуемую дьявольскими кознями, житейскими страстями, напастями жизнь. Лодка означает удоборазрушаемое тело наше, в котором вместе с душой дух наш переплывает море жития сего, и которая готов всегда потопить враг нашего спасения плотскими страстями. Так, братья мои, мы все испытываем в разной степени бурю бед и напасти в жизни, как пловцы в море. И у нас болезненно настроены грехами и житейскими искушениями и воображение, и мысли, и сердце, и воля. Иногда мы всего и всех боимся собственной тени, шума древесных листьев, но это потому, что у нас еще слаба вера в Иисуса Христа, что мы еще не соединились с Ним. Кто всем сердцем уверовал в Него и тесно соединился с Ним, тот никого не боится ни на небе, ни на земле, ни в преисподней. Господь, просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь, защитник живота моего, кого устрашуся? Аще ополчится на мя полк бесовский, не убоится сердце мое. Аще восстанет на мя брань демонская, на него уповаю. Вот сколь дерзновенен и мужественен, неустрашим верующий и любящий Господа. Далее в Евангелии говорится о смелой просьбе апостола Петра прийти по воде к Господу, на которую дано дозволение, о ходьбе его по воде до испуга и утопании после испуга. Просьба Петра, с одной стороны, достойна одобрения, как плод веры его во Христа и любви к нему, а с другой стороны, неблагоразумна, ибо не утвердившись еще в вере и любви, а только имея начатки веры и любви, он захотел без нужды чудо, которое дало бы ему повод вознестись мыслью пред прочими апостолами, не дерзавшими просить у Господа чего-либо подобного. Потому, когда Господь позволил ему идти по воде, он пошел по воде, но затем скоро вера его ослабела, он усомнился и стал утопать. Так и с нами бывает часто. Когда мы с верой и уверенностью делаем или говорим что-либо, тогда и речь льется плавно, и дело делается исправно. А как станем колебаться, сомневаться, бояться, тогда и слово замрет, и дело не пойдет на лад. Возьмем в пример молитву. Когда мы молимся с верой, упованием и усердием, смотри, как молитва твоя бывает горяча, легка, полезна. А как усомнимся или забудем о присутствии Божьем, или если будем развлекаться посторонними мыслями, мечтами, и молитва погаснет, и мы чувствуем крушение духовное, утопание сердечное, смерть духовную. Так-то вредно и гибельно маловерие и сомнение. Так много значит вера. Не будем же мы из числа колеблющихся на погибель, но из числа верующих ко спасению души. «Господи, спаси мя!» — воскликнул Петр, когда стал утопать. Господь простер к нему руку, поддержал его и сказал ему: «Маловер, зачем ты усомнился?» Мы все тонем во грехах, как в море. Потому и нам, как Петру, надобно обращаться к Спасителю с крепким воплем покаяния: «Господи, спаси мя!» Утопающий Петр означает нас, погибающих в море житейском. И Господь никогда не оставит погибнуть искренно кающихся и молящихся Ему. Тотчас прострет руку помощи. Это испытывали и испытывают непрестанно миллионы кающихся грешников, из коих первый я. Кто приидя к тебе плача, и не абия спасен бысть? Кто же возопи тепли, и не абия услышан? Но, о владыка, скор обретающийся во спасение всех молящихся тебе, яко в милости непобедимый. Говорится в общей службе по все дни ко Господу нашему Иисусу Христу. Господь обличил Петра в маловерии, показывая тем, что если бы он не поколебался в вере, то не стал бы утопать, а твердо пошел бы по воде и дошел бы до Господа. Собственное маловерие Петрова было причиной утопания. А мы сколько испытываем бед, греха из-за маловерия. Числа нет нашим падениям, нашим утопаниям. Если бы мы веровали всем сердцем, то шли бы твердо ко Господу путем исполнения заповеди Его, путем любви к Богу и ближнему. А как мы в маловеры, то каждый день падаем в глубину греха и тонем то в невоздержании, то в гневе и ярости, то в зависти, то в роскоши житейской, то в сребролюбии и жестокосердии, то в нечистоте плотской. О, будем, по крайней мере, чаще в покаянии обращаться ко Господу с молитвой: «Господи, спаси мя, погибаю». Когда Господь вошел в лодку, ветер тотчас утих. Так и в нас утихает немедленно буря греховная, когда мы с искренним покаянием обратимся ко Христу. И в нас сделается вожделенная тишина помыслов и чувств. О, сколь благо тогда бывает душе! Тогда и она в глубоком чувстве веры и благодарности ко Господу приступает к Нему, падает пред Ним и говорит Ему, как апостолы в лодке: «Воистину Ты Сын Божий, Ты мой Спаситель, Ты живот мой, Ты Бог мой. Аминь».
0: Поучение в неделю девятую по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Мы сегодня продолжаем наш цикл бесед о преподобном Серафиме Саровском, о истории его прославления. А также мы сегодня перейдем и к другому святому Серафиму, священномученику Серафиму Чичигову, митрополиту Ленинградскому, который своей духовной судьбой оказался очень тесно связан с преподобным Серафимом и сыграл, как известно, очень значительную роль при его прославлении. Моим собеседником в этих программах является профессор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов. Здравствуйте, отец Георгий.
1: Здравствуйте.
0: Отец Георгий, мы остановились уже на том, что преподобный Серафим отошел в мир иной, и сегодня, наверное, нам надо начать разговор с того, какое влияние оказал подвиг, опыт монашеской жизни преподобного на русское монашество, которое, как мы говорили в предыдущих программах, было в довольно расстроенном состоянии, но постепенно, вот с конца XVIII, начала XIX века, стали намечаться какие-то изменения. Вот сыграл ли в этом какую-то роль преподобный Серафим?
1: Как ни парадоксально, но личности великих святых в истории Церкви не всегда зримо проявляют свое влияние в ближайшие десятилетия, которые соотносятся с их жизнью и с их кончиной. Масштаб личности преподобного Серафима Саровского был настолько велик, что даже многие из современников, знавшие его, почитавшие его, наверное, не могли вместить в полной мере то, что явил этот действительно великий преподобный земли русской. Не случайно, что плеяда оптинских стартов, среди которых при всем значении этих подвижников для русской церкви мы не находим личностей, сравнимых по масштабу с преподобным Серафимом, в гораздо большей степени и в большей непосредственности к своему времени проявили свое влияние на судьбу очень многих современников. Но, конечно, личность преподобного Серафима была значима для русского монашества прежде всего тем, что в его лице, в его жизненном пути можно было увидеть наглядный опыт того, как по существу на развалинах монашеской монастырской традиции один единственный человек, подчас не имевший сколько-нибудь серьезного духовного окормления со стороны многоопытных монахов, обращаясь исключительно к книжной премудрости, сумел воплотить в своей личности, в своей жизни вековую традицию православного монашества. На этом пути были и прозрения, и заблуждения, и неудачи, и подвиги. Но после преподобного Серафима Саровского в русской церкви можно было говорить о том, что знакомая уже не один век исключительно из житий святых монашеская монастырская традиция может быть восстановима и может быть воспроизводима в самых глубоких ее проявлениях. Нельзя сказать, что после блаженной кончины преподобного Серафима Саровского на молитвенном правиле тогда, 2 января 1833 года, Саровский монастырь стал жить в полном соответствии с теми принципами монашеской жизни, которые воплощал в своей жизни преподобный Серафим. Это было не по силам подавляющему большинству монахов. А то, что оказывается не по силам, может вызывать ведь не только восхищение, но и отторжение. И жизнь Саровского монастыря, пожалуй, уже нам не дает больше не только близких к преподобному Серафиму по масштабу, но даже в чем-то сущностном, созвучном его жизни примеров благочестия именно монашеского. Скорее здесь интерес вызывает Дивеевская обитель, где, конечно же, не было подвижниц такого масштаба, но была жива очень трепетная память о преподобном Серафиме. И вот именно уже не столько среди насельников Саровского монастыря, или насельниц даже, может быть, Дивеевского монастыря, сколько среди тех паломников, которые начинают уже после кончины преподобного Серафима посещать эти обители, продолжает сохраняться осмысляться память о преподобном Серафиме, он становится действительно предметом народного почитания. Это не значит, что его почитают во всей России. Это не значит, что его почитают очень многие. Но возникает то, что особенно значимо для посмертной судьбы любого подвижника в церкви. Возникает устоявшееся представление о том, что пример жизни этого человека не только может послужить образцом для жизни христиан, живущих уже после него на этой земле, но и является свидетельством явления Господом в этом мире великого праведника. Надо сказать, что вот те последние годы, когда преподобный Серафим осуществлял свое пастырское кормление паломников монастырских и вообще уже имел достаточно постоянный, хотя и не такой уж большой круг своих духовных чад, что вот этот круг людей был однообразен. Да, конечно, прежде всего, это был народный святой. Но среди представителей народа, в смысле простонародья, нередко появлялись и представители высших слоев общества, уже упоминавшиеся, в частности, нами Наталья Петровна Арбенева-Киреевская. Хотя почитание преподобного Серафима последующие десятилетия поначалу носили такой локальный, местный характер, молва о нем постепенно распространялась по России, и эта молва привлекала в Саровский монастырь, в Дивеевский монастырь, людей очень разных.
0: А вот письменные источники какие-то были, скажем, воспоминания Мотовилова?
1: Надо сказать, что воспоминания Мотовилова как раз и стали доступны-то церкви на рубеже 19-20 веков, хотя были написаны при жизни. Но я бы хотел сейчас обратить вот на что внимание. Конечно, тогда, в середине 19 века, никто не пытался каким-то образом формулировать значение особенности личности преподобного Серафима для истории русской церкви. А тем не менее, значение это было очевидно. Не только в том смысле, что я сейчас сформулировал, я имею в виду воплощение им традиционного, веками существовавшего в церкви, и потом почти что на века исчезнувшего из церкви, тип монашеского благочестия. Перед нами человек, не богословствовавший. И многие переписываемые впоследствии суждения преподобному Серафиму, может быть, им непосредственно и не высказывались. Перед нами человек в личности своей, воплощавший именно живой идеал преображения в монашестве человеческой личности. Может быть, самая примечательная черта преподобного Серафима, которую, к сожалению, обычно связывают лишь с воспоминаниями Мотовилова, это действительно его глубокое переживание общения с Богом, творение Иисусовой молитвы и созерцание фаворского света нетварных божественных энергий. Даже кажется странным говорить о таких категориях, применительно к XIX веку, тем более, что Мотовилов, не обладавший, так сказать, никаким богословским образованием, в своих описаниях, вот общение с преподобным Серафимом, я думаю, что все наши радиослушатели, кто знаком с историей жизни преподобного, вспоминают вот это описание Мотовиловым, явление ему, преподобным Серафимом, нетварных божественных энергий, в общем-то, затрудняется восприятие этого. Действительно, ну, что это за такое потрясающее чудо, которое очень сложно истолковать? Было самому Мотовилову, просто ему было хорошо. И вот здесь перед нами еще один парадокс, связанный с преподобным Серафимом. Да, его почитали как великого монаха, как чудотворца, но при этом очень нескоро задумались над тем, что его чудотворение, то есть способность совершать какие-то невместимые в законы этого мира действия, открывать невместимые в рамках этого мира явления, были результатом того, что перед нами был не только великий монах и аскет, но еще и великий мистик. Опять-таки, слово «мистик», очень, впрочем, вяжущееся с XIX веком, плохо вяжется с вот с таким простым монахом, вышедшим из народной среды. А тем не менее, мистика – это одна из важнейших черт монашеского благочестия многих веков. Мистика, то есть способность непосредственно созерцать горний мир. И это было у преподобного Серафима. Более того, он обладал способностью передавать непосредственно этот опыт людям. Вот здесь перед нами открывается уже такой уровень его святости, который не вмещался не только в головы простецов, приходивших к нему, но и в головы весьма даже образованных синодальных чиновников и православного духовенства. А вот почему эта тема практически не звучит в XIX веке, а если и проступает, то вызывает скорее опасения и сомнения.
0: То есть вот этот его опыт,
1: слухи
0: его
1: о нем как о чудотворце, открывающим, так сказать, приходящим к нему людям какие-то картины миров иных. Uh-huh. Это вызывает скорее настороженность и опасения. Uh-huh. Вменяемы ли те, кто рассказывает об этом, не случайно характерное представление о Мотовилове, действительно физически больном, может быть, нервно-неврозном человеке, как, а просто сумасшедшим. Да и вменяем ли был сам преподобный Серафим, не был ли он в прелести. Надо сказать, что Константин Петрович Победоносцев, оверпрокурор Святейшего Синода, который очень внимательно следил за примерами почитания тех или иных умерших христиан, даже считавшихся подвижниками, весьма скептически относился к тому, что ему было известно о преподобном Серафиме. Вот подобного рода рассказы о почитании преподобного Серафима, о восприятии его как чудотворца, вызывали у Победоносцева очень к себе критическое отношение. Надо сказать, что это действительно немало сделавший для активизации развития русской церковной жизни оберпрокурор преподобного Серафима считал ярким воплощением религиозного невежества народных масс, который не может быть предметом не то что канонизации, а даже почитания. Вот почему поступавшие в Синод материалы о почитании преподобного Серафима, примеры о его чудотворениях, по существу никак не влияли на позицию Победоносцева, а значит, и всего священноначалия Русской Церкви в XIX веке, с точки зрения того, чтобы хотя бы начать изучение материалов, постепенно накапливавшегося в Синоде, на предмет возможной канонизации преподобного Серафима.
0: А были такие уже сознательные попытки причислять к лику святых преподобного Серафима?
1: Надо сказать, что синодальный период
0: XIX века
1: был временем, когда у нас канонизации практически не проводилось. За два века прошло только 5 канонизаций. Но не было какой-то такой... То есть не то, что не было процедуры проведения канонизации, была процедура как раз отторжения всех возможных канонизаций. И, собственно, только Синод мог возбудить вопрос о исследовании материалов и возможности проведения канонизации, а Синод... Последние 20 лет XIX века в России – это прежде всего Константин Петрович Победоносцев. Поэтому вопрос о канонизации преподобного Серафима мог бы еще долгое время пребывать под синодальным спудом, если бы не человек, который не был современником преподобного Серафима Саровского, который родился почти через четверть века после его кончины, и который пережил сам очень глубокий духовный опыт общения с преподобным Серафимом, если бы этот человек не решился, будучи всего лишь архимандритом, бросить вызов всесильному оберпрокурору Святейшего Синода как раз в начале XX века. И вот здесь мне бы хотелось, имея в виду то, что обычно преподобный Серафим Саровский ассоциируется у нас в сознании со своими чадами из простонародья, продолжить рассказ о том, как представители образованной части русского общества отзывались на его подвиг, прославляли его. И не случайного человека, которому суждено было сыграть ключевую роль в канонизации преподобного Серафима, оказался, как бы мы сказали в прежние времена, брат по социальному происхождению Натальи Петровны Арбеневой, потомственный дворянин, Леонид Михайлович Чичагов, в монашестве Серафим. В судьбе этого человека, диаметрально во многом противоположной судьбе преподобного Серафима, проявляется опять-таки не только особое призвание будущего священномученика Серафима Чичагова, но и те исторические перемены, которые происходили в нашей стране. Действительно, мы говорили в прошлых передачах о том, что очень объяснимо то, что преподобный Серафим так вот активно вошел в церковную жизнь, стал таким последовательным стяжателем благодати монашеского подвига, это очень закономерно именно потому, что он происходил из купеческой среды, где вот происходило в XVIII веке сочетание книжной культуры, сохранялось книжной культуры и такого традиционного православного бытового исповедания веры. Не таков был Леонид Михайлович Чичагов. Достаточно вспомнить нам, петербуржцам, что скульптурное изображение его прадеда, адмирала Чичагова, исследователя Северного Ледовитого океана, блестящего екатерининского вельможа, украшает памятник Екатерине Великой. Да, правнуку этого адмирала, скульптурное изображение которого мы все знаем очень хорошо, суждено было стать сначала агиографом преподобного Серафима, автором акафиста ему, а затем священномучеником, то есть продолжателем дела преподобного Серафима на стезе церковной святости. Леонид Михайлович Чичагов родился 9 января 1856 года не просто в дворянской семье, а в военной дворянской семье. Прадед и дед были у него адмиралами, отец был полковником. Родился он в Санкт-Петербурге, городом, олицетворявшим собой как раз вот ту новую Россию, которая стала утверждаться у нас после Петра Великого. И вот, происходя из знаменитого дворянского рода Костромской губернии, Леонид Михайлович Чичагов, хотя, естественно, и был крещен во младенчестве в храме святого Александра Невского при Михайловском артиллерийском училище, получив определенное религиозное воспитание в семье, шел по стезе воинского служения. Хотя в XIX веке русское офицерство состояло из людей очень разных, и, как правило, все ощущали себя христианами, но людей вот такого традиционного церковного благочестия было среди офицеров не намного больше, чем во времена Алексея Степановича Хомякова, например. Вот друга Ивана Васильевича Киреевского, тут сразу возникает опять определенного рода пересечение человеческих судеб, связанных с преподобным Серафимом, который поражал своих современников тем, что, будучи гусарским офицером, соблюдал посты. Ситуация была не намного лучше. Но семья Леонида Михайловича Чичагова в этом отношении ничем не отличалась. Поэтому несколько лет обучения гимназии, а потом поступление в пажеский корпус. Это одно из самых привилегированных военных учебных заведений, которое давало возможность отрокам получать не только образование общее и военное, но и проходить разного рода придворные послушания, в частности, службу пажей при дворе. Опять-таки нельзя сказать, что это была среда, которая способствовала развитию, тем более у юноши, каких-то таких традиционных форм церковного благочестия. Скорее, это были некоторого рода искушения пребывания в камер-пажах.
0: Там посты, как правило, не соблюдались.
1: Конечно, конечно. Существовало определенного рода отношение очень строгое к соблюдению Великого поста, внестрастной седмицы с обязательным причащением, но все остальное было по существу предоставлено на волю семей пажей, на волю пажеского начальства, ну, торжественные, молебные, естественно, это было обязательно утренние, вечерние молитвы, молитвы, так сказать, до и после трапезы, все это имело место, но говорить о том, что здесь возгревался какой-то такой дух традиционного, именно церковного благочестия, не приходится. Может быть, это и хорошо, потому что каждый человек в такой ситуации, формируясь, становясь человеком мыслящим, имел возможность делать свой какой-то человеческий выбор. Что касается Леонида Михайловича Чичагова, то когда в 1875 году он закончил пажеский корпус, то он, в общем-то и целом, пошел по пути, казалось бы, еще более отторгавшим его от какого бы то ни было, я бы так сказал, возможного церковного служения. Он не просто поступил в армию, он поступил в гвардейскую конную артиллерию, которая считалась, так сказать, ну, одной из самых элитарных частей даже в самой гвардии. Карьера блестящего гвардейского офицера – вот что ожидало его. И опять-таки, размышляя над этим, о том, что через 40 с лишним лет после кончины преподобного Серафима его будущий жизнеописатель и будущий тайнозритель, ибо его ожидал еще действительно поразительный опыт общения с преподобным Серафимом, непосредственного общения, что он, вот такой блестящий гвардейский офицер, когда-нибудь продолжит дело этого простого русского монаха. Ну, а далее был эпизод по-своему выразительный. Будучи гвардейским поручиком, Леонид Михайлович Чичагов попадает с действующей армией на русско-турецкую войну. И вот здесь может быть, впервые. Этот очень одаренный, яркий человек, и как военный, и как, например, уже в некотором роде выдающийся писатель, дневник пребывания царя-освободителя в Дунайской армии 1877 года, это по-своему интересное литературное произведение, начинает задумываться о жизни и смерти. Война наталкивает этого блестящего молодого гвардейского офицера на размышления духовного порядка. Пребывая на русско-турецкой войне, он очень глубоко пережил для себя смерть людей, в том числе своих подчиненных, страдания, которые несет с собой война. И хотя он прошел эту войну очень достойно, был удостоен ряда наград, вернувшись в Санкт-Петербург, а надо сказать, что эта война очень кровопролитная в русской истории, вызывала к себе большой энтузиазм. Мы освобождали братьев славян православных от иноземного ига турецкого мелькового. Вся эта война не помешала ему задуматься, тем не менее, не о вопросах своей военной карьеры, не о вопросах исторического призвания России, а о вопросах духовной жизни. И очень примечателен тот факт, что в 1878 году, сразу же после этой войны, Леонид Михайлович Чичиков встречается с отцом Иоанном Кронштадтским, и начинается их общение. Трудно представить себе при всем вот социальном, психологическом, стилистическом разноплановости этих людей то, что они нашли сразу какой-то общий язык, что Леонид Михайлович Чичиков почувствовал в этом, хотя и закончившись на Петербургской духовной академии, но все-таки простом русском пастыре человека, за которым можно пойти, и пойти, как мы видим, последовательно и до конца.
0: Ну что же, спасибо, отец Георгий. Я думаю, на этом мы сегодня закончим и продолжим разговор о священном ученике Серафиме Чичигове и о истории прославления преподобного Серафима Саровского в наших следующих программах. Я напоминаю, что сегодня моим собеседником был профессор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов, и мы говорили о преподобном Серафиме Саровском и начали говорить о жизненном пути еще одного Серафима, священномученика Серафима Чичигова. У микрофона был протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
1: До свидания.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

духовный концерт «Вознесу тебя, Боже мой» на стихи из псалма 144 композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой. Дорогие радиослушатели!

0: слушатели. У вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
1: Включаю радио «Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 23.

Почти 2,5 года Державину удавалось сидеть в Сенате, словно в норе. Наконец, интрига довольно сложная выманила его оттуда. Зоричу, бывшему своему любимцу, Екатерина пожаловала огромное так называемое «Шкловское» имение в Могилевской губернии. Там Зорич и жил почти что на положении феодальном. Как вдруг весной 1799 года поступила от шкловских евреев жалоба на утеснение им чинимые. Еврейские горести особенно близко принял к сердцу Кутайсов. Возможно, что самая жалоба была подана не без его участия. Он рассчитывал, что в случае изобличения Зорича великолепное имение может быть взято в казну, а затем куплено им, Кутайсовым, за дешевую цену. Надобно было произвести в Шклове следствие, и Кутайсов старался придумать, кого бы туда послать. Меж тем в Сенате должно было решиться старое 12-летнее дело о взыскании в казну 300 000 рублей с тамбовского купца Бородина, того самого, из-за которого Державин лишился своего губернаторства. Дело возникло еще по жалобе Державина, чтобы решить его в пользу ответчика, покровители Бородина Гудович Заводовский и Васильев, ныне уже барон, мечтали на это время удалить Державина из столицы. Они-то и присоветовали Кутайсову отправить его в Белоруссию. Заводовский по личному опыту знал, что Державин следователь жестокосердый. Словом, в июне месяце государь по просьбе Кутайсова послал Державина в Шклов. Но Державин, прибыв на место и, кстати сказать, дорогу и заведя небольшой роман, установил, что и Зорич имеет столько же оснований жаловаться на евреев, как они на него. Такой исход следствия Кутайсову оказался не на руку. Последовало высочайшее повеление Державина вернуться в Петербург. На судьбу Державина эта командировка сама по себе не оказала влияния. Она примечательна лишь как первая попытка вывести его вновь на сцену из-за кулис. Вскоре последовала вторая, хотели послать его на ревизию в Вятку. Ему, однако же, удалось отвертеться, и до поры он снова обрел покой. Как раз в это время произошли события, о которых должно сказать, хотя в службе Державина они прямого касательства не имели. Еще за несколько месяцев до поездки Державина в Белоруссию сбылось его предсказание, что звезде Суворова суждено взойти вновь. В конце февраля полководец, прощенный Павлом по настоянию Венского двора, отправился в знаменитый итальянский поход. Когда появились известия о первых его успехах, о переходе через Аббо и вступлении в Милан, Державин написал оду на победы в Италии. Едва упомянув имя императора, назвал он Суворова «лучом, воссиявшим из-под спуда». Затем уже после возвращения из Белоруссии, в самом начале следующей зимы, за первой одой последовала вторая на переход Альпийских гор, одна из самых мощных в мощной историографической лирике Державина. Великую для него радостью было вновь воспеть славу русских полков, предводимых к тому же не павловским, а екатерининским вождем. Впрочем, самое главное, может быть, было то, что в торжестве Суворова воспевал он и торжество справедливости. Правда, он сделал 2-3 комплимента Павлу, но были тому основания. Во-первых, стихи, посвященные русской славе перед лицом Европы, не кстати было бы омрачать отголосками грустных российских дел. Во-вторых, Державин искренне был уверен, что на ссоре Павла с Суворовым ныне поставлен крест и не хотел бередить старые раны. Но дописана была в октябре 1799 года при первом известии о суворовском подвиге, издана же в начале 1800 года, когда престарелый полководец, уже больной, вернулся в Россию, и вновь было замечено тайное к нему недоброжелательство государя. Тогда-то, на обороте заглавного листа, Державин велел припечатать лестный по внешности, но внутренне очень колкий эпиграф.
Великий дух чтит похвалы достоинствам, ревнуя к подобным. Малая душа, не видя их в себе, помрачается завистью. Ты, Павел, равняешься солнцу в Суворове, уделяя ему свой блеск, великолепнее сияешь. Из этих слов Павел познал, что примечено публику его недоброжелательство к Суворову из зависти. Естественно, что после такого познания ода была принята им холодно. Между тем, самому Суворову суждено было кончать свои дни в болезни. Державин не раз посещал его. Свидания были исполнены той простоты, которая приличествовала обоим. Суворов перед Державиным оставлял чудачество. Державин в присутствии умирающего Суворова становился спокойнее. Учился чувствовать приближение старости, мудрее вспоминать прошлое, судить о нем снисходительней и любовней. Им было что вспомнить от пугачевских степей до янтарных теремов царского села. Казалось, история и Фелица незримо присутствовали средь их беседы. Суворов спросил однажды: «Какую же ты мне напишешь эпитафию?» «По-моему, много слов не нужно», — ответил Державин. «Довольно сказать, здесь лежит Суворов». 6 мая Суворов при нем скончался. Державин, вернувшись домой, прошел в кабинет. Ученый Снегирь трепыхнулся в клетке и по привычке тотчас пропел все, что знал. Одно колено военного марша. Державин плотней прикрыл дверь, подошел к конторке, провел рукой по глазам, взял перо. Что ты заводишь? Песню военную, флейте подобно, милый Снегирь. С кем мы пойдем войной на гиену? Кто теперь вождь наш? Кто богатырь? Сидя смирно в сенате, Державин только однажды вызвал неудовольствие государя. Когда, вступая за мелкий шляхтичей ксензов, обвиняемый в государственной измене, высказал мысли по тому времени замечательные. «Придет время, — сказал он, — узнаете, чтобы сделать истинно верно подданными завоеванный народ, надобно его привлечь прежде сердце правосудием и благодеяниями, а тогда уже и наказывать его за преступление, как и коренных подданных, по национальным законам». На другой день ему передали, что государь приказал не умничать. Зато стихами, исполненными то извительных намеков, то неприятных нравоучений, вызывал он гнев Павла довольно часто. За одой на возвращение Зубова следовала двусмысленная ода на новый 1798 год. За нею стихи к самому себе, после которых Павел, увидев Державина при дворе, с яростным взором по обыкновению его, раздув ноздри, так фыркнул, что многие то приметили и думали, что верно отошлет Державина в ссылку или, по крайней мере, вышлет из города в деревню. Ссылку пророчили из-за колкости в оде на рождение великого князя Михаила Павловича. Правда, государь вместо ссылки прислал Державину табакерку, но это был лишь минутный жест, один из бесчисленных жестов той постоянной драматической импровизации, которая давно заменила Павлу действительность, была его отрадой и мучением и решила его судьбу. В общем, Державин был ему неприятен. Он прямо жаловался генерал-прокурору Лопухину, что Державин все колкие какие-то пишет стихи. Эпиграф к Альпийской оде тоже, конечно, ему запомнился.
Казалось бы, если Павел не любит Державина, а Державин не хочет служить при Павле, то им и встретиться вовсе не суждено. Однако в придворных делах, а в те времена все дела государственные, силы вещей становились придворными, имелась особая своя логика. Вернее, логика была обычная. Следствия, как всегда, вызывались причинами. Но сами причины, попадая в придворный мир, вызывали совсем не те следствия, которые они вызывали бы в иной сфере. Державин и Павел встретились, и как раз потому, что избегали друг друга. И даже именно при Павле неожиданно для обеих сторон, вопреки их желаниям и характерам, Державину было суждено служебное возвышение, почти стремительное. В былые годы Державин судил людей строго, и как дурных встречалось более чем хороших, то и было у него при дворе и в правительстве более врагов, чем друзей. Среди сильных людей нового царствования не было у него ни тех, ни других, потому что на всех он взирал с одинаковой холодностью. Прежде он, очертя голову, кидался на борьбу с беззаконием, плутовством, пронырством, ныне довольствовался тем, что сам поступал по закону и совести, а выводить на чистую воду, обличать, карать ему более не хотелось. Теперь с ним уживались те, кому ранее от него житья не было бы. При Екатерине он ставил себе высокие цели, ради них искал власти. Теперь, когда он решил, что борьба бесполезна, уже и самая власть была ему не нужна. Ничего не проповедовал, ни зачем не гнался. По законам придворной логики это тем более открывало ему карьеру, ибо никто уже не страшился ни его мысли, ни его соперничества. Без друзей, без врагов, без цели очутился он и вне партии. То есть, как если бы и во всех партиях сразу, потому что теперь люди всех партий равно могли искать у него содействия. В то же время никто не боялся, что он слишком возвысится. Его личные отношения с государем заранее ставили возвышению такому известный предел. Никто не боялся, что Павел слишком полюбит Державина. Да и Державин никак не годился во временщики. Итак, ни перед кем не заискивая, но и не проявляя слишком открыто свой нрав, единственно благодаря сложнейшему ходу придворных дел, для себя самого неожиданно Державин стал возвышаться. Летом 1800 года снова послали его в Белоруссию. Цель была вроде той, что и при первой командировке. Надеялись, что он изобличит временных владельцев казенных земель в жестоком обращении с крестьянами. И тогда земли будут отобраны в казну, чтобы попасть в руки Кутайсова и других. Державин опять не исполнил того, что от него требовалось. Но в его отсутствие хитрые придворные обстоятельства так сложились, что он был вдруг пожалован действительным тайным советником, получил почетный командорский крест Мальтийского ордена и был заочно назначен президентом восстановленной коммерц-коллегии. Примечательно, что, узнав об этом, он писал жене: «Ты радуешься, но я не очень». Со своей стороны государь, когда Державин приехал в Петербург, не пожелал принять его и сказал генерал-прокурору Обльянинову: «Он горяч, да и я. Так мы, пожалуй, опять поссоримся. Пусть доклады его идут ко мне через тебя». Не прошло и 3 месяца, как Державин, никаких подвигов не сверша, пошел в гору еще быстрее. Повелено ему быть 2-м министром при государственном казначействе и управлять делами обще с государственным казначеем. Это повеление состоялось 21 ноября, а 22-го государственный казначей барон Васильев смещен вовсе, и Державин назначен на его место. 23-го он уже сделан членом того самого Верховного Совета, из-за которого некогда поссорился с государем. 25-го переведен из межевого департамента Сената в первый, а 27-го пожаловано ему 6000 рублей столовых ежегодно. Тогда же назначен он заседать в советах Смольного монастыря и Екатерининского института. Человек слаб. Легкие служебные успехи, которых Державин не знавал раньше, начинали ему нравиться. Приятно было, что ордена сами собой сыплются на грудь, а деньги в карман. Порой ему даже казалось, что государь научился его ценить. Но государь хмурился по-прежнему.
в самое крещение 1801 года он было рассвирепел, узнав, что Державин обедал у Платона Зубова. Призвал к себе в кабинет, сам сел на софу, а Державина велел сесть напротив. Говорил, прилежно глядя ему в глаза, и отпустил с грозным видом. Стремительное возвышение Державина с самого начала объяснялось не благоволением государя, а происками Кутайсова и генерал-прокурора Обльянинова. Кутайсов хотел погубить Васильева, у них были старые счеты. Генерал-прокурор подольщался Кутайсову. Вот и спихнули они Васильева и посадили на его место безопасного Державина, которого старались задобрить и задарить, внушая, что он при вступлении в должность настойчивей проверял денежную отчетность. Кутайсов надеялся, что удастся представить Васильева вором. Но Державин был непослушным орудием. Он стал действовать добросовестно и не спеша. Кутайсов и Обльянинов на него ворчали, так что Державин побаивался, как бы снисходя к Васильеву, самого себя вместо его не упрятать в крепость. Наконец, уже в марте 1801 года он представил рапорт, из коего следовало, что в отчетности казначейства имеются недостатки, но в общем счеты между собой согласны. Этот рапорт рассматривался в Совете 11 марта в присутствии великого князя Александра Павловича, недавно туда назначенного. Обльянинов нападал на Васильева, обвиняя его в преступлениях. Наследник, напротив, с горячностью вступался, отрицая даже и неисправности. Державин балансировал на ту и другую сторону, подтверждая наличность ошибок со стороны Васильева, но отрицая злой умысел. На другой день ему предстояло докладывать императору для окончательного решения. Вечер провел он у генерал-прокурора, трактуя о соляных подрядах. Около полуночи поехал домой. Стояло ненастье. Луна бежала в громоздких, быстро летящих тучах. Резкий ветер, всегда подавляющий душу и родящий тревогу, налетал с сиповатым ревом, напоминающим голос императора. Завтрашний доклад беспокоил Державина. Обманувшись в расчетах, Кутайсов, наверное, успел нажаловаться. Укладываясь в постель, Державин прислушивался, как за окном шумит буря. За ночь, однако же, ветер упал, солнце, вступая в знак Овна, сияло поутру среди голубого неба, началась оттепель. То был первый день, первой весны 19-го столетия. Часов 8 вбежала параша Бакунина, теперь уже, впрочем, госпожа Нилова, и объявила, что государь убит. Из Зимнего дворца привезли повестку. Его императорское величество, государь-император Александр Павлович, указать соизволил сего марта 12-го в 9 часов поутру иметь приезд во дворец его императорского величества для принесения присяги на верность его императорскому величеству.

прозвучал романс для виолончели и фортепиано Мили Алексеевича Балакирева в исполнении Якова Слободкина и Наума Вальтера.

0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. Сегодня мой гость, автор книги «Духовные вожди. Понятие харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века» Вячеслав Александрович Ячменник, кандидат теологии, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старший преподаватель кафедры систематического богословия и патрологии, научный сотрудник лаборатории исследований церковных институций. Книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Студии религиоза» в 2025 году. Запись этой программы мы делаем через Zoom. Здравствуйте, Вячеслав Александрович.
1: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
0: Меня очень заинтересовала ваша книга. Мне кажется, что это интересная тема и в истории религии, и церкви, и в экклезиологии. Прежде всего, название «Духовные вожди. Понятие харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века» задает необходимость уточнить, а что такое харизма? Хотя, в общем-то, вся ваша книга этому и посвящена. Так что, дорогие друзья, читайте книгу. Но все-таки вот термин «харизма», как вы его рассматриваете? Это какая-то устоявшаяся реальность, практика, которую так уже принято называть? Или это просто характеристика, качество отдельного человека? Как, в общем-то, в массовом представлении это существует?
1: Да, спасибо. Я думаю, что это основной вопрос. И прежде всего с ним мне как раз и хотелось разобраться, когда я взялся за это исследование. Дело в том, что действительно есть такое обыденное представление о харизматичном человеке или харизме как неком качестве, которое способствует как бы притягательности человека. Но, с другой стороны, человеку, который изучает Священное Писание, библейский текст и знаком, может быть, с оригиналом, для него не секрет, что само это понятие, оно используется в апостольских посланиях Нового Завета. Собственно говоря, как указывают некоторые исследователи, сам апостол Павел этот термин изобрел. Он взял слово «харис» — «благодать» и добавил к нему «ма», то есть «харизма», чтобы обозначить какую-то специфику в отношении благодати, которая действует на человека. И на русский язык слово «харизма» греческое переводится на русский как «дар» в Новом Завете, а в славянском — «дарование», как правило. Ну и вот когда апостол Павел пишет «ревнуйте о дарах духовных», да, он призывает нас ревновать о харизмах духовных. Но дело-то в том, что даже в самом тексте послания апостола Павла нету такой вот четкой спецификации того, что такое именно харизма, потому что сам апостол Павел употребляет его в отношении разных даров, собственно говоря, дар чудотворения, дар пророчества, дар говорения на языках, дар предстоятельства, да, то есть иерархическое служение. Судя по всему, вот такие эти дары различны, потому что апостол Павел хотел указать на то, что вся жизнь церковной общины, она управляется Святым Духом через дары благодати. И, собственно говоря, вся церковная жизнь, она состоит из вот пересечения и встречи этих разных харизм людей, из которых состоит церковная община. И тут мы как бы сталкиваемся с таким противоречием, как вот апостола Павла, который использовал этот термин специально для того, чтобы обозначить вот жизнь первохристианской общины, как получилось так, что из этого мы получаем личное качество, притягательность каких-то селебрити. В общем, понятие, которое встречается в таком контексте, связанном с привлекательностью какой-то человеческой. Ну и тут, конечно, можно сказать, что понятие, оно отчасти в нашей культуре секуляризировалась, да, изменила свои какие-то значения. И вот это вот столкновение призвало к тому, чтобы разобраться с этим понятием, с его историей. И поэтому в названии стоит понятие харизмы, да, потому что важно было не привнести какой-то смысл в это слово или использовать какую-то концепцию харизмы, да, будь там социологическая, религиоведческая, а прояснить само содержание этого слова. Что оно значило для людей, которые его использовали. Я занимался вот таким очень богатым для русской церковной и русской истории в целом периодом конца XIX – начала XX века. Эта точка в истории понятия стала точкой появления этого слова в русском языке. То есть его именно в это время начинают использовать. Вот именно не как дар, дарование, а вот слово «харизма». Мне было интересно разобраться, что люди вкладывали в это слово, какое значение оно для них несло. И, собственно говоря, вся книга изначально была по замыслу посвящена тому, чтобы восстановить представление людей XIX – начала XX века об этом слове, да, в каком смысле они его использовали. Использовали не очень его активно, много и в 20 веке потом. Но чтобы разобраться с какими-то последующими значениями этого понятия, нужно было вот как бы понять исток. Да, исток, который подразумевал еще и влияние на него библейского контекста, да, потому что люди, которые это понятие использовали, прежде всего были погружены в научный контекст, в богословский контекст, в религиозно-философский. Понятно, что они подразумевали именно вот это. Но, опять же, через посредство разных других контекстов, исследовательских и так далее. Но это уже вот более детальное содержание нужно обсуждать тогда. Понятно, что мы исследуем историю понятия. А что это, собственно говоря, понятие значило? Вот тут вот как раз самый сложный момент, потому что мы не можем как бы обозначить такое прям определение, что это такой вот термин какой-то специфический, да, который мы можем уложить в 5-6 слов. Что такое харизма? По ходу исследования стало понятно, что понятие харизмы было связано с представлением о определенном положении в церкви, и харизма давала тому или иному человеку власть внутри церковного сообщества, власть или авторитет. Вот, наверное, общие черты этого понятия были такие.
0: Вы пишете, что интерес именно в России и в русской церковной среде к понятию, к термину и к такому феномену харизма, он возник от того, что было такое острое чувство противопоставления, что нужно было что-то противопоставить церкви, как, ну, знаете, есть такое же словосочетание, безжизненному институту. Ну, понятно, что он не безжизненный, но какой-то вот он был критикуемый со всех сторон. Церковь как институт, церковь как часть государства буквально. Харизма — это, наверное, не единственное, но одно из того, что можно было, что нашли наши соотечественники из того, что противопоставить вот церкви как институту и найти именно какую-то подлинную жизнь. Можете прокомментировать?
1: Да, и вы абсолютно верно говорите. Собственно говоря, для людей, для нас сегодня тоже возникает такой вопрос, а, собственно говоря, как управляется церковь? Как вот задается церковная жизнь, благодаря чему? И вот люди на рубеже веков 19-20, не все, конечно, но вот такая прослойка наиболее, может быть, активных мыслителей, они видели то, что церковь управляется вот такими бюрократическими механизмами. Мы сейчас не будем говорить, было ли это так на самом деле, потому что это вопрос отчасти бессмысленный, да, потому что кто-то видел так, кто-то видел иначе, кто-то за этим бюрократическим аппаратом видел какую-то живую жизнь, кто-то, собственно говоря, в самом бюрократическом аппарате не видел ничего плохого, да, потому что, собственно говоря, а как иначе? Но период такого уже кризисного отношения в сторону церкви, прежде всего со стороны вот интеллектуалов, которые прошли период ухода из религии, потом возвращения, да, ну, там можно вспомнить Булгакова, Сергея Николаевича, ставшего священником, ну, и многих других. Они, собственно говоря, уходили из этого бюрократического аппарата, но после своего такого личного уже религиозного церковного обращения они возвращались в церковь, но видели в ней, собственно говоря, вот этот вот только институциональный уровень, да, что вот есть синод, который управляет епископами, епископы управляют священниками, священники управляют мирянами. И все это подчиняется определенной логике Российской империи, да, которая вот задает вот эти бюрократические механизмы. Опять же, мы не говорим, сказать, можно во многих других работах, книгах прочитать, что это было не совсем так, но мы говорим, что эти люди именно так воспринимали. И, конечно, им хотелось что-то противопоставить вот этим таким обезличенным процедурам, да, где вот все подчиняется какой-то логике, да, в чем, собственно говоря, состоит бюрократия. Понятие харизмы, оно позволяло для них обозначить вот такой вот уровень как бы управления церковью, да, который действует не через какие-то обезличенные процессы, а именно через как бы божественное присутствие. Да. Бог дает тому или иному человеку ту или иную харизму, и с помощью этой харизмы, исходя из своего личного вот побуждения, соотношения с этим даром, он так или иначе служит церкви. Это с одной стороны. А с другой стороны, собственно говоря, известна критика, которая еще восходит, там, не знаю, может быть, к протестантам, к эпохе реформации, да, что вот, как говорится, раньше было лучше. В апостольский век была наиболее идеальная церковная жизнь. Вот, все жили одной душой, одним телом, все было общее. Собственно говоря, понятие харизмы, которое отсылало к библейскому корпусу послания апостола Павла, оно как раз и позволяло обозначить вот такую вот живую жизнь первоапостольской общины, да, которую в начале XX века церковные деятели хотели вернуть. Ну, понятно, что невозможно было, они понимали, что невозможно просто это скопировать, но они хотели, по крайней мере, в своих вот проектах реформирования церковной жизни и каких-то изменений. А мы же помним, что еще в это время готовились к Всероссийскому собору. Как раз многие программы ваши посвящены обсуждению этой темы, приходскому вопросу и всех остальных вопросов церковной жизни. И вот это позволяло как бы соотнестись с вот этим идеалом, образцом апостольской эпохи, в том числе через вот понятие харизмы, которое полностью пронизывает церковную жизнь, церковное управление в те ушедшие уже века. Поэтому, да, оно, конечно, привлекало вот с этой стороны очень сильно людей начала века.
0: А вот вы сейчас сказали слово «вернуть». То есть люди, которые обсуждают харизму в церкви, а ваша книга рассказывает, как эти обсуждения проходили, и не только в России. Понятно, что есть и предыстория некоторая в мировом христианстве. Этому посвящена ваша книга. А что значит «вернуть»? Вот у меня, если, допустим, я только сталкиваюсь с этой темой, у меня такое представление, что исследователи должны найти уже существующее в церкви, каким-то образом описать его, охарактеризовать, найти где-то плюсы, минусы, какие-то ценные вещи или какие-то, может быть, побочные отклонения, даже нежелательные, и как бы это вот обсуждать. А что значит вернуть? Вернуть то, что мы в церкви даже не видим на данный момент? Разве это возможно? Да еще и в отношении вещи, которая сама по себе является даром Бога. Как можно вернуть дар Бога? Это такой глобальный вопрос к вам.
1: Да, вопрос очень хороший. Я пока отложу ответ на него. Как вернуть дар Бога? Вот в контексте как раз сюжета моей книги, то, что хотели вернуть люди в начале XX века, тут можно бесконечно обсуждать. Они хотели вернуть и какую-то утерянную древнерусскую общину, да, в которой тоже все было идеально. Это в контексте приходского вопроса. Они хотели вернуть патриарха, например, которого не было в синодальный период. Они хотели вернуть такое независимое, якобы, да, тоже с их точки зрения, положение церкви, которое было раньше, до синодальной системы. Вернуть много что хотели. Это как бы вопрос, знаете, светлого будущего, его прогнозирования, что мы хотим в нем видеть. В контексте моей книги речь идет как раз про вот вторую часть названия, про эти фигуры религиозного лидерства. Вот профессиональные церковные историки, ну и не только профессиональные, религиозные философы, которые читают их тексты, они, описывая церковную историю, видят, что в ней, помимо церковной иерархии, были другие активные фигуры, собственно говоря. В начале XX века, как вы прекрасно знаете, обсуждался вопрос восстановления женских служений, чинодиаконис, да, и Марфоморинской обители, вот вся история с ней связана. Если мы откроем текст Нового Завета, книгу «Деяний», мы увидим, что помимо апостолов в церковной жизни активную роль принимали пророки. Если мы откроем историю Византии, византийского монашества, ну и, собственно говоря, идти тоже далеко не надо, можно и открыть историю монашества русского, XIX века, Оптинское старчество, мы видим, что там есть фигуры старца, которая вроде бы не включена прямо в церковную иерархию, но имеет определенный авторитетный статус для людей. И вот набор вот этих разных фигур, они становятся тем объектом как бы горизонта ожиданий людей начала XX века, в отношении которых они используют понятие харизма. Да? То есть они говорят, вот именно эти-то и фигуры и обладали в истории харизмой. И мы сейчас живем в такое переломное время, когда эти фигуры должны вернуться. Вот, например, Антон Владимирович Карташов писал, что в церкви должно воскреснуть пророчество. Да, вот как оно было всегда в церкви, оно и сейчас должно быть. Но это одна часть вопроса. Дальше, если мы более практично будем смотреть на все эти проекты, то, собственно говоря, тут мы сталкиваемся с тем самым вопросом, который вы задаете, как можно вернуть дар Божий. Ведь вот эти все специфические служения, которые были в Новом Завете в том числе, ну и вообще в церковной истории, они как были, если вот богословски смотреть, они были даны Богом, да, и, как, собственно говоря, отвечают, куда эти все служения ушли, они были, ну, вот необходимы для той эпохи, для нашей эпохи они уже не нужны. Но люди начала века не совсем были согласны с этим вопросом. Они считали, что вот можно создать определенное пространство церковной жизни, свободное, в котором эти фигуры сами по себе будут возникать. Не то, что они пытались взять и эти фигуры и самостоятельно расставить, да, как на шахматной доске. А они считали, что вот таким-то образом должна измениться церковная жизнь, чтобы эти фигуры появились. Это с одной стороны, да. А с другой стороны, это такой более проект, наверное, жизнеспособный. А другой был проект, связанный с тем, что, собственно говоря, а мы уже видим в нашей современной жизни, что появляются вот люди, которые могут соответствовать тем или иным фигурам этого лидерства, но они как бы церковной иерархией, вот этой самой воображаемой бюрократической системой, не признаются за таковых. Ну, тут можно вспомнить реальные истории, например, историю там со старцами. Известно, что, хотя, конечно, тут и баек очень много, что вот вокруг оптинских старцев ходило много таких вот историй, когда епархиальный архиерей считал, что вот они там что-то чудачат, да, непонятно чем занимаются, кого-то там себе на исповедь принимают, что это вообще такое? Это все какой-то, ну, не знаю, говорил ли он модернизм, да, но чудачество скорее. То есть мы уже сталкиваемся с таким вот кейсом, который свидетельствует о каком-то напряжении. Но это не самый болезненный. А самый болезненный был связан с возвращением в церковь такой вот интеллигенции церковной, которая считала, что вот есть церковная иерархия в Новом Завете, да, есть пророки, у них какое-то такое взаимодействие всегда очень необычное. Так кто же, собственно говоря, эти пророки? И вот многие русские интеллигенты считали, что вот возвращающиеся в церковь интеллигенции являются вот этим пророческим чином, да, которое, ну, конечно, они немножко уже переосмысляли вот этот свой статус пророческий, потому что на него влияли уже более, может быть, какие-то другие контексты. Речь идет не про пророка, вот в таком духе, как мы встречаемся с ветхозаветными пророками, которые напрямую воле Божией вещают, а о тех церковных деятелях, которые независимы вроде бы от церковного института, да, потому что они миряне, но они все равно имеют право какого-то голоса, да, свободного. И вот в этом свободном голосе и мог проявляться их пророческий статус. Конечно, все это, знаете, было вдохновлено такими вот, ну, как бы переосмыслением там пушкинского пророка, условно говоря, да, когда поэт имеет такой особый статус говорить слово, которое преображает человеческую жизнь. Такое вот, условно говоря, пушкинское пророчество, да, они восприняли в отношении себя, но уже в попытках вернуть вот этот голос свободный внутрь церковного сообщества. Может быть, сейчас для нас это не так остро, как для людей, которые жили внутри церкви до собора, но вот эти все столкновения и того, что голос мирян якобы не слышится в церкви, это, конечно, очень болезненная была тема. Можно даже предполагать, что не, конечно, представление о харизме, а в целом вот эта проблема, она таким образом повлияла на церковное сообщество, что, как вы знаете, да, в Всероссийский собор 17-18 годов на этот собор были приглашены миряне, да, которые тоже с каким-то активным голосом участвовали. И, собственно говоря, когда речь шла про пророков, подразумевалась вот эта возможность прежде всего. То есть в этом смысле вернуть, да, мы видим, что есть какие-то фигуры, которые имеют авторитетный статус в Новом Завете, в церковной истории, и эти фигуры хотелось вернуть, чтобы как-то, если уж так говорить прямо, да, ну, чуть-чуть подвинуть церковную иерархию, что не она является отдельным, единственным активным деятелем внутри церкви, а все церковное сообщество через разные служения, которые внутри этого церковного сообщества может проявляться.
0: Из этого можно сделать вывод, что раз сегодня у нас такой жажды харизматического служения в церкви нет, какая была в начале XX века перед собором и перед эпохой новомучеников, то это тоже имеет большое значение. Мне почему-то кажется, что это должно быть связано с вниманием к святым, к святости и к новомученикам. То есть вот у меня был такой вопрос: харизма и святость, как это связано? И вопрос, рассматривали ли вы, собираетесь ли рассматривать, потому что вот временные рамки, которые указаны в вашем исследовании, не включают эту эпоху, но харизму в отношении новомучеников. И сейчас у меня вот из того, что вы сказали, возникла мысль, не связан ли у нас низкий интерес к новомученикам, который неоднократно отмечался, очень многими священниками он отмечается, что вот есть такое у нас в церкви, невысокая востребованность святости новомучеников, что это связано как раз с экклезиологическим сознанием, с вопросом, который вы поднимаете в вашем исследовании, какое-то угашение интереса к харизматическому служению, особенно по сравнению с тем огнем, которым оно горело вот в начале XX века.
1: Знаете, вот я про новомучеников тоже отдельно скажу, потому что это вторая область моих исследований, о которой еще нет этих книг, но надеюсь, когда-то будет. Что касается вот сравнения нас и нас 100 лет назад, нашей страны, то тут, конечно, интересный вопрос. Мне кажется, проблема, наверное, не совсем в этом, что нас сегодня это не интересует. Вот если мы сравним запрос на такое внеинституциональное или, может быть, даже отчасти внецерковное лидерство или какую-то духовность, то мы, конечно, во многом превышаем. Хотя не прям уж на 100%, но у нас есть запрос на это. Вот что я хочу сказать. Если мы вспомним себе и представим вот рубеж 19-20 веков, то это эпоха еще активного интереса к русскому сектантству. Хлысты, скопцы, вот эти разные движения, в которых происходили те или иные мистические ритуалы, таинственные, да, которые мы не говорились, которые скрывались от официальной власти церковной и гражданской. И русские интеллектуалы к ним тоже проявляли очень большой интерес, прежде всего поэтому. То есть запрос на это был. С другой стороны, конечно, до России доходили голоса из западной части мира про то, что возникает пятидесятничество. Собственно говоря, пятидесятники, да, почему так называются? Потому что они апеллировали к тому, что с ними произошло то же самое, что и с апостолами в пятидесятницу. На них сошел Святой Дух, крестил их, и они стали обладать вот этими самыми дарами, которыми обладали апостолы. И поэтому пятидесятническое и неопятидесятническое богослужение вот выглядит таким вот, ну, так сумбурно, да, если кто-либо видел эти записи, да, они говорят на английских языках, как, собственно говоря, между прочим, и хлысты, ну, вот на таких неразъяснимых человеческой речи, непереводимых на человеческую речь языках. Они возлагают на друг друга руки, у них происходит крещение духом. Это вот как раз начало 20 века зарождается это движение, которое в нашу эпоху, в эпоху создания мегацерквей, да, таких более эксцентричных, более медийных, еще более расширилось. А вот чем мы отличаемся от того времени? И, собственно говоря, я к тому, что запрос на все это есть и сегодня активно. Собственно, можно взять ситуацию религиозную в Америке, посмотреть, и вот все ответы для нас будут ясны. И, думаю, наша страна тоже не исключение. Но проблема-то в том, что запрос на такую харизматическую как бы религиозность, он есть. Но тогда были интеллектуальные ресурсы, которые могли перевести вот этот интерес в русло проблематики православия, православного богословия. Как-то осмыслить по-настоящему, без вот этих вот попыток действительно скопировать то, что мы видим в Новом Завете. А как-то исходя из того, что вот прошла какая-то история, церковь пришла к определенной логике церковной жизни, и вот в рамках вот этого контекста обозначить возможные проекты вот этого преобразования в связи с запросом на такую религиозность. Сейчас получается, что у нас, наверное, может быть, нету таких интеллектуальных ресурсов, которые позволяли бы вот такие дискуссионные площадки создавать, проекты и так далее. В том числе в своей книге я хотел, конечно, как раз заново поставить этот вопрос про значение харизмы для церковной жизни. Поэтому, наверное, речь не про то, что

0: богословскую и религиозно-философскую мысль, который был в начале XX века, он совершенно не сопоставим с нашим сегодняшним запросом. Ну, вы знаете много свободных интеллектуалов, которые пишут огромнейшие тексты, посвященные религиозной проблематике, такие как Бердяев, Булгаков, вот смысл творчества Бердяева, «Свет на вечерний» Булгакова, «Столб и утверждение истин» Флоренского. И эти тексты они писали не просто внутри своего академического сообщества. Была огромная аудитория вокруг этих людей, которые все эти тексты потребляли. Богословские журналы имели широчайшую подписку внутри не только духовных академий, но и внутри просто церковных людей, которые интересовались проблемами богословия. Запрос был намного шире, конечно, и аудитория была намного шире, чем сегодня. Сегодня, наверное, нас это не так сильно интересует. Мне кажется, в этом дело скорее, а не в том, что мы не способны. Тут как бы, как Николай Николаевич Лубаковский писал, что вот, собственно говоря, как возникает богословие, должна быть школа научная, которая занимается научной разработкой богословских вопросов, должна быть аудитория, которая готова это воспринимать, и, наконец, должна быть вот нормальная законная жизнь, которая соединяет все эти вещи. Если все это есть, живет и богословие. Сейчас это только все на этапе у нас, видимо, возрождения. У нас есть церковная жизнь, но у нас нет такого количества ученых и, более того, нет такого количества аудитории. Если мы посмотрим иностранную богословскую литературу, то вопрос харизмы там активно исследуется, в том числе вот в связи с взаимоотношениями с неохаризматическими церквями. Поэтому там, конечно, это очень активный вопрос разрабатывается. Не считается, что он уже не такой актуальный, как был раньше.
1: Насколько все-таки вопрос о харизме — это спор о власти в церкви?
0: У этой темы есть своя история, потому что вот в том контексте, который я исследовал, этот вопрос был вопросом о власти. Я думаю, что это не было так для апостола Павла, и в этом, конечно, существенное отличие понятия харизмы в начале XX века и в первом веке. Ведь там, как я начал, с чего речь шла про логику устройства законной жизни, а в начале XX века шел вопрос о том, что харизма дает определенный тебе статус внутри церковного сообщества, возможность говорить, возможность что-то делать, возможность, там, допустим, пророку сказать что-то иерархии. И там это понятие несло такой именно властный, конечно, акцент по большей части. Но они пытались эту проблему так или иначе снять. Не всегда это удавалось, но они пытались. И внутри православного богословия полностью убрал весь фундамент вот этого властного флёра вокруг харизмы только отец Николай Афанасьев уже в «Русском зарубежье», в работе «Церковь Духа Святого» и во многих своих работах, где он попытался вернуться именно вот к этому апостольскому определению, внутри которого харизма предполагает не деление на тех, кто выше или ниже, а определенную логику устройства церковной жизни. Но начало XX века это был такой вопрос очень... Это была эпоха, точнее, очень такой болезненной с точки зрения недовольства друг другом по всей стране, нежеланием кого-то слушать. И поэтому, конечно, тогда этот вопрос преломился, вопрос о харизме преломился именно вопрос про власть. Да, и поэтому их интересовали именно фигуры религиозного лидерства, а не то, как вот харизма действует в церкви в целом. Это уже, повторюсь, отец Николай Афанасьев прежде всего попытался осуществить.
1: Это была первая часть беседы с Вячеславом Александровичем Ячменником, кандидатом теологии, доцентом Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старшим преподавателем кафедры систематического богословия и патрологии. Научным сотрудником лаборатории исследований церковных институций мы говорили о его книге «Духовные вожди. Понятия харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века». Передачу записала Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. В центральном районе Петербурга специалисты приступили к инженерно-геологическим изысканиям на участке Красносельско-Калининской коричневой линии. Речь идет о будущем перегоне от станции Каретная до Суворовской. Этот маршрут также будет включать промежуточные станции Лиговский проспект 2 и Знаменская. Работы развернулись на Невском проспекте. Буровые бригады уже работают возле 77-го дома, где делают разведочные скважины. Ранее аналогичную буровую технику жители города заметили около торгово-развлекательного комплекса «Галерея». Всего на этом сложном участке планируют прорубить около 130 скважин. Их глубина составит от 80 до 125 метров. Специалисты берут пробы земли, чтобы изучить состав, плотность и прочность грунта. Как поясняют эксперты, в историческом центре города под землей находится плотная сеть коммуникаций и сложные старые размывы. Поэтому проектировать новые тоннели без точных данных о грунте невозможно. На строящейся станции метро «Театральная» планируется реализация уникального для города проекта. Для маломобильных пассажиров предполагается построить специальный лифт, который будет опускаться на глубину более 50 метров прямо к поездам. Согласно техническим документам, путь под землю для пассажиров разделят на два этапа. Сначала лифт доставит человека с улицы в подземный вестибюль, затем другой лифт спустит его по специальному коридору на уровень платформы. В петербургском метро уже есть лифты, но этот случай особенный. На станции глубокого заложения, глубже 50 метров, таких подъемников до платформы никогда не было. Кроме того, сейчас лифты работают лишь на нескольких станциях метро города. При этом они либо установлены на станциях мелкого заложения, либо довозят пассажиров только до кассового зала. А дальше приходится спускаться по эскалатору. На Васильевском острове завершился ремонт двух крупных магистралей – Большого проспекта и 8-9 линии Васильевского острова. Их общая протяженность превышает 3 километра, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. Специалисты уложили более 110 тысяч квадратных метров нового дорожного покрытия. Работы велись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Большой проспект и 8-9 линии – ключевые транспортные артерии Василеостровского района. Они обеспечивают доступ к высшим учебным заведениям, школам, медицинским учреждениям, станциям метро Горный институт и Василеостровская. По этим магистралям проходят маршруты наземного транспорта, связывающие Васильевский остров с другими районами, подчеркнул губернатор. Он напомнил, что в 2026 году в адресную программу дорожного ремонта вошли около 80 адресов. Уже завершены работы на Невском проспекте, Парашютной улице, Петербургском шоссе и других магистралях. В поселке Глебочево Приморского городского поселения Выборгского района Ленинградской области продолжается модернизация системы теплоснабжения, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по топливно-энергетическому комплексу. Специалисты реконструируют участок теплосети, который позволит подключить 15 многоквартирных домов бывшего военного городка к газовой котельной. Ранее они отапливались от угольной котельной. В начале лета была завершена замена водогрейного жаротрубного котла, говорится в сообщении. Также проведено устройство новой обвязки котельного оборудования и переустройство участка наружного газохода. Компания «Wildberries» начала поиск подрядных организаций для ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов на логистический комплекс «Шушары». Согласно проектной документации на электронной площадке «Bizar», компания открыла две конкурсные процедуры. Первая закупка предполагает демонтаж непригодных конструкций, вывоз, утилизацию строительного мусора и последующую реализацию металлолома. Второй тендер направлен на устройство временного электроснабжения административно-бытового корпуса и периметра складского комплекса. Всего подрядчику предстоит смонтировать 1190 метров самонесущего изолированного провода, установить 6-метровые прожекторные стойки, проложить 370 метров силового кабеля, а также обеспечить работу систем освещения и видеонаблюдения. В результате атаки беспилотных летательных аппаратов 24 июля на складе «Wildberries» произошел пожар. Распределительный центр компании в Уткиной заводе работает в штатном режиме.

Петербург с января по август 2026 года было ввезено более 17,5 тысяч тонн свежих овощей и фруктов. По данным Северо-Западного таможенного управления, этот показатель почти в три раза превысил объемы поставок за аналогичный период прошлого года. Продукция доставляется автомобильным и железнодорожным транспортом. География импорта в этом году оказалась обширной. Товары поступают из стран СНГ, Азии и Латинской Америки. В товарную корзину вошли как привычные продукты – яблоки, томаты, виноград, цитрусовые, бахчевые, чеснок и перец, так и экзотические плоды. На прилавки города поступили крупные партии манго, личи, помело, питахайи, отметили в ведомстве.

0: Власти запустили портал к столетию региона. Информационный ресурс на пресс-конференции ТАСС представил губернатор Александр Дрозденко. Одним из ключевых разделов сайта станет календарь событий с интерактивной картой. Все события, посвященные столетию, пройдут в течение календарного года. На портале будут размещаться новости, исторический архив, фото и видеоматериалы, карты юбилейных мероприятий, сервисы для поздравлений. Любой желающий сможет создать цифровую капсулу времени и оставить личное послание для будущих поколений. По словам главы региона, сайт станет не только источником информации, но и цифровой площадкой для общения жителей, гостей и партнеров региона. Ряд петербургских депутатов временно закрыли свои страницы в социальных сетях. Согласно ситуацию прокомментировал председатель городского законодательного собрания Александр Бельский. «Мы зафиксировали серию скоординированных атак на официальные аккаунты депутатов. Инциденты произошли практически одновременно и затронули сразу несколько страниц», сообщил спикер законодательного собрания. По его словам, в результате некоторые депутаты переименовали свои каналы, другие полностью ограничили доступ к аккаунтам. Бельский пояснил, что это исключит публикацию злоумышленниками недостоверной информации от имени парламентария. До полного восстановления контроля над аккаунтами просим ориентироваться исключительно на официальный канал Законодательного собрания Петербурга, сайт парламента, призвал председатель Законодательного собрания. И в завершении нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 6 августа, малооблачная погода без осадков, 22-24 градуса тепла. Атмосферное давление 752-756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 38%, ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Сейчас в Петербурге плюс 25 градусов, на этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Четырнадцатого августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе, кружки находятся – в соборе святого архистратига Михаила по адресу: поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Рад приветствовать вас! Сегодня мы продолжаем наши беседы по апокалипсису. Это будет уже 38-я беседа. Мы с вами дошли до 18-й главы этой сложной, но интересной книги. 18-я глава, начало ее рассказала нам о том, что Вавилон – это блудница великая, ну, под Вавилоном имеется в виду, конечно, Рим, подлежит суду Божию. И вот в начале 18 главы мы читали с вами о вынесении приговора. Были указаны грехи блудницы, как там было сказано, ибо вином блудодеяния своего она напоила все народы. Под блудодеянием, конечно, имеется в виду язычество, идолопоклонство. Ну и вообще было сказано, что грехи ее дошли до небес. После этого звучит призыв христианам выйти из Вавилона. И ангел возвещает суд воздаяния блудницы. Почитаем эти строки о воздаянии. Ну вот 6 стих 18 главы Апокалипсис. «Воздайте ей», то есть блуднице Вавилон, «воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое». Вот это «воздайте ей так же, как она воздала вам» – это древний такой принцип суда. Этот суд основан на юридическом правиле равного воздаяния, так называемое «jus talionis» – «воздайте ей так, как и она воздала вам». То есть «что посеешь, то и пожнешь». Ну, вспомним известные определения этого суда, известные нам из Ветхого Завета: «Око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь». Это равное мздовоздаяние. Не два ока за око, а только одно око, не челюсть за зуб, а один зуб за один зуб. Или вспомним слова Иисуса Христа из Нагорной проповеди. «Каким судом судите, таким будете судимы». Но здесь, в 6 стихе 18 главы Апокалипсиса, здесь говорится о том, что вина Вавилона столь велика, что звучит даже требование двойного воздаяния. «И вдвое воздайте ей по делам ее, приготовьте ей вдвое». Вот такое воздаяние вдвое, как в наказании, так и в награде, вознаграждении, тоже предусматривалось законом Моисея. Ну, например, в книге «Исход», 22 глава, говорится: «Если вор пойман будет, и украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатят за них вдвое». Или, например, «Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть он заплатит вдвое». Ну вот воровство считалось предельным таким грехом, и поэтому надо было вдвое платить. Ну и тому подобное. А вообще все высказывания евангелиста Иоанна напоминают нам пророчество о Вавилоне пророка Иеремии. Вот он пишет: «Это возмездие Господа, отомщайте ему, как он поступал, так и вы поступаете с ним», то есть с Вавилоном, ну, в данном случае с Римом. Или вот тоже у Иеремии: «Воздам им прежде всего за неправду их, за сугубый грех их, потому что осквернили землю мою». За сугубый, слово «сугубый» означает, ну, славянизм, означает «двойной». Вот, блудница держит чашу, как и в 17 главе. Это упоминаемая чаша, в которой блудница Вавилон приготовляла вино и поила всех отравой. Ну, вообще говоря, это образ гнева Божия. Зло, которое наказывает самого себя. Продолжаем. 18 глава Апокалипсиса, с 7 по 8 стих читаем. «Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: сижу царицею, я не вдова и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». Ну вот, как обоснование наказания в подражание пророку Исаии выступает так называемый монолог гордыни. Вот она говорит в сердце своем: «Сижу царицей, я не вдова». Мы постоянно должны помнить о том, что апокалиптик Иоанн говорит языком Ветхого Завета. Вспомним, что говорил Исаия, пророк Исаия, о Вавилоне. А вот следующее: «И ты говорила: вечно буду госпожою, а не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай это, изнеженное, живущее беспечно, говорящее в сердце своем: я и другой подобной мне нет, не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей. Но внезапно в один день придет к тебе то и другое, потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих». Ну, это я процитировал довольно длинный кусочек из пророка Исаии об участи Вавилона. Исаия, 47 глава. Вот гордыня, высокомерие, полагающее, что Бог человеку вовсе не нужен, всегда подвергается наказанию. Иоанн называет это наказание «смерть, плач, голод, сожжение». Ну, напомню вам, что слово «смерть» здесь, как и прежде, ну вот в начале книги Откровения, например, во второй главе, в пророчестве Фиатирской церкви и в шестой главе при снятии четвертой печати, слово «смерть» означает «чума». Так вот, грозит Вавилону чума, то есть мор, какая-то эпидемия, плач, голод, сожжение. Вот это перечисление казней тоже взято из Ветхого Завета, а именно из пророка Иезекииля. Вслед за этим возвещением приговора Божественного суда следуют три погребальных плача по Вавилону, Риму. Плач царей, плач купцов и плач корабельщиков. Напоминаю, мы читаем с вами книгу «Апокалипсис», 18 глава. Мы остановились на 8 стихе и продолжаем чтение. Итак, плач по разрушенному Вавилону. Конечно, это пророчество, это пока еще только пророчество, взгляд вперед. Вот эти плачи, которые здесь перечислены будут, эти плачи имеют свой образец в соответствующих пророчествах пророка Иезекииля о падении города Тира. Это 26 и 27 главы Иезекииля. Иоанн описывает гибель всемирной столицы Рима не прямо, но, во-первых, через образы ветхозаветного Вавилона, и не прямо в том смысле, что описаны все эти ужасы падения Рима через страх и ужас тех, кто стоит вдали и смотрит на закат города, и восплачут, и возрыдают о ней цари земные, стоя издали от страха мучения ее. Это о царях, дальше о торговцах, о купцах. Торговавшие станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая. А затем о моряках, о корабельщиках. И все кормчие, и все плывущие на кораблях, все корабельщики стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому? Все они стоят вдали и плачут. Ну вот, сначала плач царей. Это 18 глава Апокалипсиса, 9 и 10 стихи. «И восплачут и возрыдают они, цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучения ее и говоря: „Горе, горе тебе, великий город, Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой“». Ну, упомянутые здесь цари земные уже появлялись раньше. Помните, в 17 главе цари земные, ну и до этого. Под блудодейством, цари земные, блудодействовавшие, да, с нею, с вавилонской блудницей, под блудодейством понимается, конечно, идолослужение. Теперь все эти цари стоят вдали, чтобы не сгореть в пожаре, который охватил город. Плач начинается словами «горе, горе». Так было принято оплакивать умерших. Цари оплакивают величие крепости Рима. Его гибель пришла внезапно, в один час. Вавилон, город крепкий, в один час пришел суд твой. Ну вот посмотрим, насколько справедливое обвинение Иоанна в том, что идолопоклонство и роскошество Рима как бы были взаимосвязаны, шли рука об руку. Вот древние римские историки, такие как Светоний в своем труде «Жизнь Цезарей» или Тацит, дают нам яркие свидетельства того безумия, которому в те времена пришло римское общество, поклоняясь власти, которую они видели все в произволе, в распущенности, поклоняясь силе, которую они видели в богатстве. Ну, римское общество. Но ведь таким, может быть, и бывает, и есть, и, вероятно, долго еще будет любое общество. Тогда же бытовала пословица, что земле дано 10 мер богатства. 9 мер из этих 10 получил Рим, а весь остальной мир только одну часть. Рим был очень богат. В первом веке, после Рождества Христова, мир от Атлантики до Индии и дальше, до Китая, нес свои богатства в Рим. Историк Плиний писал: «Если вы чего-то не можете увидеть в Риме, то эта вещь не существует и никогда не существовала». Состояния многих богачей были просто невообразимыми. Вот одного человека при дворе Нерона считали бедняком. Почему? А то у него было всего лишь 650 миллионов сестерциев. Если пересчитать эту сумму в расчете на средний уровень жизни, ну, современного жителя Петербурга или Москвы, то это примерно 6,5 миллиардов долларов. Так вот он бедняк. А другой римлянин промотал свое состояние в 100 миллионов сестерциев, и когда у него осталось 10 миллионов, то есть 100 тысяч долларов, покончил жизнь самоубийством, потому что жить на такую мелочь, как 100 тысяч долларов, он не мог. Еще бы. Если император Калигула мог израсходовать такую сумму, такую же сумму, 100 тысяч долларов, 10 миллионов сестерциев, да, в один день. Это был век безумной роскоши, экстравагантности, разврата, разврата в пище, в одежде. Современные богачи, и которых мы знаем по именам, и держатели самых больших капиталов не могут даже представить себе всего того, что творилось в Риме и что описано римскими писателями, такими как Петроний в его «Сатириконе», римскими историками. роскошества, которые перечисляет Иоанн в следующем плаче, плаче купцов, мы еще будем читать, это всего лишь ничтожная доля того, что описано участниками и непосредственными свидетелями римской роскоши. Такого в истории больше никогда не было, и, надо надеяться, больше не будет, ибо это уже полное безумие. Продолжаем чтение книги «Апокалипсис», 18 глава, «Плач купцов», 18:11-17. Итак, прорыдали цари, которые роскошествовали с блудницей Вавилонской, то есть в Римской империи. Ну, цари – это вассалы Римской империи, наместники Рима в провинциях, это местные власти. Дальше плачут купцы, торговцы. Итак, 18 глава с 11 по 17 стих. «И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и виссона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. И плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая, и говоря: «Горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство». Вот такой удивительный отрывок с перечислением роскоши. Вот как плач царей, так и плач купцов полностью параллелен плачу по Тиру у пророка Иезекииля, 26-27 главы. Ну, кто такие купцы, которые здесь рыдают? Купцы обозначают оптовые торговцы. Плач купцов пронизан чистым эгоизмом. Они плачут о том, что исчез рынок, который давал им столько прибыли, ведь Рим разрушен. Как и цари, купцы стоят и наблюдают за гибелью города издали. При этом они не протягивают Риму руку помощи, так как с Римом их связывало не чувство любви, а роскошь и выгодный бизнес. Перечисляются многочисленные импортные товары, которые больше не находят сбыта. Речь идет прежде всего о предметах роскоши. Затем о товарах широкого потребления, таких как пшеница, там, вино, елей, мука, скот, овцы. А вот в стихе 13 среди предметов широкого потребления наряду со скотом и колесницами упоминаются рабы и тел и душ человеческих. Вот примечательно, это необычная добавка. Рабы называются не только общеупотребимым в то время словом «тела». «Сколько тел ты купил на рынке вчера?» Так спрашивали о покупке рабов. Не только тела, но и души человеческие. Тем самым у Иоанна выражается отвращение к торговле рабами, которые все-таки живые души человеческие. Ведь рабов никто не считал за людей, да? Тут души человеческие. Сам плач горя, горя, похож на плач царей земных, только более красочен и расширен. Горе, горе тебе, великий город, одетый в весон, порфир, багряницу и так далее. В жалобном плаче купцов отражены некоторые черты римской роскоши того времени, о которой мы уже вели речь. Ну, серебро было вообще металлом обиходной жизни, оно вовсе не ценилось так высоко, как сейчас. Серебряная посуда была на столе каждого римлянина. Но особенно ценились драгоценные камни. Вот астрологические суеверия и магическая медицина придавали каждому камню особое значение. Ну, например, если камень красного цвета, то он излечивает кровотечение, да, подобное подобному, чисто магический такой, магическое правило. Аметист излечивает от алкоголизма. Надо сказать, что само греческое слово «аметистос» означает «непьяный». Алмаз лечит отравление ядом, лечит психозы. Янтарь лечит простуду. Но больше всего римляне любили жемчуг. Жемчуг растворяли в вине, ну, конечно, богатые люди растворяли в вине и пили. Ну, вспомним хотя бы царицу Клеопатру, которая растворила такую драгоценную жемчужину, которая, ну, полцарства стоила. Тонкие ткани, такие как виссон и особенно шелк. Шелк были невероятно дорогими, особенно шелк. Его ведь везли из Китая, ну, и так далее, и так далее. Перечень заканчивается телами и душами человеческими, рабами. Нам сегодня трудно даже представить себе, насколько римская цивилизация была основана на рабстве. Рабов в империи было около 60 миллионов. 60 миллионов. То есть в 10 раз больше, ну, примерно в 10 раз больше, чем свободных людей империи. Впрочем, такое положение дел было характерно для практически всех античных цивилизаций. Вспоминаются оптимистические слова одного древнегреческого демагога, который обещал народу счастливые золотые годы, когда каждый человек будет счастлив, и у каждого будет как минимум 10 рабов. У каждого человека будет 10 рабов. Иначе говоря, раб не человек. Свободный римский гражданин считал неприличным трудиться своими руками. Это позорно. Для труда боги дали людям скотину и рабов. Рабы исполняли не только тяжелую черную работу, какую угодно, но были рабы секретари, чтецы, певцы, исследователи, художники, литераторы. У богачей были даже рабы-напоминатели, по латыни «номенклаторес», вот такая номенклатура. Они должны были все помнить за хозяина. Например, напоминать ему, что пора поесть, пора поспать. Один историк пишет, люди были столь утомлены, что уже не знали, что они голодны. Им надо было напомнить. Были рабы, которые шли по улице впереди хозяина и отвечали на приветствия встречных, которым хозяин не мог ответить из-за своей чрезмерной усталости. Для званых приемов существовали рабы-статуи. Такими были красивые юноши, которых называли цветами Азии. Их просто расставляли в залах для услаждения глаз гостей. Были рабы, служившие для вытирания об их волосы сальных рук во время обеда. Специальные рабы. Были рабы-шуты, всевозможные уродцы и так далее, и так далее. Вот о таком жестоком и безумном мире плакали купцы. Они плакали, купцы, плакали все о своих потерянных деньгах. Вот такому Риму и грозит суд Божий. Ну и, наконец, третий плач 18 главы Апокалипсиса – это плач корабельщиков. Апокалипсис, 18 глава, с 17 по 19 стих. «И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и видят дым от пожара ее, и возопили, говоря: какой город подобен городу великому? И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». Сперва Рим оплакивали цари, потом купцы, а теперь его оплакивают моряки. Этот плач корабельщиков Иоанн тоже заимствовал из видения пророка Иезекииля о падении города Тир. Там написано: «От вопля кормчих твоих содрогнутся окрестности, из кораблей своих сойдут все гребцы, корабельщики, все кормчие моря, и станут на землю, и зарыдают о тебе громким голосом, и горько застенают, посыпавши пеплом головы свои и валяясь во прахе». Ну, мы видим, что здесь евангелист Иоанн просто почти дословно цитирует пророка Иезекииля. Ну, правда, Рим находился не на берегу моря, но недалеко от него находился большой порт Остия. В более поздние времена море отступило, порт был заброшен, но тем лучше сохранился до наших дней со всеми своими причалами. Туда бывают обычно из Рима экскурсии, да, в такой заброшенный, ветхий, древний город. Там и причалы, складские постройки, жилые дома, таверны, храмы, бани, бассейны и так далее. Это памятник, целый город, памятник Мамоне, которая приходит и уходит. Памятник человеческому тщеславию и безумию. Итак, все они – цари земные, купцы, корабельщики – оплакивали Рим. Но скорее они оплакивали не Рим, а самих себя и свое материальное благополучие. Вот так мы с вами почитали пророчество о грядущем падении римской цивилизации. Напомню, что во времена Домициана она была в полной силе и расцвете. Еще далеко, далеко было до падения, но Иоанн провидит этот суд Божий. Дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами завершаем нашу очередную беседу по Апокалипсису, и я прощаюсь с вами до нашей следующей встречи в эфире. Хранит вас всех Господь!
2: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: Прозвучало песнопение литургии «Херувимская песнь» композитора Степана Дегтярева в исполнении русской хоровой капеллы имени Александра Юрлова.
1: Пятого августа – день памяти русского философа и литературоведа Владимира Васильевича Вейдля.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче мы обратимся к творчеству литературоведа, культуролога, либерального мыслителя, историка культуры русской эмиграции, преподавателя Свято-Сергиевского богословского института Владимира Васильевича Вейдли. Владимир Васильевич Вейдли родился в Петербурге 1 марта 1895 года и скончался в Париже 5 августа 1979 года, похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. В нашем эфире статья Владимира Вейдли «Русская философия и русский серебряный век». Философия наша поздно родилась и жила недолго. В нынешнем 74-м году подобало бы нам справлять столетие со дня ее рождения, а дальнейшая жизнь вся умещается в нашем серебряном веке, который, даже если начинать и кончать ущербленным продлением его за рубежом, все же никак и докуда меньшего числа десятилетий не дотянет. В России пресечением его бодро занялись сразу же после октября, а философы наши почти все были даже попросту в 1922 году из отечества своего высланы. По делам. За немногими и не очень важными исключениями, все они были, с ленинской грацией выражаясь, заражены поповщиной. Тут-то, однако, и надлежит себя спросить, а что же все прочие, писатели, художники, музыканты, создатели и деятели культурного нашего обновления, точно так же оказавшиеся, хоть и по собственной инициативе за рубежом, той же порчей были порчены, той же чумой заражены? Как будто и спрашивать об этом нелепо. Подумав, тем не менее, заключаю, что на вопрос этот надлежит ответить утвердительно. Все они были, или почти все, именно в этом с философией нашей, пусть и сами того не зная, заодно. Поповщина – термин емкий. Для набитых малограмотной идеологией голов им все покрывается, что не есть ни сама эта идеология, ни факты или знания о фактах. Но партийная идеология никакого другого осмысления того, что может осмысляться, не признает, кроме ею диктуемого, зверски простенького, но объявленного и единоспасающим, да к тому же еще и единственно научным. Все остальное поповщина. С этим не одни только философы, с этим и все другие строители, да и просто сторонники обновления нашего согласиться не могли. Уже здесь обнаруживается таким образом солидарность между нашей философией и всей духовной жизнью нашего, не слишком обдуманно этим словом названного, серебряного века. Необдуманность эта сразу же здесь и становится ясной. Пусть в поэзии и возможно коротенький этот век противопоставлять не более длинному пушкинскому золотому. Обратившись к философии, сразу увидишь, что никакого другого века, кроме этого, недавнего, в России у нее и не было. А как только мы это учтем, легко будет увидеть, что и вообще эти мысли о чем-то упадочном, но не вполне упадочном, хорошем, но не вполне хорошем, к нашему пресеченному октябрем обновлению и вовсе не подходят. А та солидарность философии, если чуть попристальнее в нее всмотреться, нам покажет, что неприятие идеологии бегства из-под ее власти, которое осуществили или пытались осуществить и многие из тех, кто не покинул своей страны, имело корни еще и гораздо более глубокие, чем отказ объявлять поповщиной, считать вздорным, устарелым, суеверным все, что от идеологии этой ускользало и могло противопоставляться ей. Поповщина была, в конце концов, если от шутовской этой клички отвлечься, чем-то хоть и не вполне определенным, но положительным, существенным, неотъемлемым ни от философии нашей, ни от нашего обновления, чем-то, без чего не было бы ни ее, ни его. Философия была почти сплошь религиозной. Обновление было обновлением смыслов, а все высокие смыслы из религии исходят или к религии ведут. Можно об этом не знать, в искусстве, например, но незнание не меняет дело. Его меняет лишь отказ, без промаха попавший в свою цель. Но мыслители такое незнание проявляют редко. Связь своей философии с религией русские философы, даже не будучи, как некоторые из них, богословами, полностью сознавали. Зато другие наши творческие лица, их современники, связь свою с ними сознавали далеко не всегда. Для выяснения ее потребовалась бы книга. Но, может быть, и самые внешние, да к тому же и кратчайшие хронологические сопоставления наведут кого-нибудь на мысль такую книгу написать. В 1874 году, вот оно, то 100 лет назад, о котором я подумал, приступая к этим моим очень предварительным, но не излишним, смею думать, рассуждениям, Владимир Соловьев напечатал и защитил свою диссертацию «Критика западной философии против позитивистов». Ему был 21 год. Критиковал он в источниках, но и напрямик, мировоззрение, господствовавшее тогда на Западе, но еще безраздельней и нетерпимей, господствовавшее у нас.
Критика эта была необходимой основой всего дальнейшего. Не отвергнув шестидесятничество, Россия обновиться и по-новому расцвесть не могла. Юный философ такую горячую и яркую речь произнес на диспуте, что, как известно, Бестужев-Рюмин сказал: «Россию можно поздравить с гениальным человеком». Человек этот и как мыслитель, и как поэт, и как литературный критик, и как автор трех разговоров и легенды об Антихристе положил начало обновлению творческой и мыслящей России. Блок и Белый чувствовали себя глубоко с ним связанными. Тому и другому было 20 лет, когда он умер. Но и в своем поколении он уже был не одинок. И вот это 30-летие от Соловьева до Флоренского, или при растянутом слегка сроке от чтений о богочеловечестве в 1878 году до столпа и утверждения истины в 1914, было временем не только соприкосновения, но и постоянного обмена веществ между философией, религиозной, христианской философией и поэзией, литературой, а сквозь нее и всей духовной жизнью нашей страны. Наладилось это взаимодействие и взаимопроникновение не сразу, и разлаживаться начало за несколько лет до столпа, чья литературная стилизованность, нарочитая даже на шрифт и книжную графику постирающаяся архаичность, сигнализировала опасность, а тем самым и предвещала конец этого сближения. 90-е годы и первое десятилетие нового века были временем его рассвета, после чего религиозно-философской мысли почти всех наших мыслителей еще предстояло, часто за пределами России, вырастить наиболее зрелые свои плоды, уже вне прямой связи с другими явлениями духовной жизни, в России к тому же и разгромленной, а затем удушенной все более успешно. А со стороны литературы глядя, можно заметить, что поэты младшего поколения, акмеисты, не говоря уже о футуристах, всяческой попобщине резко враждебных, да и не способных философскую книгу с пониманием прочесть, Соловьевым, как и преемниками его, не интересовались, и философы наши точно так же этим поэтам не уделяли внимания. Взаимного равнодушия было тут достаточно и в другие времена, но у нас его было все-таки меньше в те два десятилетия, 1890-1910, чем когда-либо позже или раньше. Раньше к этому шло, позже от этого ушло. Но это было, и незначительно счесть никак нельзя ту близость поэтической мысли к религиозно-философской, что так часто проявлялось у нас от Мережковского и Вячеслава Иванова до Белого и Блока. Недаром Зинаида Гиппиус в предисловии к первому своему сборнику «Писание стихов» приравнивала молитве. Недаром новое религиозное сознание увлекало на время и Бердяева, не философской будучи, а литературной идеей. Недаром и весь наш символизм от французского при всей тяге к нему на ранних ступенях именно этой своей стороной к религии обращенной резче всего и отличался. Тут и религиозно-философское общество упоминания требует, и журнал «Новый путь». Но я эту цепь размышлений обрываю. Обо всем этом, как уже сказано, следовало бы книгу написать. Но еще важней самый общий аспект родства религиозной философии с обновленной культурой тех десятилетий. Без его учета и книга была бы написана впустую. К этому в заключение перехожу. Между революцией и революцией те годы были для мысли и для творчества годами отдыха и расцвета. Настоящая революция с большой буквы не та, что насильственно овладевает государством и принудительно властвует затем над его и своими подданными. Это лишь вытекает из настоящей, которая состоит во внутренней, душевной и умственной отмене всех препятствий к своеволию человека и к его, по разуму, как ему кажется, устройству своей жизни на земле. Отменяется эта отмена не только господствующая в данной стране с помощью церкви и религии, и не только религиозное мышление.

завладело. Чтение о богочеловечестве слушал Достоевский, на одном из них присутствовал и Толстой. В последовавшие затем годы интеллигенция наша стала от революции отходить и передавать ее полуинтеллигенции. Интеллигентный человек перестал быть интеллигентом. Чехов был еще и тем, и другим. Сологуб, Мережковский, Вячеслав Иванов были уже только интеллигентными людьми. Уже Розанов распрощался с жестоким талантом, приняв Достоевского всерьез. Но больше всего сделал для уразумения настоящих размеров его и Толстого Мережковский, писавший не только о их жизни и творчестве, но и о их религии. Уже его книга 1893 года о причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы во всех главных утверждениях и отрицаниях своих опирается на высказанную в конце ее восторженную аксиому: «Без веры в божественное начало мира нет на земле красоты, нет справедливости, нет поэзии, нет свободы». Революция вернулась, выкорчила все, что Россия после освобождения от нее жила. Но с тех пор, как идеология ее стала фразеологией, да и фразеология поизносилась, все чаще живые души у нас в стране к тому времени доступа ищут, когда она была побеждена, религией, культурой, несводимым к рассудку разумом. И когда при всех изъянах было у нас больше свободы, больше справедливости и больше поэзии, чем теперь. Прозвучала статья Владимира Васильевича Вейдля «Русская философия и русский серебряный век». У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: прозвучала фортепианная миниатюра «Сказка», опус 26, номер 3, Николая Метнера, в исполнении автора. Архивная запись конца 40-х годов.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Москве прошли торжества по случаю Ильина дня. Синодальный миссионерский отдел подготовил сборник литургических песнопений народной традиции. В Белоруссии пройдет 250-километровый крестный ход Жировичи-Минск. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 2 августа в

0: В центре Москвы состоялись торжества, посвященные Дню памяти пророка Ильи. Праздничные мероприятия прошли по разрешению президента Российской Федерации. Праздник начался в 7 утра с водосвятного молебна пророку Ильи на улице Ильинки около храма в честь пророка Божьей Ильи на бывшем новгородском подворье в Китай-городе. Божественную литургию в день престольного праздника храма возглавил первый заместитель председателя издательского совета Русской Православной Церкви епископ Истринский Серафим. Он произнес проповедь после чтения Евангелия. Богослужебные песнопения исполнил хор храма под управлением регента Петра Савенкова. По окончании литургии состоялся традиционный крестный ход на Красную площадь и молебен пророку Божию Илье на лобном месте, который возглавил епископ Серафим. Архиерей передал собравшимся благословение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С лобного места были оглашены поздравления президента Российской Федерации, министра обороны Российской Федерации, мэра Москвы. Торжества на Красной площади продолжились показательными выступлениями роты почетного караула, прохождением торжественным маршем парадных расчетов воздушно-десантных войск, курсантов и детско-юношеских клубов из разных регионов Российской Федерации. Всего участвовало 7 военно-патриотических клубов из Ярославля, Иваново, Южно-Сахалинска и других городов. На территории парка «Зарядье» в Малом амфитеатре прошел концерт, подготовленный ансамблем «Песни и пляски» воздушно-десантных войск. На Варваровской площади была организована благотворительная трапеза из полевой кухни. В рамках празднования 420-летия Ильинского набата, прозвучавшего с колокольни храма пророка Божьей Ильи, состоялся фестиваль колокольного звона. 30 июля в дистанционном формате под руководством председателя издательского совета Русской Православной Церкви митрополита Калужского и Боровского Климента состоялось очередное заседание коллегии по научно-богословскому рецензированию и экспертной оценке. На заседании были рассмотрены книги, предлагаемые к изданию издательством Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, издательским домом «Славянка», а также издательствами «Вольный странник», «Даниловский благовестник», «Сибирская благозвонница», «Эксмо». Книги, макеты книг, рукописи были представлены в издательский совет для получения грифа «Рекомендовано к публикации» и «Допущено к распространению». Выписка из протокола заседания коллегии будет опубликована на сайте издательского совета Русской Православной Церкви. Синодальный миссионерский отдел подготовил сборник основных песнопений Божественной литургии, объединенных общей стилистикой и вдохновленных традициями русской народной музыкальной культуры. Песнопения для однородного женского хора предназначены для исполнения в народной манере. Часть из них записана в фольклорных экспедициях, часть создана музыковедами, этномузыкологами, часть профессиональными композиторами. Для удобства использования сборник доступен для скачивания в двух форматах – в полном качестве PDF и сжатом PDF-файле, оптимизированном для просмотра на мобильных устройствах и быстрой загрузки. Пятый всебелорусский крестный ход «Жировичи Минск» пройдет с 18 по 26 августа, сообщает сайт Белорусской Православной Церкви. Организатором молитвенного шествия выступает синодальный отдел Белорусского экзархата по развитию паломничества и принесению святынь. Крестный ход начнется после божественной литургии в Свято-Успенском Жировичском монастыре и завершится 26 августа в день празднования Минской иконы Божьей Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска. За 9 дней участники преодолеют около 250 километров. Путь пройдет через 4 епархии и 21 храм. Присоединиться к крестному ходу можно как на весь период, так и на отдельном участке пути. Маршруты и места остановок указаны на интерактивной карте. Перед регистрацией участникам необходимо ознакомиться с памяткой, в которой указаны условия прохождения маршрута и ночлега, перечень необходимых вещей, требования к одежде, а также правила поведения и движения в составе крестного хода. В частности, сообщается, что в день участники крестного хода будут проходить от 20 до 40 километров. Ночевки планируются в храмах, школах, домах культуры, но каждый участник должен быть готов ночевать под открытым небом или в своей палатке. Питание будут организовывать встречающие приходы. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели! Вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Дорогие друзья, для вас прозвучала шестая вариация из цикла «Вариации на тему рококо» Петра Ильича Чайковского в исполнении Мстислава Ростроповича и Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жирихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «История благотворительности». Мы беседуем с историком Еленой Игоревной Жирихиной уже несколько передач о благотворительности 18, 19 и 20 веков. Мы не можем обойти стороной такую важную часть благотворительного движения, как община сестер милосердия. Петербург в этом смысле очень богатый город. В нем, по-моему, 10, да, было общин сестер милосердия.
1: Иногда, ну, если считать с пригородами, то и побольше.
0: Но вместе с Царско-Сельской, насколько мне известно, 10. Давайте начнем с самого начала. Что же это за движение такое, что же это за явление такое?
1: Я считаю, что это было абсолютно новым явлением именно в русском обществе. И особенно в Петербурге, в городе, в котором первый-то женский монастырь появился в середине XVIII века, что было совершенно невероятно, и где в православии древнем в основном монашество было созерцательным, а не деятельным. И вот появление женщин, которые, оставаясь светскими, хотели все-таки приложить свой труд, регулярно труд, к делам блага других своих сограждан, это нечто новое. Потому что, когда императрица Мария Федоровна в начале XIX века попыталась из благородных вдов собрать вот этих сердобольных вдов, то только военные действия, полная государственная необходимость, появившаяся в войне 12-го года, доставила вот этим дворянкам на покое необходимость еще немножко поработать. А ведь ранее, когда Екатерина II, создавая Воскресенский женский монастырь в Смольном, попыталась найти желающих либо воспитывать девочек, либо ухаживать за этими девочками в недуге монашествующих дворянок, она не могла в Москве и Смоленске найти больше 14 грамотных смолянок. И из тех ни одна не смогла ухаживать за больными детьми. То есть оказывается, что женский труд, милосердный труд, еще не был возможен в подобном обществе. То есть каждый человек индивидуально мог ухаживать за кем-то в своей семье, но создавать систему они еще пока не могли. И вот первые общины сестер милосердия, которые появились в 1840-х годах в Петербурге, они стали собирать девиц от 20 до 40 лет, ну, иногда и вдовствующих женщин. И сначала в течение 1-3 лет их обучали медицине или просто наставляли в трудах, между прочим, потому что медицинские общины появились гораздо позже общих общин сестер милосердия, к которым, например, относилась Свято-Троицкая, которая сначала была просто попечительной организацией. К сестрам милосердия прежде всего предъявлялись высокие нравственные требования, которые закреплены были в уставах. Вот эта личная доброта и добродетель была необходимой и заложенной даже в устав при поступлении ее. Потому что понятно, что в общежитии очень многие из нас, имеющие индивидуальные особенности, не могли бы удержаться. С другой стороны, община была все-таки свободным сообществом, и из нее можно было выходить. Сестра милосердия могла выйти замуж, могла уйти в свою семью, если она того хотела. И ее никто не мог удерживать. И, кстати, мы уже говорили о общине милосердия литейной, которая потом называлась община Христа Спасителя. Так вот, критика, которая предъявлялась к ее устроительнице, к княгине Марии Федоровне Борятинской, была в том, что, будучи сама очень светской молодой женщиной в молодости, она требовала того, чтобы ее сестры милосердия всегда оставались, не выходя в свет. Этого было невозможно требовать. И российские общины сестер милосердия были основаны на личной воле к желанию добра и к возможной свободе. И, кстати, это потом сыграло свою роль, прекраснейшую роль. Заранее говорю о том, что когда в общинах стали давать уже навыки медицинской работы, стали медицину делать профессией этих девушек, то очень многие свободные девицы после окончания гимназии или просто из своего дома, и даже девицы из императорской фамилии, фрейлины двора, они шли и получали медицинскую специальность. многие из дворянских девиц благополучно потом выходили замуж, или из мещанских девиц, были вполне респектабельными дамами общества. Но было очень важно, что в годины бедствий, в годины военных испытаний, они приходили в госпитали, они вокруг себя собирали своих сверстниц и могли, руководя ими, посещать медицинские учреждения, заниматься созданием каких-то подсобных медицинских работ, организовывать подобные работы. И без них невозможно было бы создание вот той широкой системы сестричества, которая была, например, в Первую мировую или в русско-японскую войну. Но все началось еще в середине XIX века устройством сначала Свято-Троицкой общины сестер милосердия, которая заботилась о бедных жителях Песков, рождественской части, их детях, устраивала приюты для женщин и детей и занималась устройством Магдалин, то есть вот кающихся, желающих уйти с панели проституток, и которая лишь немного позже, уже к годам Крымской войны, переквалифицировалась, так сказать, в медицинскую общину. И, кстати, сейчас это институт переливания крови, и я считаю, что то, что многие здания, которые занимали сестричество, в действительности уже в советское время и в постсоветское время продолжают оставаться больницами. Фактически 100% этих зданий до сих пор заняты медицинскими учреждениями. Конечно, первая медицинская община сестер милосердия – это основанная великой княгиней Еленой Павловной крестовоздвиженская община, которую руководил знаменитый хирург Пирогов. Но надо сказать, что в госпитале Пирогова в Симферополе работали уже перевоспитанные, мы бы сказали, сердобольные вдовы из вдовьего дома и петербургского, и несколько меньше московского дома. То есть дворянки уже откровенно шли на то, чтобы заниматься медицинским трудом. И, в принципе, приобретать специальность уже не просто помощницы врача или какой-нибудь надзирательницы за младшим медицинским персоналом, а шли целенаправленно заниматься медициной уже квалифицированными медсестрами.
0: Ну вот интересно, что сохранилась проповедь святителя Филарета, митрополита Московского, обращенная именно вот к сердобольным вдовам. Ну вот надо полагать, что там перед началом служения или в процессе служения, то есть вот где он их наставляет, как они себя должны вести, какие они должны быть, и насколько это важно с духовной точки зрения.
1: Так вот с этой точки зрения как раз сердобольные вдовы, которые были воспитаны императрицей Марией Федоровной во вдовьем доме Петербурга, они тоже, получив какие-то навыки в течение 2 лет, получали квалификацию, но они одевали специальное зеленое платье, на них надевался золотой крест, на этом зеленом платье был. И крест на них надевал митрополит Петербургский всегда, который тоже читал им проповедь. То есть это было, мы, правда, не знаем этих текстов, но это было в церкви Святой Екатерины Смольного монастыря, это было вполне воцерковленным деянием, и они знали, что они под знаком креста должны дальше действовать. Интересно, что подобные кресты носили и сестры литейной части. Для них была такая же форма, такие же кресты придуманы. А когда сердоболие во вдовьем доме в связи с тем, что там уже призревались исключительно совсем старые женщины, у которых не было сил заниматься благотворительностью, и вот там сердоболие заглохло, эти самые кресты традиционно были переданы сестрам Свято-Троицкой общины на 2-й Рождественской улице, о которой мы только что говорили. Так вот, первые общины – это были скорее благотворительные организации. Вторые, вот после Крымской войны, это уже были медицинские общины. И тогда в руководство уже начали входить крупные медики, в основном из военно-хирургической академии, лейб-медики двора, которые были причастны дворам тех великих княгинь, которые стояли в основе общины. Уже в 1858 году была основана Покровская община здесь, на Васильевском острове, в основе которой стояла ее великая княгиня Александра Петровна. Кстати, она же была дочерью принцессы Терезии Альденбургской, основательницы Свято-Троицкой общины. Александра Петровна вместе со своим супругом, великим князем Николаем Николаевичем, который был на Крымской войне и видел деятельность этих сестер милосердия, я считаю, что вклад в эту общину и великого князя был тоже значителен. Так вот, они основали общину, которая с самого начала была медицинской, потому что здесь, в Галерной гавани, не было больниц в те времена. И была основана больница, при которой уже потом появились приюты. А так как в связи с теми же наводнениями здесь было очень много беспризорных детей, то уже появились и сиротские приюты, а потом это все выросло в систему женского образования и мальчикового, кстати, образования. Только интересно, что община-то стояла на Большом проспекте, а вот ремесленные учреждения были поближе к Галерной гавани, прямо на месте, где надо было обучать этих маленьких детей. И еще ремесленный приют был построен там, где мы бы сказали, было, так сказать, военное поле. Почему еще я говорю о Николае Николаевиче? Потому что только он, начальник российских Петербургской гвардии, кавалерии, мог выделить для благотворительного учреждения пространство военного плаца. Вообще Петербург с его огромным количеством пространств, занятых военными учреждениями, для него оказалось возможным создать столько благотворительно-медицинских учреждений прямо в центре города. И вот Покровская была первой, но потом мы знаем, что и Институт повышения квалификации врачей построен на военном плацу. Другие учреждения медицинского и благотворительного характера, иногда заполнявшие такие пространства, как, например, Мариинский переулок. Так что такое Мариинский переулок? Это огороды Преображенского полка. А там жили именно люди, причастные к благотворительным учреждениям. И вот Покровская община сестер милосердия, получив большой участок, смогла построить там и приюты для бедных, и больницу, которая существует до сих пор, и ремесленное большое училище прямо в створе Большого проспекта. Надо сказать, что как все разумные, вот, совершенные учреждения, они, конечно, вырастали из малого. Потому что вначале было всего 20 больных женщин и 32 презреваемых ребенка. А потом это был целый район, занятый этими учреждениями. Надо сказать, что великая княгиня Александра Петровна, начав свою деятельность здесь, в Петербурге, в конце жизни приняла постриг и стала основательницей тоже Покровского монастыря в Киеве, да, где основала тоже общину сестер милосердия, тоже женские детские больницы и приюты. То есть, таким образом, для нее это было лабораторией, где она познала необходимость и требования к подобным учреждениям. Интересно, что в каждой общине было несколько приютов разного назначения и несколько разных богадельен для женщин разного типа. Иногда там поселялись даже вполне обеспеченные женщины, которые хотели, с одной стороны, принимать какие-то медицинские услуги, а с другой стороны, свободное время посвящать тоже благотворительности. Особенно это было развито в Литейной части, в которой был специальный приют для благородных вдов. Но они не только там жили, они жили там с дочерьми, и эти дочери помогали в уходе за больными. И я подозреваю, что так же было и в других приютах. Крестовоздвиженская община, которая начала свое существование прямо в дворце Елены Павловны, потом, после смерти великой княгини, получила свое здание на Фонтанке. Там были огромное количество служебных флигелей, где они могли расположиться, но, тем не менее, эти первые сестры там жили, питались, пользовались церквями этого дворца и обучались. И вот уже потом, в 1859 году, была подарена земля, потом еще долго строилось это здание, и потом уже там началась больница. И интересно, что церковь в эту общину была передана по завещанию великой княгини из ее дворца, это ее комнатная церковь. Община получила широкую известность в Петербурге именно благодаря тому, что была первая абсолютно медицинская. С другой стороны, в ней вырастали известные гигиенисты. И, в общем-то, это была первая община, сестры которой ощущались почти как госслужащие. По крайней мере, известно, что сестры, которые послужили не менее 25 лет, получали пенсию. Это было чуть не первый раз в России. вообще забота о престарелых сестрах, которые положили свою жизнь на уход за больными и ранеными, она потом заинтересовала попечительниц, и мы уже как-то упоминали, что принцесса Евгения Максимилиановна Альденбургская основала приют для престарелых сестер общин милосердия Красного Креста. В годы, предшествующие Балканской войне, в 1870-х годах, по идее Евгении Максимилианны, которую я только что упомянула, цесаревны Марии Федоровны под руководством таких врачей, как Боткин и Гейден, граф Гейден, который был главным благотворителем на первых порах, была создана Свято-Георгиевская община. Она была, хотя сначала располагалась на Петроградской стороне, все-таки опосредована военной общиной. И ее участницы, сестры милосердия этой общины, они готовили себя для помощи именно раненым. И поэтому вскоре военно-хирургическая академия предоставила общине место для строительства зданий на набережной Невки, прямо на Выборгской стороне, недалеко от здания самой академии. Конечно, без большого числа благотворителей невозможно было построить ни водолечебницу, ни специальные палаты при этой общине, но вот как раз Свято-Георгиевская община имеет особо. Вообще интересно, что каждая община, у нее другое лицо и другой характер. Свято-Георгиевская – это помощь именно раненым и помощь военнослужащим, и поэтому среди ее попечительниц, среди ее благотворительниц так много женщин из семей военных. Ее попечитель к титр церкви Александр Дмитриевич Шереметьев. Он, собственно говоря, у нас тоже был генералом свиты и тоже военным. И Гейден, основатель, он тоже был генералом, и это знаменитая военно-морская семья. Таким образом, все эти люди оказались причастны к деятельности военно-хирургической академии. И потом девушки из этой общины помогали на полях Балканской войны, которая вообще сплотила, с моей точки зрения, петербургское общество на помощь раненым при военных действиях. Здесь мы не можем не вспомнить, конечно, имя Юлии Вревской, которая, с одной стороны, как одна из самых светских дам Петербурга, явилась вдохновительницей многих произведений Тургенева, посвятившего ей свои стихи в прозе, и которая погибла от тифа в госпитале, прямо на поле, вот это, в грязи, как вообще это потом все поражались, на этих военных полях Балкан, что не могло не тронуть все петербургское общество. Надо сказать, что в эту Георгиевскую общину из Крестовоздвиженской перешла одна из самых известных военных медсестер Карцева, которая и поставила сестринское дело в Георгиевской общине, и, имея большой опыт работы еще в период Крымской войны, могла организовать сестер на помощь раненым уже на Балканской войне. Эта больница, к тому же, оказалась специализированной. Вот до сих пор это была просто помощь женщинам и детям. Но в связи с тем, что рядом находился большой отряд лучших медицинских специалистов нашего города, у ней тут открылось и кожное отделение, и офтальмологическое отделение, кроме обычной хирургии, которой занимались эти сестры. И вот в связи с Балканской войной у нас была создана еще одна община сестер милосердия. Это Александровская. Но я о ней говорю особенно тепло, потому что, хотя первоначально в годы Балканской войны это был просто склад припасов, которые благотворительницы собирали в помощь раненых и в помощь госпиталям на полях войны, но постепенно она уже выросла в настоящую общину. Началом ее послужил дар императора Александра II своей невестке, принцессе великой княгине Александре Иосифовне. Надо сказать, что я читала завещание Александра II и была как-то очень удивлена, что из всех своих невесток или там супруг его братьев или супруг его сыновей он выбрал именно Александру Иосифовну для подобного, ну, чисто, казалось бы, денежного дара. Я не поняла этого. Но Александра Иосифовна нашла хорошее применение. Она организовала общину сестер милосердия. И вот здание для этой общины, которое было устроено частично на эти средства, а частично помог уже упомянутый нами кститр церкви Георгиевской общины Александр Дмитриевич Шереметьев, было устроено, опять-таки, в бедном районе в Семенцах, военный район. Опять-таки мы не забудем, что рядом Семеновские и Измайловские полки. Там хорошие госпитали, кстати. Большой отряд военных медиков. Но очень бедное местное население. Особенно если понять, что этот район города причастен жизни московской заставы, где на заводах трудятся уже абсолютно обездоленные лица. И вот обратите внимание, что все-таки и Покровская община, и Троицкая община, они стояли на границе вот этих промышленных районов города. И в основном они обслуживали даже не тех лиц, которые жили прямо у них, а тех, кто приходил с окраин. В этой общине было и хирургическое, и женское отделение. И первый врач Рейтер славился тем, что он читал для сестер своей общины курсы для подания первой помощи в несчастных случаях. А это было так необходимо, потому что рядом были вокзалы, рядом были эти промышленные предприятия, а станции скорой помощи еще у нас не было. И вот как раз в больницы этих общин и попадали люди, пострадавшие от несчастных случаев. С другой стороны, они принимали, в отличие от других общин, например, психически больных людей. Мы знаем, что в больнице этой общины умер писатель Гаршин. Уход за подобными больными требует особого терпения и тщания. И эта больница стала родоначальницей в нашем городе института, который сейчас занимается проблемами горла и слуха, и до сих пор находится в зданиях этой общины на Бронницкой улице. Опять же, эта больница была при постоянном попечении членов императорской фамилии великих княгинь. Община сестер Милосердия была основана супругой великого князя Сергея Александровича Елизаветой Федоровной. И надо сказать, что хотя больница располагалась далеко от центра Петербурга, уже, можно сказать, на Охте, в Полюстрово, и там тоже было очень много бедных и необеспеченных медицинской помощью, что для великой княгини, которая вскоре должна была покинуть Петербург, переселившись в Москву, видимо, это было для нее опыт, потому что именно в Москве она основала знаменитую Марфо-Мариинскую обитель. А что касается Елизаветинской общины, то она славилась и своим лазаретом, и тем, что тоже очень многие дамы, которые вошли в круг этой общины, это были члены третьего попечительного комитета Российского общества Красного Креста. То есть, опять-таки, военно-медицинской организации. Кстати, Петербургу было очень в этом отношении хорошо, населению Петербурга, потому что он концентрировал медицинские силы, которые потом распространялись на всю Россию и на весь театр военных действий во время таких больших бедствий, как Японская война или Первая мировая война. Община сестер Милосердия Святой Евгении возникла, будучи основанной принцессой Евгенией Максимилианой Альденбургской, для заботы о престарелых сестрах. Посмотрите, уже основана полдесятка подобных общин, и надо о них заботиться. О деятельности Евгении Максимилианной мы уже поговорили отдельно в нашей истории. Здесь были в основном амбулатории, кроме госпиталей, но основной деятельностью был, конечно, приют, заботящийся о старых сестрах.
0: Из разных общин.
1: Из разных общин туда поступали. Ну, кстати, но в основном же Красного Креста. И вот, наконец, в 1888 году на базе зданий, которые были освобождены переводом Повивального института на Надеждинскую улицу, была основана община сестер Милосердия Российского общества Красного Креста, который был незадолго до этого основан Михаилом фон Кауфманом, многолетним председателем общества. Большой вклад в деятельность этой общины внесла очень мне симпатичная Варвара Ивановна Лутковская в замужестве Экскюль, которая была и основательницей попечительного общества, а первых слушательниц женского медицинского института, и вообще занималась благотворительностью в сфере милосердия и в сфере медицины. Ну, кстати, она была очень просвещенной дамой, сама писательница и хозяйка известного художественно-литературного салона рубежа 20 века. Так вот, баронесса имела квалификацию медицинской сестры, сама помогала, сама выезжала на поля сражений, организовывала военные санитарные поезда и находилась буквально в прямой контакте со всеми руководителями этой общины, такими как профессор Вельминов или профессор Цейдлер. И интересно, что из этой общины женщины, они жили на Фонтанке, у них была своя больница, ныне это больница Урицкого, но они ходили в Первую мировую войну на работы в военно-морской госпиталь у Калинкина моста. Это малоизвестно, но это записано в архиве этой общины. То есть они помогали в военно-морском госпитале.
0: Но они также же, сестер именно этой общины, пригласили в госпиталь, который был устроен в Зимнем дворце.
1: Ну да, их, видимо, на все хватало, но просто вот про то, что они в военно-морском госпитале, вот я нашла документы только прямо в городском архиве.
0: По соседству они.
1: Да, и вот эта община, она была, может быть, наиболее медицински подкованной. Кстати, ведь во время Первой мировой войны в городе было столько домовых лазаретов, почти в каждом крупном особняке, а тем более в Великокняжеском дворце, в больших залах устраивались палаты для раненых. И вот туда тоже потом пришли сестры милосердия. Ну и, наконец, самая молодая община, которая была основана в нашем городе, она впервые, кстати, была собрана еще тоже в годы войны на Балканах в 1877 году, потому что в царском селе жили многие люди, причастные к деятельности императорского двора. Но в 1908 году императрица Александра Федоровна для помощи в многочисленных благотворительных и медицинских учреждениях царского села, ведь там была и туберкулезная больница, и госпитали для раненых постоянно там устраивались. И вот она собрала и построила на свои средства здание для этой общины. И ее ближайшие дамы двора стали руководительницами этой общины. И, конечно, в этой общине в Первую мировую войну открыли офицерский лазарет. Но важным было то, что в этой общине призревали туберкулезных детей, потому что Александра Федоровна была основательницей многих санаториев туберкулезных как в Царском селе, так и в Ялте, и способствовала уничтожению в нашей стране вот этого великого бедствия чахотки, от которого умирали весь 19-18 век, главный бич Петербурга. Такое развитие медицины, которое приобрел Петербург с сетью лазаретов, сетью этих сестер, которые и на дом могли выйти, которые оказывали помощь матерям и детям. Оно, конечно, было спасительным для нашего города и способствовало тому, что с созданием нескольких медицинских институтов Петербург стал не только самым таким санитарно здоровым городом России к началу 20 века, но и одним из наиболее обеспеченных медицинской помощи городов Европы. Мы должны принять во внимание, что начало 20 века – это уже и монашеские общины создают свои лазареты. Ведь в конце концов, когда устраивался Воскресенский Новодевичий монастырь, там уже был госпиталь, лазарет, да, домовая больница, которая превратилась в профессиональный военный лазарет в годы Первой мировой войны, и сестры-монахини стали получать медицинскую специальность и стали уже такими же сестрами милосердия, только жившие монашеской общины. И такое же было в Иоанновском женском монастыре. А сколько у нас еще женских подворий, основанных по благословению Иоанна Кронштадтского, имели свои небольшие медицинские амбулатории и больницы. Так что я считаю, что это все было исключительно важным для социального и не только медицинского здоровья города.
0: Ну что ж, спасибо большое, Елена Игоревна. Община сестер милосердия, в общем, это та тема, которую совершенно невозможно избежать. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире была программа «История благотворительности». Об общинах сестер милосердия нам рассказывала Елена Игоревна Жерехина, а программу вела Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.
1: Всего доброго, дорогие слушатели.

0: У одного старика было три сына. Старшего звали Пер, среднего — Поль, а младшего — Эспен, по прозванию Лежебока. Хотя, если правду говорить, все трое были порядочные лентяи. Делать они ничего не хотели, потому что для всякой работы они, видите ли, были слишком хороши, а всякая работа для них была слишком плоха. Как-то раз услыхал старший брат Пер, что король ищет пастуха для своих зайцев, и говорит:
1: «Вот эта работа по мне! Ни забот, ни хлопот! Зайцы ведь не коровы, не лошади. Их не купать, не поить, корму им не задавать, а честь немалая. Как-никак самому королю служишь».
0: Отец стал его отговаривать:
2: «Да куда ж тебе, сынок, в пастухи-то наниматься? Зайцев пасти, не то что галок в небе считать. Ты вон с утра до вечера на лежанке валяешься, так тебе сбоку на бок и то лень повернуться. А пойдешь в заячьи пастухи, только успевай во все стороны поворачиваться».
0: Но сколько ни говорил отец, только напрасно слова тратил. Уж если Пер что-нибудь вбил себе в голову, значит, так тому и быть. Скинул он дорожный мешок за плечи и пошел наниматься к королю. Шел он, шел и зашел так далеко, что дальше, кажется, уже некуда. И вдруг видит, у самой дороги стоит пень, а возле пня — старуха. Топчется старуха на одном месте, а отойти не может, будто кто ее привязал. Только на самом деле никто ее не привязывал, а просто это нос у нее в расщелину попал. Вот ей и не отойти от пня. Как увидел это Пер, давай хохотать. Рассердилась старуха:
1: «Ну, чего ты зубы-то скалишь? Ты бы лучше помог мне. Вот уж 100 лет прошло, а я дальше своего носа ничего не вижу. Крошки во рту не держала, маковой росинки не отведала».
0: Пер захохотал пуще прежнего.
1: «Вот это потеха так потеха! Но коль ты 100 лет терпела, так можешь еще 100 потерпеть!»
0: Сказал Пер и пошел дальше. Наконец пришел он в королевский замок и потребовал, чтоб его провели прямо к королю. Король сидел на золотом троне в королевской короне и мантии. Он милостиво принял Пера, и они быстро обо всем сговорились. Работы от Пера не требовалось никакой, только зайцев пасти. А еду и жалование король назначил ему прям королевские. Правда, король сказал, что если хоть один заяц из его королевского стада пропадет, у Пера вырежут на спине 3 ремня, а самого его бросит живым в змеиный ров. Ну, да Пера не так-то легко было запугать. Он услышать-то про это не стал и сразу потребовал себе королевский ужин. На другой день Пер отправился пасти зайцев. Зайцы оказались послушными, смирными, как ягнята. Они чинно шли по лугу, и ни один не отбился от стада даже на полшага. Но едва только Пер дошел со своим стадом до леса, как зайцы, словно следом за ними неслась стая гончих, бросились в рассыпную, кто куда. Пер с ног сбился, гоняясь за ними. «Да где там? Разве зайца догонишь?» Целый день бегал Пер по холмам, по горам, не поймал даже самого маленького зайчонка. Так и вернулся он в королевский замок один, без стада. А в замке уже поджидал палач с острым ножом в руках. Палач вырезал у Перо из спины три ремня и бросил его в змеиный ров. Одним словом, что король пообещал, то Перо и получил. Прошло немного времени, и стал средний брат Поль собираться в путь дорогу. Тоже легкой работы захотел. Уж как только отец его не отговаривал. Но Поль, так же, как и Перо, слушать его не стал. Скинул Поль дорожный мешок за спину и пошел наниматься в королевские пастухи. Ну, про это и рассказывать долго не стоит. Все, что случилось с Пером, случилось и с Полем. По дороге увидел он ту же самую старуху и пожелал ей, так же, как и его старший братец, простоять, не сходя с места, еще 100 лет. Потом он пришел в королевский замок, нанялся в пастухи, утром вышел из ворот замка со статом, а вечером вернулся в королевский замок без единого зайца. Ну и дальше было все точь-в-точь, как с его старшим братом. Вырезали у Поля из спины три ремня и бросили его самого в змеиный ров. Пришло время Эспену собираться в путь.
1: «Чем же я хуже братьев-то?» — говорил Эспен. «Зайцев пасти — дело нетрудное. Лежи себе, полеживай, грейся на солнышке, да по сторонам поглядывай. От такой работы грех отказываться».
2: «Да что ты, сынок!» — говорил ему отец. «Не берись ни за свое дело.
1: Не по тебе эта работа. За таким зверем, как заяц, не то что бегать, птицы летать надо. А ты, как муха, прилипшая к смоле, ползаешь. К ногам у тебя словно гири стопудовые привязаны. Зайца поймать, не то что блоху рукавицей убить.
2: Пропадешь ты, как пропали твои старшие братья. Лучше б ты дома сидел.
1: А работа тебе и здесь найдется».
0: Но Эспена не так-то легко было уговорить. Недолго думая, вскинул он дорожный мешок за плечи и отправился в путь. Шел он, шел и порядком проголодался. Вдруг видит, стоит у дороги пень.
1: «Вот сяду-ка я на этот пенечек, да и подкреплюсь немного», — думает Эспен.
0: Подходит. Что за диво? Старуха носом в пень вросла.
1: «Добрый день, бабушка», — поздоровался с ней Эспен. «Что это ты тут стоишь? Носик свой об пенек точишь».
2: «Да какой я там нос точу? Хотела я себе щепок наколоть, обед сготовить. Да и попала невзначай носом в щель. 100 лет возле этого пня стою. 100 лет не пила, не ела. Никто меня не пожалел. Ты первый мне ласковое слово сказал. Сослужи мне, добрый человек, службу. Помоги нос вытащить. А уж я тебя отблагодарю. В долгу не останусь».
0: Ну, Эспен живо скинул мешок, вогнал в расщелину пня толстый клин, старуха и вытащила нос.
1: «Ну, теперь, бабушка, — говорит Эспен, — давай закусим. Самое время сейчас завтракать».
0: Достал Эспен из мешка хлеб, сало, протянул старухе. Сами понимаете, уговаривать ее не пришлось. За 100 лет порядком проголодалась. Поела старуха как следует и говорит:
2: «Ну, парень, ты меня пожалел, от беды избавил, и я тебя пожалею, от беды спасу. На вот, возьми эту дудочку. Эта дудочка непростая. Свистнешь в один конец, все от тебя мигом разбегутся. Свистнешь в другой конец, все к тебе назад прибегут.
3: Да к тому же эта дудочка никогда не потеряется. Продашь ли ты ее, или обронишь, или выманет ее у тебя, она все равно к тебе вернется.
0: Ха, вот это подарок! Спасибо тебе, бабушка!
4: Засунула Эспен дудочку поглубже за пазуху, потому что она хоть и волшебная, хоть и не мог ее никто украсть, а все-таки лучше ее от чужих глаз подальше припрятать. Распрощался со старухой и пошел своей дорогой. Приходит он к королевскому дворцу, а там его как раз и ждали. Король сразу нанял его в пастухи, положил ему хорошее жалование и даже пообещал отдать за него принцессу, если только он будет исправно пасти зайцев.
1: «Ну, а если не убережешь мое стадо, — сказал король, — тогда пеняй на себя. Вырежет у тебя из спины три ремня, а самого тебя бросят живым в змеиный ров».
0: «Ну что ж, согласен, — сказал Эспен.
1: — А теперь давайте-ка мне скорее ужинать, а то с дороги я очень проголодался».
4: Поел Эспен, поспал, а утром чуть свет повел зайцев на луг. Да прежде чем за ворота замка выйти, говорит королевским слугам:
1: «А ну-ка, сосчитайте-ка ваших зайцев, чтобы потом лишних споров-разговоров не было». «Да чего там считать-то?» — говорят ему слуги. «Они у нас уже давно пересчитаны. Ровным счетом 99 зайцев». «Но 99 так 99!»
4: И ушел Эспен. А король, чуть только закрылись за ним ворота, приказал сейчас же точить нож, да поострее. Король отлично знал, что никакому пастуху не уберечь зайцев, будь их 99 или 100, все равно.

Сказку Петера Асбьёрнсена «Королевские зайцы» для вас читала Анастасия Битюкова. Продолжение слушайте завтра в 16:40.

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучала соната «Ре мажор» Доминика Скарлатти. Архивная запись 1942 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. Банковскому мосту в Петербурге сегодня, 5 августа, исполнилось 200 лет. Переправа стала одним из трех сохранившихся цепных сооружений. Она соединяет Казанские и Спасские острова, а перекинута через канал Грибоедова. Протяженность пешеходного моста составляет 28 метров, а ширина превышает 3 метра. Конструкцию дополняют скульптуры львов с позолоченными крыльями. Начальник отдела моста Треста по общественной деятельности Владимир Головашев рассказал, за все время Банковский мост несколько раз перестраивался. Утрачены были и фонари на головах крылатых львов, и перильное ограждение. До революции перильное ограждение моста было покрыто сусальным золотом, но оно стало страдать от пешеходов, которые постоянно стирали позолоту. Из-за этого

ко дню рождения художника Ильи Репина в Петербурге завершили основной этап реставрации музея-усадьбы Пинаты. В своей усадьбе в поселке Куокола, ныне Репина, Илья Репин прожил последние 30 лет жизни, говорится в сообщении. Обустройство усадебного дома велось с 1899 по 1914 год без предварительного плана. Во время войны постройки пострадали, от них остались одни руины. Усадьба была восстановлена в 1950-е и 60-е годы. Реставрация памятника ведется по заказу собственника объекта научно-исследовательского музея при Российской академии художеств. Основной объем работ на фасаде здания уже завершен. Строительные леса демонтированы, произведена финишная окраска. Добавили в пресс-службе ГИОП. В музее-заповеднике Павловск открылась выставка, приуроченная к 275-летию Пьетро Гонзага, мастера, который превращал парки и залы в театральные сцены. Итальянский декоратор, приехавший в Петербург в 1792 году, стал главным придворным театральным художником и на три десятилетия определил облик Павловска. На выставке представлены 83 работы, эскизы, архитектурные проекты, рукописные либретто и теоретические трактаты. Впервые подробно рассказано о Павловском деревянном театре, проекте, который остался только на бумаге и в архивных описаниях. Экспозицию дополняют материалы из Эрмитажа, Русского музея, Театральной национальной библиотек. Вместе они показывают не только художественный почерк Гонзаги, но и масштаб его работы.

на аукционе «Литфонд» появился уникальный лот – прижизненное издание Николая Гоголя за 3,5 миллиона рублей. Это цикл повести «Вечера на хуторе близ Диканьки», напечатанный в Петербурге в 1836 году. Книга представляет собой второе издание, которое в свое время успел похвалить сам Александр Сергеевич Пушкин. Со временем тираж полностью разошелся, превратив эти экземпляры в настоящую библиографическую редкость. Раньше книга хранилась в личной коллекции известного историка литературы Александра Бороздина. В 20-е годы прошлого века этот экземпляр продавался в ленинградском магазине «Антиквариат». В субботу 8 августа в 17 часов в Доме творчества писателей в Комарово состоится камерная встреча с современными авторами. В программе чтение фрагментов новых прозаических произведений Александра Пелевина, Андрея Астатацурова и Игоря Никольского. После чтения пройдет живое обсуждение, обмен мнениями и сессия вопросов к авторам. Ведущая Ирина Лисова. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к разговору о современной литературе, задать вопросы авторам и поделиться своими впечатлениями. Вход свободный. Адрес: Комарова, Кавалерийская улица 4/4, Дом творчества писателей.

Санкт-Петербурге стартовал прием заявок на фестиваль культурного наследия «Нить культуры». К участию приглашаются молодые люди до 35 лет. Они смогут представить декоративно-прикладные изделия или продемонстрировать сценическое искусство. Фестиваль «Нить культуры» – лаборатория, где сохраняют народные ремесла, переосмысливают их и создают актуальные культурные коды, заявили в Комитете по науке и Высшей школе Петербурга. В рамках фестиваля пройдет фотоконкурс «Душа России» по четырем номинациям: «Природа России», «Культурное наследие», «Люди и традиции» и «Города и села». Заявки принимаются до 6 сентября. Подробности программы можно узнать на сайте проекта. В Московском парке Победы появился кухонный огород. Здесь высадили томаты, огурцы, кабачки, картофель, редис, лук, морковь, свеклу и клубнику. Рядом с растениями установили информационные таблички, а посетителям рассказывают об особенностях выращивания культур. Проект не только украшает общественное пространство, но и знакомит детей с представителями негородской флоры. Главной задачей кухонного огорода является демонстрация детям, у которых нет возможности ездить на дачи, рост и развитие плодоовощных культур, отметила главный инженер Московского парка Победы Цветалина Малышева. Кухонные огороды также появились в парке авиаторов, Изотовском сквере, саду Александра Матросова и других зеленых зонах города. Специалисты не рекомендуют употреблять в пищу выращенные здесь овощи и ягоды. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 6 августа, малооблачная погода, без существенных осадков, 22-24 градуса тепла. Атмосферное давление 752-756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 38%. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. В пятницу, 7 августа, переменная облачность, небольшой дождь, местами умеренный, плюс 21-23. Атмосферное давление 746-747 миллиметров. Относительная влажность воздуха 56%. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра малооблачная погода без существенных осадков, плюс 22-24. В пятницу переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, плюс 21-23. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 25 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

20 век в музыке Дмитрия Шостаковича. Рассказывает музыковед Людмила Михеева-Солертинская.

9 августа 1975 года скончался один из величайших композиторов XX века и, безусловно, самый крупный музыкальный летописец эпохи Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Ему еще не было 69 лет, но болезнь, которая мучила его многие годы, довела его, наконец, до ухода. И после этого, как это обычно бывает, поднялся некоторый бум. В частности, зарубежные издательства пожелали издавать книги о нем. В Советском Союзе была масса книг о Шостаковиче. Были и толстые серьезные исследования, были и тонкие брошюрки популярные. В общем, казалось бы, на все вкусы. Но, тем не менее, ничего из того, что у нас было, иностранным издательствам не подходило. Потому что все, что у нас было написано о Шостаковиче, и, к сожалению, все, что до сих пор и читается, и звучит в эфире, это все переполнено клише. Это не живой человек и не тот творец, которым он на самом деле был. Это мифологизированная фигура, подогнанная под стандарты первого композитора советской страны. Естественно, что такие книги не были нужны иностранцам, и они обратились к вдове композитора. Естественно, в советское время, то есть вот ровно 40 лет тому назад, о том, чтобы непосредственно общаться с советскому человеку, с иностранцем, не было и речи. Поэтому иностранные издательства, заинтересованные в теме Шостаковича, работали не напрямую с предполагаемыми авторами, а с таким странным издательством АПН, агентство печати новости, которое заказывало книги каким-то авторам, редактировала, отправляла на цензуру, переводила на тот язык, который требовался, и потом уже это все поступало заказчику. И вот издательство АПН и обратилось к Ирине Антоновне Шостакович с просьбой о допуске какого-то, по-видимому, уже подобранного автора в архив, личный архив композитора. На что Ирина Антоновна ответила категорическим отказом. Она сказала, что личный архив композитора будет закрыт. Я не помню, на сколько лет, может быть, на 40. И что допуска к нему никому не будет, но что у Солертинских есть свой архив, и поэтому, если они хотят документальную книгу, пусть обратятся к Солертинским. Таким образом, издательство АПН и обратилось ко мне. А у меня к этому времени уже были наброски книги. Дело в том, что смерть Дмитрия Дмитриевича наша семья восприняла как личное горе, потому что семья же была давно и хорошо с ним знакома. Мой муж мальчиком играл на даче у Шостаковича с сыном Дмитрия Дмитриевича Максимом, а у моей свекрови, после того, как она овдовела, композитор помогал. И когда я вошла в семью, я тоже с ним встречалась, ну, хотя бы по делам, потому что он помогал в издании сборника памяти Солертинского, он дал разрешение на публикацию некоторых своих писем. Так что это было для меня личным горем, и я помню, что вот какое-то время я вообще не могла слышать никакой другой музыки, кроме Шостаковича, и не могла ни о ком другом думать. Поэтому, когда ко мне обратились, я, естественно, ответила согласием, но при этом решила, что ведь автор, музыковед Михеева, никого совершенно не интересует. Обратились в семью Солертинских. Поэтому книга, которую я написала для них, была подписана Дмитрий и Людмила Солертинские. Дмитрий, поскольку архив был его, материалы были его, частичная подготовка была его. И таким образом книга попала за рубеж.
Ирина Антоновна в нарушении своего же решения дала мне возможность познакомиться с кое-какими архивными материалами. Я приезжала в Москву, общалась с ней, и вообще мне о ней хочется сказать отдельно. Она стоит того, чтобы говорить о ней с благодарностью. Она вышла замуж за Шостаковича в 1962 году. К тому времени композитор уже несколько лет вдовел, у него уже были взрослые дети, позади был еще один брак, короткий и неудачный. А Ирина Антоновна работала литературным редактором в музыкальном издательстве, где она и познакомилась с Шостаковичем. Причем ему было почти 56 лет, а ей 27. Когда он писал о своей женитьбе одному из своих самых близких друзей Шабалину, он писал, что она милая, добрая, симпатичная, спокойная, она веселая. У нее только один недостаток, она молодая, но этот недостаток пройдет. И это было счастье, потому что Ирина Антоновна вот на те 13 лет совместной жизни, что им выпали, была ему не только верной, доброй, преданной женой, она была в какой-то степени и литературным консультантом, и секретарем, и шофером, и в последние годы, увы, сиделкой. Я вспоминаю их в Доме творчества на Карельском перешейке. Они очень любили туда приезжать. Для Дмитрия Дмитриевича вообще это были родные места. И как-то так случалось, что я со своей маленькой дочкой оказывалась там в те же месяцы, когда приезжал и он. И я просто видела, как трогательно она о нем заботится. Как в последние годы, когда ему уже было трудно ходить, она его бережно поддерживала, чтобы это не было заметно, особенно посторонним, но тем не менее прогуливалась с ним по дорожкам или вела его в столовую, а в некоторые дни их бегала в столовую сутками, потому что он не мог дойти. Иногда вывозила его на машине, и, по-видимому, они отправлялись куда-то в лес или к озеру. В общем, она окружила его совершенно неизменной заботой. Она украсила его последние дни, и поэтому неудивительно, что в середине, собственно, последнего года жизни Шостаковича, 1974-го, он написал сюиту для баса и фортепиано на стихи Микеланджело, которые посвятил Ирине Антоновне. Самые названия частей сюиты говорят за себя. Это истина, утро, любовь, разлука, гнев Данте, изгнаннику, творчество, ночь, смерть, бессмертие. И вот после своего рода пролога к этой сюите, которая называется «Истина», три следующие части обращены непосредственно к ней, жене и другу. Этот раздел заключает такие строки. «Унылым сердцем больше не таю ни возгласов, ни вздохов, ни рыданий. Что нам явить, Мадонна? Гнет страданий и смерть уж недалекую мою. Но дабы рок потом мое служенье изгнать из вашей памяти не мог, я оставляю сердце вам в залог».

Итак, Ирина Антоновна дала мне возможность познакомиться с записями Шостаковича, в основном с подневными записями, где он очень четко, всегда и педантично отмечал, куда он едет, что он делает, когда была репетиция и так далее. После того, как книга была написана, немецкое издательство, первоначально ее заказавшее, от нее отказалось. Ну, такие сложились условия, что они предпочли взять гораздо более скандальные издания. Может быть, любители Шостаковича и знают о так называемых мемуарах, которые на самом деле писал Соломон Волков. Об этой книге Максим Шостакович, сын композитора, совершенно замечательный дирижер, живший уже в то время на Западе, сказал, что основной недостаток этой книги в том, что она основана на слухах и сплетнях. Там была темная и достаточно некрасивая история. Во всяком случае, за рубежом опять-таки поднялся бум, и издательство АПН уже думало о том, чтобы нашу книгу пристроить хоть как-нибудь. В итоге она вышла в Америке. Были рецензии. Естественно, рецензии отрицательные, потому что книга по сравнению с тем, что опубликовал Соломон Волков, казалась просоветской. Кстати, я не могу сказать, что они были уж совсем неправы. Пересматривая сейчас написанное тогда, я поняла, что это жуткое клеймо советского мышления на ней, естественно, отразилось. Но, кроме того, еще надо учитывать, что она прошла через нашу цензуру. Так что писать в ней точно все, что я думала, я не могла. Но, к сожалению, тогда я и думала, а во многом не так, как, по-видимому, следовало. Тем не менее, в этих же отрицательных рецензиях всегда указывалось, что в книге очень много нового интересного материала, который совершенно по-другому раскрывает личность Шостаковича. И это понятно, потому что в ней впервые были использованы письма Шостаковича к Солертинскому. А он нигде, никогда, ни перед кем не открывался так свободно, как перед Солертинским. Тот был ему, ну, больше, чем другом, в какой-то степени, может, даже исповедником. И поэтому, естественно, что книга, основана на этих материалах, давала много нового. После того, как она вышла в Америке, она вышла еще и в Лондоне. Издательство АПН пыталось каким-то образом получить хоть какие-то деньги откуда-то. Тем не менее, американцы заявили, что они весь гонорар, предназначенный для автора, заплатили переводчику. А в Лондоне заявили, что они вообще купили права у американцев и никакого отношения к АПН не имеют. После этого книга вышла в Токио. Мы о ней узнали совершенно случайно, просто потому что муж, который работал и работает в филармонии, был с оркестром в Токио, и ему там знакомые музыканты просто подарили несколько экземпляров. Так что я не знаю, может быть, она вышла еще в каких-то странах мира, просто мне об этом ничего не известно. К сожалению, в нашей стране мне ее издать очень долгое время не удавалось, потому что, как я уже сказала, рынок был переполнен. Считалось, что о Шостаковиче уже все знают, уже все написано, и ничего больше сказать нельзя. В 1998 году, наконец, нашлось издательство, которое само запросило у меня книгу, и она вышла, немножко пересмотренная, естественно, поскольку это было уже не советское время. Но, к сожалению, для музыкального мира она прошла абсолютно незаметно. Дело в том, что на мне с самого начала, в первой моей книге, стоит клеймо. Это клеймо «научная популярность». Вот это определение «научно-популярное». Всеми понимается как просто компиляция того, что давно известно, как изложение своими словами всем известных фактов, и что, в общем, серьезному человеку это читать ни к чему.
А между тем, компилятивных книжек у меня, наверное, была всего одна. Вот первая «Грик», и то это было на основе зарубежных публикаций, а в России тогда еще ничего о «Григе» не было. Все остальное было научно исследовано, во многом ново. И о Шостаковиче я рассказала много такого, чего до сих пор в широком, так сказать, Шостаковичеведении неизвестно. Тем не менее, эту книгу, тем более, что она еще и вышла, это не в музыкальном издательстве, а в издательстве «Терра», которое просуществовало всего несколько лет, они вообще не знают. Я не буду рассказывать биографию Шостаковича. Она в книге изложена. Я только хочу опровергнуть ходячие мифы о нем. Хочу попытаться хотя бы снять этот слой лжи, фальши, советских клише, которые так прочно пристали к нему, что даже на радио «Град Петров» в передачах о Шостаковиче я слышу все те же самые клише. Прежде всего, я хочу сказать вот о чем. Ни в коем случае не читайте то, что он писал и говорил сам о себе. Потому что на самом деле он почти ничего не писал. За него писали представленные к нему, оплачивая музыковеды, иногда музыковеды в штатском. Его позиция гражданская у некоторых наших вполне уважаемых людей вызывала настороженность и непонимание, потому что он не считал нужным тратить себя на посторонние дела. Он знал, что его основное призвание – это писать музыку. В последние годы своей жизни он очень дружил с семьей Ростроповичей. И очень много у них было личных и откровенных разговоров. И Галина Павловна Вишневская, не только великая певица, но и великая женщина, написала книгу Галина, в которой она рассказывала довольно подробно о своих разговорах с Шостаковичем, что она удивлялась, почему он не подписывает, скажем, письма протеста, почему не выступает за диссидентов. На что он ей ответил четко: «Мое дело – писать музыку. Даже если мне отрубят обе руки, я возьму карандаш в зубы и буду писать музыку. Все остальное не важно». И вот я хочу процитировать слова Галины Вишневской. «Не желая закрывать глаза на жестокую правду, Шостакович отчетливо и ясно сознавал, что он и все мы – участники отвратительного фарса. А уж коль согласился быть паяцем, так и играй свою роль до конца. Во всяком случае, тогда ты берешь на себя ответственность за мерзость, в которой живешь и которой открыто не сопротивляешься. И раз навсегда приняв решение, он, не стесняясь, выполнял правила игры. Отсюда его выступления в печати, на собраниях, подписи под письмами протеста, в кавычках, которые, как он сам говорил, подписывал, не читая. И ему было безразлично, что об этом скажут. Знал, что придет время, спадет словесная шелуха, и останется его музыка, которая все расскажет людям ярче других любых слов. Реальной жизнью его было только творчество, и уж сюда он не подпускал никого. Это был его храм, входя в который он сбрасывал с себя маску и оставался тем, кто он есть. И только за эту жизнь он и в ответе. Все, что хотел сказать Шостакович, о чем он думал, он говорил своей музыкой. И она-то и останется в веках так же, как изломанный, истерзанный духовный облик величайшего композитора XX века.
Какие бы фальшивые программы ни подкладывали советские музыковеды, по его симфонии публика, приходящая на концерты, отлично понимает, о чем пишет Шостакович. Вот это и надо иметь в виду. Надо слушать его музыку с любовью, с доверием, вслушиваться в то, о чем он говорит музыкой.

0: Что касается мифов и легенд, то они сопровождали Шостаковича буквально всю жизнь. Ну, начать с того, что во многих книгах пишется, что его дед, поляк Болеслав Шостакович, был пламенным революционером, народником, осужденным по делу Каракозова о цареубийстве. Вы знаете, действительно, он был до некоторой степени революционером. Но по делу Каракозова он проходил, так сказать, боком, потому что он участвовал только в освобождении Ярослава Домбровского. То есть его волновало совершенно не свержение самодержавия, а свобода Польши. Он был поляк. И именно только жизнь Польши как государства его волновала. Свидетельством тому может быть его дальнейшая жизнь, потому что после того, как Болеслав Шостакович отбыл свою ссылку, он потом сделал великолепную карьеру. Он стал к концу жизни немало немного управляющим иркутским отделением Сибирского банка. Согласитесь, что для революционера это как-то странно. Кроме того, он вообще был очень крупной фигурой в Сибири. В Иркутске очень многие историки занимаются именно им, Болеславом Шостаковичем, потому что он, в частности, участвовал в географических открытиях Яна Черского. Это тоже был поляк, и именем его назван один из самых крупных хребтов Восточной Сибири. Он принимал участие в работах академика Обручева. В общем, он был совсем не зашоренным народником и народовольцем. Что касается его сына, то он вообще никогда не интересовался политикой. Он из Иркутска приехал в Петербург, здесь учился, здесь познакомился со своей будущей женой в сибирском землячестве. Сибиряки были очень дружным, сплоченным народом. И в сибирском землячестве он встретился с Софьей Васильевной Какаулиной, о которой биографы не так любят разговаривать, как о Шостаковиче Болеславе, потому что ее отец был управляющим Ленскими золотыми рудниками. Они встретились в самом начале XX века. У них родились один за другим трое детей. В 1903 году дочь Мария, в 1906 году сын Дмитрий, в 1909 году дочь Зоя. Дальше опять начинается миф. Почему-то всем было приятно писать о том, что до 9 лет Шостакович был самым обыкновенным мальчишкой, его интересовали чисто мальчишьи интересы, и музыкой он не занимался. Вот когда в 9 лет мать начала с ним заниматься, вот тут-то он и показал свое необычайное дарование. На самом деле все было совсем не так. У Софьи Васильевны был очень твердый характер, такой настоящей волевой сибирячки. И когда у нее были какие-то принципы, они не нарушались. В числе их было такое: ребенка надо начинать учить музыке не раньше 9 лет. У нее даже есть статья, опубликованная, о том, как она много раз наблюдала, когда детишек, которых начинают учить в 4-5-летнем возрасте, сначала великолепные идут успехи, они показывают себя настоящими вундеркиндами, эти их способности родители начинают эксплуатировать, в итоге почти никогда из них не получается Моцарта, а получается вполне средний музыкант, который к годам 20 уже перегорает. В том, что она права, можно убедиться по нынешнему состоянию музыкального исполнительства, кстати. Потому что сейчас всех подряд начинают учить в 4 года или в 5 лет. Все умеют играть быстро и громко. Посмотрите, сколько профессиональных пианистов выступает на концертных площадках. Но, между прочим, вот открытием 15-го конкурса имени Чайковского стал французский мальчик, который сел за рояль впервые в 11 лет. Это было совершенно удивительное открытие. Он подлинный музыкант, и ему предстоит большое будущее. А соревновался он с теми, кого сажали за инструмент года в 4-5. Итак, у Софьи Васильевны были основания, так сказать, держать вдалеке от инструмента сына до 9 лет. Но дело в том, что он-то этому не поддавался. Ему было 6 лет, когда за рояль Софья Васильевна посадила свою старшую дочку, достигшую к тому времени 9 лет. И вот пока она с ней занималась, мальчик неизменно был где-то поблизости. И, по-видимому, он очень внимательно наблюдал за уроками, запоминал то, что ей говорилось, потому что, когда, наконец, настала его очередь сесть за рояль, то произошло настоящее чудо. Любой, кто учился хотя бы немного играть на каком-то инструменте, но не по слуху три аккорда на гитаре, я имею в виду, а по-настоящему в музыкальной школе или в какой-то студии, тот знает, что для начала надо выучить, как пишутся ноты и какая нота, написанная на бумаге, соответствует какому звуку. При этом и учит малышей, начинающих, сначала играть одной правой рукой, потом одной левой, потом их вместе соединяют. В общем, весь этот процесс занимает довольно длительное время. Так вот, когда Митя сел за рояль впервые, он сказал: «Мама, ты меня не учи, как Марусю по линеечкам. Дай мне сразу пьеску». Мама сначала опешила, потому что как это дать пьеску? А потом подумала: «Ну, сейчас я тебя поставлю на место». И развернула перед ним ноты какой-то пьески. Так вот, мальчик, пусть с трудом, пусть весь напряженный и нахмуренный от этого напряжения, читал ноты и играл то, что он видит в нотах, совершенно правильно. То есть это значит, что он уже прошел какой-то предварительный курс сам по собственному желанию и пришел к матери вот сесть за рояль совершенно уже подготовленным к этому. Мать очень быстро поняла, что с ним ей делать нечего, ее знаний не хватает для такого ученика, и передала его сначала в школу Гляссера, потом к своей же консерваторской преподавательнице Александре Александровне Розовой. И вот тут тоже странная вещь, опять-таки очередной миф. Мы читаем самый популярный из биографии Шостаковича, опять-таки, что мальчик был самый обыкновенный, приходил на уроки к своей учительнице и в ожидании, пока настанет его время занятий, играл в железную дорогу. Это буквально так написано. А я разговаривала с Александром Семеновичем Розановым, племянником учительницы Шостаковича. И он рассказал мне и дал прочесть свои воспоминания о Шостаковиче, в которых было написано буквально следующее. «Однажды, на мой день рождения, тетушка пригласила ко мне Митю Шостаковича. Он пришел, из вежливости несколько минут поиграл со мной железной дорогой, которую мне только что подарили, от которой я был в восторге, а потом отошел к роялю и стал перебирать клавиры и играть какую-то музыку, по-моему, Вагнера». То есть, понимаете, вот из таких мельчайших деталей, но создается совершенно иной образ. А дальше хуже, потому что мы читаем, боюсь, к сожалению, что эту историю пустил в ход сам Дмитрий Дмитриевич, что он в 1917 году встречал Ленина на Финляндском вокзале. Эта история расхожая, они все знают, они все говорят, что вот юный Шостакович еще тогда вот был на стороне большевиков, что он входил уже через Литейный мост туда, к Финляндскому вокзалу, видел Ленина на броневике. Я на эту тему разговаривала с племянником Дмитрия Дмитриевича, сыном Марии Дмитриевны, старшей его сестры Дмитрием Всеволодовичем Фредериксом. Мы с ним очень хорошо и много разговаривали, он мне много помог, он мне передал и фотографии, и некоторые письменные материалы. Так вот он, прекрасно помнивший свою бабушку, сказал, что этого категорически не могло быть. Представьте себе, апрель 17-го года. Что творится на улицах? Ходят пьяные матросы. Ходят солдаты, которые никому не подчиняются. Только что совсем неподалеку от дома Шостаковичей на Знаменской площади растерзали городового. Софья Васильевна была не той женщиной, чтобы отпустить 10-летнего мальчика идти неизвестно куда, неизвестно зачем. То есть этого просто не могло быть по самому укладу дома. Он учился в гимназии на Шпалерной, это довольно близко к Финляндскому вокзалу. Но он был убежден, что и провожала его, и встречала из гимназии Бонна, которая была при всех трех детях. И, конечно, никуда он пойти не мог. Другое дело, что он мог слышать от своих более шустрых одноклассников. Тем более, что он учился действительно в одном классе с сыновьями Керенского и Троцкого. Может быть, кто-то из них туда и бегал и что-то рассказывал. Но Шостакович этого сделать просто не мог. Дальше следующий миф. Рассказывают о том, что мальчик, впитывая все впечатления окружающей жизни, написал пьески «Солдат» и «Похоронный марш памяти жертв революции». Он именно так называется. Пьеску «Солдат» он действительно написал, но мы же совершенно не можем делать из этого никаких выводов, потому что неизвестно, какого солдата и как именно он изобразил музыкально. А вот что касается марша, тут другое дело. Тот же Дмитрий Всеволодович просто дал мне письмо, которое в 18-м году, соответственно, еще 11-летний мальчик писал своей любимой тете Наде. Почему-то это письмо не дошло до тети Нади, а оказалось в архиве вот Марии Дмитриевны Шостаковича и ее сына. Но подлинность письма не подлежит никакому сомнению. И в нем мальчик описывает все свои дела, экзамены, отметки и в числе прочего пишет: «Я написал несколько музыкальных пьес». Так вот, в числе этих пьес значится «Похоронный марш памяти Шингарева и Кокошкина». Может быть, для нынешних слушателей эти имена ничего не говорят. А тогда это страшное убийство вызвало бурю негодования. Шингарев и Кокошкин были самыми способными, самыми деятельными министрами Временного правительства. И убили их матросы, так называемые революционные матросы, которые ворвались в больницу, где они лежали, в Мариинскую больницу. И вот Шаляпин в своей книге «Воспоминаний. Маска и душа» пишет: «В госпитале зверским образом матросами убиты, в кавычках, враги народа, больные Кокошкин и Шингарев, арестованные министры Временного правительства, лучшие представители либеральной интеллигенции». Так что вот история о траурном марше памяти жертв революции.
1: Закончилась передача из цикла «20 век в музыке Дмитрия Шостаковича», рассказывала музыковед Людмила Михеева-Салертинская. В передаче прозвучали фрагменты сюиты на стихи Микеланджело и финала Пятой симфонии Дмитрия Шостаковича.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело и симфонического оркестра «Ди Рома де ла Рей» прозвучала вторая часть концерта «Фортепиано с оркестром номер 5 ми-бемоль мажор» Людвига ван Бетховена. Архивная запись 1960 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей отмечено 25-летие прославления праведного Федора Ушакова. В Лавре прошла молодежная библейская игра «Логос». Представители Баламанского университета посетили Санкт-Петербургскую духовную академию. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В канун Дня памяти праведного воина Федора Ушакова 4 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии прибыл в Рождество Богородичный Санаксарский монастырь. Владыку встречали епископ Краснослободский и Темниковский Климент, наместник архимандрит Иннокентий Руденко. Архипастор проследовал в собор Рождества Пресвятой Богородицы, где приложился к мощам святого флотоводца и санаксарских преподобных. Владыка побывал в недавно открытом монастырском доме паломника, затем совершил литию на месте упокоения духовника обители схиигумена Иеронима Верендякина. Вечером архипастор совершил всенощное бдение в верхнем храме Рождества Пресвятой Богородицы. У мощей праведного воина Федора было пропето величание. В день памяти праведного воина Федора Ушакова 5 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии возглавил торжества по случаю 25-летия канонизации святого.

0: Божественная литургия была совершена в кафедральном соборе Саранска, носящем его имя. В центре храма был установлен ковчег с мощами праведного воина Федора Ушакова, привезенный из Санаксарского монастыря. За богослужением молились полпред президента Российской Федерации в Поволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава Республики Мордовии Артем Сдунов, ректор Российского православного университета Святого Иоанна Богослова Александр Щипков, заместитель главкома военно-морского флота контр-адмирал Владислав Павлов. Состоялся крестный ход к памятнику святому адмиралу на Соборной площади, где был отслужен молебен и возложены цветы. Артем Сдунов наградил митрополита Варсонофия республиканским орденом дружбы. В соборе было совершено славление перед ковчегом с мощами святого. Владыка подарил собору икону благоверного князя Александра Невского. Митрополит Зиновий преподнес в ответ икону святого Федора Ушакова и наградил владыку Варсонофия юбилейной медалью по случаю 25-летия прославления флотоводца. В день памяти иконы Божией Матери всех скорбящих радость с грошиками 5 августа наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин возглавил божественную литургию в храме, посвященном этому чудотворному образу на проспекте Обуховской обороны. Его преосвященству сослужили благочины Невского округа иерей Дмитрий Малиновский, настоятель иерей Богдан Полевой, настоятель храма Святой Троицы Кулич и Пасха иерей Виктор Алексеев, секретарь наместника Лавры иеромонах Алексей Степанов, духовенство Скорбящинского храма. Диаконский чин возглавил старший радиакон Лавры Илья Васильев. Пел хор Александр Невский под управлением Бориса Саценко. Перед началом богослужения из Свято-Троицкого храма Кулич и Пасха была принесена чудотворная икона Божией Матери всех скорбящих радость с грошиками, которая хранится там с середины XX века. Пока Скорбящинский храм восстанавливается и реставрируется, образ по традиции раз в год на престольный праздник возвращают на место его чудесного обновления. Был совершен крестный ход вокруг храма. Владыка Вениамин обратился к собравшимся с архипастырским словом. 2 августа по благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископа Кронштадтского Вениамина в духовно-просветительском центре монастыря Свято-Духовский прошла библейская игра «Логос». Участникам предстояло продемонстрировать знание текста Священного Писания, а именно Третьей книги Царств. Организаторами мероприятия выступили миссионерский центр «Атриум», студенческое библейское общество Санкт-Петербургской духовной академии и лаврский отдел по работе с молодежью. В интеллектуальном состязании приняли участие три команды. Команда храма Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове Вонмем заняла первое место. Команда Лаврского объединения молодежи Скимин стала серебряным призером. И сборная команда Фрунзенского и Царскосельского благочиний. Ведущим игры выступил Дионисий Белянин, заместитель руководителя Лаврского объединения молодежи Скимин и секретарь студенческого библейского общества. В состав жюри вошли клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове и ответственный за работу с молодежью иерей Сергий Муравьев, а также старший алтарник Благовещенского подворья Андрей Жалтаускас. По отзывам самих игроков, библейские игры – это эффективный, увлекательный формат изучения Писания. Многие открывают для себя новые смыслы, а кто-то впервые внимательно читает отдельные книги Священного Писания. Такие мероприятия помогают сделать знакомство с Библией живым и осмысленным, превращая изучение текста в совместное творческое дело. 3 августа Санкт-Петербургскую духовную академию посетила группа студентов Богословского института имени преподобного Иоанна Дамаскина Баламанского университета в Ливане во главе с преподавателем университета архимандритом Хризостомом Эль Мешерки. Гостей у входа в духовную школу встретил секретарь ученого совета, начальник международного отдела протоиерей Дмитрий Сизаненко, который провел для них экскурсию по академии. Прежде всего, делегация посетила домовый Успенский храм, в котором молился в период своего служения на Ленинградской кафедре митрополит Никодим Ротов. Затем гости проследовали в храм святого апостола евангелиста Иоанна Богослова, поклонились святыням и пропели тропарь святому покровителю храма на арабском языке. После этого им показали учебные аудитории, профессорскую и актовый зал. В библиотеке их познакомили с историей книгохранилища и показали старинные печатные издания Библии на арабском языке. После ознакомления с экспозициями и мемориальными залами Академического музея состоялось братское общение за чашкой чая. На память о посещении Академии гостям были вручены памятные подарки. приходе храма святителя Николая Чудотворца поселка Саблино Тоснинского района завершилась первая смена православной летней школы имени святого страстотерпца цесаревича Алексия. В этом году школа отмечает свое 20-летие. В нынешней смене приняли участие 34 ребенка в возрасте от 7 до 16 лет. Наставниками ребят выступили вожатые, студенты православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета города Москвы, а помогали им выпускники местной воскресной школы. Программа смены соединила в себе духовную жизнь и творческую игру. Дети регулярно посещали богослужения в Никольском храме, приступая к церковным таинствам. Важным событием лагеря стала паломническая поездка. Воспитанники посетили храм Казанской иконы Божьей Матери в поселке Вырица. Клирик Казанского храма иерей Сергий Чекаданов провел для юных гостей экскурсию и рассказал об истории святыни. Темой игровой и культурной программы лагеря в этот раз стало путешествие «Тайна золотого ключика» или «Приключения Буратино в Саблино». Завершилась смена праздничным заключительным концертом, подготовленным силами детей и вожатых. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Главное в книгах Пеннака — это любовь. Любовь к книгам, к людям, к собакам. Любовь к жизни. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страница книги французского писателя Даниэля Пеннака «Собака-пес» для вас читают Мария Петько и Александр Крупинин. Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования? И в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 167-е зачало второго послания к Коринфянам. Отрывок из первой главы.
1: Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайи. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении.
0: Послушайте 88-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 21 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышавши притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Но вопрос, почему Иисус и Его благовестие не были приняты в Его народе, Евангелие от Матфея отвечает, в частности, притчей о злых виноградарях, которые, не желая отдавать плоды виноградника, и слуг господина, и самого сына его убили. За свои злодейства виноградари были преданы смерти, а виноградник отдан другим добрым и послушным работникам, которые своевременно приносили плоды своему хозяину. Завершением и объяснением этой притчи служит сегодняшний короткий отрывок. В нем говорится, что из-за злых первосвященников и фарисеев от Израиля отнимется Царство Божие, и дано будет другому народу, приносящему плоды. Первосвященники и фарисеи препятствуют израильскому народу приносить угодные Богу плоды. В конце Евангелия от Матфея говорится даже о том, что иудейским вождям удается склонить на свою сторону весь народ. Весь народ теряет царство. Господь напоминает древние таинственные пророчества Исаии и Даниила, пророчества о камне, споткнувшись о который люди падают и разбиваются, и о камне, который падает с горы и разбивает истукана на глиняных ногах. Речь, конечно, о том, что иудейский народ, ведомый своими злыми вождями, испытает страшную судьбу тех земных царств, о которых предвещало пророчество. Это сам Христос, камень преткновения, о который споткнулся ветхий Израиль. Это сам Христос, тот духовный камень, который обнаружит всю хрупкость и ничтожество национальной гордыни и религиозного самомнения фарисеев и прочих народных вождей и героев, из-за слепоты и зла которых подвергнется великому бедствию весь иудейский народ. Слова Спасителя ставят перед нами довольно трудный вопрос о коллективной ответственности. Мы знаем о страшной судьбе израильского народа, подвергнутого истреблению и рассеянию в первом веке после Рождества Христова. Подобной участи подвергались и другие народы или социальные группы в течение всей истории человечества. Войны и взаимоистребления сопровождают каждый шаг человеческой истории. Такова жизнь в мире греха и насилия. Разумеется, было бы крайне несправедливо говорить, что каждый из страдающих во время той или иной войны несет непосредственную нравственную ответственность за происходящее. Но не следует забывать, что война и массовое насилие – великое несчастье, несчастье всенародное, стихийное, уже не зависящее от воли отдельных личностей. Отдельный человек, независимо от его физических и нравственных качеств, просто вовлекается в это стихийное стадное движение, желает он того или нет. Точно так же, как он вовлекается в другое стихийное бедствие, будь то землетрясение, наводнение, цунами или снежный буран. Но все-таки истребительные войны – явление не природного, но социального характера. Люди, зная о грядущих природных катаклизмах, имеют возможность, пусть и ограниченную, предсказывать эти катаклизмы, готовиться к ним и частично предотвращать их гибельные последствия. Тем более на каждом из нас лежит обязанность предотвращать социальные бедствия, насколько это от нас зависит. Каким образом? Всенародные социальные бедствия, такие как войны и революции, подобны грозовым тучам, которые образуются из испарений зла. Злые, безнравственные дела отдельных людей, сколь бы мелкими они ни были, постепенно накапливаются и подготавливают грозу войны так же неизбежно, как водяные испарения образуют тучи. В современном нам мире причинами войн обычно являются или погоня за рынками и наживой, или национальная, расовая, религиозная ненависть, властолюбие, длительное угнетение одних людей другими и тому подобное. Поэтому каждый человек, который пусть в малой степени проявляет эти злые склонности, живет этими ничтожными интересами, увлечен кумирами и ложными целями, уже тем самым подготавливает ту общественную атмосферу, которая порождает войны, массовое насилие и взаимоистребление. А когда гроза разражается, тогда ее остановить уже почти невозможно. Она бьет правых и виноватых, не щадит никого, как и всякое стихийное бедствие. Таким образом, на каждом человеке, делающем зло или нарушающим те высшие божественные заповеди, которые открыты нам Господом Иисусом Христом в Его Евангелии любви и спасения, на каждом таком человеке лежит часть ответственности за народное бедствие. И уклониться от этой ответственности не имеет права никто, ибо каждый человек, в той или иной мере проявляющий индивидуальное зло, виновник зла социального из-за своих безнравственных деяний и греховной жизни. Отсюда неизбежный вывод. Жизнь по заповедям Христовым есть лучшее и единственное средство предупреждать бедствия, подобные тем, которые постигли Израиль в те далекие годы, когда он потерпел самую ужасную катастрофу в своей истории. И не надо говорить, что Бог наказал его, он сам наказал себя. И далее. Только ли избранного народа касаются слова, произнесенные Господом? Разумеется, нет, ибо Слово Божие обращено к нам, и все сказанное в Писании касается нас, и нас-то в первую очередь. от ветхого Израиля Царство Божие было взято и отдано христианам, новому Израилю. Но не для того, чтобы мы превозносились и гордились своим превосходством, как правило, мнимым по нашим грехам и маловерию. Вот что по этому поводу говорит Слово Божие, сравнивая отпадший Израиль с отсеченными ветвями, а христиан с привитыми ветвями масличного дерева. «Не превозносись перед ветвями. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». Увы, уроки, преподанные другим, чаще всего нами не усваиваются. Каждый по своему неразумию учится на своих собственных ошибках. История нашей страны, нашего народа и нашей церкви не раз об этом свидетельствовала. Будем же молить Господа о нашем вразумлении и по мере сил каждого из нас стараться стать тем миротворцем, который, как сказано Спасителем, удостоится быть нареченным Сыном Божиим. Миротворчество же начинается с малого, с нашего личного соблюдения заповедей Христовых, как говаривал преподобный старец Серафим Саровский: «Стяжи, дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 6 августа, 24 июля по старому стилю, мы празднуем память святых благоверных князей Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида. Святые страстотерпцы Борис и Глеб, сыновья святого равноапостольного князя Владимира, были убиты в 1015 году, в год смерти своего отца. Они стали первыми святыми русской церкви, которые были канонизированы также в Константинопольском патриархате, под домофором которого в то время находилась русская митрополия. Сегодня празднуется память мученицы Христины, принявшей мученическую смерть за Христа около 300 года. С ранней юности она отличалась необыкновенной красотой. Ее отец, правитель города Тира, чтобы не гневить богов и сохранить их расположение к себе, решил не отдавать дочь замуж, а сделать языческой жрицей. Девочка росла в уединении, но вместо того, чтобы стать служительницей языческого культа, она стала задумываться над устройством мира и вскоре была просвещена светом христианства. Отец Христины в гневе бросил ее в темницу. Долгое время различными истязаниями Христину пытались отвратить от исповедания христианской веры, но она была непреклонна. К ней в темницу стали приходить различные люди за наставлением в истинной вере, и она обратила ко Христу около 3000 человек. После долгих мучений святую Христину казнили мечом. В этот день вспоминается преподобный Поликарп, архимандрит Печерский, живший в XII веке. Он управлял Киево-Печерской обителью 18 лет и написал несколько житий святых печерских подвижников. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день вспоминается священномученик Алфей Карбанский, сын священника, диакон, служивший в Богородском храме в Вологде. Арестованный в 1937 году за контрреволюционную деятельность, антисоветскую и пораженческую агитацию и пропаганду фашизма, и в том же году скончавшийся в Вологодской тюрьме. Также сегодня совершается празднование памяти священномученика Николая Пангильского, умершего в лагере в 1942 году, и священноисповедника Иоанна Калинина, скончавшегося в 1951 году. продолжении церковного календаря прозвучит житие священномученика Николая Пангильского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Священномученик Николай Пангильский родился в 1879 году в семье священнослужителя Ярославской губернии. По окончании Ярославской духовной семинарии он принял священный сан и служил полковым священником в русской армии. Революция застала его в должности благочинного города Рыбинска Ивановской промышленной области. Там его арестовали в сентябре 29 года. При аресте у отца Николая была изъята его переписка с епископом Рыбинским Вениамином Воскресенским. Так как отец Николай поддерживал владыку в ссылке, посылая ему деньги. Особое совещание при коллегии ГПУ СССР приговорило отца Николая Пангильского в числе множества других священников, проходящих по групповому делу духовенства Ивановской области, к 5 годам заключения. Этот срок отец Николай отбывал в сибирских лагерях. Освободившись через 5 лет, отец Николай получил место служения в селе Большое Титовское Христорождественской церкви на окраине села. Ничего не имея, он жил на квартире у прихожанки храма, одинокой пожилой женщины. В той же квартире временно были поселены 2 комсомолки-колхозницы, присланные на строительство дороги Ярославль-Рыбинск. В беседе с ними отец Николай имел неосторожность что-то сказать в шутку, а также упомянул фамилию Троцкого. На следующий день его вызвали в сельсовет, где священник был предупрежден о недопустимости подобных разговоров. Может быть, этим бы все и обошлось, но уполномоченный сельсовета сделал доклад в Тутаевский районный отдел НКВД, и в 1940 году священник вновь был арестован. На этот раз ему дали 10 лет. Отец Николай был обвинен в восхвалении старого царского строя и контрреволюционеров, клевете на руководителей ВКПБ и советского правительства, агитации против мероприятий советской власти. Признав неудачность и неуместность своей шутки и упоминания имени Троцкого, священник отверг обвинения в контрреволюционной деятельности. В 1941 году отец Николай написал жалобу, в которой указал на суровость приговора, ставшего следствием только одного разговора, носившего семейный шуточный характер. Жалоба была оставлена без ответа. Через год священномученик Николай Пангильский умер в лагере.

0: продолжении церковного календаря прозвучит житие священноисповедника Иоанна Калинина. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священноисповедник Иоанн Калинин родился в 1854 году в селе Оленевка Пензенской губернии. Матерью его была незамужняя девица Ксения, которая прислуживала в доме у барина. За то, что Ксения родила ребенка, отец выгнал ее из дома, но, пожалев, построил ей с сыном келью неподалеку от церкви. С удивлением и умилением смотрели взрослые, как трехлетний Ваня все время играет в церковь, водит сделанных из тряпочек кукол, построенную для них глиняную церковь, читает с ними молитвами, крестит, венчает и отпевает. И вспоминали, как за год до его рождения пришли в Оленевку два монаха-странника и говорили: «Скоро у вас родится младенец, который велик будет среди верных». Вскоре мать мальчика Ксения умерла, и сирота Ваня стал воспитываться у родственниц своей матери. Только в церкви видел Ваня отраду, не пропускал ни одной службы, помогал батюшке как алтарник, с 7 лет читал часослов и пел на клиросе. В церковь приходил первым, а уходил последним. Отроком приучил себя Ваня к строгой жизни, спал мало, часто сидя или свернувшись на полу. По ночам вставал на молитву, молился со слезами, ел редко и немного. Став взрослым, Иван Калинин избрал священнический путь. С юных лет и до глубокой старости, с постоянством и благоговением, занимался отец Иоанн внимательной молитвой, часто уходил молиться в лес, подальше от глаз людских. Несколько раз в лесу батюшку избивали и свои оленевские жители, и чужие, проходящие мимо. Его привозили домой чуть живого, кровавленного, и никак не могли дознаться, кто его истязал, так как батюшка всегда говорил смиренно: «Бог с ними». В начале 30-х годов на священника поступил донос богоборческим властям о том, что отец Иоанн якобы не велел сельчанам вступать в колхозы. Пришли его арестовывать два милиционера. «Собирайся, дедушка», — весело сказал милиционер с порога. «Соберусь, что ж не собраться», — смиренно проговорил отец Иоанн. «А ты что, веселый, тебе плакать надо, о грехах своих сокрушаться? Скоро пред Господом предстанешь». Милиционер посмеялся: «Я пока туда не собираюсь». Старец покачал головой: «Кто тебя спрашивать станет? Меня еще из тюрьмы не выпустят, а тебя уже схоронят». Так и вышло. Милиционер вскоре умер. 76-летнего отца Иоанна допрашивали ежедневно. Хотели раскрыть какой-нибудь заговор, какую-нибудь контрреволюционную организацию. Уж очень много людей приходило к старцу. Через месяц он заболел и всю зиму пролежал в пензенской тюремной больнице. Видеться с ним не разрешали, и духовные чады ничего не знали о своем пастыре. Однажды отцу Иоанну удалось перекинуть через тюремную изгородь иконку Божьей Матери с запиской: «Хлопочите обо мне, присудили 6 лет». Раба Божия Евдокия Кучерова поехала хлопотать за старца в Москву. Там она обивала пороги и упрашивала освободить сельского батюшку. Дескать, рос сиротой, малограмотный, жил в бедности. Ей подсказали, что нужно 3000 в газету завернуть и тогда уже идти просить. Так она и сделала, и приговоренного к 6 годам старца освободили. Отец Иоанн поселился у Евдокии Кучеровой в селе Николовке, где прожил 1.5 года. Потом его забрала к себе двоюродная сестра в родное село Оленевку, где отец Иоанн прожил до своей блаженной кончины. Старец Иоанн Оленевский был награжден от Бога даром прозорливости, исцеления болезней и был духовным врачом своих чад. Отец Иоанн был не стяжателем, не имея на земле никакого богатства. Он все, что ему приносили, раздавал нуждающимся. Осталось много устных и письменных свидетельств его духовных чад о чудесных случаях, подтверждающих прозорливость и другие благодатные дары отца Иоанна. Ему являлись преподобный Серафим Саровский и Пресвятая Богородица, сказавшая ему: «Мощи отца Серафима в Москве». Очень много рассказов об отце Иоанне оставлено людьми, приходившими к нему в годы Отечественной войны со своим горем, пропавшими без вести родственниками. Одних он утешал, говоря, что родные живы, а другим говорил горькую правду, что погибли те, о ком пришли спрашивать, и что надо молиться о их упокоении. Священный исповедник Иоанн Оленевский отошел ко Господу 6 августа 1951 года. Отпевали его несколько священников, приехавших проводить его в последний путь, а после похорон, сменяя друг друга, в келье старца 40 дней читали псалтырь. Русская православная церковь прославила старца Иоанна Калинина в лике святых в 2000 году.

прозвучал 103-й псалом греческого распева в исполнении хора Собора во имя Успения Божией Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната.

0: «Когда дети в беде». Цикл программ о защите несовершеннолетних в тяжелой жизненной ситуации. Программа выходит при поддержке администрации Санкт-Петербурга.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Обламская. Мы продолжаем цикл передач о мероприятиях, направленных на защиту прав и интересов несовершеннолетних в трудных жизненных обстоятельствах. Сегодня речь пойдет о самых маленьких несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, о тех, кому от 7 дней от роду до 4 лет. Эти младенцы живут в доме ребенка на Васильевском острове, официальное название которого Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения, психоневрологический дом ребенка номер 6. Свою историю дом малютки, как его тогда называли, начал 25 октября 1941 года. Он был единственным среди детских домов, не эвакуированным в Свердловскую область. Причины этого неизвестны. Все детские дома, открытые в это время, были эвакуированы. Этот же остался в условиях блокадного Ленинграда. Тогда учреждение находилось на Железноводской улице, дом 32. В результате прямого попадания снаряда дом ребенка был разрушен и переселен в здание яслей. В страшную зиму 41-42 умерли все – и дети, и сотрудники. Дом был закрыт. Потребность была высока в послевоенные годы, и в 1947 году на этом же месте дом ребенка снова заработал. Как построена работа дома ребенка номер 6 сегодня, как выхаживают его маленьких жителей, рассказывает Екатерина Владимировна Матвеева, главный врач.
2: В 2000-м я сюда пришла году на работу врачом-педиатром. Здесь была коечная мощность 105 коек, 105 детей. Потом в результате реформ снизили до 80, потом до 60, сейчас наша коечная мощность 60. Но все идет к тому, что она будет меньше детей. Слава богу, устраивают семьи, меньше отказов, меньше людей, которых лишают прав. А если их лишают, то устанавливают права. Поэтому в настоящий момент у нас 40 детей.
1: С какого времени пошла эта тенденция?
2: Вот, пожалуй, отправной точкой будет постановление правительства 481 от 24 мая 2014 года, когда, наконец, все поняли, что нужно создавать семейное окружение детям даже в учреждениях. Началась борьба за деинституализацию, то есть за освобождение детей из учреждений в семьи направления. Тогда стало численность детей снижаться. Это хорошо, дети живут в семьях, надеемся, что у них все хорошо. Нам легче, наши маленькие дети находят усыновителей достаточно быстро.
1: Ваше учреждение, оно называется психоневрологический дом ребенка. Какова история, как она начинается чаще всего для детей, которые у вас здесь живут? Что ребеночек рождается с какими-то проблемами и происходит отказ?
2: Нет, не всегда. Но начнем с истории вообще, почему он психоневрологический. Потому что до 91 года все дома ребенка были физиологические, без приставки психоневрология. Но находились дети от родителей, злоупотребляющих спиртными напитками, теперь и психоактивными веществами, с разным состоянием здоровья, в частности, центральной нервной системы, с генетическими заболеваниями, с синдромом Дауна, например, или с гидроцефалией. И поэтому решили, что уход за такими детьми тяжел, действительно тяжело, особенно если дети имеют такие особенности, что они лежачие и больные. Много и таких было, когда их было тут по 105. Поэтому на уровне города решили, что учреждения должны быть, чтобы было комфортно всем, и детям, и персоналу. Решили специализацию сменить и сделать психоневрологическим. Это не значит, что здесь все больные дети. Но в целом, если не каждый первый, то каждый второй ребенок нуждается в наблюдении невролога после рождения. Даже там, которые дома и живут, и родились, в семье гипоксия, ишемия. Эти проблемы никто не отменял, и поэтому все дома ребенка либо специализированные, в скобочках, психоневрологические, либо без, просто психоневрологические, для того, чтобы дети получали всю необходимую медицинскую помощь. Невролог, физиотерапия, комплекс реабилитации, педагог-психолог, массаж, ФК,
1: дефектолог,
2: педагог-психолог. Чтобы все эти специалисты работали с детьми, нужна необходима вот эта вот приставка психоневрологическая.
1: дети к вам поступают сразу из роддома?
2: В настоящее время дети из роддома практически не поступают. Они рождаются недоношенными, глубоко недоношенными. Допустим, 500-600 граммов веса, 700. И, соответственно, из роддома они переходят на первый этап выхаживания в детские городские больницы. Они проходят первый этап выхаживания в больнице. Когда ребенок набирает необходимый вес, раньше было 2-200 не принимало учреждение, теперь бывает и меньше. Но в целом, когда ребенок может быть выписан домой, а это разные сроки у недоношенных, кто в 2, кто в 3 месяца, бывает, дети 7 месяцев проводят в больнице, они потом переводятся к нам в учреждение. Или же, если мать оформила отказ, не заинтересована в ребенке, тогда да, из роддома, но это крайне редкий случай. Еще бывают, к сожалению, случаи, когда мама лишена свободы или мама страдает тяжелым психиатрическим заболеванием и разлучается, едет лечиться в стационар, а ребенок остается, кровные родственники не принимают. Есть просто дети, мам которых не поддержали, юные мамы, которые попали в ситуацию, что есть ребенок, а поддержки нет. Мама там или бабушка не подставляют плечо и объятия, не раскрывают, значит, мама принимает тяжелые решения расстаться с ребенком. К сожалению, мы поздно узнаем о причинах отказа. Бывали случаи, когда мы звонили юным вот этим девочкам, говорили, что ну ты подумай, что ты делаешь, приди поговори. Она говорит, я уже это решение выстрадала, и вот чуть бы раньше ваш звонок. Пока вот такого взаимодействия нет с родильными домами, чтобы мы могли выйти туда со специалистами и уговорить женщину не делать этот шаг. Потому что она потом все равно будет всю жизнь помнить о том, что она сделала. Ну, как забыть, что ты родил ребенка?
1: А какие еще у вас есть формы профилактики?
2: Ну, у нас ведется работа по возвращению детей в семью. Вот если так сложилось, что ребенок сюда поступил, то группа специалистов проводит различные методы. Там и психолог работает с мамой, и специалисты по социальной работе ходят домой. И в последнее время находим, кто ремонт сделает, кто долг закроет или рассрочку даст. Есть НКО в городе, нам повезло, мы живем в таком городе, где есть некоммерческие объединения, помогающие семьям. Кто продуктами поможет, кто одеждой. И когда вот это все совпадет, и органы опеки увидят, что да, маме помогли, и она готова воспитывать ребенка сама, исправляется или, например, выздоравливает от депрессии, что никто не отменял в трудной жизненной ситуации, ребенок возвращается домой с мамой.
1: Екатерина Владимировна, что же предпринимается у вас? Кроме того, что вы предоставляете кров маленьким крошечным детям, как вы их выхаживаете?
2: Ну, кроме крова мы еще предоставляем высокопрофессиональную медицинскую помощь и реабилитацию. То есть это и ЛФК, массаж, физиотерапия, грудное плавание, врач-невролог, врач-физиотерапевт, врачи-педиатры, прививки, выходя за пределы. Собственная лицензия, собственный прививочный кабинет. Инструктор по адаптивной физкультуре, что немаловажно. Педагоги-психологи, учителя-дефектологи развития речи. Социальный педагог. Специалисты по социальной работе. Потеряла мама паспорт. Пошли, оформили. Пошли и взяли за руку, оформили. Заплатили порой за пошлины, за утрату. Надо тебе на учет женскую консультацию в положении ты в очередном ряду. Пошли, узнали. Ты лежишь в психиатрической больнице, но хочешь увидеть свою детку. Поехали, фотографии показали. То есть масса всего, что мы делаем. Помимо всего прочего, мы еще занимаемся. У нас есть лицензия на образовательные услуги. То есть мы образовательная организация, учреждение здравоохранения и образования. У нас ГОС, дошкольная образовательная программа адаптивная. Но фестиваль тюльпанов, поехали смотреть тюльпаны. Цирк, нашли спонсора, который оплатил, допустим, билеты в цирк. Поехали в цирк с детьми, вот этими детьми 2-3 года. Зоопарк, у нас образовательный проект. Спасибо, там научная база все-таки в Ленинградском зоопарке. Они составили учебный план для вот таких наших детей от 1,5 до 3 лет. И теперь либо мы едем на занятия в зоопарк, либо к нам привозят своих питомцев сам сюда, в зоопарк. Мы уже познакомились с ежиками, с улитками, с ящерицами, с тараканами, с мышками. Ну, в общем, вот все, что можно привезть, змейками, что там еще было. Зайчики, много чего. То, наши что, дети то, уже что, увидели. То, что можно потрогать руками, да, погладить.
1: Катерина Владимировна, вы ведь даже не директор по статусу, а главный врач
3: учреждения.
1: Правильно понимать, что все-таки основная деятельность направлена на медицинскую помощь деточкам, да?
2: Это самое главное — реабилитация, ранняя помощь. Золотой стандарт педиатрии в настоящее время уже не новая парадигма. Это то, что все, что можно успеть хорошего для развития сделать и нужно сделать, 1000 дней от зачатия. Ну, как проходит 9 месяцев от зачатия у наших мам, мы даже иногда боимся представить, что они там делают во время этого. Потом 2-3 месяца в больнице, и вот, наконец, дети попадают к нам, и мы начинаем работать над воссозданием тех жизненных функций, которые еще даже не возникли в силу обстоятельств. Но самая основная проблема, конечно, депривация, возникающая за время нахождения в стационаре. Депривация — отсутствие матери. Природой задумано, что ни один ребенок, ни один, хоть у зверя, хоть у человека, без взрослого не развивается. Но человек есть человек. Человеку нужен человек. Это не я написала. Поэтому мы пытаемся заменить наших матерей. И у нас иногда получается.
1: Такие были наблюдения, что дети, младенцы, которых кормили, пеленали, но их не брали на руки, им не давали тепло, ласку, что были случаи даже, что погибали такие младенцы.
2: Яркий пример — дома ребенка Румынии, когда Николаус Чаушеску решил увеличить демографию в стране, запретив все меры, которые женщина иногда предпринимает, ну, назовем абортом это. То есть он это запретил и открыл учреждения, в которых было перенаселение, детей действительно, как вы говорите, не брали на руки, кормили не глядя, и все, что за этим последовало, это то, что поколение выросло с отставаниями во многих показателях психического и физического развития. Надо сказать, что мы, у нас это нигде не написано, но мы тоже одни из первых. Есть лидер домов ребенка, где Наталья Васильевна Никифорова работала, в дом ребенка 13, которые объявили о том громко, что вот нужно воспитывать детей как дома. Мы не знали тогда, что нужно какие-то авторские права получать на это. Мы жили жизнью и приходили к тому, что да, для того, чтобы ребенок нормально развивался, нужен близкий взрослый каждый день. Поэтому мы одни из первых придумали такую вещь с предыдущим главным врачом Царства Небесное Светланой Александровной Тайц, что должен быть дневной так называемый воспитатель, который ходит на работу каждый день. Ну, как мама, как воспитатель в садике. Мы это сделали одни из первых и увидели, что да, вообще-то дети по-другому стали, другие темпы развития. Следующим шагом мы поняли, что раньше были здесь грудная группа, ползунковая, первая старшая, вторая старшая, на выход в другое учреждение переводили, ну вот, из группы в группу. Решили попробовать, а что будет, если мы не будем переводить из группы в группу, а вот в одной группе как пришел в семью, так и растет. Да, выпуск или доустройство в семью. Через какое-то время мы увидели, что у нас группа стихи муху-цокотуху наизусть рассказывает. Оказывается, можно. Если они раньше не разговаривали, оказалось, что это возможно. Ну, дальше больше. А когда уже пошла реформа, запущенная постановлением 481, стало проще, потому что появились консультанты. Вот у нас Олег Игоревич Пальмов из Ленинградского университета, психолог, помогал перестроить. Надо же было мышление персонала перестроить, которое там 30 лет я так работала, а теперь вы мне говорите, что я не так работала. Да, не так. Сопротивление выдержали, противостояние, но выдержали и увидели. И потом сами работающие в группах сказали: а посмотрите, как хорошо, и нам-то легче. Не 10 детей одного возраста, там, которых надо рожками накормить как-то быстро, а один играет, второй помогает, третий спит. Смотрите, как хорошо оказалось всем. Но это долгий, длинный путь, который мы прошли достаточно успешно. Забота с уважением. Да, это сложно, наверное. Гораздо проще воткнуть все рожки, не беря на руки, и пойти заниматься своими делами. Но если это уничтожает детскую психику, и уже наукой доказано, то зачем?
1: Ваш стиль, ваш знак, ваш штрих вашего дома ребенка номер 6.
2: У нас как дома. Мы позиционируем себя как семейное учреждение. Вот и все штрихи.
1: Екатерина Владимировна Матвеева, главный врач Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения, психоневрологический дом ребенка номер 6, знакомила нас сегодня с историей деятельности организации, с особенностями жизни опекаемых младенцев. Более подробно о работе специалистов дома ребенка расскажем далее. Передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.

0: В исполнении Вильгельма Кемфа прозвучало интермеццо опус 117 номер 1 Йоханнеса Брамса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни». У микрофона Александр Крупинин. В Петрозаводске продолжает работу уникальная экспозиция. Картина русского художника Ильи Репина «Садко» 1876 года ждет посетителей в формате выставки одного шедевра. Об этом напомнили в пресс-службе Русского музея. Сотрудники учреждения отметили, что событие для региона историческое. Это полотно первого ряда, и Русский музей крайне редко отправляет подобные сокровища на гастроли. Но для Карелии сделали исключение, ведь именно на этой земле когда-то были записаны самые полные былины о новгородском гусляре. Экспозиция открыта до 8 октября. Организаторы советуют не откладывать визит на последние дни, чтобы без спешки рассмотреть грандиозный холст в мельчайших деталях. В музее добавили, что Репин подошел к созданию подводного царства с научной точностью. Он долго изучал морские атласы и заказывал зарисовки настоящей океанской флоры. А в деталях картины скрыто немало сюрпризов. Так, для образа самого Садко Репину позировал другой великий русский художник Виктор Васнецов. А каждая морская дева на выдающемся полотне олицетворяет культуру определенной страны, мимо которой проходит главный герой. Для тех, кто хочет узнать все секреты создания картины, музей подготовил специальные информационные карточки. Они помогают разобраться, что именно держит в руках Садко и почему сам Репин называл эту работу одной из самых сложных и одновременно увлекательных в своей жизни. Завершена реставрация одного из самых необычных зданий Москвы, дома архитектора Константина Мельникова, являющегося памятником советского авангарда. Отличительная черта строения – более полусотни шестиугольных окон, образующих единый орнамент. В Департаменте культурного наследия Москвы приняли результаты реставрации, сообщили в Музее архитектуры имени Щусева, чьим филиалом является дом-музей. Осенью в дом Мельникова вернутся предметы обстановки, а в конце года он начнет принимать посетителей. Появится уличная экспозиция, посвященная творчеству архитектора. В теплое время года в саду у дома будут проходить лекции, мастер-классы и кинопоказы.

Новое здание Пермской художественной галереи удостоилось архитектурной премии в США. Проект стал одним из победителей International Architecture Awards в номинации «Музеи и объекты культуры». Церемония награждения пройдет в середине сентября в Афинах. Премия вручается уже более 20 лет. Ее учредители – Чикагский музей архитектуры и дизайна «Атенеум» и Европейский центр архитектуры, искусства дизайна и городских исследований. Здание Пермской галереи построено на набережной Камы в составе кластера «Завод Шпагина». Проект разработало архитектурное бюро «Спич». Пятиэтажная конструкция своей формой напоминает очертания Уральских гор. Новая постройка вписана между сохранившимися краснокирпичными промышленными корпусами. Выборы ректора Российского института театрального искусства ГИТИС перенесены на неопределенную дату после 1 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. Выборы перенесены, новая дата не назначена, но пройдут они после 1 ноября, сказала собеседница агентства. 4 августа источник ТАСС рассказал, что Григорий Заславский покинул пост ректора. Заявление об уходе по собственному желанию подписала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Исполняющим обязанности ректора назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова. В июне в пресс-службе вуза сообщали агентству о том, что Министерство культуры согласовало 15 сентября в качестве даты проведения выборов ректора. Тогда ГИТИС возглавлял Заславский, руководивший вузом более 10 лет. Это был его второй срок на посту. Выборы проходят раз в 5 лет. Экранизация повести «О зоре здесь тихие» Бориса Васильева сделала Карелию самым кинематографичным регионом России, поделилась результатами собственного исследования пресс-служба сервиса «Кион Строки». В числе регионов, ставших символом отечественной литературы и кино, также Ростовская область и Алтай. Благодаря популярным произведениям миллионы зрителей и читателей знакомятся с донскими степями, карельскими лесами, алтайскими просторами и другими уголками России, которые со временем превращаются в символы отечественной культуры. Книжный сервис «Кион Строки» проанализировал интерес пользователей к произведениям, прославившим разные регионы страны, и выяснил, какие литературные места сегодня остаются самыми кинематографичными. Самым кинематографичным регионом исследования стала Карелия. Экранизация повести «О зоре здесь тихие» Бориса Васильева, снятая среди северных пейзажей республики, собрала 38,8% всех просмотров среди произведений исследования, говорится в сообщении. Говоря о первоисточнике, в пресс-службе отметили, что интерес к нему остается стабильным. На книгу пришлось 34,1% всех прочтений. На втором месте расположилась Ростовская область, где разворачивались события романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Так, на экранизацию произведения приходится 22,3% всех просмотров, а литературная основа оказалась лидером по чтению – 44,3%. Именно его признали самым читаемым произведением исследования. «Алтай» занял третье место из-за фильма «Калина Красная» Василия Шукшина и составил 19,5% всех просмотров. Интерес пользователей сохраняется и к другим произведениям, действие которых связано с разными уголками России. На фильм «Два капитана», посвященный освоению Севера, пришлось 8,2% просмотров, а экранизация повести «Живи и помни», рассказывающая историю на фоне сибирской природы, 7,5%. «Алые паруса», неразрывно ассоциирующиеся с Крымом и Черноморским побережьем, собрали 3,6% просмотров, а сама повесть вошла в тройку самых читаемых произведений исследования, добавили в пресс-службе. Большой фестивальный зал в Зальцбурге оказался подтоплен в результате проливных дождей, которые обрушились на город 2 августа. Дренажная система не справилась, вода оказалась за кулисами и потекла в сторону гардероба и фойе. Организаторы Зальцбургского фестиваля заявили, что произошедшее подчеркивает острую необходимость реконструкции и модернизации инфраструктуры и реализации запланированного проекта «Фестивальный квартал 2030». Он включает обустройство подъездных путей, реконструкцию Большого фестивального дворца и строительство технических корпусов, а также планируется реконструкция зала Фельзерайтшуле и дома Моцарта. В завершение выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 6 августа, малооблачная погода без существенных осадков –
22-24 градуса тепла. Атмосферное давление 752-756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 38%, ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. В пятницу 7 августа переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, плюс 21-23. Атмосферное давление 746-747 миллиметров. Относительная влажность воздуха 56%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра малооблачно, без существенных осадков, плюс 22-24. В пятницу переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, плюс 21-23. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 25 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Меглахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
1: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучала пьеса Клода Дебюсси «И луна не сходит на разрушенный храм». Архивная запись 1963 года. Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «Город и время». Город и время. Петербург вчера, сегодня, завтра.

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Мы вас приветствуем в студии «Радио Град Петров». Начинается передача «Город и время». Владимир Кузьмич Ленов уже в студии и готов нас знакомить с самыми интересными местами нашего Санкт-Петербурга, северной столицы России. Эту передачу приведу опять я, Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Мария Сорокина. Итак, мы все приготовились к началу нашей встречи. Владимир Кузьмич, мы пойдем сегодня опять по пескам. Угу. Но вот вы знаете, с вашего позволения, все-таки начать нашу передачу хотела не с песков, а с другого события, которое тоже имеет отношение к нашему городу. Вот 10 марта, день императора Александра III, он, в общем-то, правил Россией чуть более 13 лет, и за это время успел, я думаю, многое сделать и для России, и для нашего города. И этот царь, при котором не было ни одной войны в России, да, он
1: заслужил... Да, его даже называли миротворец.
0: Царь-миротворец, да. И вот я задумалась... Ну, вот в этот день, 10 марта, конечно, его память почтили у его места захоронения в Петропавловском соборе, там отслужили панихиду, а я подумала, а что вот в нашем городе, какие памятные места посвящены Александру Третьему? И вот, на ваш взгляд, как вы скажете?
1: Ну, конечно, обязательно всякий император, особенно за последние 200-300 лет существования России, он как-то отразился в облике столицы. И, конечно, вспоминая Александра Третьего, сразу приходит на ум памятник Александру Третьему.
0: Да.
1: Памятник очень необычный, со своей судьбой непростой, с городскими легендами, которые с ним связаны. Этот памятник – конная статуя, где Александр Третий сидит на лошади верхом, а стоит он перед мраморным дворцом. А поставлен он был первоначально в самом начале XX века на нынешней площади Восстания. Тогда это называлось Знаменская площадь. То есть приезжавшие на Московский вокзал и выходившие на площадь в Петербурге сразу видели первым делом именно Александра Третьего.
0: Да, причем он как-то был поставлен так вот по
1: одной диагонали, линии,
0: по диагонали, да,
1: да,
0: чтобы
1: да,
0: вот сразу он
1: да,
0: действительно...
1: И он воспринимался со всех точек в объеме, в пространстве. Памятник работы замечательного скульптора Паола Трубецкого. Но, судя по имени, сразу понятно, что он был отчасти итальянец.
0: Да.
1: Очень талантливый скульптор, очень популярный в начале XX века, и много интересных работ его, скажем, есть в Русском музее и в других музеях города. А вот памятник Александру Третьему, он очень необычен тем, что он такой реалистичный, а и не панегирик такой, не восхваление уж такое обычное императора, а очень отражающий его характер. Это тяжелая лошадь, такой ломовик, можно сказать, на котором сидит крупная тяжелая фигура. Александр Третий действительно был мощной комплекцией, такой высокий, плотный, очень сильный физически. Вот. И, в общем, памятник этот производит такое грузное впечатление очень. И поэтому народная злая такая легенда, не легенда, а стишок,
0: да,
1: или поговорка, которая сложилась в Петербурге, значит, она звучит так: «На площади комод, на комоте бегемот, а на бегемоте обормот».
0: Ужасно.
1: Ну, в народе злоязычие такое, это часто бывает, даже по отношению к высшим персонам, так сказать, хотя царя, в общем, обожествляли, но вот такая частушка, можно сказать. Вот. Вообще он, конечно, очень важные реформы проводил в России, очень сильно сдвинул развитие экономики, и был активный очень рост при нем и промышленности, и сельского хозяйства во многих областях. Поэтому он, с одной стороны, был такой очень разумный правитель. Но, с другой стороны, часто его воспринимают как реакционного, потому что в области политической, в области свобод он был такой, значит, довольно суровый император. Он боролся, конечно, с террористами, с разными народовольцами того времени, с революционерами, так обобщенно говоря, очень активно боролся. При нем были смертные казни. Известно, что старший брат Ульянова Ленина был казнен за попытку покушения на Александра Третьего. Вот он преследовал инородцев всяких, ну, чаще всего вспоминают евреев, но не только. Он, значит, ограничивал в правах нерусские народности.
0: Меньшинство, да, то, что
1: да, меньшинство в России. То есть, в общем, такая сложная фигура, но во многом привлекательная.
0: Да. Ну вот то, что касается памятника, еще когда модель отливалась, и было очень много сомнений, будет ли этот памятник установлен в Петербурге, потому что было голоса как против, так и за. И брат Александра Третьего сказал, что никогда этот памятник в столице не будет установлен. Но здесь дело решила его супруга Мария Федоровна. Когда она увидела этот памятник, она сказала что-то типа, ну, это Саша как живой. Тогда...
1: Он действительно очень реалистичный.
0: Да, реалистичный. Да, да. И вот вы правильно сказали, что раньше говорили, что этот конь напоминал бегемота, он тоже был очень тяжеловесный.
1: Такая мощная лошадь, да, такая, да, да, такая с толстыми ногами.
0: Да. Но вот, как сказать, прототипом этой лошади послужила настоящая лошадь Александра Третьего, а моделью для фигуры Александра Третьего послужил унтер-офицер Пустов такой, который, в общем, действительно по фигуре напоминал императора. И судьба у него непростая, все-таки он был установлен, но потом, через какое-то время, уже при Николае II, ну так оно и было при Николае II, хотели этот памятник все-таки убрать и перенести куда-то в Сибирь подальше. Вот. Но, тем не менее, Николай II сказал, что нет, этот памятник останется. И даже более того, он... Так, сейчас скажу, приказал выбить на постаменте слова «любящий сын возлюбленному отцу». То есть вот он тоже стал за то, чтобы этот памятник оставался. Но в 17-м году там тоже начались с ним разные-разные манипуляции.
1: Да, да, предложения. Но, тем не менее, его оставили.
0: Какое-то
1: на
0: время он
1: долго
0: стоял.
1: Да, до 30-х годов.
0: Да, да, потом там он в клетку был помещен, а рядом было поставлен такой символ серпа и молота. То есть тоже даже сложно представить, что у нас было на площади, которая теперь носит имя Восстания, на бывшей Знаменской. Но вот даже в наши дни, ну, мы знаем, что сейчас он стоит во дворе мраморного музея.
1: Мраморного даже... дворца, да.
0: Мраморного дворца. И с каких? С 50 каком-то году, по-моему?
1: Не нет, помню. Нет, нет, значительно позже.
0: А в 50-х где-то он стоял в Михайловском саду.
1: Он стоял
0: саду
1: во дворе Михайловского дворца Русского,
0: да,
1: музея.
0: Да.
1: И иногда только через окошко можно было видеть.
0: Да, точно.
1: Иногда его забивали досками, в ящик помещали. То есть, в общем, его всегда ценили искусствоведы и любители искусства за именно такие выдающиеся качества скульптуры. Скульптурные.
0: Угу.
1: Поэтому
0: да,
1: вот его сохранили, не переплавили, слава богу.
0: Да, да,
1: он
0: да,
1: бронзовый. И, наконец, уже в 90-х годах, даже, по-моему, в 2000-х годах, когда мраморный дворец был передан в ведение Русского музея, вот тогда Русский музей, значит, извлек его со двора хозяйственного и поставили. Он красиво стоит архитектурно,
0: абсолютно,
1: так и скульптурно,
0: да,
1: перед этим мраморным дворцом, вот на фоне зелени фасада дворца, в общем,
0: да,
1: на том месте, где когда-то был броневик.
0: Да, да, да, вот и постамент гранитный
1: постамент остался от броневика,
0: да, да, да,
1: с которого есть версия, выступал Ленин когда-то у Финляндского вокзала, да,
0: да. Но вот уже в наше время, в нашем столетие. В 2006 году, по-моему, вновь был поднят вопрос, что, может быть, стоит найти для этого памятника более достойное место. И министр культуры тогда, Владимир Мединский, он предлагал его перенести в разные места, на Троицкую площадь, на Конюшенную площадь, и даже была идея вновь вернуть на площадь Восстания, убрав вот эту стелу, которая там. Но, в общем, сочли, законодательное собрание Санкт-Петербурга сочло, что это все не своевременно. И,
1: ну
0: общем...
1: да, это отчасти такой политический вопрос, но как-то не очень... наверное, воспримет население замену стелы, посвященной обороне Ленинграда в свое время, которая стоит на фоне надписи на гостинице «Октябрьская», сохраняется до сих пор крупная надпись «Ленинград, город-герой». То есть мы уже давно живем в Петербурге,
0: да,
1: но вот это название «Ленинград» и напоминание о том, в военном времени, оно связано с этой стеллой. Поэтому убирать стеллу и ставить памятник Александру Третьему, хотя он популярный сейчас и у властей российских, и у общественности, личность популярная такая. Да. В Москве вот восстановили его, ему памятник заново вместо уничтоженного в Кремле. Так что это так официально признанная личность, полезная для России.
0: Да. Но вот то, что там лошадь, часто говорили, что этот конь такого зверского вида. Вот, но, с другой стороны, искусствоведы говорят, что именно вот такой конь и должен быть изображен, потому что он, Александр III, управлял Россией, которая находилась в очень таком состоянии неспокойном, и вот он как коня укрощал Россию.
1: Он был сильная личность, да.
0: Ну вот, надо сказать, если мы оставим в стороне пока этот памятник, 10 марта 2000... Нет. Сейчас в Гатчинском дворце открыт памятник Александру III, 5 июня 2021 года, то есть уже 4 года, как стоит перед дворцом памятник Александру III, молодому скульптор Владимир Бродарский, говорят, что очень талантливый скульптор, автор этого памятника, то есть вот каким-то образом уже возрождается память не только в Москве, но и у нас, и еще одно такое может место появиться, посвященное памяти Александра III, хотят открыть музей, который связан, как бы будет музей эпохи императора Александра III. И открыть его собирались, и собираются до сих пор, в Сергиевом дворце. Вы знаете, что такое Сергиев дворец? Вот. Я тоже сегодня узнала, Сергиев дворец – это дворец Белосельско-Белозерских на Невском проспекте. А почему называется Сергиевым? Потому что ко дню свадьбы своего младшего брата Сергея Александровича, он был подарен, и этот дворец, так, Сергей Александрович, да, великий князь, он был, кто у нас, Сергей Александрович, брат Александра Третьего.
1: Ну и да, Александр сын III, Александра II.
0: Да, и он подарил это своему брату. И вот именно в этом музее, который, ну, в этом здании, который тоже менял место своего назначения после революции, кем только он не был занят, вот хотят создать музей быта. Вопрос как бы в верхах одобрен, но с прошлого года там обещают его открывать, но пока не открыт. Ну, вот.
1: Ну, можно еще упомянуть, что Гатчина, она очень связана с личностью и жизнью Александра Третьего и его семьи, потому что он любил как раз этот дворец в Гатчине, и они там жили большую часть времени.
0: Да,
1: это
0: да.
1: Была загородная резиденция, и большую часть времени они там жили. И там замечательные мемориальные залы есть, которые показывают, как дети росли. Там есть детские игрушки, детские тетради. В общем, это создает ощущение образа жизни семьи Александра Третьего. Это очень... такое интересное место.
0: Да, и он полностью считал себя как дома, именно вот там, в Гатчине.
1: Да, в Гатчине, да, да.
0: Ну и последнее, что об этом можем сказать, все-таки русский музей когда-то носил имя музея Александра Третьего, потому что идея создания этого музея вот, с собраниями лучших, произведений лучших русских художников принадлежало Александру Третьему. Он начал эту коллекцию
1: собирать. Он коллекцию составил,
0: да. Открыть музей он не успел, а открыл уже его сын
1: Николай Второй.
0: Вот. Так что такое отступление, оно заняло часть нашей передачи.
1: Но актуально.
0: Все-таки это связано с нашим городом и не только с городом. Ну, а теперь мы идем на Пески. И сегодня мы идем по Пятой Советской, бывшей Рождественской. Пятая Советская тоже меняла свое название много-много раз. И вот потом из Пятой Рождественской 6 октября 1923 года она стала называться Пятой Советской и по сей день носит это имя.
1: Надо сказать, что весь район Пески, в том числе Пятая Советская, они, конечно, тоже связаны с эпохой Александра Третьего. Именно вот в его правление в конце XIX века этот район активно перестраивался и застраивался. Если до середины XIX века это был такой тихий окраинный район с малоэтажной, малоценной застройкой и с большим количеством дворов, огородов и так далее, то именно вот в эпоху Александра Третьего, в эпоху бурного развития России экономического, здесь появились в основном доходные дома. Мы уже много раз говорили о такой застройке, которая называется доходный дом, о структуре этих домов, о каких-то их планировочных особенностей, об особенности внешней архитектуры. Ну и, конечно, двигаясь по Пятой Советской, мы тоже не обойдемся без постоянного упоминания доходных домов. Но, тем не менее, начнем мы не с доходного дома, с доходного дома как раз. Значит, Пятая Советская, она идет, начинается от Греческого проспекта. Ну, мы уже упоминали, что Греческий проспект связан с Греческой Слободой, что здесь на площади, где сейчас стоит концертный зал Октябрьский, была Греческая церковь, и о ней подробно рассказывали, сегодня уже не будем этого касаться. Но вот если встать лицом концертного зала Октябрьский, то Пятая Советская, она справа от него начинается, и позади него, как бы, от Греческого проспекта. И на самом углу Греческого проспекта, или почти на углу, в доме номер 4, в самом начале Пятой Советской, причем этот дом хорошо виден из площади перед концертным залом. Это доходный дом Пенякова. Некто Пеняков построил это здание в 1912 году. То есть до 12 года, до начала 20 века там было здание, но гораздо менее значительное, и оно было перестроено, настроено и заново построено в начале 20 века. Архитектор этого здания по фамилии Сонгайло был по происхождению из Литвы, литовец. Отсюда и фамилия такая польско-литовская по звучанию. И обычно об этом здании говорят, что это необарокко.
0: Да.
1: Вот когда мы говорим об архитектуре начала 20 века, то чаще всего говорим, это либо модерн, либо это неоклассицизм, либо это эклектика, когда все смешано вместе. А вот примеров необарокко в Петербурге не так много. И поэтому это здание явно выделяется на общем фоне. Ну и действительно, оно сейчас вот неплохо отремонтированное по цвету, по своим деталям, по многочисленным лепным украшениям, по общим таким пластическим решениям, очень сильно выделяется даже на фоне эклектичной застройки района Песков. Очень часто можно встретить даже такое наблюдение, что фасад этого здания похож на фасад Зимнего дворца, то есть на архитектуру Растрелли, на архитектуру XVIII века. Но действительно, вот этот самый Сан-Гайло, он использовал многие детали, которые были в ходу в эпоху барокко, настоящего барокко XVIII века. Построено это здание было, как я уже сказал, для владельца Пенякова, но он сразу большую его часть сдал в аренду. И там разместился гинекологический институт. То есть вот тема медицинских учреждений в этой части Песков, о которой мы говорили в прошлый и в позапрошлый раз, она продолжается еще и этим зданием. И вообще для начала XX века такие области медицины, как гинекология, это были новые какие-то прорывные, как сейчас говорят, области, прогрессивные очень. Так что вот такое общее развитие России в эту эпоху, оно отражалось и в медицине. Но были в этом здании и квартиры на верхнем этаже, на четвертом, а потом еще была надстройка пятого этажа. Там были богатые буржуазные квартиры, в одной из них жил сам владелец Пенников, и остальные сдавались в аренду. Так что действительно это был доходный дом. Но это здание замечательно еще тем, что у него не один фасад такой вот парадный, торжественный, а его обратный фасад, который выходит в сквер, в небольшой сад, который местные жители до сих пор называют «Прутки». Хотя официально он называется сад имени Некрасова или Некрасовский сад, с другой его стороны проходит улица Некрасова. Вот, значит, вот этот фасад, выходящий в сад, он не менее сложный и не менее барочный, можно сказать, как и главный фасад на Пятой Советской. Так что здание такое непростое. Чаще всего у доходного дома задний фасад был упрощенный, какой-нибудь лишенный украшений, а вот здесь этого нет. Он со всех сторон, так сказать, вот обработан архитектурно.
0: Владимир Кузьмич, вы сказали барочные, а элементы барокко здесь, вот в чем выражается барокко? Обычно какие-то завитушки представляются.
1: Да, вот как раз на фотографии, вот сфотографирована деталь, которая показывает, что это действительно вот очень напоминает эпоху барокко XVIII века и того же Растрелли. То есть есть вот такие окна разной формы, криволинейные, иногда бывают овальные окна. Есть вот такие украшения лепные, как на этой фотографии, которые называются ракайли. Эти самые ракайли – это вот такие завитушки, вот можно так перевести это слово. Иногда они напоминают раковины морские. Это очень частый элемент, употребляемый в декорациях в барокко и потом еще в рококо. Вот. И вот здесь очень типичная деталь – балкон с криволинейной решеткой со сложным рисунком, тоже таким вот витиеватым, можно сказать. Так что вот такое необарокко, редкий пример такого стиля в центре Петербурга.
0: Да, но вот когда было открыто как лечебница это учреждение, скажем так, да, там была палата на 8 кроватей, вот, и считалось, что оборудование там было вот очень передовое на то время, и даже в Германии был известен этот институт, и, в общем, такую мировую славу он приобрел, а сам Пенников Семён Ильич был присяжным поверенным и присяжным стряпчим. Вот меня как-то...
1: Ну, стряпчий – это по-нынешнему это юрист, просто юрист.
0: Вот оно что.
1: Да,
0: он меня был, смутило, значит, это.
1: Да, и присяжный поверенный – это тоже, ну, что-то вроде адвоката.
0: Да-да-да.
1: Вот. Так что он был юрист по образованию, достаточно зажиточный, чтобы построить такое крупное здание и... сдавать в аренду помещение, да.
0: В этом доме 4 года до 1900 года жил писатель Короленко.
1: Да, муж, очень, да? Крупная фигура в русской литературе начала 20 века, да.
0: И, по-моему, там установлена доска мемориальная.
1: Не знаю, вот я не нашел таких сведений, но может быть. Если не установлено, то, конечно, надо бы установить, потому что Владимир Короленко – это действительно просто хороший писатель, его приятно читать, причем у него есть произведения и детские, и для взрослых, и, кроме того, он занимал очень активную политическую позицию во время Великой Октябрьской революции, так что это такая важная фигура в русской истории, а не только литературе.
0: Да. Но потом, как это часто бывало, квартиры доходного дома были отданы под коммунальные квартиры, поэтому утрата там, вероятно...
1: Ну, конечно, конечно, да. Как и как все доходные дома, да, он пострадал, да, в советское время.
0: Это да. Ну, вот в одном воспоминании жительницы коммунальной квартиры, вот уже в наши дни воспоминания, она помнила звонок, который был в их квартире, потому что этот звонок, вот, да, там железная ручка дергается, железную ручку, и колокольчик звенит в квартире, то, что сейчас, ну, уже сложно представить, я даже не знаю, сохранились такие звонки сейчас где-нибудь.
1: Ну, они кое-где сохранялись, но не действуют. Такой звонок был вот у меня в квартире,
0: правда,
1: где я жил, да, на улице Некрасова, да. Как раз в этих краях, да. Да, это была такая ручка в круглой выемке, за которую дергал, и просто механически тем самым веревку тревожил.
0: Язычок вот этот.
1: И веревка эта была привязана внутри квартиры к язычку колокольчика, да. Другие звонки были не менее интересные. Это была такая металлическая ручка, которую надо было повернуть. Да. И ее крутишь, и тогда, когда вращаешь, да, дребезжит какая-то пружина вот внутри квартиры. И на ручке или вокруг нее была всегда надпись «Прошу повернуть». Вот они кое-где тоже сохранились на старых дверях.
0: Да.
1: Очень обидно, когда исчезают такие детали, потому что за ними стоит история,
0: конечно,
1: образ жизни людей, да, этого
0: детали
1: времени.
0: Быта,
1: да.
0: Конечно. У нас сообщение ВКонтакте. Нас приветствует и желает нам Божьей помощи Владимир, всю нашу группу Марии, Владимир Кузьмича и меня. И Марина желает доброго вечера не только нам, но и всем слушателям. Спасибо.
1: Спасибо, да.
0: А мы
1: двигаемся
0: дальше тогда.
1: Да. Очень интересный дом, да. По Пятой Советской, дом номер 12. Я прохожу, так сказать, мимо многих доходных домов, потому что мы уже очень много о них говорили, как я сегодня упоминал. А вот некоторые дома, они отличаются чем-то особенным, особенно своей историей, историей, связанной с каким-то временем, да, город и время. И вот дом номер 12 по Пятой Советской, это так называемый особняк Иванова. Ну, Иванов был некий владелец его, но у этого особняка дом такой довольно простенький, ничем особенно архитектурным не выделяется, а вот исторически он очень интересный. Значит, этот особняк был использован после того, как уже его владелец Иванов его продал, как учебное заведение. И еще в дореволюционное время, да, дом этот был построен в 1860 году примерно, архитектор Ланге. Но уже в 1874, то есть через 14 лет примерно после строительства, в нем размещалось так называемая прогимназия. Вот прогимназия – это такое явление очень интересное. Это как бы такая начальная гимназия, неполная гимназия. Здесь это была прогимназия номер 2, вторая петербургская прогимназия первоначально. Но мы видим, что здание небольшое, и понятно, что и учебное заведение было небольшое. То есть в Петербурге существуют старые здания гимназий, довольно крупные, которые строились в эту же эпоху. Вторая гимназия, третья гимназия в центре города петербургские. Сейчас они вернули свои исторические названия. Но для них строили очень крупные многоэтажные здания. А здесь была небольшая прогимназия, вот в виде, занимавшая этот небольшой особняк. А уже в 1879 году она развилась, так сказать, и стала гимназией полноценной. Mm-hmm. И это была седьмая гимназия по номеру.
0: Это для мальчиков гимназия?
1: Для мальчиков, да. И в этом же здании, и в дворцовых, в дворовых флигелях во дворе находились и квартиры. Значит, в этом здании помещалась еще и квартира владельца этого особняка, который сдавал в аренду. А, кроме того, квартира директора или инспектора, как их тогда называли. То есть можно представить себе, что, собственно, учебное заведение было очень небольшим по размеру. Ну, вот были такого рода заведения.
0: А сейчас там что?
1: В наше время там размещалось консульство, консульство Польши. И оно там размещалось до этого года, хотя вот в связи с разными политическими событиями консульство Польши было закрыто, оно не функционировало, и известно, что правительство Петербурга пыталось, значит, их оттуда выселить еще, когда они там существовали и функционировали, но, в общем, сейчас здания, по сути дела, пустуют. Потому что консульство не функционирует, не работает, и никто там сейчас ничего не делает. Ну, внутри, в интерьерах есть лепнина, но не очень интересная, не очень ценная. Я даже не стал эти фотографии как-то использовать. А вот, собственно, история гимназическая здесь очень интересная. Теперь пойдем дальше по Пятой Советской и дойдем до дома 33. Значит, это очень интересный объект, очень интересный участок с очень непростой, богатой историей. И участок этот занят, вернее, первоначально в конце XIX века использовался как подворье Староафонского Свято-Андреевского мужского скита. Вот это уже угол 5-й Советской и Дегтярной улицы. И вот это название такое сложное, оно отражает как раз очень интересную историю создания этого подворья. Ну, подворье, для тех, кто не знает, это резиденция какого-то монастыря, чаще всего, который находится вне Петербурга, и он вот имеет какое-то представительство и свои службы в этом городе. Значит, сразу по названию понятно, Староафонский Свято-Андреевский мужской скит. Ну, о том, что существует крупный религиозный центр в Греции, на горе Афон и в окрестностях, наверное, все знают. Значит, вот в XIX веке была значительная такая русская экспансия туда, в Грецию, на Афон. То есть очень много священников и, значит, каких-то иноков разного рода, они туда переезжали, там обосновывались, и когда разрешались властями эти переезды, то они основывали там либо церковь, либо монастырь, либо скит, то есть как разновидность такого религиозного учреждения. И вот это, значит, этот скит Свято-Андреевский, то есть посвященный Андрею Первозванному, он решил создать в Петербурге подворье в связи с тем, что очень много контактов было именно с Россией. Русское государство, Российская империя, она, кстати, спонсировала очень часто строительство на Афоне и функционирование как-то этих афонских учреждений. И первоначально, собственно, если говорить об истории самого скита, то она уходит в 17 век, и этот скит строился на месте небольшой кельи Вселенского патриарха. Ну, может быть, не будем углубляться в православную историю. Во всяком случае, это вот отражается во многих источниках. И эта келья была в середине XIX века, в 1841 году, куплена русскими как раз священнослужителями. В 1849 году этот скит был построен, и после этого уже в середине XIX века захотел, во-первых, он очень расширился, то есть вот есть сведения, что к началу XX века в этом месте было 10 храмов и около 500 или 600 монахов, то есть огромная монашеская община такая. И начиная с 1861 года этот скит осуществлял попытки построить подворье в Петербурге. По каким-то неизвестным мне причинам, я не нашел в источниках ничего, как он назывался, правительственный синод, то есть высший церковный орган России, отказывал этому скиту в разрешении строить подворье в Петербурге. Причем эти отказы чередовались в течение 20 лет. И только в 80-е годы, уже в конце XIX века, было дано разрешение. Поэтому постройки эти относятся к 1893 году. Вот окончательное строительство этого комплекса, который мы сейчас видим. Архитектор Никонов, который строил очень много религиозных сооружений, в том числе и в Петербурге, построил здесь комплекс из трех частей. Это большая церковь
0: Благовещенская,
1: да, Благовещение Богоматери. Затем, значит, часовня и еще такое хозяйственное, что ли, или административное здание во дворе.
0: А часовня во имя священного Андрея Первозванного,
1: да. Ну вот, существовало это все и функционировало в начале XX века, до революции, когда, естественно, после революции, как и многие другие православные учреждения, это все было закрыто и разорено, так сказать. Причем уже в 1933 году это здание было передано под архив. И было переделано, реконструировано под архивную функцию. Там был размещен научно-технический архив, крупный, общероссийский, по-моему. Вот. И он существовал там вплоть до начала 21 века, до 2016 года. Ну, в постсоветское время возникло очень много предложений, и возникли какие-то общины, которые решили возродить как-то вот это подворье. Однако первое, что удалось сделать, это построить часовню. Ну, вернее, восстановить как-то вот эту часовню Андрея Первозванного. Она была восстановлена уже в 2003 году и до сих пор функционирует. А вот в 2016 году, наконец, весь комплекс был передан, но не передан греческой общине этого Андреевского скита, а передан Петербургской епархии, Русской Православной Церкви, Московскому Патриархату, то есть, по-видимому, какие-то напряженные отношения между Московским патриархатом и вот афонскими этими учреждениями, оно, как существовали они, так существует, возможно, и до сих пор. Но уточнить это мне не удалось. Да. Хотя это интересная история очень. Самое главное, что Церковь Благовещения восстанавливается сейчас, после 2016 года, после передачи Православной Церкви, и там идут реставрационные работы, там ликвидируют, значит, переделки советского времени, там есть уже раскрыты старые фрески, но они не очень, значит, вот, во-первых, на фотографии изображена часовня Андрея Первозванного, которая была восстановлена в 2003 году. Но и она такая маленькая, неказистая, в общем, ничего особенного, но тем не менее. А вот дворовый флигель, то есть дворовый корпус, который имеет фасад уже первоначальный, восстановленный, и там есть возможность располагать какие-то службы, администрацию вот этого вновь возрождаемого комплекса. И фотография показывает, какая живопись была в церкви Благовещенской. Она не очень высокого качества, такая довольно типичная академическая живопись конца XIX века, но сам факт того, что она была закрашена, забелена, заштукатурена, и есть возможность ее раскрытия, это очень приятно, и можно, значит, ждать реставрации интерьера в полном объеме.
0: Да, это очень здорово.
1: Вот это, конечно, здорово. В этом комплексе своды церкви. Это очень светлое и действительно красивое архитектурное сооружение, а своды производят очень приятное впечатление. По-видимому, своды тоже были расписаны, но пока вот эта роспись еще не раскрыта. Ну вот, мы успели, значит,
0: об этом... В любом случае, будем рады, что еще один храм будет восстановлен и будет действовать в нашем городе и вот на территории Песков, и это... Замечательно, что сейчас ведутся работы. Будем ждать.
1: Ну, тут можно еще вспомнить, что на территории Песков восстановлена полностью разрушенная церковь на 6-й советской. Да, но мы о ней уже говорили. Да.

0: Для вас прозвучала первая часть сонаты для блокфлейты и баса континуо «Фа-мажор» Георга Фридриха Генделя, исполнителя Михала Петри и камерный ансамбль.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Международные новости религиозной жизни». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Делегация Антиохийской церкви посетила Троице-Сергиеву лавру, Московскую духовную академию и общецерковную аспирантуру. Папа Лев XIV посетит Уругвай, Аргентину и Перу. В Египте убийца коптского священника казнен. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Троице-Сергиеву лавру и Московскую духовную академию 29 июля посетила делегация Антиохийской православной церкви в составе митрополита Захлейского и Баальбекского Антония и клирика Захлейской митрополии архимандрита Иеремии Аззама, которых сопровождал представитель патриарха Антиохийского и всего Востока при патриархе Московском и всея Руси митрополит Филиппопольский Нифон. Вместе с ними с визитом в лавру также прибыла группа студентов Богословского института имени Иоанна Дамаскина при Баламанском университете в Ливане во главе с преподавателем университета архимандритом Хризостомом Эль-Меширки. Гости поклонились мощам преподобного Сергия, иконе Святой Троицы в Троицком соборе обители, затем состоялась экскурсия по монастырю, а также по Московской духовной академии. Епископ Сергиево-Посадский Дмитровский Кирилл поприветствовал гостей в трапезной палате царских чертогов Академии. После трапезы студентам Богословского института профессор кафедры богословия Академии Ирей Антоний Борисов прочитал лекцию на английском языке «В поисках обновленного базиса для межхристианского диалога перспективы святоотеческой антропологии в экуменическом контексте». 30 июля студентов Богословского института из Ливана принимала в Москве общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 2 августа, в день памяти святого пророка Божия Ильи, отмечался престольный праздник в подворье русской духовной миссии в Хайфе. По благословению блаженнейшего патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофила, божественную литургию в этот праздничный день возглавил митрополит Назарецкий и всей Галилеи Кириак. Архипастыри сослужили начальник русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Васиан Змеев, ключарь подворья протоиерей Мирослав Витев, насельники миссии романах Филофей Артюшин и диакон Макарий Петухов. Арабоязычные клирики

0: Киевского патриархата, а также паломники в священном сане. Богослужебные песнопения исполнили хор сестер Горнинской обители и хор местной православной арабской общины. На литургии архимандрит Васян прочитал молитву о даровании мира. После отпуста божественной литургии духовенство совершило крестный ход с чтением праздничного евангельского зачала и окроплением богомольцев освященной водой. И затем усердием тружеников по дворе всем гостям праздника была предложена трапеза. Папа Римский Лев XIV совершит визит в Латинскую Америку в ноябре, сообщает Ватикан Ньюс. Принимая приглашение глав государств и церковных властей, он посетит Уругвай, Аргентину и Перу. С 6 по 8 ноября папа в Уругвае посетит Монтевидео, Пайсанду и Флориду. С 8 по 11 ноября он совершит поездку в Буэнос-Айрес, Кордову и Лухан в Аргентине. Визит в Перу с 11 по 17 ноября охватит Лиму, Чиклайо, Куско и Пукальпу. Латиноамериканское путешествие станет 6-й международной поездкой Папы Льва после визита в Турцию и Ливан в ноябре 2025 года, а также в княжество Монако в марте, Африку в апреле и Испанию в июне в 2026 году. Франция будет добавлена к этому списку с 25 по 28 сентября. Человек, убивший копского священника в 2022 году, казнен. Об этом сообщили родственники убитого священнослужителя. Игумен Арсаниус Вадит, клирик Копской церкви святых Девы Марии и апостола Павла в Александрии, погиб 7 апреля 2022 года, когда он участвовал в приходском молодежном мероприятии на одном из городских пляжей. Встреча уже закончилась, и отец Арсаниус руководил посадкой молодежи в автобусы, когда неизвестный набросился на него с ножом и нанес раны, от которых 55-летний священник скончался в больнице. Злоумышленник был схвачен присутствовавшими и передан полиции. Как отмечали египетские СМИ, скорбь в связи с трагедией выразили как христиане, так и мусульмане. Имам Исламского университета Аль-Асхар шейх Мухаммад Аль-Таиб выразил соболезнования родным погибшего, копскому патриарху Тавадрасу II и всем коптам. Убийца, 60-летний Нихру Абдель Майнейм Тауфик, пытался выдавать себя за сумасшедшего, но экспертиза признала его вменяемым. Сначала расследование шло быстро, и уже через несколько недель убийца был приговорен к высшей мере наказания – казни через повешение. Обвиняемый подал кассацию, рассмотрение которой закончилось лишь в 2025 году. После того, как кассационный суд утвердил смертный приговор, он был приведен в исполнение через полтора года. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

в исполнении ансамбля камерной музыки Большого театра под управлением Марка Эрмлера прозвучала вторая часть симфонии «До мажор номер 2» Йозефа Гайдна.

мы приглашаем к радиоприемникам наших юных слушателей. Для вас прозвучит передача по страницам повести Даниэля Пинака «Собака-пес». Читают Мария Петько и Александр Крупинин.

посвящается Пеку, Кану, Луку, Диане, Фанту, Сюзи, Бенджамину, Убю, Малышу, Альбе, Свану, Биби, Боло, Джулиусу, Блэки, Джей Би, Уапи, Ксанго, а также всем собакам, оказавшим мне честь своей дружбой.

0: Даниэль Пеннак. Собака-пес. Проснулся он вместе с солнцем. Кстати, эта привычка так и осталась у него на всю жизнь. Вставать чуть свет, как он вставал к разгрузке, чтобы поймать первое, что пошлет случай. Город тоже потихоньку просыпался. Он был и вправду красив, со своими клумбами герани, апельсиновыми деревьями, охристыми домами и синим небом. Запахи уже начинали подыматься над землей. Пес принялся искать среди них запах мясника. На поиски ушло какое-то время, потому что, следуя за вчерашней тетенькой, он забрел далеко от лавки. Первый запах он забраковал, в той лавке торговали кониной. Второй, отдававший гормонами, тоже. После некоторого колебания отбросил третий из мясной колбасной. И, наконец, остановился на последнем, самом дальнем, самом неуловимом. Он узнал в нем, кроме здорового запаха свежего мяса с вольных пастбищ, запах самого мясника. Это был тончайший аромат лаванды, который пес уловил, как только тот прижал его к груди. Вы скажете, неубедительно, в Ницце от многих должно пахнуть лавандой. Правда, но нет мясников. От них скорее уж пахнет петрушкой. Нет, смесь крепкого запаха деревенской говядины с тонким ароматом лаванды так не могло пахнуть ни от кого, кроме его мясника. Так что он без колебаний двинулся к цели, находя дорогу верхним чутьем, сосредоточенный, как всегда. Он шел против ветра, чтобы не потерять след, не обращая внимания на то, что происходило вокруг.
1: «Когда идешь по следу, не позволяй себе отвлекаться», — нашептывала черная морда откуда-то из глубины его памяти.
0: А кругом, между тем, было на что посмотреть. Консьержки подметали у подъездов, а мусоровозы заглатывали отбросы. Вместо зада у них была челюсть.
1: И какая челюсть! Она захватывала все подряд: мясо, тряпье, рваные ботинки, пластиковые бутылки, и схряпывала с устрашающим железным лязгом. Пока мусоровозы поглощали свой завтрак, другие грузовики со свистом скользили на круглых щетках, которые вращались с бешеной скоростью, обдавая все вокруг водяной пылью. Город совершал свой утренний туалет. Ведь это был город туристов. Город, обязанный выглядеть, как говорил его мэр, и выглядеть безукоризненно, прибранным, цветущим и начищенным до блеска с самого утра.
0: «Похоже, они тут объявили войну запахом», — ворчал пес, стараясь не упустить след.
1: Он внюхивался сосредоточенно, как никогда. Несомненно, именно поэтому он не слышал, как подъехал серый фургон. Надо сказать, фургон двигался совершенно бесшумно. Он уже некоторое время следовал за псом с заглушенным мотором, скользя вдоль тротуара, безмолвный, как акула, и такой же опасный.
0: Словом, пес его не слышал. Когда его накрыла сеть, оглядываться было уже поздно.
1: «Еще один!»
0: Пес вцепился зубами в руку, но рука была в толстой кожаной перчатке. Открылась стальная дверь, пса швырнули в черную дыру. Дверь захлопнулась. Водитель снова завел мотор.
1: «Тоже, значит, попался?» —
0: послышался чей-то голос в темноте. Псу пришлось хорошенько приглядеться, чтобы различить говорившего.
1: «А ты ведь молодой и, наверное, ловкий. Ты-то мог бы удрать».
0: «Вот именно», — вступил другой голос, язвительный и гнусавый. «Молодо-зелено, соображений никакого. Вот такой прет себе не глядя, пока не влипнет, не понявший даже как».
1: «А ты-то что здесь делаешь, если ты такой умный?» — устало спросил первый голос.
0: «Я другое дело», — тявкнул второй. «Меня сцапали спящим. И чтоб ты знал, уж я-то тут не задержусь. При первом удобном случае фьють! Только меня и видели, вот посмотришь».
1: «Ну да, ну да, все вы так говорите», — отозвался первый голос, принадлежавший лохматой громаде в глубине фургона. «Хотя, конечно, если в этот раз выберемся...»
0: «А куда нас везут?» — решился, наконец, спросить пес, обращаясь к лохматому. «А ну еще спрашивает, куда везут», — воскликнул гнусавый. «Ты что, детка, с луны свалился? Откуда такой идиот на нашу голову?»
1: «Отстань от него, а!» — проворчал лохматый, и в полумраке блеснули его клыки. А псу объяснил: «Нас везут в приемник для бродячих собак».
0: «А зачем?» — спросил пес, которому очень хотелось бы узнать еще, что такое приемник. Но неловко было задавать столько вопросов сразу.
1: Он еще спрашивает, зачем. Ой, держите меня. Зачем? Это ж надо. И вдруг пес услышал, как гнусавый цитирует ему на ухо.
0: Постановление муниципалитета от 1 июля текущего года. В целях улучшения санитарного состояния города и ввиду ущерба, наносимого туризму, возрастающей численностью бродящих собак, ежедневно будет производиться отлов упомянутых собак соответствующими муниципальными службами. Собаки, не востребованные владельцами в течение 3 дней по истечении этого срока, заключение мое, шепнул гнусавый с жуткой ухмылкой. Звучит не столь официально, но смысл тот же.
1: После чего все примолкли. Фургон ехал и ехал, стреляя выхлопом. Время от времени мотор глушили, и тогда было слышно, как тихо шелестят шины, понемногу замедляя ход. Иногда машина резко останавливалась, и в открывшейся двери показывалась собака, которую забрасывали в фургон.
0: «Это недоразумение, я буду жаловаться! Вы не знаете, с кем имеете дело!» — кричал вновь прибывший к великой радости гнусавого.
1: А иной раз новичок, еще толком не проснувшийся, вообще ничего не кричал. А бывало, говорил просто...
0: «Привет, ребята! С добрым утречком, да?»
1: — и спрашивал.
0: «Срок-то какой?»
1: 3 дня, — отвечал лохматый.
0: «А потом...» уточнял гнусавый.
1: Но бывало и так, что фургон снова заводил мотор, так и не открыв дверь. Вот тут разражалась целая буря, и громче всех орал гнусавый.
0: «Упустили, упустили, растяпы! Уволить нафиг! Вам не собак, вам черепах ловить! Упустили, упустили! А улитку поймать слабо! Упустили, упустили!»
1: Даже лохматый не мог удержаться. А потом крик шел на убыль и совсем стихал. Потому что, по правде говоря, ситуация была не из веселых.
0: Приемник для бродячих собак. Вот уж ничего хорошего. Самое ужасное из его собачьих воспоминаний. На этом-то месте своего сна пес и воет каждую ночь. И потный, проснувшись, как встрепанный, ругается. Опять псу что-то снится. Нет, пора положить этому конец. На самом деле потному страшно. Протяжный вой, поднимающий из памяти пса, леденит ему кровь. И потный будет перышницу, чтоб было не так одиноко.
1: А? Что? Что такое?
0: Да пес этот, у него кошмары, шепчет потный.
1: Опять, восклицает перечница, да сколько же можно, пора с этим кончать.
0: А пом спит крепким сном ребенка, которого пушками не разбудишь. А пес заперт в кухне, один со своим кошмаром, один с воспоминаниями о приемнике. Каким шумом встретил его приемник? Как гулко отдавались голоса в этом жестяном ангаре с цементным полом. Все, кто уже сидел там, кинулись к решеткам клеток. Со всех сторон лай.
1: Глянь, ребята, новеньких привезли.
0: Как мило с вашей стороны составить нам компанию.
1: Кого я вижу? Гнусавый. Опять попался, ехидная рожа.
0: 3 дня, 3 дня.
1: Спасибо мэру.
0: Что, на здешнюю похлебку позарились?
1: Все это, чтобы показать, что они ничего не боятся. Но очень скоро вновь воцарилось молчание, как это было в фургоне. И в самой глубине этого молчания, под наслоениями гордости, караулил настоящий страх, тот, дыхание которого ощутил пес у трупа черной морды. Этот страх он чуял во всех разговорах, которые в полголоса велись сейчас вокруг.
0: Я говорил один, уж я-то здесь не задержусь. Всего-то проверка личности.
1: Пусть только тронут, ворчал другой. Кусаться буду.
0: А мне плевать, чем такая жизнь?
1: И что страшнее всего, пес это явственно ощущал, никто сам не верил в то, что говорил.
0: Были и такие, что говорили без умолку сами с собой. Выдумали тоже санитарное состояние города. Это ж надо, как будто это мы его загрязняем. А газы эти, которые ихние машины пускают нам в морду, говорят, бешенство. Да это же они бешеные, а не мы. Только и знают драться. Вот позавчера на улице Жофредо из-за какой-то парковки смотрю, двое как сцепятся.
1: Точно они и есть бешеные, перебивал другой. Да вот на той неделе меня даже один укусил.
0: Все-таки кое-кто даже рассмеялся.
1: Да правда же, вот клянусь, вроде как приятель моего хозяина. Я к нему подхожу, как к порядочному, лапу подаю, а он хватит зубами.
0: Ой, ладно вам, заткнись.
1: тут же все смолкли, подтверждая, что настоящий страх никуда не делся, что по правде-то всем не до разговоров, что каждый боится за себя.
0: И час проходил за часом. Те, у кого были хозяева, вскакивали всякий раз, как отворялись широкие ворота, утыкались мордами в решетку. Иногда это действительно оказывался чей-то хозяин. Какая встреча со вновь обретенной собакой, это надо было видеть. Трудно сказать, кто из двоих больше радовался. Собака так и плясала на поводке, а хозяин без конца повторял ее имя. Ино обниматься, и ласкаться, и лизаться. Любовь.
1: Понятное дело, это породистая собака, замечал Лохматый. И всех посадили в одну клетку. Пса Лохматого, Гнусавого и всех, кто был в фургоне.
0: А что такое породистая собака?
1: Спросил пес.
0: Это такая штука, которую выдумали люди, презрительным тоном объяснил Гнусавый. Совершенно искусственная. Берут, например, очень быструю собаку, ну хоть борзую, очень сильную, вроде Бассерона, и очень выносливую, вроде манчестерского терьера. Всех их скрещивают, и вот вам доберман. Получили добермана и женят его только с его же родичами, доберманами. То, что получается, называется породой. Люди это обожают. Порода, кстати, дурацкая. Потому что я знавал кое-каких доберманов, и скажу тебе, они мозговой кости не выдумают. У Мишка маловато. Ясное дело, при родственных-то браках. И злые к тому же. А уж претензии...
1: Ну, не надо преувеличивать, возразил Лохматый. У меня вот был друг доберман, хороший был пес.
0: Кто ж спорит, бывают исключения, признал Гнусавый. Но в большинстве... А ты, спросил пес у Лохматого, ты породистая собака?
1: Лохматый нашел в себе силы улыбнуться. Породистая, да, всех пород. Мне все собаки родня, даже Гнусавый, как немало мы с ним похожи. Даже ты, хоть с тобой мы и вовсе не похожи.
0: И у тебя нет хозяина?
1: Улыбка исчезла. Последовало долгое молчание. Очень долгое. Наконец Лохматый ответил. Была хозяйка.
0: Ну и?
1: Ну и я ее потерял. Солнце давно уже стояло высоко. Под накаленной жестяной крышей было жарко. Все маялись, вывалив языки.
0: Как это потерял?
1: Ну, вот так. Как-то вечером ушел гулять, а когда утром вернулся, ее уже не было. И квартира пустая. Переехала.
0: И ты не пошел за ней по следу? Удивился пес.
1: А зачем? Раз я ей больше не нужен, что толку?
0: Ну и правильно, что не пошел, заявил Гнусавый. Достоинство надо иметь.
1: Лохматый еще помолчал, потом сказал, никому не обращаясь, как что-то давно обдуманное. В любом случае, я сам виноват. Плохо ее воспитал.
0: Псу навсегда врезалась в память то, что прервало их разговор. То, чего он до сих пор выл каждую ночь. Широкие ворота распахнулись в закат. Центральный проход приемника, задом въехал черный фургон. Из него выскочило 10 людей в кожаных перчатках. Они открыли целый ряд клеток, похватали оттуда собак и кучей закинули в фургон. Директор приемника с гуманным выражением лица наблюдал за процедурой. Собаки лаяли, упирались всеми лапами, кусались. Бестолку. Все произошло очень быстро. Фургон уехал. Ворота закрылись. Тишина смерти. И дуновение настоящего страха. Все собаки смотрели на ряд опустевших клеток. Это были клетки третьего дня.

0: Наутро пса и его товарищи перевели в клетки второго дня. И потянулся еще один день ожидания. С позаранку новый улов бродячих собак заполнил их вчерашние клетки. Вновь прибывших встретил такой же шум, как и накануне. День был такой же, только немного тревожнее. Солнце разрослось и поднималось над жестяной крышей, пока не стало жарко. Вода в алюминиевых мисках была теплая. К еде никто не притрагивался, время от времени за кем-нибудь приходил хозяин. На каждую спасенную собаку множество обманутых надежд.
1: Около 3 часов дня появилась странная процессия. Во главе ее шла высокая белокурая девица, которая очень громко говорила, пересыпая свою речь восклицательными знаками. За ней какой-то волосатый бородатый, который нес черную штуковину с глазом на конце. И замыкал шествие директор приемника с гуманным выражением лица. При виде их все собаки залаяли наперебой.
0: «Журналисты! Журналисты! Журналисты! Сюда! Меня! Меня! Нет! Этого! Не этого! Меня!»
1: «Что это?» — спросил пес у Лохматова.
0: «Телевизионщики. Передача про бродячих собак. Они приходят сюда раз в неделю, выбирают одну собаку, снимают ее вот этой вот камерой и показывают по местному каналу, чтобы найти ей хозяина».
1: «А что надо, чтобы попасть в передачу?» — спросил пес.
0: «Надо быть красивым».
1: «Так тебя, наверное, выберут?» — воскликнул пес. «Ты ведь такой красивый!»
0: «Спасибо на добром слове!» — вздохнул Лохматый. «Но я слишком старый. Надо быть еще и молодым, молодым и не очень крупным».
1: «Молодым и не очень крупным? Как я, например? Так меня, значит, могут выбрать?» «Ты что смеешься?» — фыркнул Гнусавый. «Посмотри на себя! Урод уродом! А вот я другое дело!» — добавил он, отпихивая пса, и прилип к решетке.
0: То, что за этим последовало, в голове не укладывалось. Гнусавый, чей злой язык не щадил никого и ничего, гнусавый, который так издевался над всякими утю-тю дай маме лапочками, который только и говорил, что о свободе, независимости, достоинстве и прочем тому подобном, теперь елозил всем телом по решетке и стенал жалобным, мелодичным, куда только делать гнусавость, берущим за душу голосом.

Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам повести Даниэля Пинака «Собака-пес». Читали Мария Петько и Александр Крупинин. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио градпетров.ру.
1: Пасторский час. Радио Град Петров.

Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами в прямом эфире священник Храма Воскресения Христова Варшавского вокзала Георгий Пименов. Мы с вами недавно совсем праздновали память пророка Ильи. Мы с вами завтра будем отмечать День первых русских святых. И уже появились первые вопросы. Благодарю, что вы их присылаете. Прошу и впредь присылать. Эдуард поддерживает нас словами преподобного Исаака Сирина. Здравствуйте, дорогой батюшка. Позвольте строки о том, как приобретается любовь Божия. Любовь есть плод молитвы. Терпеливо пребывать в молитве, значит, отречься человеку от самого себя. Поэтому в самоотвержении души приобретается любовь Божия. Вот такие замечательные слова прислал нам Эдуард. Настраивают нас на святоотеческое слово и настрой. Любовь есть плод молитвы. Обычно желаешь ее как бы изобразить сам, достичь самостоятельно. А всяко объявляется делами, ошибками своими, что любови ты не достиг. И это не способ прийти в отчаяние, не повод прийти в отчаяние. Это повод к покаянной молитве. Я думал, Господи, что я изображу любовь и принесу ее тебе, но мне это не под силу. Подай мне, Господи, твою любовь. И вот это вот самоотвержение души в молитве, самоотвержение собственных, может быть, упований на свои усилия, в конечном итоге приведет нам к дарованию любви Божией. А унывать от того, что у меня что-то не получается, и сама молитва не получается, мы не будем. Потому что свою неумелую, смехотворную, маломальскую молитву мы все равно будем творить и просить Бога о помощи всегда. Спасибо, Эдуард, за такие слова. Любовь есть плод молитвы. И замечаешь всегда, когда ты помолишься в какой-то важный день, в каком-то таком ответственном месте, в день памяти святого, который тебе дорог, ты будешь поминать его и обращаться к нему, то плод этой молитвы – это такая просто Божья помощь во всем. И, наверное, каждый может это за собой замечать, за обстоятельствами жизни, когда он помолился усердно, когда он помолился от всей души и окружила его любовь Божия. Дмитрий, очевидно, немолодой человек из Петербурга, прислал такой вопрос. Здравствуйте, мне 57 лет, стал замечать, что печаль об умерших моих домашних животных более чем о умерших знакомых мне людях. Почему так? Да и вообще об усопших не переживаю. Жалко, конечно, и домашних животных, особенно когда они так нечаянно, например, погибают на дорогах или там заболевают и все прочее. И животных тоже жалко. А как измерить, где моя печаль там, где моя печаль сям, и надеюсь ли я на милость Божию? И отношение к усопшим мне людям знакомым, и по отношению к умершим животным знакомым, надеюсь ли я на милость Божию к ним? Мне кажется, что если мы будем помнить вот об этой
безмерной, безграничной Божьей милости, могущей воскресить, кого угодно, кого угодно, то мы не будем предаваться такой печали безотрадной. И будем надеяться, что все наши усопшие воскреснут со Христом. Мы же даже видим, что вот Серафим Саровский изображается там с медведем, Герасим Иорданский со львом, наверное, оптинские старцы, наверное, есть где-то с котом, да, у батюшки Амвросия был кот любимый. Вот, и можем ли мы допустить, что эти животные тоже будут воскрешены Господом, вот, и Он даст им какое-то свое вечное царство. Мы это не можем утверждать, но мы можем попросить об этом Бога. Я думаю, хорошо, что вы печалитесь о животных и берите, что 57 лет – это, в общем-то, не такая прям совсем старость какая-то, это просто уже такой зрелый возраст. Вот, и если вы можете пожалеть какое-нибудь животное, его жалеть все-таки легче. Животное жалеть все-таки легче, чем человека. Человек, он такой неудобный, он такой переменчивый, он такой непослушный. А животное верно тебе. Оно требует от тебя только покормить, приласкать. Вот, будет тебе послушно. Вот, я думаю, что человек, который может... Блажен, и же скоты милует. Блажен. Вот. А измерять не знаю. Может быть, как раз от любви к животным возрастет ваша любовь к людям. Потому что достаточно включить сегодня телевизор, даже радио послушать, чтобы увидеть о многих и многих людях, страдающих от разных причин. От разных причин. Вот. И мы, по сравнению с этими людьми, живем, просто мы живем, как в шоколаде облитые. У нас есть и радио, и телевизор, и интернет порой работает, и покушать есть что, и свет включить, и помыться нам можно. Вот. Нам хорошо живется. Давайте будем помнить о том, кому сейчас живется плохо, кому живется тяжко, кому буквально некому, негде преклонить главу. Множество страданий в этом мире и страданий животных. Есть у малоизвестной, такой забытой русской писательницы Зиновьевой Лидии Анибал, которая была хозяйкой литературных салонов на башне Вячеслава Иванова, она была женой Вячеслава Иванова. У нее есть такой сборник рассказов, называется «Трагический зверинец». И она рассказывает там о зверях. Их имение было в Копорье, где вот старинная крепость. Вот рядом с этой крепостью было имение, от которого остались одни руины. А когда-то там было и оранжерея, и псарня, и охоты, и там чего только там не было. Естественно, в этом обширном саде водились разные животные, с которыми вот девочка Лидия встречалась. И с ними происходили и прекрасные события какие-то, а в том числе и трагические события. Вот. И вот найдите этот сборничек, он в интернете напечатан, называется «Трагический зверинец». Вот. Там есть как бы... о чем потревожиться, кого пожалеть, вот, и удивиться, что, в общем, этот сборник очень отмечал Александр Блок. Он издавал свой сборник стихотворный в одно время с этим сборником, вот, и был знаком с хозяйкой этих салонов и с ее произведениями. И отмечал такое мастерство писательское вот, Лидии Зиновьевой Анибал. Так, прошу вас вопросы присылать либо туда, либо на Град Петров, либо на пасторский час. Вот пока у нас вопросов нету других. Вот и хотелось бы вспомнить те евангельские чтения, воскресные, ближайшие к нам, которые мы прочитали так недавно.
Так строится занятие в нашем обществе трезвости, нашего храма Воскресения Христова Варшавского вокзала по понедельникам в 19:30. Сначала акафист «Непиваемая чаша» в 18 часов, а потом вот чтение евангельские и обсуждение таких вот трезвых задач и проблем. И, конечно, трезвости без Евангелия, трезвости без Христа достичь невозможно. Это будет некое воздержание, это будет некое такое самодельное приношение. Дай Господи, и чтобы и это было, но когда Христос вступит в нас, тогда из нас выйдут всякие бесы, и в том числе бесы пьянственные. Вот. А как они иначе выйдут, как не молитвой, постом, и вот чтением и слышанием Слова Божия? И вот мы читаем воскресное Евангелие. На этой неделе оно было особенно замечательным. Они всегда прекрасные. Вот. Давайте перечтем. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря. Ее било волнами, потому что ветер был противный». Христос молится, один отправляет учеников на другой берег, и вот лодка терпит какое-то бедствие. Уж по сравнению, конечно, даже с Ладожским озером, Генесарецкое море – это совсем небольшой такой водоем. Однако и там бывают серьезные волны и серьезные ветра, и лодки может заливать. «В четвертую стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: „Это призрак!“ И от страха вскричали». Господь Иисус Христос, во плоти сущий, Сын Божий, Сын Человеческий, идет по морю. И ученики убоялись, не есть ли это привидение, не есть ли это прелесть. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр же сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, то повели мне прийти к тебе по воде». То есть вот такое дерзновение возымел Петр, один из всех апостолов, он вообще был такой человек горячий, и попросил Христа разрешения, повеление его идти к нему по воде. И Христос кратко говорит: «Иди». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Преподобная мученица Мария Скопцова, у нее есть специальная статья вот об хождении по водам. Когда она в предвоенном Париже помогала русским беднякам, и не только русским, и устраивала госпитали, устраивала пансионаты, приходила беседовать с русскими эмигрантами в психиатрические лечебницы, какие-то рабочие поселки, а там люди могли совсем опустить руки, совсем унывать. Если бы ее не поддерживал Господь Иисус Христос, могла бы она все это сделать. Все это делать, воодушевлять людей. У нее материально ничего не было. Ну, ничего не было. Это все было в расчете на то, что потом Господь поможет. И вот преподобная мученица Мария Скопцова, да, погибшая после концентрационного лагеря, вот, она говорила, что вера подобна вот этому хождению по водам. Все время смотреть на Христа, все время чаять Его помощи. А чем
стал заниматься, как бы на что направил свое внимание апостол Петр, Евангелие говорит так: «Видя сильный ветер, Петр испугался и, начав утопать, закричал: „Господи, спаси меня!“ Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: „Маловерный, зачем ты усомнился?“» Вот даже погружаясь в воды Геннесарецкого моря, обратив больше внимания на волны, на ветер, на мокрость воды и все вот эти человеческие такие опасные условия хождения по водам, Петр стал утопать, но он вскричал ко Христу. Он не говорил своим апостолам: «Бросьте мне спасательный круг, поспешите мне на лодке на нашей». Он встречал ко Христу, он сохранял все-таки устремленность ко Христу. И Христос тотчас спасает его. Иисус поддержал его и говорит: «Зачем ты усомнился?» И когда они вошли в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». Ведь смотрите, сколько раз Евангелие говорит нам об утверждении апостолов в вере. Необычным образом они призваны к апостольскому служению. Сам Христос, наверное, по-другому, как-то неотразимый, притягательно звал их на служение, звал их быть своими друзьями и апостолами. И всякий раз что-то случалось, что вера их уменьшалась или совсем терялась, и Господь тогда укреплял их веру, как вот в этом случае с хождением по водам, спасение Петра и ученики, апостолы и Петр исповедали: «Истинно, ты Сын Божий». И вот, очевидно, укрепившись этой верой, вновь и вновь получив уверение, что Христос – это Сын Божий, который сотворил весь этот мир, который все может. Каким-то образом они сказали об этом, или весть об этом чудесном спасении Петра достигла окрестных жителей, и вот они прибыли в землю Геннесарецкую, а жители этого места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Вот какое замечательное место. Жители приносили своих больных, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Этот край одежды, тогда, очевидно, это был край действительно хитона Господня, того, в чем он был одет именно тогда, когда он был на земле и совершал свое вот земное служение. Но и сейчас для нас доступно вот это прикосновение к краю одежды его, к той достоверности, которая окружает Христа, что действительно, несмотря на всю злобу этого мира, на все неправды, в которых, ну, я не знаю, мы живем или принуждены жить, существует царство, которого нет конца, царство, в котором правда, царство, в котором Христос может исцелить любого. И вот эта достоверность, мне кажется, дается нам тогда, когда мы встречаем момент веры. Момент веры или момент человека, который живет по вере, и вот встретился нам. И вот я вижу, что этот человек действительно
он обладает уже доступом в Царство Небесное. У него есть какой-то пин-код туда. Он то ли он молится, то ли он делает какие-то добрые дела, неведомые мне, то ли он смиренный. Разными путями возможно нам достичь Царства Божия, но когда вот мы эту достоверность осязаем, встречаем, видим, слышим, тогда умножается в нас вера. И мы тоже можем сказать вместе с апостолами: «Господи, истинно Ты еси Сын Божий, не умерший, не пропавший, не улетевший в века. Ты сейчас спасаешь меня от той бури, в которой я нахожусь. А мне есть от чего смущаться. Мир возле лежит. И, может быть, сейчас, может быть, наиболее озлоблено это зло. И порой теряется вера в благость Божию, в Его промысле о мире, в Его промысл о мне самом, о моих близких. Дай, Господи, чтобы вот эта достоверность веры, вот этот край его одежды, хотя бы однажды коснулся каждого из нас. Когда это будет? Или, может, уже это было? Может быть, он нам новое даст подтверждение тому? И вот мне кажется, что важным таким человеком, может быть, важным не для одного меня, а для тысяч, для миллионов людей, вот, был владыка Антоний Сурожский, день памяти которого вчера, день блаженной кончины, мы вчера отмечали. 23 года назад почил митрополит Антоний Сурожский в больнице в Лондоне после совершения своего такого целожизненного подвига, создания фактически целой церкви, целой огромной епархии на Британских островах, а его влияние на души, на сердца вообще, наверное, невозможно измерить, потому что до сих пор издаются какие-то воспоминания о нем новые, открываются его новые тексты, письма, вот, и мы читаем, и удивляемся, поражаемся, мы, мне кажется, вот тогда целуем край одежды Христовой в словах владыки Антония. Он ведь не был прямо изначально верующим человеком. Он был, ну, так сказать, сыном русского эмигранта. Он России-то, в общем, не видел. Он иногда только приезжал в нее уже после перестройки, приезжал и в наш город, вот-вот в гостинице «Европейская» там иногда останавливался. Был в Москве, был в разных местах России, но основным местом его служения оставалась Великобритания. И вот его беседы, его слова, его голос какой-то совершенно достоверный, совершенно... Голос, которому веришь, голос человека, который имеет доступ к Господу Богу, знает, по какому коду, в какой системе к нему заходить. И свое собственное обращение владыка Антоний описывает очень просто, что он был в лагере для скаутов, туда приехал какой-то священник, а ему хотелось играть в волейбол, не хотелось никаких вот таких умных нравоучений. Вот. И он хотел отпроситься и убежать. И его тогда, видимо, скаут-мастер сказал ему: ну что ж ты нас подводишь, ты можешь ничего не делать, ну просто посиди, послушай, а потом можешь идти по своим делам. И вот пришел этот проповедник, по-моему, его имя владыка Антоний указывает, если я только правильно помню, то это был отец Георгий Шумкин.
один из таких кротких пастырей русского зарубежья. И вот он таким образом говорил с этими ребятами, скаутами, да, русскими скаутами, эмигрантами, детьми эмигрантов, вот, которые готовились, в общем, с оружием в руках освобождать русскую землю. Он говорил им не об этом. Он говорил им о самом Христе, говорил им о Евангелии и говорил так, что после этой беседы юноша, да, Андрей Блюм, пришел к себе в комнату вот этого лагеря, вот, и открыл Евангелие от Марка. И начал читать Евангелие от Марка. Он хотел убедиться, а действительно ли то, что говорит этот батюшка, действительно это так? Настолько это поразило его. И вот он вспоминает потом, что, по-моему, после второй или третьей главы он почувствовал, что за столом рядом с ним сидит Христос, или стоит рядом с ним сам Христос. Это было настолько достоверно, в этом нельзя было усомниться. Вот, он понял, что так и есть. И все, и с тех пор, так сказать, уже будущее, наверное, да, будущее владыка Антоний посвящает свою жизнь людям, посвящает свою жизнь не освобождению России от большевиков мечом и огнем, а освобождению себя и своих близких от власти греха, от сатанинских тенет, и приглашает, зовет, ведет нас в светлое царство Христово. Поэтому, мне кажется, вот и книги митрополита Антония, которые во многом и фильмы о нем, да, и воспоминания о нем, они способны пробудить нашу душу, потому что в них есть зерно достоверности, зерно правды человека, который вот в наше время, в наш, в общем, 20 век, жестокий, да,

поиски Бога. Это книга «Беседа о вере и церкви». Она много раз переиздавалась. И вот хотелось бы прочесть из ней кое-что. И в Евангелии вопрос, который Христос ставит в области веры, это именно вопрос о том, как ты относишься ко мне, не к моим обетованиям, а ко мне лично. Помните, Достоевский еще говорил, если бы так случилось, чтобы Христос и истина оказались по разные стороны, я бы остался со Христом. Вы, наверное, помните рассказ о том, как Христос на пути в Иерусалим говорил своим ученикам, что ему надлежит идти во Святой Град, быть преданным в руки грешников, быть убиенным и воскреснуть. И вот в этот момент двое из его учеников вышли к нему и говорят: «Дай нам сесть одесную и ошую тебя». Евангелие часто вынаруживает слабость в апостолах. Христианская жизнь, просто жизнь, часто вынаруживает слабость в нас самих. Я не соответствую Христовой высоте, я не соответствую личным отношениям к Нему. И вот Владыка пишет: во всем, что Христос говорил о восхождении своем в Иерусалим, о грядущих страстях, страдания своем, о воскресении после страшной Голгофской смерти, они услышали только то, что относилось к ним. Он воскреснет, Он победит, и тогда Он будет царем, и тогда настанет наша очередь торжествовать. Они совершенно пропустили страшное благовестие о страстях и смерти. Они пережили только то, что касалось их, а мимо Христа и Его судьбы прошли. И вот они просят, что когда настанет победа, забывая, какой ценой она будет получена, сесть им по правую и левую руку во славе Его. И Христос им не отказывает. Он подводит их к самому сердцу беседы и спрашивает: способны ли вы, готовы ли вы погрузиться в этот ужас, в который я буду погружен? Креститься тем крещением, каким я буду креститься, а по-гречески слово, которое мы переводим как крещение, значит просто погружение с головой. То есть Христос даже таких апостолов, в общем, достаточно самолюбивых, объясняет им все. И спрашивает: готовы ли вы остаться со мной? Пройдете ли вы через все то, что есть моя судьба, пока я не стану победителем? И ученики отвечают согласием. Своим утверждением они свидетельствуют, что готовы быть его друзьями, что бы ни случилось. Ибо это и делает человека другом, готовность не уйти, что ни случись. Ну, замечательная совершенно книга, я могу ее просто бесконечно читать. И подобные истории, когда человек страдания другого использует как некий повод к собственной славе. Вчера вот обнаружил, никогда вот не читал, еще не смотрел, тем более фильма по повести Куприна «Поединок». А есть там такой замечательный персонаж, Шурочка такая, Шурочка, которая, так сказать, в которую все влюбляются там. А ей-то нужно свое. Ей нужно

красоваться на балах. Ей нужен высший свет. Она готова в эту топку бросить судьбы любого, и главного героя, и своего мужа, и там других людей, потому что все для нее это только дрова для ее собственного костра. Конечно, в художественном произведении это показано, может быть, более размыто другими средствами. В Евангелии это более выпукло, более кратко, более ясно. Но владыка вот Антоний, он и пройдя Вторую мировую войну, пройдя страдания людей, которые пережили с ним эту войну, он тогда был врачом, хирургом, он был в оккупации немецкой, он оперировал в том числе немецких солдат. И вот помню его рассказ о том, как во французском госпитале он спасал буквально руку или палец немецкого солдата, который был часовщиком. Вот, и другой хирург говорит, что ты возишь с этим немецким солдатом, он напал на нас, он вообще, как сказать, что это такое за человек такой, это же неизвестно кто. Вот. А он выхаживал его руку, выхаживал вот этот палец, которым он работал, выходил, и кончилась война, и человек был ему благодарен за то, что он не отрубил этот палец, не ампутировал его, а выходил, дал ему дальше работать часовщиком, а это был солдат другой армии, немецкой армии. Вот. Ну и, мне кажется, вот путь владыки Антония через Вторую мировую войну, через все перипетии уже послевоенной жизни, это путь как раз человека, который всегда искал Христа, не политики, не победы там своего собственного «я», а пытался увидеть в других, рассказать другим, что можно подружиться со Христом. Вот об этом хотелось бы мне сказать в тот день, уже на следующий день, да, вчера был день памяти владыки Антония. Потому что его дело такой катехизации, свидетельства о Боге продолжается и будет продолжаться. Сегодня у нас празднуется день двух святых икон Почаевской, на Почаевской горе, где монастырь в Украине. Там свои истории очень интересные. Мы, помню, ездили в этот монастырь, и человек 20 с нами ездило, и одна была бабушка с такой палочкой. Опиралась на эту палочку. Вот. А кто был в этом Почаевском монастыре, тот видел, очевидно, что перед царскими вратами бокового предела, вот, по-моему, не центрального предела, а бокового предела, там приделаны костыли. Костыли, потому что Почаевская Матерь Божия неоднократно исцеляла людей, их ноги там, вот эти вот, от неподвижности, от ран. Эти костыли привешены прямо... Ну, где у нас вот между иконой и самими царскими вратами, вот на этом столпе. Я так смотрю, так удивляюсь, думаю, надо же, сколько же лет этим костылям. Вот. А с нами вот эта бабушка. У нее, конечно, не такие большие костыли под плечо, а у нее такая палочка, рукой на нее опирается. Вот. И вот мы послужили. Вот. И, конечно, удивительное дело, когда в Почаевском монастыре я как гостевой священник там служил вместе с тремя иеромонахами местными, а вся братья монастыря составляла огромный, красивый, прекрасный хор. Вот. И вот кто, конечно, не слышал хор Почаевской лавры, то вы найдите, послушайте, это просто, конечно, заслушаешься, и это прекрасно звучит, это прямо так поднимает душу. Вот. Ну вот к этим костыликам, к этой палочке. И мы отслужили и пошли на трапезу, и там, поскольку очень много паломников, то нас отвезли даже не на трапезу монастырскую, а какое-то придорожное кафе там рядом, где мы-то кушали.
Вот, ну, там у них с монастырем, видимо, связь была. Вот. Ну, покушали, все, погрузились в автобус и уехали. И вот только километров через 50, через 100 эта бабушка вспоминает, что она в этом кафе забила свою палку. А она же ходила, вот мы-то, пока мы доехали на поезде до этого Почаева-то, она все это опиралась на эту палку, все кряхтела там. Не... А тут она, все, мы уехали уже, мы не вернемся, у нас, так сказать, другая паломническая поездка там дальше. Вот. И вот в Почаеве вот эту палочку в кафе в этом придорожном эта бабуля забыла. И вот я, конечно, вспомнил, что я накануне видел эти костыли перед царскими вратами Почаевском, на иконостасе Почаевского монастыря. Ну и вот такая вот маленькая, ну, обычная такая палочка для человека пожилого, которая, очевидно, ей была нужна. Вот. И, видимо, вот, понимаете, тоже вот какое-то явление такое помощи Матери Божией просто воочию, просто воочию. Икона всех скорбящих радости с грошиками. Это единственная икона, которая явилась в Санкт-Петербурге. Это, ну, наше, можно сказать, место чтимое такая, и стала уже такая общехристианской святыней в 1888 году. Сейчас храм даже восстановлен, где стояла эта часовенка, разбитая грозой, после которой нашли вот эту икону за железнодорожным мостом на набережной Невы. Там похоронена странница Матронушка-босоножка, вот такая наша петербургская блаженная, которая тоже помогает в многих обстоятельствах жизни. И не раз икона всех скорбящих радости являла свое заступничество, и, может быть, самым известным случаем это явление отроку Николаю Грачеву и его сестре Екатерине, вот в Восковом переулке, когда там стоял какой-то деревянный барак, где жили эти сиротки, они стали сиротами, и вот сестра Екатерина была старшей, Николай Грачев был младший и болел, там не мог разогнуться, не мог двигаться, такая, по-моему, у него была болезнь. Вот. И вот там ему явилась Матерь Божия и сказала: иди к моей иконе, и получишь исцеление. Вот. И сейчас на этом месте они дошли до вот этой часовни при стеклянном заводе, где хранилась эта икона. Он встал на ноги, постол стал иеромонахом, иеромонахом Троицы Сергиевой пустыни. И служил всю жизнь в том приюте, который основал архимандрит Игнатий Малышев, настоятель этой Троицы Сергиевой пустыни. Он выкупил этот дом, в котором явилась Матерь Божия на Петроградской стороне. Сделал там церковь, сделал там приют для детей, сирот, эпилептиков. И положил начало вот этой вот доброму делу, не доброму этому приюту. А, собственно говоря, сестра Екатерина Грачева стала первой сестрой милосердия в этом приюте, служила там всю свою жизнь. Поэтому Матерь Божия являет свою помощь. И в 1888 году, и сейчас, я думаю, немало из нас людей, которые приезжали к этой иконе, которая хранится сейчас в Троицкой церкви Куличи Пасха. Икона небольшая совсем, но прямо тепло от нее идет. И я думаю, что многие люди, совершающие перед ней свои молитвы или читающие акафисты, получают разрешение в своих скорбях. Называется «Всех скорбящих радости». Эта икона по названию такая же, как вот московская икона, но там икона, которая принадлежала сестре государя Петра Алексеевича Натальи. В Москве она хранится, у нас копия есть в Преображенском соборе. Но там иконочка немножко другая. Богоматерь с Богом-младенцем.
Вот, а у всех скорбящих радости Богоматерь одна, простирает руки, вокруг нее ангелы и множество болящих, там, скорбящих, кто чем болеет, вот, и всех она исцеляет. Дай Господи, чтобы и мы к нашей помощнице, к нашей, может быть, петербургской святыне прибегали, потому что другой иконы, которая явилась в Петербурге, по-моему, другой нету. Вот она есть Казанская, куда явилась в Казани, там Владимирская во Владимире, Валаамская на Валааме. А вот в Петербурге явилась всех скорбящих радость с грошиками. Вот и эти грошики, они же такие тоже, действительно, самые мелкие монетки, не с банкнотами всех скорбящих радость, не с чековыми книжками, не с бриллиантовыми кольцами, а с самыми маленькими монетками. Вот они оказались, не есть ли это указание, что Господь вот эту лепту вдовицы целует, принимает охотней, нежели вот какие-то богатые дары, которые, конечно, тоже нужны на содержание храмов, там, на все эти, оплату коммуналки и так далее. Но вот почему-то на иконе всех скорбящих радости там не золотые рубли, а полкопейки и другие медные монетки. Это празднование совершается сегодня, День памяти. Завтра у нас совершается День первых русских святых. Первых русских святых Бориса и Глеба, первых канонизированных и Константинопольской церковью, и Русской церковью. Собственно говоря, тогда и Русская церковь была частью Константинопольской церкви. И вот это вот их жизненный выбор братьев, христиан, которые не пошли на голос, так сказать, крови, не пошли на голос мести, которые поступили совершенно противоположно тому, как поступило бы окружающее языческое окружение их, их дружина даже. И вот я тут приготовил немножко почитать о святых князьях Бориса и Глеба. Тут хорошо написано, вы можете, конечно, найти это и в интернете. Но будем помнить, что именно вот этот подвиг Бориса и Глеба лежит в основе всей русской святости. Не просто какие-то местные ребята там что-то такое сделали, хорошее не сделали, плохого. Они были первыми русскими святыми. В чем же состоял их подвиг? Какой смысл в том, чтобы вот так безропотно погибнуть от рук убийц? И сегодня мне хотелось бы вспомнить еще нескольких людей, так вот закончивших жизнь свою. Святые братья сделали то, что было еще ново и непонятно для языческой Руси, привыкшей к кровной мести. Они показали, что за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой смерти. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, говорит апостол. Евангелист Матфей, да, это слово Христа. Святые мученики Борис и Глеб отдали жизнь ради соблюдения послушания, на котором зиждется духовная жизнь человека и вообще всякая жизнь в обществе. И вот Нестор Летописец пишет: «Видите ли, братья, как высока покорность старшему брату. Если бы они противились, то едва ли сподобились такого дара от Бога. Много ныне юных князей, которые не покоряются старшим, и за сопротивление им бывают убиваемы, но они не уподобляются благодати, какой удостоились сии святые. Благоверные князья не захотели поднять руку на брата, но Господь сам отомстил властолюбивому тирану.
То есть они-то погибли, но их смерть была той кровью христианства, которая засеяла, да, засеяла почву языческую нашей Родины. В 1019 году князь киевский Ярослав Мудрый, тоже один из сыновей равноапостольного князя Владимира, собрал войско и разбил дружину Святополка. По промыслу Божию решающая битва произошла на поле у реки Альты, где был убит святой Борис. С того времени, пишет летописец, затихла на Руси крамола. Кровь, пролитая святыми братьями ради предотвращения междоусобных расприй, явилась тем благодатным семенем, которое укрепляло единство Руси. Благоверные князья страстотерпцы не только прославлены от Бога даром исцелений, но они особые покровители и защитники русской земли и даже до сего дня. И даже до сего дня. Известны многие случаи их явления в трудное для нашего Отечества время. Например, святому Александру Невскому накануне Ледового побоища, великому князю Дмитрию Донскому в день Куликовской битвы. Почитание святых Бориса и Глеба началось очень рано, вскоре после их кончины. Ярослав Мудрый позаботился о том, чтобы разыскать останки святого Глеба, бывшие 4 года непогребенными, и совершил их погребение в Выжгороде, в храме во имя святого Василия Великого, рядом с мощами святого князя Бориса. Мощи во время пожара, который случился в этом храме, остались невредимые, и от них совершалось много чудотворений. И вот тут перечисляется ряд помощи, да, этих чудотворений. Ну, как бы было бы хорошо, если бы мы тоже запоминали те чудотворения, которые святые дают нам вот в нашей жизни. Несомненно, они есть у каждого из нас. От мощей святых князей получил исцеление хромой отрок, сын жителя Выжгорода. Святые Борис и Глеб явились отроку во сне, осенили крестом больную ногу. Мальчик пробудился от сна и стал совершенно здоровым. Благоверный князь Ярослав Мудрый построил на этом месте 5-главый каменный храм, который был освящен 24 июля 1026 года. И сейчас в нашем городе воссоздается храм святых Бориса и Глеба на Синопской набережной. Уже построена часовня, и можно вот и там воздать, конечно, тоже молитвы. Ну и самое главное, призывать их и в своей жизни, и в чем-то уподобляться им в своей жизни. Потому что как часто побеждает вот это око за око и зуб за зуб. Ты ему тычок, он тебе 2. И, к сожалению, приводит это, ну, в худшем случае, просто к бесконечным междоусобицам, просто бесконечным. Вот, Борис и Глеб заповедовали нам о другом. Множество храмов и монастырей по всей Руси было посвящено святым князьям Борису и Глебу. Фрески и иконы святых братьев-страстотерпцев также известны в многочисленных храмах. Святые страстотерпцы Борисе и Глебе, молите Бога у нас. Есть замечательная книга Георгия Федотова «Святые Древней Руси», в которой как раз первая глава посвящена русским страстотерпцам Борису и Глебу. И вот он тут пишет, что какое огромное воздействие оказал их подвиг на тогдашнее население. Всего 2 чуда отмечены до канонизации святых Бориса и Глеба.
а уже славянская и варяжская Русь стекалась в Вышгород в чаянии исцеления, но чудеса и не составляют главного содержания к житии. К житиям этим, древнейшим памятникам русской литературы, и надо обратиться за ответом на вопрос, в чем древняя церковь и весь русский народ видели святость князей, самый смысл их христианского подвига. Замечательная совершенно глава, посвященная и истории святым. И, как бы сказать, выделяет осмысление их подвига. Были и другие святые, как бы рядом со святыми братьями Борисом и Глебом. Но никто так не памятен, никому так не обращаются, как к ним. Большинство русских мучеников за веру или местно чтутся, или забыты русским народом. Много ли православных людей знают варягов Федора и Иоанна, печерского инока Евстратия, Кукшу, просветителя Вятичей, Авраамия, мученика Болгарского, литовских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия или казанских Иоанна, Стефана и Петра. Никто из них никогда не мог сравниться в церковном прославлении с Борисом и Глебом страстотерпцами. Это означает, что русская церковь не делала различия между смертью за веру во Христа и смертью в последовании ко Христу, с особым почитанием, относясь к этому второму подвигу. Вот последование ко Христу явил в своей простецкой жизни новомученик российский, исповедник, священный исповедник Иоанн Оленевский, который также празднуется с ними в один день. Иоанн Оленевский родился 5 августа 1854 года. Он обладал славным здоровьем и мелким ремеслом зарабатывал себе на хлеб. Но главное, чем он давал со всем жаром, это была молитва и посещение местной церкви, где он помогал священнику как алтарник. По ночам вставал на молитву и в возрасте 65 лет был рукоположен в сан дьякона. 65 лет. Вот, понимаете, вот решился, Господь привел его. Я встречал таких вот пожилых диаконов, которые, честно проживши свою жизнь на том или ином поприще, в конце жизни выбирали путь священнослужения. И вот затем его руку положили в священника, и в селе Оленевка, он называется Иоанн Оленевский, он там и был просто избит и умер. А ему было тогда 96 лет. Вот он родился в 54-м, умер в 51-м. Даже неизвестно, кем он был избит. Его праведная жизнь послужила достаточным основанием, его мученическая кончина, достаточным основанием, что он был причислен к собору новомучеников и исповедников российских 20 века. Вот, пожалуйста, вязанием шарфов человек жил, горел молитвой и был рукоположен в 65 лет, потому что горел к Богу. Священный исповедничий Иоанне Оленевский, моли Бога о нас, святые Борисе и Глебе, молите Бога о нас. Помогите нам проходить путь нашей жизни и ваше устроение души, вдохните и в нас. Аминь.

0: В исполнении ансамбля под управлением протодиакона Александра Кедрова прозвучало песнопение «Буди имя Господне» композитора Николая Кедрова сына.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: В связи с всемирным признанием Солженицына, признанием, которое, кстати говоря, намного опередило Нобелевскую премию, нам, верующим, уместно вспомнить молитву, составленную писателем еще в 1962 году. Я говорю «составленную», но, конечно, это неверное и неточное слово. Разве можно составить молитву? Разве тот, кому обязаны мы уже веками, самым лучшим, что вылилось из религии, псалмами, разве он их составлял, сочинял, выдумывал? Молитва рождается, льется, вырастает из души. И если нужны, если возможны доказательства существования Бога, то именно молитва является лучшим таким доказательством. Ибо мы никогда не говорим в пустоту. И если вдруг рождается в душе обращение к Богу, то это потому, что душа сначала ощутила присутствие Бога. Действительно, как говорит Достоевский, прикоснулась мирам иным. Но вернемся к молитве Солженицына, и прежде всего прослушаем ее. «Как легко мне жить с Тобою, Господи! Как легко мне верить в Тебя! Когда расступается в недоумении или смекает ум мой, когда умнейшие люди не видят дальше сегодняшнего вечера и не знают, что надо делать завтра, Ты не спосылаешь мне ясную уверенность, что Ты есть, и что Ты позабочишься, чтобы не все пути добра были закрыты. На хребте славы земной я с удивлением оглядываюсь на тот путь, которого бы никогда не смог изобрести сам. Удивительный путь через безнадежность сюда, откуда и я смог послать человечеству отблеск лучей Твоих. И сколько надо будет, чтоб я их еще отразил, Ты дашь мне. А сколько не успею, значит, Ты определил это другим». Вот она, эта удивительная по своей простоте молитва. Но почти на каждом слове ее стоит остановиться. Почти в каждое обращение ее стоит вдуматься и вслушаться. И прежде всего, самое поразительное в ней — ее начало. «Как легко мне!» «Легко!» — это говорит Солженицын. Это вырывается из души, из сердца Солженицына. Казалось бы, если есть сейчас в мире пример и образ невыносимой тяжести, так это как раз жизнь Солженицына. Писатель, лишенный возможности говорить в своей собственной стране, своему родному народу, человек, прошедший все круги Дантова ада, стоявший перед лицом смерти, изгнанный отовсюду, преданный на распятие. И этот писатель, этот человек, так просто начинает свою молитву. «Как легко мне жить с Тобою, Господи! Как легко мне верить в Тебя!» Невольно вспоминаются слова псалма: «Живые в помощи Господа Вышнего водворится! Ты дашь мне крылья, и я полечу!» В этих начальных словах молитвы Солженицына выражено, сказано главное о религиозном опыте. Это опыт победы, легкости над тяжестью, полета над падением, радости над страхом. Или еще проще, это опыт победы. Мы знаем теперь, и весь мир знает, чем побеждает Солженицын. Мы знаем, и весь мир знает, что если оказывается этот удивительный человек сильнее власти, сильнее страха, сильнее всех окружающих его глухой стеной слабостей человеческих, что если он уже победил, и победил навсегда, ибо что бы ни случилось с ним, победа за ним, и никто и никогда не отнимет ее у него, то все это потому, что он верит, потому что ему легко верить и легко жить в вере. Второе. Ты не посылаешь мне ясную уверенность. Вера дает уверенность. Среди всеобщей всемирной путаницы, в этой тьме сомнений, отчаяния, уныния, вдруг становится светло и ясно. Есть Бог, и значит, есть пути добра, и значит, они не могут быть закрыты. Да, таково и все творчество Солженицына. Всегда о тьме, всегда о страданиях, всегда о бессмыслице, но во тьме светит свет, в страданиях рождается радость, над бессмыслицей воцаряется смысл. Так и в круге первом, так и в Раховом корпусе, так и в обводном дне Ивана Денисовича. Величайшее чудо нашего времени — это творчество из глубины страдания. Это творчество, возвышающее и преображающего каждого, кто прикоснулся и приобщился ему. «Ты есть», — говорит Солженицын, и каждая строчка, написанная им, поет о том, кто есть и у кого сходятся все пути, все тайны, все загадки. И, наконец, третье. Я смог послать человечеству отблеск лучей твоих. В эпоху разгула и раздутия маленькой человеческой гордыни всюду и везде. В эпоху, когда, кажется, все только и делает, что кричит «Я, мы!» Мы все можем, мы все победим, мы все сделаем. Приходит по-настоящему великий человек и говорит, отблеск лучей твоих. Все от тебя, все от твоего света, все от твоей силы. И лопается это презренное самодовольство, эта пустая самоуверенность, это тошнотворное бахвальство, которое наполняет мир и от которых так трудно дышать в нем. Опять склоняется человек перед высшим святым и истинным, и в этом поклонении находит подлинное свое человеческое достоинство, подлинное величие, подлинную свободу. И сам становится лучом и отблеском, светом и силой. Вот смысл этой удивительной молитвы Солженицына. Я произношу слово «удивительный» и замечаю, что оно два раза повторено в самой молитве. «Я с удивлением оглядываюсь на свой путь», — говорит Солженицын, и дальше, — «на удивительный путь через безнадежность». Удивительный от слова «дива», «девица», от понятия «чудо», от той таинственной, самой глубокой функции человека, от его способности в радости и благодарности, в хвале и удивлении, узнавать отблеск лучей Божьих в мире и в человеке. Все творчество Солженицына из этой функции, из этого удивления. На самой вершине христианского богослужения священник восклицает «Благодарим Господа». Весь Солженицын — ответ на этот призыв. Но теперь и в нашу благодарность Богу, в наше удивление — навсегда войдет благодарность за то, что в наши темные дни Он дал нам этого удивительного свидетеля и носителя Своих лучей, за то, что светлее и чище стало жить в мире, в котором живет и молится Солженицын.
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наши систематические занятия по истории государства российского и русского общества. Сегодня у нас 98-я программа. Я напоминаю, что мы говорим с вами о очень насыщенных, очень драматических событиях, важных в истории и государства российского и русского общества эпохи царствования Алексея Михайловича. В нашей предыдущей, последней программе мы говорили об уложении 1649 года, фундаментальном кодексе, который был принят Земским собором 1649 года, отпечатан сравнительно большим тиражом по тем временам, почти 2500 экземпляров было напечатано. И, конечно, это был очень важный документ, касавшийся разных сторон жизни, социальных отношений, уголовного права. И вот если в нашей прошлой программе мы говорили о уголовном уложении, о преступлениях, которые регламентировались уложением, о наказаниях, которые за это следовали, то нашу сегодняшнюю программу я бы хотел начать вот с небольшого краткого описания норм уложения, которые касались отношений между мужем и женой, между родителями и детьми. И вот здесь мне бы свой рассказ хотелось предварить одним очень важным замечанием. В принципе, я об этом уже говорил в нашей предыдущей программе. Дело в том, что соборное уложение 1649 года служит для нас еще очень важным источником знаний просто о бытовой стороне жизни русского общества и, соответственно, о тех нормах поведения, которые так или иначе это уложение закрепляло. В области семейного права продолжал действовать принцип домостроя, то есть главенство мужа над женой и детьми. Фактически утверждалась общность имущества, общность собственности и обязательство жены следовать за своим мужем практически в любой ситуации. Важно подчеркнуть, что законы разрешали заключение одним лицом не более 3 брачных союзов на протяжении жизни. Надо сказать, что, в общем-то, каких-то установлений по поводу брачного возраста не было, но здесь закон подтверждал существовавшие обычаи, существовавшую практику, и, в общем-то, в брак разрешалось фактически вступать в связи с наступлением гражданской дееспособности. По тем временам это был сравнительно юный возраст, 15 лет. В отношении своих детей отец сохранял права глава семьи до самой своей смерти. И вот здесь можно обратить внимание на любопытную деталь. В принципе, если мужчина убивал постороннего человека, то за это преступление он мог быть подвергнут смертной казни, а вот за убийство своего собственного ребенка отец получал только тюремный срок. Весьма такая страшная мера наказания следовала для женщин, которые покушались на жизнь своих мужей. Их закапывали заживо по горло в землю. Развод допускался только в 3 случаях. Во-первых, если супруг уходил в монастырь, во-вторых, если он обвинялся в совершении государственной измены, ну и, в-третьих, неспособность жены к деторождению. Во всех остальных случаях развод не допускался. Это вот такой очень небольшой штрих к семейным отношениям, регламентировавшимся соборным уложением 1649 года. Интересно, что уложение, как я уже рассказывал в нашей предыдущей программе, касалось самых разных сторон жизни, касалось самых разных отраслей права, в том числе в уложении достаточно подробно был расписан порядок вершения судебного процесса, причем как по гражданским, так и по уголовным делам. Состоял сам судебный процесс из 3 последовательных стадий. Первая стадия называлась вчинанием и характеризовалась подачей челобитной жалобы. Затем на 2 стадии ответчик вызывался в суд, и, соответственно, 3 стадия – сам непосредственно процесс или судоговорение. При этом ведение судебного списка, говоря современным языком, протокола судебного заседания, было обязательным. Вот. В качестве доказательств признавались самые разные. Во-первых, и свидетельские показания, причем свидетелей должно было быть достаточно много, не 1-2, а не менее 10 человек. Мог человек приносить, и, естественно, обязан был приносить и крестное целование в подтверждение правдивости своих показаний.
использовались и разнообразные документы в качестве доказательств, поэтому доказательств при судоговорении было всегда достаточно. Вот. Естественно, подразумевались и какие-то мероприятия, которые были связаны с приобретением или получением судом искомых доказательств. Во-первых, это вот, собственно говоря, обыск, при этом в данном случае это слово подразумевало нечто иное, нежели чем мы понимаем сейчас под этим словом. То есть речь шла не об обследовании личном подсудимого или об обследовании его жилища. А под словом «обыск» подразумевалось тогда расследование, опрос населения по факту совершения преступления. Репрессивная мера применялась, как правило, по отношению к неплатежеспособному должнику. Ответчик подвергался на провеже процедуре телесного наказания розгами. Ну, грубо говоря, например, за долг достаточно в крупную сумму, по тем временам в 100 рублей, пороли в течение месяца, и вообще могли забить до смерти, конечно. Но если должник уплачивал долг, или у него находились поручители, то провеж, естественно, прекращался. Ну и, наконец, вот розыск – это целый комплекс мероприятий, связанных с расследованием дел по государственным или особо тяжким преступлениям. Именно вот по розыску могла применяться пытка, о которой я говорил в нашей прошлой программе. Надо сказать, что уложение гораздо шире судебников, там, допустим, судебника Ивана III, охватывала законодательную область, и уложение проникало в общественную жизнь. Составители уложения пытались определить взаимные отношения разных социальных групп и сословий. В этом кодексе идет речь о служилых людях, о служилом землевладении, о крестьянах, об их правах и обязанностях, о посадских людях, о холопах, о стрельцах и казаках. Естественно, что главное внимание – соборное уложение обращало на дворянство, как на военнослужилый и землевладельческий класс. Дело в том, что именно, в общем-то, от дворянства во многом еще по-прежнему зависело существование московского государства, имея в виду то, что дворяне несли и административную, и военную службу. Почти половина всех статей соборного уложения 1649 года касается так или иначе дворянства. И здесь нужно сказать, что составители уложения пытались при фиксировании тех или иных статей, пытались просто исходить из тех реалий, которые уже существовали в московском государстве, которые сложились за предшествующие 150 лет. Значит, тут нужно вот две особенности отметить, на которых писал Василий Осипович Ключевский. Во-первых, комиссия, которая составляла уложение, должна была разработать такой проект, чтобы всяких чинов людям от большого и до меньшего чину суд и расправа была во всяких делях всем ровна. Можно так предположить, что неужели в середине 17 века речь уже шла об установлении равенства всех перед законом, исключавшее какую-либо разницу в существовавших правах. На самом деле не совсем так. Я бы сказал, что в данном случае подразумевалось равенство суда и расправы для всех, без каких-то привилегированных подсудностей, без ведомственных различий, классовых и льгот. Имеется в виду, суд должен был быть нелицеприятным и для боярина, и для простолюдина с одинаковой процедурой, хотя наказания, конечно, могли быть разными. Это вот в 10 главе подчеркивалось желание и стремление устроить суд таким образом, не стыдясь лица сильных и избавляйте обидящего от руки неправедного. Вот. Чем руководствовались вообще, конечно, составители уложения, вот члены вот этой кодификационной комиссии? Тем ли, чтобы все действительно были равны в правах своих при судоговорении в ходе судебного процесса? Нет. На самом деле речь шла о том, чтобы исключить какие бы то ни было льготы, которые могли бы нанести ущерб государственному или казенному интересу. Таким образом, вот эта самая идея, как бы всяких чинов людям от большого и до меньшего чину суд и расправа была во всяких делях всем ровно, заключалась в том, чтобы упразднить любые льготы, которые могли бы нарушить государственный интерес. И мы видим тогда в данном случае, что на первое место здесь именно выходит не личность, а государство и казенный государственный интерес, которому в силу каких-то обстоятельств могут причинить ущерб
и простолюдин, и боярин, и служилый дворянин, и, в общем-то, фактически любое лицо. И таким образом, в первую очередь, уложение стоит на защите казенных, государственных интересов. Достаточно важная тенденция, она и так уже, в общем-то, существовала на протяжении всего московского периода. Государство доминирует над личностью, и, в общем, потом это находит свое выражение уже и в абсолютизме 18-го столетия, и только во второй половине 19 века, по существу уже вот в последние десятилетия существования Российской империи, начнется очень медленная, очень такая неуклюжая попытка, по крайней мере, так сказать, учитывать и интересы личности. И, в общем-то, эта попытка даст свои результативные плоды. В 906 году, когда русский крестьянин получит право самостоятельности и право фактически, так сказать, частного независимого лица от крестьянской поземельной общины и получит право распоряжаться земельной собственностью, это будет такой последний штрих, который будет завершать собой, в общем-то, уже вот окончательное вступление российского государства на цивилизованный путь. Но, к сожалению, времени-то, как окажется, запаса прочности до 17-го года будет слишком мало, чтобы эта тенденция приобрела такой необратимый характер. Конечно, очень многие проблемы и современной российской государственности связаны по-прежнему с тем, что так или иначе казенный интерес у нас преобладает над интересами или, так скажем, правами частных лиц. Вторая особенность соборного уложения 49-го года нашла свое воплощение в главах сословиях и выражала совершенно такой новый взгляд на отношение свободного лица к государству. Вот. И вот тут надо сказать, что тоже интересная коллизия достаточно выявилась. Там сейчас или там даже по меркам, допустим, не знаю, рубежа 19-20 века, личная свобода, независимость каждого человека от другого лица, она, в общем-то, не только неотъемлемое право, но это такая вот реальность повседневная. Но здесь речь, так сказать, на самом деле о другом идет. Дело в том, что в реалиях середины 17 века человек мог отказаться от своей личной свободы и стать холопом по договору со своим владельцем. Понятно, что применительно даже там, к современным реалиям один человек, грубо говоря, захотел бы стать холопом, рабом другого человека. Ни один бы суд никогда бы не придал бы законность какой-то такой сделке. Вот. И речь как раз шла о том, что к середине 17 века проблема развития крепостного права, она уже вовсю существовала. И вот тогда, в период существования соборного уложения, понятие юридической свободы человека входило еще и не только право как бы быть независимым от другого человека, но и входило право свободного лица отдать эту самую свою свободу либо на время, либо навсегда другому лицу. И именно вот на этом обычае и основывались разные, в общем, формы и виды древнерусского холопства. До принятия уложения существовала и личная зависимость без крепости, без крепостного характера, так называемый личный заклад. О чем шла речь? Человек в обмен на какую-либо услугу или, там, допустим, на суду, кредит, я не знаю, или, например, так сказать, за послабление, налоговое послабление, он мог отдать свой труд, свои личные усилия в распоряжение другого человека, но при этом он мог сохранять право прервать вот такое зависимое состояние по своему усмотрению, естественно, если он обязательство заклада выполнил. И в московский период такие люди назывались закладчиками. Закладчиком для бедного человека было, в общем-то, достаточно выгодным. Можно было поместить свой труд, свои физические усилия. При этом можно было холопом не стать, но холопская льгота приобреталась. А в чем заключалась холопская льгота? Холопская льгота заключалась в том, что холоп освобождался от государственных повинностей. И с точки зрения государства, с точки зрения авторов соборного уложения, такое состояние наносило, естественно, казенным интересам большой вред. Вот. И теперь, соответственно, вот статья 13-19 главы соборного уложения 49-го года грозила за повторительный заклад всяким жестоким наказанием, и кнутой, и ссылкой там, в Сибирь, на Лену. А тем, кто принимал такой заклад, разного рода опалами, вплоть до конфискации земель, где жили закладчики. Вот. Хотя на самом деле, таким образом, государство стремилось ограничить распространение холопства
и вот это, вот, так сказать, закладчество, да, назовем его так, это не для того, чтобы сузить социальную группу рабов, а для того, чтобы не нанести ущерб государственным интересам, потому что в лице этих холопов или закладчиков новых государств теряло потенциальных налогоплательщиков. Надо сказать, что отмена закладничества, конечно, была очень болезненно воспринята частью общества, и понятно в то же самое время, что свободное лицо, служилое или тяглое, поступая в холопы или в закладчики, просто пропадало для государства. И уложение, когда стесняло или запрещало открыто такие переходы, оно констатировало, что свободное лицо, уже по факту обязанное государству тяглым или службой, несением каких-то обязанностей, оно не могло отказаться от своей свободы, самовольно слагая из себя обязанности перед государством. Лицо должно было служить только государству, не могло быть ничьей частной собственностью. Вот в то же самое время, несмотря на такую своеобразную логику, очень важно, что статья 97 20 главы соборного уложения подчеркивала, крещенных людей никому продавать и не ведено. И здесь нужно отметить, что какими бы интересами не руководствовались авторы вот этой статьи и вот этого принципа, который ограничивал закладчество и переход свободных людей в несвободное состояние по собственной воле, объективно, в общем-то, как мне кажется, с моей частной точки зрения, в этом было определенное благо, ведь, к сожалению, уже, собственно говоря, начиная там с 18 века, со второй четверти 18 века реалии станут совершенно другими, и продажа крестьян как частного имущества, разлучение семей, я уже не говорю там о таких совершенно уродливых вещах, как выменивание крепостных на там, животных, на породистых собак, проигрывание их в карты и прочее, прочее, станут совершенно уродливыми явлениями русской общественной жизни, которые будут иметь самые негативные последствия и для истории российского государства, и для истории русского общества. С другой стороны, что печально, конечно, что применительно к московскому государству середины 17 века личная свобода поддерживалась, скажем так, какими-то репрессиями, да, угрозами, кнутом, грубо говоря. К сожалению, конечно, нужно подчеркнуть, что в московском обществе середины 17 века ни личное сознание, ни общественные нравы еще не ценили свободу как таковую, как свободу саму по себе, и поэтому вот ограничение, стремление ограничить холопство или закладничество соборным уложением мотивировалось государственными казенными интересами. То есть получается так, что уложение не отменяло личной неволи во имя свободы, а напротив, личную свободу превращало в неволю во имя государственного интереса. И еще одна тенденция интересная усматривается при анализе соборного уложения 49-го года. Кажется, что его авторы просто хотели так раскассировать русское общество, да, четко указав место каждой сословной группе. Один из историков писал, рассажав людей по заперт

время закончилось более чем, так сказать, за 30 лет до принятия соборного уложения. А вот, и вот возникает такой вопрос риторический, может быть, на который сейчас невозможно ответить. Существовали ли какие-то другие альтернативы, какой-то другой выбор вот развития русского общества, допустим, с определенного момента, ну, хотя бы с того, когда было принято соборное уложение 49-го года. Уложение узаконило целую систему разного рода документов, которые фиксировали крепостную зависимость и сыск, розыск беглых крестьян. И, естественно, что, с одной стороны, это, конечно, было еще одним шагом в сторону развития крепостного права, но, с другой стороны, авторы уложения, видимо, очень хорошо понимали и улавливали связь, которая существовала между состоянием поместья дворянского и крестьянским хозяйством. Поэтому в то же самое время и жизнь, и имущество крестьянина по уложению 1649 года, они старались, авторы уложения, так сказать, как-то защитить от произвола землевладельцев. Крестьяне все равно оставались субъектом права в части гражданских дел, которые касались личных имущественных прав или уголовных дел. Ну, например, крестьянин мог участвовать в процессе в качестве свидетеля, мог быть участником повального обыска, о котором я говорил. Еще раз напоминаю, что обыск – это не проверка имущества, а опрос общественный. И, в общем-то, если уложение 49-го года закончило юридическое оформление крепостной зависимости, то в то же самое время крестьянство превратилось окончательно в такое своеобразное сословие, но оно защищалось от своеволия крупных землевладельцев. Это обеспечивало какое-то такое устойчивое равновесие и функционирование всей системы. Очень важно, что очень многие статьи уложения были посвящены и холопам, и положению холопов. Прежние категории холопства все отмирали, и, в общем-то, на сцену русской жизни выходило холопство только одно, самое, наверное, тягостное – это кабальное холопство. И надо сказать, что по-прежнему, ну вот историки дискутируют на эту тему, все-таки применительно к середине 17 века разница между холопом и крепостным крестьянином была еще довольно существенной. Только в конце Петровского царствования и в начале царствования Анны Иоанны, которая лишит крепостных крестьян права принесения присяги, то есть откажет им в гражданской дееспособности, вот только тогда процесс слияния холопства и крепостного крестьянства окончательно завершится. И слова «крепостной» и «холоп» или «раб», они станут почти словами-синонимами. Вот. Опять-таки, судя по статьям соборного уложения, применительно к холопской группе вот эта тенденция прослеживается. Сделать холопов обособленной сословной группой в рамках вот консолидации всех таких социальных групп русского общества середины 17 века. И положение кабальных холопов было, конечно, обособленным, тем не менее они продолжали играть важную роль в социальной структуре московского общества. На чем еще нужно остановиться и обратить наше внимание? Надо сказать, что уложение 1649 года впервые в истории русского законодательства попыталось в полном виде, в наиболее полном виде определить статус власти царя. И уложение касалось и состава государственного аппарата центрального, то есть описывалось там положение царя, боярской думы, приказов и на местах. Касалось это и воеводского управления, и губных старост, и аппарата их. Нормы, которые регулировали деятельность центральных учреждений, представлялись преимущественно в части судопроизводства. Но, опять-таки, что любопытно, уложение 49-го года отнюдь не замыкалось исключительно на государстве. Да, государство это было, так сказать, как бы главным элементом политической организации, но не единственным. Подчеркивалась и самостоятельная роль церкви. Я здесь немножко отвлекусь и напомню нашим слушателям, что вот такой по классической теории как раз в Европе, в Западной Европе, одним из источников формирования гражданского строя, постепенного его созревания в недрах европейского общества и было обособленное или разделенное положение светских и церковных властей. Вот вроде бы уложение 49-го года давало понять, что пускай даже церковь, допустим, не была настолько свободна и независима в России, как в Европе, тем не менее,
ее положение было достаточно самостоятельным.

0: самостоятельным. Да, естественно, что уложение подчеркнуло ту тенденцию, которая наметилась во все предшествующие десятилетия. Государство не было заинтересовано в усилении экономической, материальной базы православной церкви. Например, уложение запрещало там, церкви увеличивать свои земельные владения, иметь какие-то свои слободы, торгово-промысловые заведения в городах. Да, монастырский приказ ограничивал церковные привилегии в области управления и суда. Но в то же самое время в руках патриарха Московского оставалась и крупная земельная собственность, и даже собственный суд. Ну, правда, при условии подчинения этого суда царю и Боярской думе. Вот. В то же самое время уложение всячески защищало церковное вероучение и служебные чины, видя в их ослаблении возможность для падения церковного авторитета. Как я уже говорил, очень многие статьи уложения касались регулировки отношений между дворянами и крестьянами. В частности, например, были отменены урочное лето или срок давности для исков о беглых крестьянах. В начале XVI века крестьян беглых можно было разыскивать 5 лет, а если их не разыскивали, они потом становились свободными. Потом в 1607 году этот срок был увеличен до 15 лет. После смутного времени в качестве уступки обществу срок розыска опять был установлен 5-летний. Ну и понятно совершенно, что при таком коротком сроке беглый крестьянин очень легко пропадал для своего владельца, он не успевал просто найти его. Еще в 1641 году дворяне просили царя Михаила Федоровича отменить урочное лето, но повышен только срок розыска для беглых крестьян до 10 лет. В 1645 году дворяне вновь получили отказ, и вот только наконец в 1646 году, предпринимая новую общую перепись, правительство вняло дворянским ходатайством и в Песцовом наказе во время общей переписи населения обещало, что как крестьяны бобылей и дворы их перепишут, и по тем переписным книгам крестьяне, их бобыли, их дети, и братья и племянники будут крепки без урочных лет. Таким образом, вот уложение 649 года фиксировало важную такую достаточно позицию тех крестьян, которые были зафиксированы по песцовым книгам 20-х годов, по песцовым книгам, переписным книгам 46-47 годов, без каких-либо урочных лет. Естественно, это был еще один шаг в сторону укрепления системы крепостного права. Правда, состояние как бы крестьянской крепости, как гражданского обязательства, я еще раз напоминаю по существу, это была как бы своя доля общего тягла, которую крестьянство несло по отношению к обществу и государству. Сам этот юридический характер этой крепости не изменился. Вот. Правда, опять-таки, все-таки тенденция была, конечно, негативной, потому что получалось, что, опять-таки, вот и холопов беглых можно было разыскивать сколько угодно, а теперь получается, что и розыск крестьян, бежавших от своей крепости, он становился тоже бессрочным, и тем самым как бы делался еще один маленький шажок в сторону сближения холопства и крепостного крестьянства. Но можно, наверное, все-таки, так сказать, предполагать, что так или иначе это должно было произойти просто в силу, так сказать, вот тенденций русской жизни, которые уже явно ощущались и виделись с конца XVI века еще. Еще в XVI веке казенные крестьяне были прикреплены к какому-то тяглу по участку или по месту жительства. Крестьяне владельческие тоже были стеснены в своих передвижениях. С начала XVII века подобное же сословное укрепление распространилось на другие сословные группы. Василий Осипович Ключевский в этой связи писал, то была генеральная переборка общества по родам государственных тягостей. И если, например, ранее существовала личная крестьянская крепость по договору, по судной записи, то теперь она превращалась в потомственное укрепление по закону, по писцовой или переписной книге. Из частного гражданского обязательства крестьянина быть в крепости для крестьян рождалась новая государственная повинность. Если, например, раньше как бы главной формой отношения крестьян с землевладельцами были сделки между вот этими представителями двух вот этих социальных групп, то теперь, соответственно, в начале еще Песцового наказа 1646 года государство теперь создавало уже некую норму, закрепленную в уложении 49-го года. Из этой нормы возникали новые и хозяйственные, и юридические уложения. Значит, соответственно, Вся 11 глава соборного уложения была посвящена крестьянским побегам. При этом надо сказать, что и суть крестьянской крепости, и пределы господской власти характеризовались очень поверхностно. Вот это, как мне кажется, такое достаточно расплывчатое понимание существа крепостного права, его поверхностное описание, вот эта важная норма пределы господской власти, вот весьма расплывчатая трактовка этих понятий способствовала потом, впоследствии, уже в 18 столетии, превращение крепостного права в рабское состояние почти для половины крестьянского населения России, что, конечно, не могло не иметь очень печальных последствий. Соборное уложение 49-го года установило бессрочную прикрепленность к земле, то есть крестьянский выход отменялся навсегда, и, соответственно, так сказать, власть владельца над крестьянином, который находился на его земле, тоже соборным уложением устанавливалось, но вот, как я только что сказал, пределы этой господской власти, они были оговорены весьма-весьма поверхностно и расплывчато. Правда, и в то же самое время фиксировалось совершенно точно, что владелец поместья не имел права посягать на жизнь крестьянина и лишать его земельного участка. Это весьма серьезно отличалось от той практики, которая сложится в XVIII веке. Уложение допускало как бы переход, передачу крестьянина от одного владельца к другому, однако и в этом случае уложение подчеркивало, что он должен был быть снова посажен, как тогда писалось и говорилось, на землю и наделен необходимым личным имуществом или животом, как тогда он и называлось. Ну что же, давайте мы постараемся подвести какие-то итоги при обсуждении вот в наших предыдущей и сегодняшней программе соборного уложения. Во-первых, конечно, совершенно очевидно, что соборное уложение 1649 года, оно просто обобщило и подытожило уже те тенденции в развитии русского права, те направления развития русской жизни, которые начали еще в 15 веке, наверное, формироваться, да, и вот к середине 17-го, в общем-то, стали уже реалиями. Вот. Совершенно очевидно, что соборное уложение укрепило вот те институты, которые были свойственны новой эпохи, эпохи уже, так сказать, московского государства, сложившегося и вышедшего окончательно из состояния смутного времени. Некоторые историки подчеркивали, что уложение закончило собой монархическо-земского периода в истории российского государства и свидетельствовало наступление нового периода, периода монархически-абсолютистского. Очень важно подчеркнуть, что была успешно предпринята систематизация отечественного законодательства и была сделана попытка разграничить или распределить правовые нормы по разным отраслям. Надо сказать, что соборное уложение 49-го года стало первым и печатным памятником русского права, ведь до уложения публикация законов подменялась их оглашением, прочтением на торговых площадях, в храмах. И естественно, что появление печатного закона при всех его недостатках или особенностях, отражавших реалии времени, так или иначе суживало возможность для злоупотреблений и приказных чинов, которые ведали судопроизводством. И по богатству юридического материала, и по объему соборное уложение, конечно, превосходит какие-то другие памятники русского права, в том числе и знаменитый Стоглав. Вот на этом, дорогие друзья, мне бы хотелось закончить разговор о соборном уложении 1649 года, которое было не только очень важной вехой в истории царствования Алексея Михайловича, но и вообще в истории российского государства, об истории которого мы с вами говорим.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Давайте сегодня мы с вами коснемся вопросов непосредственно государственного управления, о том, как функционировал аппарат власти вот в Московской Руси в период царствования Алексея Михайловича. При царе Алексея Михайловича происходит довольно заметное возвышение государевой власти. Соборное уложение, как раз о котором мы говорили, подтверждает этот тезис. И власть становилась все более самодержавной по своему характеру. Причем я бы сказал, что, и я на это, в принципе, уже обращал ваше внимание, что для периода середины XVII века понятие самодержавия было все-таки несколько иным, нежели чем для ситуации, допустим, там, 18-го столетия, когда действительно абсолютизм царской власти стал совершенно очевидным. Да, при царе Алексея Михайловича происходит как бы концентрация государственной власти, нити управления в одних руках. Царская личность приобретает окончательно почти сакральный характер. Создается очень сложный церемониал появления царя на людях, который подчеркивает величество, величие царской власти. Но в то же самое время моральное ограничение собственной власти, оно ощущается русским монархом. И мы об этом говорили, когда в наших первых программах, посвященных эпохе Алексея Михайловича, мы рассуждали о личности этого человека. Наверное, я думаю, что тенденцию нужно усматривать не только в сакрализации царской власти, но и в тенденции достаточно негативной, такой опасной принижении общества, ибо все слои населения считаются подданными царя. Перед его личностью, в принципе, это было уже характерно даже для XVI века, все, даже самые родовитые люди, называют себя уменьшительными и уничижительными именами, там, Петрушки, Ивашки. Слово «холоп» очень распространено и по отношению к служилым людям. При этом, например, духовные лица, церковные клирики называли себя богомольцами, крестьяне и посадские люди – сиротами. И вот в таком как бы принижении, уже самоуничижении, тоже таились такие некоторые опасности, потому что возвращаться потом в нормальное человеческое состояние будет очень и очень сложно. В состоянии, я, конечно, под нормальным человеческим состоянием имею в виду в первую очередь самоуважение и самоощущение своеобразное. XVII век, после уже, если брать период после смутного времени, был временем расцвета приказной системы. К сожалению, приказы развивались без какого бы то ни было плана, и главным образом они увеличивались количественно. Всего в XVII веке действовало до 80 приказов. Одновременно их было больше, меньше, но вот их существование исчислялось десятками единиц. Приказы делились на царские, светские, патриаршие, они же церковные. В свою очередь царские приказы подразделялись на дворцовые, те, которые управляли личным хозяйством царя, и казенные по общегосударственным делам. В свою очередь общегосударственные приказы или казенные делились на ведомственные и территориальные. Дворцовые приказы по мере развития, с течением времени, они приобретали все более, так сказать, общегосударственных черт, казенных учреждений. Приказы были самые разные. Ну, например, мы неоднократно говорили с вами о том, что фундаментальными вопросами внешней политики России занимался посольский приказ. Коренными проблемами, важнейшими проблемами естественной жизни страны занимались бесчисленные приказы военно-административные, административно-финансовые, административно-судебные, а также приказы специального назначения. Ну, например, к военно-административным относились приказы разрядные, поместные, стрелецкие, наземские, рейтарские, сбора ратных людей, сбора даточных людей, городового дела, оружейный, бронный, пушкарский, ствольный и многие другие. Среди приказов административно-финансовых выделялись казенные, большого прихода, большой казны, хлебный, доимочный. К административным судебным приказам относились, соответственно, разбойный, земский, холопий, челобитный, сыскных дел. Кроме того, были приказы территориальные, там, касавшиеся судных дел на своих подведомственных территориях, там, предположим, Московский, Владимирский, Рязанский, Казанский и так далее. Приказы специального назначения подразделялись на общегосударственные, ведомственные, общегосударственные, территориальные, дворцовые, патриаршие. К ведомственным относились приказы тайных дел, печатный, книгоиздательский, первый занимался установлением царской печати на документации, счетных дел, приказ, который занимался приказными делами, ямской, соответственно, связь, рудокопный, преображенский и другие. Территориальный характер носили приказы, которые занимались делами тех или иных регионов, там, например, Казанского дворца, Сибирского дворца, Малороссийский приказ впоследствии появится, княжество Литовского, княжество Смоленского и другие. К дворцовым приказам относились приказы Большого дворца, конюшенной, сокольничьей, постельничьей, золотых и серебряных дел, иконный. Был даже панихидный приказ специальный, аптекарский, каменных дел. К патриаршим приказам относились казенный, судный, церковных дел и патриаршие дворцовые приказы. Понятно, что вся вот эта система, она сама по себе провоцировала путаницу в делах и делопроизводстве. Надо сказать, что если применительно к там, второй половине 15-го и 16 века приказы, как органы центрального управления сыграли свою очень важную и позитивную роль в создании государства регулярного, централизованного, то для середины 17 века, конечно, их великое наличие уже было таким, так сказать, своеобразным препятствием. Очень много было дроблений, бюрократически запутанных отношений. Приказное управление в таком виде становилось все более и более громоздким. Не было ни стройного какого-то внутреннего единства, ни четкого разграничения функций между отдельными приказами. В одном и том же учреждении могли смешиваться и судебные, и административные, и финансовые функции. В то же самое время на это накладывались, например, межведомственные конфликты с приказами, которые ведали делами на подведомственных им территориях или регионах. И совершенно понятно, уже к концу правления Алексея Михайловича стало понятно, что должна быть проведена какая-то приказная реформа, упорядочивание всей этой системы. Его сын Федор Алексеевич на рубеже 70-х-80-х годов 17 века, он предпринял такую попытку. Вначале речь шла об укрупнении приказов, о том, чтобы ряд самостоятельных учреждений передать под управление одного лица, но... Видимо, так сказать, на самом деле все эти меры оказались весьма-весьма половинчатыми. Поэтому, конечно, реформирование системы органов центрального управления российским государством было впереди, произойдет уже в 18 столетии. Если говорить о местном управлении, то надлежит сказать следующее. Территория страны в 17 веке, как и раньше, делилась на уезды. Причем сведения о количестве этих уездов, они очень противоречивы. В конце 17 века считается, что в России было по одним данным 146 уездов, по другим почти 250, и, соответственно, истина лежит, вероятно, где-то посередине. Уезды, в свою очередь, подразделялись на более мелкие административные единицы, которые назывались в разных местах по-разному – волости, станы, погосты. В среднем Поволжье, например, часть уездов вообще называлась словом «дорога». Возглавляли местную администрацию воеводы, которые... назначались разрядным приказом в города, как уездного, так и местного значения. Естественно, что через 2-3 года правительство пыталось воевод менять. Служба была их корыстной, она приносила им денежный и натуральный доход. Это был, в общем-то, на самом деле пережиток кормлений, отмененных формально еще в царствовании Ивана Грозного. И хотя корыстный характер воеводской службы был отменен в 1656 году при Алексея Михайловича, но по сути своей до Петровского времени все это сохранялось. А иногда, когда я смотрю на некоторые реалии жизни нашего российского государства, кажется, что это сохранилось на гораздо более долгий исторический период. Надо сказать, что и те функции, и те права, которые полномочия у воевод были, они делали их положение весьма сложным, противоречивым даже. С одной стороны, они имели достаточно широкую власть, мало чем ограниченную, но с другой они были совершенно зависимы от московских приказов и не могли принимать самостоятельных решений даже по самым незначительным делам. Но, к счастью, для воевод это положение смягчалось тем, что какого-то реального контроля над их действиями центр установить не мог. Центром воеводского управления была приказная или съезжая изба. Приказная в крупных городах, съезжая в мелких населенных пунктах. В качестве аппарата административного воевода были в подчинении дьяки, подьячие, приставы, рассыльщики. В некоторых крупных городах приказные избы могли подразделяться на столы в соответствии с ведомственными занятиями. К сожалению, уже середина 17 века показывает, что земское самоуправление ущемляется в своих правах. Да, губные и земские учреждения сохранялись, но их значение в управлении изменилось. Воеводы все больше вмешивались в их дела и пытались оказывать на них давление. Органами уголовного судопроизводства местного были губные учреждения. В 1669 году губные старосты были подчинены губным сыщикам, так называемым, которые действовали в контакте с воеводами, но подчинялись центральным правительственным учреждениям. К сожалению, в 1679 году институт губных старост и целовальников был совсем упразднен, уголовный суд передан воеводам. Власть городовых воевод усилилась, соответственно, так сказать, была усилена и централизация управления, и отменены все элементы местного самоуправления. Здесь нужно сказать, что в 1684 году должность губных старост была восстановлена и просуществовала до 1702 года. Затем выборность людей, работавших в органах уголовного судопроизводства, была окончательно отменена и восстановлена только во второй половине XIX века, в эпоху Александра II, в общем-то, с созданием судов присяжных. В земских учреждениях проходила деятельность земских старост и целовальников, которые отвечали за сбор прямых и косвенных налогов. Они продолжали работать на протяжении всего XVII века под контролем воевод и их представителей на местах. Очень важное изменение в царствовании Алексея Михайловича, и эти изменения были уже следствием тех тенденций, которые наметились еще в эпоху царя Михаила Федоровича, мы об этом говорили в свое время, происходили в вооруженных силах. Но надо сказать, что по существу поместное ополчение, на котором строились старые вооруженные силы, оно все больше теряет свое значение. Регулярное войско, которое не имело правильной постоянной структуры, твердой системы комплектования, четкой организации прохождения службы обучения, показывало свою неэффективность перед теми военными вызовами, которые существовали. Закладываются основы регулярной армии. Я неоднократно говорил вот в наших беседах, что почему-то вот у нас такой существует стереотип о том, что основы регулярной армии были заложены Петром Алексеевичем на рубеже 17-18 веков. Это совершенно неправда. В общем, по сути своей, даже стрелецкие полки, появившиеся в середине 16 века, можно было бы считать первым шагом к созданию регулярной армии. Но через 100 лет стрелецкие войска уже имели существенные недостатки, это было видно. В частности, главная проблема заключалась в том, что стрельцов расселяли на посадах, происходило их постепенное слияние с посадским населением и со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, грубо говоря, это были части, которые постепенно разучивались воевать. В первой половине 17 века появляется городовое казачество, я прошу не путать с вольным казачеством. Ну и, в общем-то, вот в 30-е годы 17 века при Михаиле Федоровиче начались такие решительные военные преобразования. Появились и полки нового строя, их еще иногда называют полками наземного строя, солдатские пешие, драгунские конно-пешие и рейтарские конные. И мы говорили с вами о том, что вот самый старый полк русской императорской армии, лейб-ореванский полк, 12-й гусарский ахтырский полк, они гораздо старше знаменитых Преображенского и Семеновского полков, и их история восходит к началу 40-х годов 17-го столетия. В середине 17 века уже появляются достаточно первые признаки комплектования военных полков. Они формировались двумя способами. Во-первых, добровольцев набирали, охочих людей, как их называли, ну и, соответственно, по разнарядке путем мобилизации даточных людей. Отправлялся служить на военную службу один человек с каждых 20-25 тяглых дворов. По сути своей, это был зародыш будущей рекрутской повинности, которая в полной мере, конечно, расцветет уже в эпоху Петра Алексеевича. Очень многое, таким образом, из того, что сделал Петр, было заложено и начато еще в эпоху Алексея Михайловича. Это тоже, конечно, необходимо учитывать при оценке этого царствования. Вот на этом, дорогие друзья, мне бы хотелось на сегодня с вами попрощаться и закончить разговор о соборном уложении 1649 года, который был не только очень важной вехой в истории царствования Алексея Михайловича, но и вообще в истории российского государства, об истории которого мы с вами говорим. Благодарю вас за внимание. Напоминаю, что микрофон радиостанции «Град Петров» был историк Кирилл Михайлович Александров, и мы с вами говорим об эпохе царя Алексея Михайловича. Благодарю вас, до новых встреч.

0: Программа о священных образах Православной Церкви.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами разговор о православной иконе. Сегодня, как мы обещали, мы будем говорить о святых воинах. И прежде всего это будут Георгий Победоносец, наверное, самый знаменитый святой воин. И мы знаем, наверное, наиболее яркие его образы, и конные, и поясное изображение его. Может быть, очень разная иконография, но всегда очень яркая и такая выразительная. И тоже святые воины, уже русские, это Борис и Глеб. И, соответственно, это уже будет прерогатива только русской иконы, потому что эти святые в других частях даже православного мира празднуются очень скромно, если вообще празднуются где-либо, кроме России. И Византии долгое время сильно противились даже самой канонизации, потому что не очень понимали ее смысл. Для Руси же смысл был очень внятен, и этот тип святости оказался очень востребованным в нашей истории и заканчивается вот на сегодняшний день смертью святых царственных страстотерпцев Николая II и его семьи. Как всегда, мы беседуем с специалистом по иконе, петербургским искусствоведом Оксаной Витальевной Губаревой. Оксана Витальевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну что же, давайте обратимся к иконе Георгия Победоносца. Какую мы рассмотрим сначала?
2: Давайте сначала рассмотрим наиболее древнюю икону, которая сохранилась с начала XII века из Успенского собора Московского Кремля, где Георгий Победоносец изображен по пояс. Это поясное изображение. В руке у него, в одной руке копье, в другой руке меч. Он одет в броню, в красном плаще. И характерная для Георгия Победоносца иконографическая деталь – локоны кудрявые, которые густой шапкой окружают его лик.
1: Видимо, это какая-то действительно индивидуальная черта была.
2: Да,
1: видимо. Далеко не все святые изображаются таким образом.
2: Вот, это русская икона, хотя видно традиции Византии здесь, но все-таки характерные какие-то особенности вот этому. Монументальность фигуры, с одной стороны, а с другой стороны, некоторая статичность, которая присуща именно русской иконе. В русских иконах святые всегда именно предстоят. То есть если в греческой иконе мы всегда видим наследие античных каких-то традиций, таких глубоких, древних, фигуры сохраняют свои реалистические пропорции, они изображаются чаще всего в движении. Вообще греческая икона, она очень динамична. Русская икона, она всегда статична, и вот этот образ предстояния, как бы явления в мир, он всегда намеренно подчеркнут всеми формами и особенностями композиции.
1: Более бывают того, и динамичные, тот же Георгий конный.
2: Конечно, бывает конный Георгий, но мы немножко попозже обратимся. А сейчас я хотела бы обратить просто внимание на вот эту фигуру Георгия Победоносца. Как и большинство русских именно поясных икон, мы не можем визуально, так мысленно продолжить эту фигуру. Она заканчивается вот этим самым доской, вот, потому что в нарушении всех возможных пропорций написано, и художник и не хочет нам предложить, как бы дорисовать у себя в голове вот эту всю фигуру. Ее нет, она осталась там, в этом мире сакральном, а икона как окно, которое мы только вот увидели, то, что нам показали, и все. И все в этой фигуре, несмотря на то, что Георгий Победоносец был действительно воином, по его житию. Однако воинские облачения, они все абсолютно символичны в иконе. Более того, в глубокой древности Георгия Победоносца не изображали в образе воина, его изображали в мученических одеждах. То есть это были просто хитон и плащ. Воинские одежды появляются относительно поздно, там где-то к X веку, кажется. И все облачения воинские в иконах имеют символическое значение. Пояс – это истина, броня – праведность, вера – любовь, воинская обувь – окрыление поспешающих благовествовать мир. Шлем – оправдание Христово. Щит – это вера, меч – Слово Божие и так далее. Вот об этих символических значениях военных облачений говорится еще в Ветхом Завете, а впоследствии у апостола Павла в послании к фессалоникийцам. «Мы, будучи сынами света, облеклись в броню веры и любви и шлем надежды и спасения». Или вот в послании к Ефесянам есть: «Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истину и облекшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир, да паче всего возьмите щит веры». И вот эти вот все атрибуты, они все имеют вот это символическое значение. И доказательств этому в иконописи, что это не просто исторические какие-то образы, очень много. Например, с мечом изображается
1: апостол Павел, который воином не был, с мечом никогда не ходил.
2: Например, или и Николай Чудотворец изображается тоже с мечом. То есть свидетельств этому огромное количество. И вот на этой иконе тоже вот эти все облачения имеют символическое значение, и меч в первую очередь. Посмотрите, как держат. Святые никогда не держат меч воинственно, так как по-настоящему надо держать меч. Пальцы рук положены сверху него, или они его просто придерживают. То есть это какой-то символический атрибут. Так, воин настоящий.
1: Мечом не рубится.
2: Мечом не рубится, да. И огромное количество красного цвета вот в этой иконе и красный плащ. В византийской традиции красный цвет был неизменным атрибутом всех изображений мучеников. Или в одежде, в хитоне, или же в плаще обязательно присутствовал вот этот красный цвет, который символизировал и кровь мученическую пролитую, и огонь божества, который освещал подвиг мученический вот этих святых. И здесь в иконе Георгия Победоносца вот этот красный цвет, он присутствует не только в плаще, но и в румянах, в щеках, то есть он так насыщен этим цветом. И вообще красный цвет, он очень часто сопровождает иконы Георгия Победоносца. И одна из самых таких знаменитых его икон, она вообще написана, да, на красном фоне. Это икона, где Георгий Победоносец изображается на белом коне, повергающем змея. Ну, надо сказать, что именно такая иконография, где Георгий скачет на коне, и называется Георгий Победоносец. Иконография, где он изображается поясным, без коня, она чаще называется, ну, Великомученик Георгий. Вот это чудо Георгия о змее, оно настолько легендарно, настолько как-то непонятно, где и когда оно совершилось, что уже в самой глубокой древности его предпочитали толковать символически, а не как какое-то реальное событие. И трактовалось это именно как духовная брань, которая совершается в душе человеческой. Против греха, символом которого является этот змей, или против дьявола.
1: Который есть тот же самый,
2: да,
1: змей.
2: Да, который тот же, да.
1: По слову апостола Иоанна.
2: Да. Вот. Гора, из которой, и с норой, из которой выползает этот змей, это символ души человеческой, потому что гора – это символ, ну, некой материальной природы, которая возносится к Богу. А пещера внутри нее в основании черная, ну, это такая вот чревоточина, которая рана, из которой вот выползает вот этот вот искуситель, и который, собственно, там вот прижился, и его нужно изгнать из этой горы.
1: И многозначный, видите, образ горы, если мы вспомним икону Рождества Христова, где-то уже есть гора, и тоже есть пещера, но есть определенная связь. Именно туда, вот в эту зияющую черноту, и приходит Христос. И освещает ее, да? Но там же, в душе человеческой, если человек Христа в себя не пускает, таятся, вот, святое место пусто не бывает. И тогда будут змеи там водиться, ядовитые.
2: И существует развернутый сюжет вот этой истории, где изображается еще царевна Елисава, которая ведет на веревочке вот этого змея.
1: Уже плененного.
2: Уже плененного, да. И в самой этой истории говорится о том, что Георгий Победоносец, когда появляется рядом с этой вот девушкой, царевной, которая стоит на берегу озера, обращается к ней со странными достаточно словами: «Что стоишь, чего ждешь?» Хотя, ну, наверное, он знает, что происходит.
1: Можно вспомнить фреску, где это чудно изображено в Старой Ладоге, в Георгиевском соборе. Да. Дивная византийская фреска. Времени тоже, наверное, какого-то 11-го или 12-го, это, скорее, века, где царевна стоит на берегу, совершенно очевидно, Волхова. Даже вот эти курганы, сопки там нарисованы, которые в Старой Ладоге реально есть.
2: И вот эти слова Георгия Победоносца, они тоже осмысляются духовно, что царевна – это как символ души, то есть самого прекрасного, что есть в человеке. Город – это, опять же, вот в этой сказании, это вот сам человек. И душа человеческая не должна добровольно предаваться вот этому, вот этой смерти. Она должна бороться. И помощником вот в этой борьбе являются святые, которые приходят, но они только помощники. Не Георгий Победоносец побеждает змея, а сама царевна связывает его. Георгий протыкает ему язык. И именно на многих иконах, то есть на всех иконах он протыкает ему гортань, а на некоторых иконах даже и видно, что он ему в язык втыкает копье, потому что именно языком улавливает, искушает бес душу человеческую.
1: От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. И действительно, в псалмах мы видим больше всего грехов от языка, от слов. Образный ряд у пророка Давида и у других авторов псалтири, он очень часто вращается вокруг человеческого языка, который враг человека номер один.
2: И поэтому существует еще одна очень интересная икона новгородская, где он тоже на красном фоне, окружённый мучениями, такая на, немножко в примитивном стиле, но на самом деле необыкновенно профессионально написанная, очень красивая. В Русском музее находится новгородская икона, где она ведет на веревочке во дворец, там из города смотрит царь с царицей, которые наблюдают за всей этой сценой. Почему она должна привести его в город на веревочке? Почему нельзя было сразу убить этого змея? Потому что должны это сделать все люди, вот все грешники добровольно, как бы все вместе собравшись, они должны победить этот грех сами. То есть человек должен сам сражаться с этим грехом, а Георгий Победоносец, вот он только сопровождает. Но как бы вот это на иконе, которую мы рассматриваем, где изображено чудо Георгия о змее сокращенное, где нету ни Елисавы, ни города, ничего. Только белый конь, который дугою перекрывает пространство для этого змея. Внизу вот этот змей на самом деле слабый, у него маленькие крылья, толстое тело. Если мы на него посмотрим, так анатомически, это еще заметили древние исследователи,
1: комментаторы,
2: он не может взлететь, этот змей. Он ползает, он слаб, и даже жалок, в общем-то, в этой иконе. И он извивается, пытается подняться, но мощный конь, которому даже не хватает места в этой иконе, у него за поля выходят и ноги, и хвост, то есть он такой большой, он полностью ему закрывает вообще всякую возможность для роста, для подъема, для того, чтобы куда-то там, значит,
1: взмыть ввысь.
2: Да. И вот этот мощный порыв, такое движение Георгия Победоносца на голову этого змея, на его язык, подчеркивает диагональ копья, с одной стороны, а с другой стороны сама фигура, которая вкомпонована в такой треугольник, он как стрела.
1: В клин,
2: действительно, который заканчивается на кончике ноги Георгия Победоносца. Если вы не обращали раньше внимания на это, то посмотрите внимательно, как здесь тоже абсолютно нарушены все мыслимые пропорции человеческие, для того, чтобы подчеркнуть вот эту динамику. Очень маленькая, короткая нога, совершенно немыслимо вообще вот нижняя часть туловища, да, по сравнению с верхней. Но это абсолютно незаметно, это нас не смущает, потому что здесь главное не портрет святого, не вот изображение всадника реалистическое, а вот эта вот сама идея победы добра, сил света, воина небесного над скверной вот этой, которая тут вот вьется под ногами этого белого коня. конь – это такой очень тоже символический, знаковый образ. Вообще цветы, которые изображаются на конях, это знак их особого такого приближения к Богу. Они являются гвардией, вот те, которые рядом с ангелами Апокалипсиса, с архангелом Михаилом, который тоже изображается на коне. То есть это те, которые там самые такие мощные, могучие воины, побеждающие вот эту неправду. Справа, если вы посмотрите, изображен такой маленький полукруг.
1: В верхнем правом
2: углу. В верхнем правом углу маленький полукруг, из которого рука благословляющая. Это десница Божия, которая направляет и благословляет подвиг Георгия Победоносца, потому что святые ничего не делают без Бога. И вот этот образ присутствия Бога в его действии, он обязательно, конечно, на иконах. И на всех иконах еще обязательно есть подпись. Вот я тоже хотела как бы обратить на это внимание, что икон без подписи не бывает. Если нету подписи на иконе, она стерлась, предположим, то с точки зрения вот канонической она теряет свои сакральные качества. Потому что образ Божий должен присутствовать, Слово Божие, оно должно присутствовать,
1: конечно,
2: и как Слово, и как воплощенный образ в лике святого.
1: Поэтому, если стирается, его возобновляют.
2: Нужно возобновлять обязательно.
1: Не значит, что икона пришла в негодность, и она больше не может существовать, конечно.
2: Ну, да. Просто часто сейчас делают какие-то музейные копии или репродукции музейных икон, на которых нету подписей. И как бы вот эту репродукцию вешают в храм. А на самом деле нужно подпись-то на репродукции подрисовать.
1: Ну, замечательно. Теперь можно перейти, наверное, к другим святым воинам.
2: Борис и Глеб.
1: Да.
2: Дело в том, что у нас в Русском музее висит совершенно потрясающий шедевр, икона Бориса и Глеба XIV века, которая очень хорошо была отреставрирована. И здесь тоже присутствует вот эта воинская атрибутика, с одной стороны. И я тоже хотела обратить бы внимание на то, как и Борис, и Глеб держат мечи. Оба, один держит просто пальчиками, да, Борис. Борис постарше, и у него поэтому усы и борода, а Глеб совсем юный, и у него еще лицо безбородое. Но именно бородой и подчеркивали вот возраст в иконе святых. А Глеб держит меч как крест перед собой. И вообще надо сказать, что отношение к мечу как к кресту, оно... В общем-то, характерно было для Средневековья. Очень часто ручки на мечах даже делали прямыми, несмотря на то, что ручка, закрывающая кисть руки, она более удобна на самом деле в бою. Меч, он всегда ассоциировался, ну, меч обоюдоострый – это Слово Божие. И есть свидетельство, например, что когда князь или воин там погибал в бою, то ему в могилу вместо креста, если не было возможности, втыкали именно меч. Потом известно, что мечи передавались, и как бы вот мечи святых воин, святых князей, таких как Андрей Боголюбский или Борис и Глеб, они известны в истории, хранились как реликвии такие вот.
1: Ну, отношение священные. К мечу, конечно, оно по всей Европе было повсеместно.
2: По всей Европе, и даже
1: это сакральный
2: фильмах,
1: предмет.
2: Да,
1: имена на Западе было принято давать мечам, они персонифицировались как живые личные существа и существовали немножко даже отдельно от своих хозяев. Там Дирендаль, там это
2: православие такого не было.
1: Конечно,
2: православие был именно как крест меч, то есть он такой. Был...
1: Но просто значимость, значимость меча и его такая сакральная сила, вот она, конечно, крестообразностью его эфеса подчеркивается.
2: Бориса и Глеба на этой иконе необыкновенно красивые одежды. И сама по себе вот эта икона удивительна тем, что здесь нет изображения земли. Вот обычно под ногами святых, если мы посмотрим, изображена зеленая полоска условная, которая называется позем. Здесь позема нет и не было. При реставрационном исследовании было очевидно теперь уже, что и святые изображены как бы висящими в таком вот золотом пространстве. От этого подчеркивается особенно вот этот образ явления из потустороннего мира в мир здешний. То есть они как бы показываются нам, эти святые, но на самом деле их фигура подчеркнута прозрачно. И вот эта прозрачность подчеркивается очень густым золотым узором, который у Бориса на плаще, а у Глеба такой же точно золотой узор густо покрывал его хитон. И вот эта вот как бы сетка золотая, которая закрывала вот эти фигуры, она соединяла их с золотым фоном, и создавался вот этот вот образ, как бы вот показались, окруженный золотом, золотом славы, предстали, но мы не здесь, мы там в другом мире, в мире божественном. И вот эти все драгоценности, которые мы видим на жемчужная обнись, красные и синие камни, которые украшают одежды Бориса и Глеба, это вовсе не знак их богатства земного, это не знак их знатности именно как князей просто земных. Дело в том, что вот эти одежды — это одежды брачные, это одежды тех, которые на пиру, вот этот евангельский образ пира у небесного жениха, и самые приближенные к нему, к Царю Небесному, самые любимые его вот приближенные вельможи, самые знатные в этом царстве, они одеваются, соответственно, вот в эти вот великолепные одежды. И если мы вспомним описание небесного Иерусалима в книге Откровения Иоанна Богослова, то он весь состоит из драгоценных камней. Естественно, это всего лишь какие-то символы земные, которые автор находит для того, чтобы описать великолепие этого города. Потому что человек не в состоянии представить себе того, чего нет на земле. То есть вот что нам тут дано, какие образы мы видим, вот теми образами мы и можем мыслить. А небесный Иерусалим — это что-то, что уже за пределами нашего сознания. И для того, чтобы подобрать какие-то слова, какие-то земные соответствия к тому, что откроется нам в небесном Иерусалиме, вот Иоанн Богослов находит вот эти образы драгоценных камней, драгоценностей, которые все переходят в иконопись. И здесь вот эти жемчуг, потому что там ворота как две цельных жемчужины, и в первую очередь синие и красные камни, потому что там основание небесного Иерусалима, там много разных камней, но самый первый – яспис, красный камень, а потом сапфир, синий камень. Вот эти два главных таких вот основания небесного Иерусалима, они тоже тут вот все в виде вот этих самых камней драгоценных изображаются на иконах. Очень много икон и Бориса и Глеба, и Георгия Победоносца, и других святых князей и воинов изображается склеймами жития, в которых изображаются их мученичество. Зачем нужно изображение вот этих мучений на иконах? Дело в том, что, ну, во-первых, изображение мучений – это знак стойкости, верности Богу, который должен вдохновлять верующего на такой же подвиг самоотречения. Но, с другой стороны, в житии Георгия Победоносца очень много чудес во время мучений. То есть его и так мучают, и так убивают, а он все как бы остается невредимым. И вот эта чудесная сторона вот этого мученичества, она как бы помогала верующему молиться и верить в то, что если он такие чудеса совершил, то и на его молитву, и в его жизни вот это чудесное тоже может иметь место. И...
1: Ну вот еще очень интересно, как здесь такими линиями прямыми вырезаны все эти одежды, очень так условно, символически, но как-то прямо очень современно смотрится. Правда, вот эта икона Бориса и Глеба.
2: Да, она просто необыкновенно красивая и ритмически. И вообще иконопись, особенно вот ранняя, она действительно очень современна. Современное искусство во многом на самом деле, это сейчас, к сожалению, немногие знают, оно основывается на иконописи. Потому что когда в начале 20 века иконы открыты были из-под поздних записей, и увидели вот этот условный язык, где идеей было не отражение реальной действительности окружающего мира, а отражение абстрактной идеи, мысли, которая была главная, и которой подчинялись все художественные средства. Это, конечно, произвело совершенно ошеломляющее впечатление на художников, которые все время искали чего-то нового к этому моменту и никак не могли найти и понять, что же им делать.
1: Ну да, уже совершенство в реализме, оно было достигнуто, было и дальше достигнуто. Уже было бессмысленно.
2: Да, впечатления пытались передавать, пытались играть с цветом, с краской, фактурой. Но когда они увидели икону, это просто перевернуло полностью все сознание художественное и все искусство на самом деле 20 века, весь этот авангард и в последующем и американское искусство, и западноевропейское современное искусство основано вот на этих самых образах, на вот этом открытии икон. И, скажем, Ирина Константиновна Языкова, ну, известный исследователь наш икон, она считает, что открытие икон в начале 20 века можно сравнить с открытием в генетике, в атомной энергетике. То есть такое одно из таких фундаментальных, главнейших открытий вообще 20 века.
1: Да, и давших вот такой мощный толчок
2: для дальнейшего развития искусства. Да.
1: Ну что же, спасибо, Оксана Витальевна. Мы сегодня поговорили о изображениях святых воинов в русской иконе. Говорили о Георгии Победоносце, говорили о святых Борисе и Глебе. И об этих иконах нам, как всегда, в наших программах рассказывала Оксана Витальевна Губарева, искусствовед, специалист по иконе. В следующий раз мы поговорим с вами
2: о Николае Чудотворце.
1: Об изображении иконописном святителя Николая Мирликийских чудотворцев. Так что, пожалуйста, посмотрите у нас на сайте эти образы и в своих альбомах, которые есть у вас дома. Программу вел протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
2: До свидания.

0: В исполнении объединенного хора Свято Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира из службы русским святым напева Оптиной пустыни.
1: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей отмечено 25-летие прославления праведного Федора Ушакова. В Лавре прошла молодежная библейская игра «Логос». Представители Баламанского университета посетили Санкт-Петербургскую духовную академию. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В канун Дня памяти праведного воина Федора Ушакова 4 августа митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофии прибыл в Рождество Богородичный Санаксарский монастырь. Владыку встречали епископ Краснослободский Темниковский Климент, наместник архимандрит Иннокентий Руденко. Архипастырь проследовал в собор Рождества Пресвятой Богородицы, где приложился к мощам святого флотоводца и санаксарских преподобных. Владыка побывал в недавно открытом монастырском доме паломника, затем совершил литию на месте упокоения духовника обители схиигумена Иеронима Верендякина. Вечером архипастырь совершил всенощное бдение в верхнем храме Рождества Пресвятой Богородицы. У мощей праведного воина Феодора было пропето величание. В день памяти праведного воина Федора Ушакова 5 августа митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофии возглавил торжества по случаю 25-летия канонизации святого. Божественная литургия была совершена в кафедральном соборе Саранска, носящем его имя. В центре храма был установлен ковчег с мощами праведного воина Федора Ушакова, привезенный из Санаксарского монастыря. За богослужением молились полпред президента Российской Федерации в Поволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава Республики Мордовии Артем Сдунов, ректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова Александр Щипков, заместитель главкома военно-морского флота контр-адмирал Владислав Павлов. Состоялся крестный ход к памятнику святому адмиралу на Соборной площади, где был отслужен молебен и возложены цветы. Артем Сдунов наградил митрополита в Арсенофии республиканским орденом дружбы. В соборе было совершено славление перед ковчегом с мощами святого. Владыка подарил собору икону благоверного князя Александра Невского. Митрополит Зиновий преподнес в ответ икону святого Федора Ушакова и наградил владыку в Арсенофии юбилейной медалью по случаю 25-летия прославления флотоводца. В день памяти иконы Божией Матери всех скорбящих радость с грошиками 5 августа наместник Свято-Троицкой Александра Невской Лавры епископ Кронштадтский Вениамин возглавил божественную литургию в храме, посвященном этому чудотворному образу на проспекте Обуховской обороны. Его преосвященству сослужили благочинный Невского округа иерей Дмитрий Малиновский, настоятель иерей Богдан Полевой, настоятель храма Святой Троицы Кулич и Пасха иерей Виктор Алексеев, секретарь наместника Лавры иеромонах Алексей Степанов, духовенство Скорбященского храма. Диаконский чин возглавил старший радиакон Лавры Илья Васильев. Пел хор Александр Невский под управлением Бориса Саценко. Перед началом богослужения Свято-Троицкого храма Куличи Пасха была принесена чудотворная икона Божией Матери всех скорбящих радость с грошиками, которая хранится там с середины XX века. Пока Скорбященский храм восстанавливается и реставрируется, образ по традиции раз в год на престольный праздник возвращают на место его чудесного обновления. Был совершен крестный ход вокруг храма. Владыка Вениамин обратился к собравшимся с архипастырским словом. 2 августа по благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской Лавры епископа Кронштадтского Вениамина в духовно-просветительском центре монастыря Свято-Духовский прошла библейская игра «Логос». Участникам предстояло продемонстрировать знания текста Священного Писания, а именно Третьей книги Царств. Организаторами мероприятия выступили миссионерский центр «Атриум», студенческое библейское общество Санкт-Петербургской духовной академии.

0: академии и Лаврский отдел по работе с молодежью. В интеллектуальном состязании приняли участие три команды. Команда храма Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове Вонмем заняла первое место. Команда Лаврского объединения молодежи «Скимин» стала серебряным призером. И сборная команда Фрунзенского и Царскосельского благочиний. Ведущим игры выступил Дионисий Белянин, заместитель руководителя Лаврского объединения молодежи «Скимин» и секретарь студенческого библейского общества. В состав жюри вошли клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове и ответственный за работу с молодежью иерей Сергий Муравьев, а также старший алтарник Благовещенского подворья Андрей Жалтаускас. По отзывам самих игроков, библейские игры – это эффективный, увлекательный формат изучения Писания. Многие открывают для себя новые смыслы, а кто-то впервые внимательно читает отдельные книги Священного Писания. Такие мероприятия помогают сделать знакомство с Библией живым и осмысленным, превращая изучение текста в совместное творческое дело. 3 августа Санкт-Петербургскую духовную академию посетила группа студентов Богословского института имени преподобного Иоанна Дамаскина Баламанского университета в Ливане во главе с преподавателем университета архимандритом Хризостомом Эль-Мешерки. Гостей у входа в духовную школу встретил секретарь ученого совета, начальник международного отдела протоиерей Дмитрий Сизаненко, который провел для них экскурсию по академии. Прежде всего, делегация посетила домовый Успенский храм, в котором молился в период своего служения на Ленинградской кафедре митрополит Никодим Ротов. Затем гости проследовали в храм святого апостола евангелиста Иоанна Богослова, поклонились святыням и пропели тропарь святому покровителю храма на арабском языке. После этого им показали учебные аудитории, профессорскую и актовый зал. В библиотеке их познакомили с историей книгохранилища и показали старинные печатные издания Библии на арабском языке. После ознакомления с экспозициями и мемориальными залами Академического музея состоялось братское общение за чашкой чая. На память о посещении Академии гостям были вручены памятные подарки. В приходе храма святителя Николая Чудотворца поселка Саблино Тоснинского района завершилась первая смена православной летней школы имени святого страстотерпца цесаревича Алексия. В этом году школа отмечает свое 20-летие. В нынешней смене приняли участие 34 ребенка в возрасте от 7 до 16 лет. Наставниками ребят выступили вожатые, студенты православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета города Москвы, а помогали им выпускники местной воскресной школы. Программа смены соединила в себе духовную жизнь и творческую игру. Дети регулярно посещали богослужение в Никольском храме, приступая к церковным таинствам. Важным событием лагеря стала паломническая поездка. Воспитанники посетили храм Казанской иконы Божьей Матери в поселке Вырица. Клирик Казанского храма иерей Сергий Чекаданов провел для юных гостей экскурсию и рассказал об истории святыни. Темой игровой и культурной программы лагеря в этот раз стало путешествие «Тайна золотого ключика» или «Приключения Буратино в Саблино». Завершилась смена праздничным заключительным концертом, подготовленным силами детей и вожатых. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-33. 19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба. Радио «Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 167-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из первой главы.
1: Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайи. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении.
0: Послушайте 88-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 21 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышавши притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Но вопрос, почему Иисус и Его благовестие не были приняты в Его народе, Евангелие от Матфея отвечает, в частности, притчей о злых виноградарях, которые, не желая отдавать плоды виноградника и слуг господина, и самого сына его убили. За свои злодейства виноградари были преданы смерти, а виноградник отдан другим, добрым и послушным работникам, которые своевременно приносили плоды своему хозяину. Завершением и объяснением этой притчи служит сегодняшний короткий отрывок. В нем говорится, что из-за злых первосвященников и фарисеев от Израиля отнимется Царство Божие и дано будет другому народу, приносящему плоды. Первосвященники и фарисеи препятствуют израильскому народу приносить угодные Богу плоды. В конце Евангелия от Матфея говорится даже о том, что иудейским вождям удается склонить на свою сторону весь народ. Весь народ теряет царство. Господь напоминает древние таинственные пророчества Исаии и Даниила, пророчества о камне, споткнувшись о который люди падают и разбиваются, и о камне, который падает с горы и разбивает истукана на глиняных ногах. Речь, конечно, о том, что иудейский народ, ведомый своими злыми вождями, испытает страшную судьбу тех земных царств, о которых предвещало пророчество. Это сам Христос, камень преткновения, о который споткнулся ветхий Израиль. Это сам Христос, тот духовный камень, который обнаружит всю хрупкость и ничтожество национальной гордыни и религиозного самомнения фарисеев и прочих народных вождей и героев, из-за слепоты и зла которых подвергнется великому бедствию весь иудейский народ. Слова Спасителя ставят перед нами довольно трудный вопрос о коллективной ответственности. Мы знаем о страшной судьбе израильского народа, подвергнутого истреблению и рассеянию в первом веке после Рождества Христова. Подобной участи подвергались и другие народы или социальные группы в течение всей истории человечества. Войны и взаимоистребления сопровождают каждый шаг человеческой истории. Такова жизнь в мире греха и насилия. Разумеется, было бы крайне несправедливо говорить, что каждый из страдающих во время той или иной войны несет непосредственную нравственную ответственность за происходящее. Но не следует забывать, что война и массовое насилие – великое несчастье, несчастье всенародное, стихийное, уже не зависящее от воли отдельных личностей. Отдельный человек, независимо от его физических и нравственных качеств, просто вовлекается в это стихийное стадное движение, желает он того или нет. Точно так же, как он вовлекается в другое стихийное бедствие, будь то землетрясение, наводнение, цунами или снежный буран. Но все-таки истребительные войны – явление не природного, но социального характера. Люди, зная о грядущих природных катаклизмах, имеют возможность, пусть и ограниченную, предсказывать эти катаклизмы, готовиться к ним и частично предотвращать их гибельные последствия. Тем более на каждом из нас лежит обязанность предотвращать социальные бедствия, насколько это от нас зависит. Каким образом? Всенародные социальные бедствия, такие как войны и революции, подобны грозовым тучам, которые образуются из испарений зла. Злые, безнравственные дела отдельных людей, сколь бы мелкими они ни были, постепенно накапливаются и подготавливают грозу войны так же неизбежно, как водяные испарения образуют тучи. В современном нам мире причинами войн обычно являются или погоня за рынками и наживой, или национальная, расовая, религиозная ненависть, властолюбие, длительное угнетение одних людей другими и тому подобное. Поэтому каждый человек, который пусть в малой степени проявляет эти злые склонности, живет этими ничтожными интересами, увлечен кумирами и ложными целями, уже тем самым подготавливает ту общественную атмосферу, которая порождает войны, массовое насилие и взаимоистребление. А когда гроза разражается, тогда ее остановить уже почти невозможно. Она бьет правых и виноватых, не щадит никого, как и всякое стихийное бедствие. Таким образом, на каждом человеке, делающем зло или нарушающем те высшие божественные заповеди, которые открыты нам Господом Иисусом Христом в Его Евангелии любви и спасения, на каждом таком человеке лежит часть ответственности за народное бедствие. И уклониться от этой ответственности не имеет права никто. Ибо каждый человек, в той или иной мере проявляющий индивидуальное зло, виновник зла социального из-за своих безнравственных деяний и греховной жизни. Отсюда неизбежный вывод. Жизнь по заповедям Христовым есть лучшее и единственное средство предупреждать бедствия, подобные тем, которые постигли Израиль в те далекие годы, когда он потерпел самую ужасную катастрофу в своей истории. И не надо говорить, что Бог наказал его, он сам наказал себя. И далее. Только ли избранного народа касаются слова, произнесенные Господом? Разумеется, нет, ибо Слово Божие обращено к нам, и все сказанное в Писании касается нас, и нас-то в первую очередь. от ветхого Израиля Царство Божие было взято и отдано христианам, новому Израилю. Но не для того, чтобы мы превозносились и гордились своим превосходством, как правило, мнимым по нашим грехам и маловерию. Вот что по этому поводу говорит Слово Божие, сравнивая отпадший Израиль с отсеченными ветвями, а христиан с привитыми ветвями масличного дерева. «Не превозносись перед ветвями. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. И так видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». Увы, уроки, преподанные другим, чаще всего нами не усваиваются. Каждый по своему неразумию учится на своих собственных ошибках. История нашей страны, нашего народа и нашей церкви не раз об этом свидетельствовала. Будем же молить Господа о нашем вразумлении и по мере сил каждого из нас стараться стать тем миротворцем, который, как сказано Спасителем, удостоится быть нареченным Сыном Божиим. Миротворчество же начинается с малого, с нашего личного соблюдения заповедей Христовых, как говаривал преподобный старец Серафим Саровский: «Стяжи, дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
6: 6 августа, 24 июля по старому стилю, мы празднуем память святых благоверных князей Бориса и Глеба о святом крещении Романа и Давида. Святые страстотерпцы Борис и Глеб, сыновья святого равноапостольного князя Владимира, были убиты в 1015 году, в год смерти своего отца. Они стали первыми святыми русской церкви, которые были канонизированы также в Константинопольском патриархате, под домофором которого в то время находилась русская митрополия. Сегодня празднуется память мученицы Христины, принявшей мученическую смерть за Христа около 300 года. С ранней юности она отличалась необыкновенной красотой. Ее отец, правитель города Тира, чтобы не гневить богов и сохранить их расположение к себе, решил не отдавать дочь замуж, а сделать языческой жрицей. Девочка росла в уединении, но вместо того, чтобы стать служительницей языческого культа, она стала задумываться над устройством мира и вскоре была просвещена светом христианства. Отец Христины в гневе бросил ее в темницу. Долгое время различными истязаниями Христину пытались отвратить от исповедания христианской веры, но она была непреклонна. К ней в темницу стали приходить различные люди за наставлением в истинной вере, и она обратила ко Христу около 3000 человек. После долгих мучений святую Христину казнили мечом. В этот день вспоминается преподобный Поликарп, архимандрит Печерский, живший в XII веке. Он управлял Киево-Печерской обителью 18 лет и написал несколько житий святых печерских подвижников. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день вспоминается священномученик Алфей Карбанский, сын священника, диакон, служивший в Богородском храме в Вологде. Арестованный в 1937 году за контрреволюционную деятельность, антисоветскую и пораженческую агитацию и пропаганду фашизма, и в том же году скончавшийся в Вологодской тюрьме. Также сегодня совершается празднование памяти священномученика Николая Пангильского, умершего в лагере в 1942 году, и священного исповедника Иоанна Калинина, скончавшегося в 1951 году. Наш церковный календарь продолжит чтение жития святых благоверных князей Бориса и Глеба. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
7: Из 12 сыновей святого равноапостольного князя Владимира Борис и Глеб в святом крещении Романа Давид были младшими. Они родились от матери-христианки Болгарыни. С малых лет впитывали они живое благочестие, которым по крещении стала цвести жизнь святого Владимира. Праведный Борис проявлял высокий разум, читал божественные книги. Святой Глеб, как младший, слушал его со вниманием, был неразлучен с братом в поле дома и храме. Будучи рядом и в уделах своих ростовском и муромском, которые отец в виде их дружбы выделил, им братья правили по-христиански. Но дикими, необузданными страстями жил их старший брат Святополк, рожденный от богоотступницы. Его мать гречанка растриглась из монашенок. В Борисе и Глебе Святополк видел только соперников на великокняжеский престол. Лукаво и льстиво зазывает он Бориса: «Братья, хочу с тобою жить в любви», и тайно ночью посылает к нему убийц. Блаженный Борис задержался на реке Альте. Дружина оставила его одного, когда он отказался в любом случае поднимать руку на брата старшего. Без милости пронзили его, истекающий кровью, вышел Борис из шатра, благодаря Господу и прощая убийцам своим: «Братья, приступите и окончите повеленное вам, и да будет мир брату моему и вам, братья». Злодеи содрогнулись при этих словах любви. Многие из них заплакали. Тело убиенного Бориса увезли и тайно похоронили в Вышгороде, в церкви святого Василия. Не остановился на сём злодеяние окаянный Святополк. Не коснулось безумной души его раскаяния, а сатана подстрекал к худшему: «Так и забью братьев своих, и буду я единственный властитель в Руси». На призыв Святополка «иди скорее, отец очень нездоров и зовет тебя», Глеб собрался в дорогу, хотя Ярослав предупредил его: «Не ходи, отец у тебя умер, а брат твой убит Святополком». В самом устье реки Смядыни ладья Глеба встретилась с злодеем-убийц. И он приветил их, не свыкшись с мыслью возможного злодейства, воспрещая своей дружине биться и проливать кровь за него в надежде на милосердие. Но тщетны были мольбы. Под ножом затрепетала молодая жизнь. Старший повар Глеба перерезал ему горло, как незлобивому агнцу. И принеслась Господу жертва чистая, светлая и благовонная, и взошла в обители невестные к Богу. И узрел святой Глеб желанного брата Бориса, и оба восприняли венцы, которых так желали. Тогда Ярослав Мудрый пошел из Новгорода пресечь дальнейшие кровавые замыслы. В 1019 году на поле, близ которого на реке Альте, пострадал святой Борис. Ярослав перед битвой просил благословения у Господа. И была сеча, и одолел Ярослав. В ужасе Святополк убегал все дальше и дальше, крича: «Бежим, гонятся, о горе мне!» Долго скитался окаянный, не мог спать, расслаб жилами. Видел окровавленные призраки братьев. По глубине совершенного зла и бездна ему дана глубокая, и мука вечная еще на земле. Так и сгинул он, опустившись, наконец, на самое дно ада. От могилы его на поучение людям стал исходить злой смрад. Таково было наказание Святополку, лишенному прощения и покоя в одной и другой жизни. Тут и затихла крамола на русской земле. а благочестивый Ярослав стал искать для достойного погребения тела святого Глеба, брошенного убийцем между колодцем в глухом пустынном месте. И вот тело его обрели, и оказалось оно невредимо, не тронуто хищными зверями, бело, светло, прекрасно. Мощи святого Глеба торжественно перенесли в Киев и поставили у раки святого Бориса. Святые Борис и Глеб наследовали христианскую веру по княжескому роду, служением Богу, утверждая на Руси правление христианское. Поэтому явились братья помощниками святого благоверного князя Александра Невского в битве за православную веру. «Брат Глеб, пойдем скорее, поможем сроднику нашему князю Александру против неистовых врагов». И на Куликовом поле тоже двое светлых юношей, державшие в руках свечи и обнаженные мечи, грозно вопрошали татар: «Кто вам велел истреблять отечество наше, от Господа нам дарованное?» Смиренные жертвенные ангцы, святые благоверные князья Борис и Глеб, духовным оружием, правдой Христовой, помогают Родине сейчас.

0: прозвучала стихира русским святым напевы Киево-Печерской лавры в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой лавры и московских духовных школ.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на ныне зло, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елика ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, того вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающего и соблюдающего мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам,
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей, Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрий мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко житы волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя, во Господи, уповах, спаси мя, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да водасими, веси бо, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуду я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели престал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яково истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголаньей благости и милосердию. И яко же хощеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже,
прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьи наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьи наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй,

0: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходасевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходасевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
2: Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования? И в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10. Главное в книгах Пеннака – это любовь. Любовь к книгам, к людям, к собакам. Любовь к жизни. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги французского писателя Даниэля Пеннака «Собака-пес» для вас читают Мария Петько и Александр Крупинин.
0: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16 часов 10 минут.
2: Программа «Пасторский час» — это встреча со священниками Санкт-Петербургской митрополии в прямом эфире. Интересующие вас вопросы вы можете задать, написав сообщение в WhatsApp 328-29-32 или на нашем сайте в разделе «Вопрос в эфир». Программа «Пасторский час» выходит в эфир ежедневно с понедельника по пятницу в 20 часов 30 минут. Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследователи». Это беседы с учеными и мыслителями, исследования которых касаются вопросов христианской культуры, истории христианства, проблем догматики и религиозной философии. Ведущий программы Артем Андреевич Гравин, специалист по русской религиозной философии. Программа выходит каждый четверг в 21:40.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги Николая Евграфовича Пестова «Современная практика православного благочестия». Читает Георгий Корольчук.
1: Николай Евграфович Пестов. «Современная практика православного благочестия». Значение молитвы. Эпиграф. «Мир стоит молитвою, и когда ослабеет молитва, тогда мир погибнет». Схимонах Силуан. Эпиграф второй. «Человек, молящийся и не молящийся,

0: это люди двух разных миров. Отец Валентин Свинцицкий. Эпиграф третий. Молитва — это вдыхание в себя благодати Божией. Отец Павел Флоренский. Господь говорил Своим ученикам: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал». Это положение смущает некоторых. Как же я могу спастись, если я не избран? Но надо помнить, что, по словам апостола Павла, Господь есть Спаситель всех человеков. Если только сам человек захочет спасения и будет деятельно стремиться к этому в жизни, то по благодати Божией он попадет в число спасенных, а потому и избранных. Человеку, блудному сыну, надо лишь встать и идти в отчий дом с покаянием, а Отец встретит нас уже тогда, когда мы будем от дома еще далеко. Отсюда и верная поговорка: человек — сам кузнец своего счастья. Итак, лишь бы человек захотел спасения и деятельно стремился к нему по тому пути, который указан Господом и Его Церковью. По слову Господа, «Я есмь путь», у христианина может быть лишь один путь — это Сам Господь. Но на этом узком пути христианину надо еще много труда, знания и соответствующих усилий для преодоления всех трудностей его. Из этих условий на первом месте стоит исполнение заповеди о милосердии, по выполнению которой Господь будет судить людей на страшном суде. Святая Церковь указывает нам для спасения еще ряд средств и условий, которые взаимно дополняют друг друга. Из этих средств наиболее действенным, по словам преподобного Серафима, является молитва, доступная для всех, слабых и сильных, богатых и бедных, больных и здоровых. Вместе с тем, по словам святых отцов, молитва не является самоцелью, а только средством к чистой и совершенной самоотдаче человеческой души в руки Творца. Святые отцы в понятии о молитве вкладывают обширное содержание. Как пишет преподобный Исаак Сириянин, «Всякая беседа к Богу, совершаемая в тайне, всякое попечение доброго ума о Боге, всякое размышление о духовном принадлежит к молитве и нарицается именем молитвы, и под этим именем сводится воедино. Будешь ли разуметь различные чтения молитвенные, или глас уст в словословии Богу, или заботливую печаль о Господе, или телесные поклоны, или псалмопение, или все прочее, из чего составляется весь чин подлинной молитвы, от которой рождается любовь Божия. А преподобный Варсонофий Великий говорил, что если не произнесешь в сердце имени Божия, а только вспомнишь о Боге, то это еще скорее призывание и достаточно в помощь тебе. Однако мы будем говорить преимущественно о том виде молитвы, который состоит из произнесения христианином устно или в уме соответствующих молитвословий или из личных обращений к Господу, Божией Матери и святым. Неизмеримо значение молитвы для христианина. Она является наиболее действенным из средств для достижения цели жизни христианина, стяжания им Духа Святого Божия. Преподобный Серафим так говорит про это: «Всякая добродетель, Христа ради делаемая, дает благо Духа Святого, но более всего их дает молитва. Ибо, например, захотели в церковь к службе Божественной сходить, да либо церкви нет, либо служба отошла. захотели вы нищему милостыню подать, да либо нищего нет, либо нечего дать. Захотели вы девство или целомудрие соблюсти, да по сложению вашему или по усилию вражескому и по собственному бессилию и немощи человеческой сил нет им противостоять. Захотели вы и другую какую-либо добродетель ради Христа сотворить, да тоже или сил нет, или случая сыскать не могли. А для молитвы это уже никак не относится. На нее всегда возможности есть и богатому, и бедному, и знатному, и простому, и сильному, и слабому, и здоровому, и больному, и праведнику, и грешнику. Вместе с тем молитва является и путем, и средством для всех достижений христианина. Молитва — источник всего и всякого преуспеяния. Молитва — барометр духовной жизни, утверждает епископ Феофан Затворник. А преподобный Исаак Сириянин пишет: «Всякую вещь, малую и великую, должно нам в молитве спрашивать себе у Создателя своего». Поэтому молитву надо считать самым важным из своих дел дня, если не считать дел милосердия. И, как говорил игумен Антоний Оптинский, на молитву должно вставать поспешно, как на пожар. По словам старца Захарии из Троицы Сергиевой Лавры, молитва — это начало вечной жизни, это дверь, через которую мы входим в Царство Небесное, это дорога, которая ведет нас и соединяет с Ним. Без молитвы человек не живет, а постоянно умирает, хотя и не сознает этого. Ничего из дел на земле нет более важного, чем молитва. Молитва рождает прочие добродетели. Как говорит архимандрит Сафроний, молитва есть вершина всех аскетических деланий, она есть центр, от которого всякое иное действие черпает свою силу и утверждение. Не может быть неудачно дело, начатое с молитвой, потому что оно начато с любовью, надеждой, верой, пишет отец Александр Ельчининов. А московский митрополит Филарет утверждает, что душа, постоянно ищущая Господа и молящаяся, принадлежит Ему, несмотря на то, что нижняя чувственная область ее иногда против ее воли волнуется прирожением и действием несродных ей сил. И тот, кто хочет достигать в мире поставленных себе целей, тот не должен ослабевать в постоянной молитве. Нам надо помнить всегда случай из жизни пророка Моисея. Когда он держал свои руки поднятыми в молитве к Богу, то израильтяне побеждали амаликитян. Когда же его руки ослабевали, и он опускал их, то начинали побеждать амаликитяне. Да и каждый христианин, имеющий молитвенный опыт, знает, что за ослаблением молитвы всегда следуют недобрые последствия. Как говорил старец Силуан, если человек не будет понуждать себя на молитвенное делание, то потеряет благодать, а если проявит свое произволение, то благодать возлюбит его и уже не будет оставлять. Без молитвы как можно любить Господа? Но душа молящегося знает Духа Святого. Молитвою приходит к Богу. Молитва есть лучшее дело для души. Ею и спрашивается смирение, терпение и всякое благо. Все святые и одной секунды не оставались без молитвы. Когда не будет на земле молитвенников за весь мир, то пойдут великие бедствия, и мир кончится. Итак, кто хочет от всего сердца служить Господу, Его Церкви и ближним, все это он может сделать реально уже одной молитвой. В том мире вечные мучения будут у людей от сознания, что они могли бы получить блаженство, если бы при жизни усердно молились и не дали бы себя увлечь рассеянию и мирской суете. молитва является и ограждением нашей веры. Как говорит отец Иоанн Кронштадтский, люди впали в безверие от того, что потеряли совершенно дух молитвы или вовсе не имели и не имеют его. Короче, от того, что не молятся. Боголюбивая душа не может жить без молитвы, как мы не можем жить без воздуха, и любит ею заниматься более, чем каким-либо иным занятием. Сердце наше ежедневно умирает духовной смертью. Теплая слезная молитва есть оживление его, начинающееся дыхание его. Если не молиться ежедневно с теплотою духовную, то легко скоро умереть духовно. А епископ Михаил Таврический пишет: «Опыт молитвенного единения с Богом — столь неоценимое человеческое сокровище, что беречь его, охранять в себе и углублять есть первейшая задача личной нравственной жизни. Душа человека получает силу святой жизни только при условии молитвенного единения с Богом и пребывания в Нем умом и сердцем». Тоже утверждает и отец Валентин Свинцицкий, который пишет: «Молитва должна быть главным делом жизни, остальное приложится». Поэтому оптинские старцы говорили: «Если пришло время молиться, то оставь всякое другое дело. Молитва важнее всего». Как пишет архимандрит Иоанн, казалось бы, какой трепет подлинной радости должно было вызвать сознание возможности непосредственного обращения в молитве к единому истинному Царю неба и земли. Но мало и очень глухо сознают люди эту близость Божию. Между тем, как говорит святой Авва Евагрий, как тело наше по удалении души бывает мертво и смрадно, так и душа, в которой не действует молитва, мертва и смрадна. Бога надо вспоминать чаще, нежели дышать. Схимонах Силуан говорит, что лишь с помощью молитвы можно достигнуть исполнения заповедей Божиих, так как человек сам бессилен их исполнить. Как мы знаем, одним из основных проявлений энергии христианина является борьба со злом как внутри себя, так и вне себя. И в этом случае главным оружием христианина является молитва. Об этом так пишет схиархимандрит Сафроний: «В пределах земной жизни, в этой сфере, предоставленной Богом для выявления не только положительных, но и отрицательных возможностей свободы, никто и ничто не может совершенно остановить проявление зла. Однако молитва любви сильна весьма много изменить в ходе событий и сократить размеры зла может. Все благое, что исходит от Бога и возвращается к Богу, неуничтожимо. Молитва есть одна из высочайших форм благого бытия, неуничтожимого, вечного. Это та благая часть, которая не отнимается». Евангелие от Луки, глава 10, стих 42. По мнению схиархимандрита Сафрония, значение молитвы в деле обращения к Богу может быть даже выше, чем проповеди. Он пишет: «Кто познал на опыте величие и трудность христианского пути, тот раздирается двумя чувствами. Одно из них — горячее желание всем познания истинного Бога и света вечного бытия. Другое — страх. А что, если призванные не понесут тяготы испытаний?» Вот почему он в большей мере обращается к Богу с молитвой о спасении всех и каждого, чем к проповеди. Преподобный Иоанн Лествичник дает такое всеобъемлющее определение значения молитвы: «Молитва по качеству своему есть общение и единение человека с Богом, а по действию своему — утверждение мира, примирение человека с Богом, Матерь и вместе с тем Дочь слез, покаяние и умиление, очищение от грехов, молитва, мост, проводящий через искушение, преграда для скорбей, прекращение напастей, ангельское занятие, пища всех бесплотных духов, будущая радость, бесконечное делание. Молитва есть источник добродетелей, подательница дарований, невидимое преуспеяние духовное, пища души, просвещение ума, прекращение отчаяния, показатель надежды, конец для печали, богатство иноков, сокровище безмолвников. Молитва — уменьшение раздражительности, зеркало для духовного возрастания, показатель духовного возраста, обнаружение состояния духовного, указание будущего и путь к постижению будущей славы. Молитва истинно молящегося есть предвкушение будущего суда Господня и величия престола Его. А вот и еще глубокое определение молитвы, данное великим молитвенником, отцом Иоанном Кронштадтским. Молитва есть возношение ума и сердца к Богу, созерцание Бога, дерзновенная беседа твари с Творцом, благоговейное стояние души перед Ним, как перед Царем и самой жизнью, дающей всем жизнь, забвение для Него всего окружающего. Молитва — пища души, воздух, свет, животворящая теплота ее, очищение грехов, благое иго Христово, легкое бремя Его. Молитва — постоянное чувство своей немощи или нищеты духовной, освящение души, предвкушение будущего блаженства, блаженство ангельское, небесный дождь, освежающий, наполняющий и оплодотворяющий землю души, сила и крепость души и тела, очищение и освежение мысленного воздуха. Молитва — просвещение лица, веселье духа, золотая связь, соединяющая тварь с Творцом, бодрость и мужество при всех скорбях и искушениях жизни, светильник жизни, успех в делах, равно ангельское достоинство, утверждение веры, надежды и любви. Молитва, сообщество с ангелами и святыми, от века Богу угодившими. Молитва исправления жизни, мать сердечного сокрушения и слез, сильное побуждение к делам милосердия. Молитва — безопасность жизни, уничтожение страха смертного, пренебрежение земными сокровищами, желание небесных благ, ожидание всемирного судьи, общего воскресения, жизни будущего века, усиленное старание избавиться от вечных мучений. Молитва — непрестанное искание милости, помилования у Владыки, хождение перед очами Божиими, блаженное исчезновение перед всесоздавшим и всеисполняющим Творцом, живая вода души. Молитва — вмещение в сердце всех людей любви, низведение неба в душу, вмещение в сердце Пресвятые Троицы. По сказанному, к Нему приидем и обитель у Него сотворим. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. Об исключительном значении молитвы так говорит и современный нам богослов, архиепископ Иоанн Шаховской. «Свободной, честной мыслью своей, верой, как высшей духовной интуицией, и молитвою, человек может пройти мгновенно все то расстояние, которое отделяет его от Бога. Молитва есть истинное питание духа и оживление бессмертного существа в человеке. Она есть высшее просвещение человека. Кто хочет молиться Богу, тот найдет молитву. И кто найдет ее, никогда не оставит, потому что нет большего блага и счастья для человека, как говорить с Господом, осознавать и чувствовать свое живое личное общение с Творцом, бесконечной любовью и правдой. По Его любви и правде томится всякий человек, не угасивший до конца своего духа.
1: Дорогие друзья, закончилась передача по книге Николая Евграфовича Пестова «Современная практика православного благочестия». Читал Георгий Корольчук.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

прозвучало песнопение «Вечерний, свете тихий» композитора Геннадия Лапаева в исполнении хора Успенского блокадного храма.

Лирика Михаила Юрьевича Лермонтова. Цикл бесед ведет игумен Нестор Кумыш.

0: Продолжаем беседы о лирике Лермонтова. Беседа 12. В своей поэзии Лермонтов говорил не только о состояниях, несовместимых друг с другом, но и, казалось бы, исключающих друг друга. Он, например, мог писать стихотворения, исполненные мятежного богоборчества, и наряду с ними создавать шедевры, в которых дышит высшая умиротворенность, свойственная только очень боголюбивым душам. Ему хорошо знакомы были как безысходные муки богоотрицания, так и сладость молитвенного единения с Богом. Он изведал не только тяжесть демонического воздействия, но и удостоился волнительных моментов боговедения, редких минут богосозерцания. О пережитом Лермонтовым светлом опыте богосыновства говорят такие стихотворения, как «Ветка Палестины», «Когда волнуется желтеющая нива», две его молитвы. Первая из них, «Ветка Палестины», была им написана в 1837 году. Примечательны уже сами обстоятельства написания этого стихотворения. Как известно, оно было написано во время визита поэта к Муравьеву. Опасаясь опалы за стихотворение «Смерть поэта», Лермонтов решил обратиться за помощью к писателю Муравьеву, двоюродный брат которого был управляющим третьего отделения. Придя к нему, но не застав его дома, Лермонтов во время долгого ожидания написал «Ветку Палестины». Внешним толчком к созданию стихотворения послужила пальмовая ветвь, хранившаяся у Муравьева в память о путешествии по святым местам. По всей видимости, она хранилась в святом углу вместе с иконами и затепленной перед ними лампадой. Атмосферой молитвенной тишины и царственного покоя была окружена эта часть кабинета, принадлежавшего человеку, которого отличала глубокая и искренняя религиозность. Оказавшись перед святыми образами, Лермонтов, вероятно, проникся духом кроткой любви от них исходившим. Его чуткого и отзывчивого сердца коснулась десница милующего Бога, утешившего поэта своим благодатным посещением в один из самых сложных моментов его жизни. Не застав дома влиятельного лица, от которого ожидал помощи, Лермонтов удостоился таинственной беседы с другим влиятельным лицом, явление которого не освобождает от скорбей, но придает личности силы для их перенесения. В результате состоявшейся безмолвной встречи и появилось стихотворение «Ветка Палестины», исторгнувшееся из благодарного сердца поэта. Сам факт его написания явился ярким доказательством живой связи, существовавшей между Богом и душой поэта. Стихотворение написано удивительно безыскусно, без вычурности, без всякой религиозной сентиментальности, слащавости и приторности, с одной стороны, и пафосной торжественности, помпезности, с другой. Религиозная поэзия, к сожалению, очень часто впадает в эти крайности. Его поразительная простота является отражением глубины и искренности религиозного чувства Лермонтова. Стихотворение построено в форме обращения поэта к пальмовой ветви. Его условно можно разделить на две части. Поэт сначала обращается к ветке как к живой реликвии палестинского мира, когда-то находившейся в органичной связи с природой Востока и составлявшей с ней единое целое. «Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела, каких холмов, какой долины ты украшением была? У вод ли чистых Иордана Востока луч тебя ласкал? Ночной ли ветер в горах Ливана тебя сердито колыхал? Молитву ль тихую читали, иль пели песни старины, когда листы твои сплетали, Салима, бедные сыны?» Неизменное грустное любование поэта картинами природы сквозит в этих строках. С присущей ему детской непосредственностью и проникновенностью Лермонтов мысленно созерцает и воссоздает таинственную простоту восточного пейзажа, которого на самом деле никогда не видел. Затем пальмовая ветвь становится для него частью совершенно иного мира. Она оказывается атрибутом православной веры. «Поведай, набожной рукою, кто в этот край тебя занес? Грустил он часто над тобою. Хранишь ты след горючих слез? Иль Божий рати лучший воин, он был с безоблачным челом, как ты всегда небес достоин, перед людьми и божеством, заботой тайною хранима, перед иконой золотой, стоишь ты ветвь Иерусалима, святыни верной часовой, прозрачный сумрак, луч лампады, кивот и крест, символ святой, все полно мира и отрады, вокруг тебя и над тобой. Занесенная на север безвестной набожной рукой пальмовая ветвь заключает в себе весть о мире духовном. Во-первых, она отражает собой затаенную устремленность того, кто хранит ее у себя дома, а вместе с ним и человеческой души вообще, к лучшей жизни. Такая тяга неистребимо живет в человеческом сердце, и хранимая пальмовая ветвь — одно из доказательств этого свойства человеческой природы. Во-вторых, она сосредотачивает в себе драгоценные идеалы христианской жизни. Она превращается для поэта в символ христианской святости, которая сейчас, в минуту волнительного предстояния перед Богом, становится для него безусловной истиной. Той неоспоримой истиной, которая доставляет великий, глубокий и неотъемлемый мир и отраду всякой душе человеческой, соделавшей христианскую святость главной целью своего существования. Не приходится сомневаться в том, что такое понимание христианства, не чуждое душе поэта, явилось результатом божественного откровения, посетившего Лермонтова в одну из трудных минут его жизни. В том же 1837 году Лермонтов создает еще два поэтических шедевра, в которых отразилась его подлинная, чуждая надуманности и фальши религиозность. Он пишет стихотворение, когда волнуется желтеющая нива, и молитву. Имеется в виду стихотворение «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою». Кстати говоря, по свидетельству Шангирея, эти стихи были написаны Лермонтовым, когда он находился под арестом за произведение «Смерть поэт». Как не видеть в них очередное посещение Богом души поэта, которым он вновь был утешен в скорбных обстоятельствах, настигших его за безбоязненно высказанную истину? Известная лермонтовская молитва начинается такими строками. «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою, перед Твоим образом ярким сиянием». При имени Лермонтов в воображении у определенной части читателей невольно возникает мрачная фигура мятежного и одинокого поэта, гордо противопоставляющего себя всему миру. Однако стоит только вчитаться в первые строки молитвы, представить себе Лермонтова, стоящего перед образом Богородицы и возносящего ей свою молитву, чтобы ощутить, насколько односторонни и недостаточны, далеки от истины эти трафаретные штампы. Достаточно послушать, как он называет Божию Матерь ярким сиянием, имея в виду, прежде всего, нравственную красоту Девы Марии, чтобы отрешиться от ходячих представлений об этом человеке. Лермонтов, как это ни покажется странным и непривычным, хорошо знал, и что такое молитва, и что такое сияние святости. Бывали моменты в жизни этого богоборца и богоотступника, когда и он, как и всякая христианская душа, знающая Бога, испытывал потребность молитвенного предстояния перед Всевышним. А главное, не только ощущал потребность, но и живо ощущал обратную связь с небом. Ведь особенность лермонтовской молитвы заключается в том, что она дышит несомненной надеждой поэта на просимое им высшее покровительство. Она исполнена уверенности автора в том, что его просьба непременно будет услышана. Именно в неколеблемой уверенности поэта неотразимая сила воздействия этого стихотворения. Однако не только живая религиозность Лермонтова проявила себя в этом произведении. В нем отразились и другие стороны этой богато одаренной натуры. В стихотворении он называет душу свою пустынной, но просьба поэта за другого человека, обращенная к Богоматери и согретая теплой верой, говорит сама за себя. Пустынной душа Лермонтова может представляться только в акте самоиспытания, перед лицом собственной совести, что только лишний раз говорит о той чрезмерной требовательности, которую поэт предъявлял к самому себе. Но для внимательного читателя она, конечно, таковой быть не может. Если в человеке не имеется ни любви, ни веры, если он действительно опустошен, ему не придет на ум совершать молитву за кого бы то ни было. Опустошенная душа не может иметь в себе сил и должных чувств для молитвенного возношения к Богу. Лермонтов просит Богоматерь за деву невинную, за ее сердце незлобное, которое, находясь посреди мира холодного, нуждается в высшем покровительстве. Поэт ищет надежной защищенности девы для того, чтобы неповрежденной сохранились в ней и ее невинность, и ее незлобивость. Значит, он придавал этим качествам первостепенное значение. Такое понимание незлобия и невинности находится в соответствии с этическими нормами, провозглашаемыми Евангелием. Незлобивость – наиважнейшая христианская добродетель, исполнение которой связано с обетованием. О необходимости ее приобретения, а главное – ее сохранения, говорил Христос в Нагорной проповеди. «Блаженны кроткие, ибо они наследят землю». Также и невинность души объявляется тем качеством, вне которого для личности вхождение в область Царства Божия оказывается невозможным. «Если не обратитесь и не станете как дети, не сможете войти в Царство Небесное». Далее поэт просит у Богоматери, Деви Невинной, сопутников полных внимания. Вот еще одно доказательство того, какое большое место уделял человеческим взаимоотношениям нелюдимый мизантроп Лермонтов. Он знал, насколько необходимо человеку в жизни, понимающей его души, знал по своему опыту, каким тяжким бременем является для человека одиночество. С его исключительным пониманием жизни и людей, с его неумолимой требовательностью к себе и к бытию, нелегко было встретить сочувствующую родственную душу. Но он умел отрешаться от себя, от закономерности своей горькой судьбы, от тяжких оков своего устроения и желать для других того, чего лишь он был сам. Бесконечно и невыразимо страдая сам, он не терял при этом великодушной щедрости и бескорыстия по отношению к другим. Как всякий истинно великий художник, он чужд был эгоистической обособленности и душевной скупости. Затем Лермонтов желает Деве Невинной молодость светлую, старость покойную. Казалось бы, что может быть прозаичнее покойной старости? Как-то не вяжется эта покойная старость с известной лермонтовской строкой, а он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой. Неужели и о покойной старости насквозь романтический Лермонтов мог просить точно так же, как и о буре? Неужели и ее, нисколько не презирая, он считал чем-то существенным в человеческом бытии? Получается, что мог, и что ничуть ее не презирал. В иные минуты он видел во всех этапах человеческого бытия, в том числе и в периоде старости, благую и совершенную волю Бога, и умел принимать ее в немятежном согласии. Иначе он не просил бы у Всевышнего Деви Невинной молодости светлой, старости покойной. Точно так же с тихой умиленностью и упованием Лермонтов просит и о ниспослании Деве лучшего ангела в неминуемый час ее смерти. Этой последней просьбой он заканчивает свою дивную молитву. Следует с особым вниманием отнестись к этим словам поэта, тем, кто отказывает ему в предощущении вечной жизни. А Лермонтов не говорит о ней ни слова, но его молчание красноречивее всяких цветистых и трескучих фраз. Он удивительно целомудрен по отношению к тому, что составляет тайну человеческого бытия. Он как будто бы отказывается дотрагиваться до нее своим словом, считая его грубым и недостаточным для отражения того, что превосходит человеческое разумение. Душа прекрасная в сообществе ангела лучшего — вот все, что он мысленно созерцает, предвидя кончину девы. То, что касается вопросов веры, оказывается неприкосновенным для поэта. Он не считает возможным давать воле своей поэтической фантазии в тот момент, когда речь идет о таинстве смерти. И даже особое чувство к деве не позволяет ему забываться настолько, чтобы дерзко переступать рамки, выстроенные самим Богом для человеческого сознания. И снова не может не поражать лермонтовская бескорыстность, его рыцарская обращенность к другому. Это себе он мог отказывать в земном счастье. «Уж не жду от жизни ничего я. В сопутниках внимательных. Я в мире не оставлю брата. В молодости светлый, но я без страха жду довременный конец. В мире упования, и тьмой и холодом объята душа усталая моя. В тихой безмятежной кончине настанет час кровавый, и я паду, и хитрая вражда с улыбкой очернит мой недоцветший гений». Но другим он не только желал о лучшей жизни, но даже молил о ней. Скорбь бытия не превратила его в брюзжащего циника, не сделала из него угрюмого и озлобленного на весь мир человека-ненавистника. В своей молитве он предстает личностью, измученной ношей бытия, но вместе с тем преисполненной христианской любви, благородства и великодушия.
1: На волнах радио «Град Петров» цикл бесед лирика Михаила Юрьевича Лермонтова. Беседы ведет игумен Нестор Кумыш.

0: Второе стихотворение, когда волнуется желтеющая нива, написанное, как и молитва во время нахождения поэта под арестом, примечательно своей общей тональностью, той своей тихой умиротворенностью и душевной просветленностью, которая так редко встречается в поэзии Лермонтова. Сам поэт связывал эту умиротворенность с картинами природы, возникающими в его воображении. Он утверждает, что не покидающая души его тревога наконец смиряется при виде желтеющей нивы, свежего леса, малиновой сливы, душистой росы, серебристого ландыша, студеного ключа. Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, когда росой обрызганной, душистой, румяным вечером или утро в час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой, когда студеный ключ играет по оврагу и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он, тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе. Но что, собственно, необычного для поэта в этом пейзаже? Разве никогда не встречал его глаз всей этой щедро разбросанной в природе простоты? Встречал, и, наверное, не раз. Но только сейчас он созерцает все эти привычные картины не сами по себе, а в свете своего настроения, иначе говоря, сквозь призму посетившего его божественного откровения. Поэтому-то в его рисунке столь много нежных красок. У него и тень не просто прохладна, но сладостна. И лес свеж, и вечер румян, и утро злато, и родник играющ и лепечущ. По этой же причине вся эта красота одушевлена и обращена сейчас к поэту своей любовью. И ландыш кивает ему приветливо, и ключ поет песнь про мирный край. Лермонтов говорит, что созерцание земной красоты заставляет его видеть в небесах Бога. Но разобраться, что от чего, на самом деле не так-то просто. Ибо видение природы, пронизанной любовью Творца, возможно только в тот момент, когда личность всецело оказывается во власти божественного откровения. Но как бы то ни было, совершенно несомненно одно, Лермонтов удостоился божественного посещения, и душа его в определенный момент приобщилась к состоянию высшего мира, на миг познала в этом пришествии Бога свое счастье. «И счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога». Нужно иметь большое дерзновение и предельную искренность, чтобы с безыскусной простотой сказать «в небесах я вижу Бога». Правдивая лира Лермонтова не могла издавать фальшивых звуков. Поэт не мог лгать о том, что с ним происходило. Ложь в ее любом виде была органически неприемлема для него. Говоря о своих переживаниях и чувствах, Лермонтов уклонялся от экспрессивной формы передачи в их выражении, как бы сознательно снижая их силу. Его стих отличается целомудренной сдержанностью и удивительным эмоциональным равновесием. Его поэзия имеет одну характерную черту. В ней отсутствует литературное излишество и какие бы то ни было поэтические эффекты. Вот почему в откровенном признании Лермонтова о видении им Бога следует видеть только то, что в нем содержится, необыкновенную религиозную одаренность поэта, позволявшую ему достигать редких мгновений богообщения. Чрезвычайно важно также его признание в том, что в этой способности зреть Бога он обретает, пусть на миг, свое подлинное счастье и находит в нем высшее успокоение. При чтении стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива», на память приходит история с пророком Ильей, который был вразумлен Господом в один из самых драматичных периодов своего пророческого служения. В тот момент, когда пророк был воспламенен праведным гневом о нечестии Израиля, когда жаждал божественного возмездия за забвение народом Бога Живого, когда мучился душой об оскорблении им драгоценной святыни веры, Господь повелел ему идти в пустыню Хариф, где явился ему не в громе, не в молнии, не в землетрясении, не в бурном и все сметающем вихре, но в тихом дуновений ветра. Точно так же и Лермонтов, находясь под арестом за высказанную им боль об убиении всенародного гения, мог одолеваться сходными с пророком переживаниями. Но, как и пророк, был утешен и вразумлен Богом, явившимся ему в кротких и смиренных картинах природы, исполненных небесной тишины и глубокой умиротворенности. В 1839 году Лермонтов пишет еще одно стихотворение с названием «Молитва». Оно начинается словами «В минуту жизни трудную». В этом произведении говорится о великом значении молитвы в духовной жизни человека, о ее благодатном воздействии на человеческую душу. «В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко». Не бесполезно будет сказать несколько слов о предыстории этого стихотворения. Смирнова Рассет связывала его появление с советом, который дала Лермонтову княгиня Щербатова. Машенька велела ему молиться, когда у него тоска. Он ей обещал и написал эти стихи, пишет Смирнова в своих воспоминаниях. Эти строки Смирновой раскрывают Лермонтова с необычайной стороны, с той стороны, которую поэт тщательно скрывал от посторонних глаз. Из слов экс-фрейлины императрицы становится совершенно очевиден тот факт, что Лермонтов не культивировал в себе состояние тоски и грусти, нисколько не услаждался им. Напротив, мучился, искал пути его преодоления, откровенно признавался в нем близким людям, прислушивался к их советам. Это он-то, гордый и непреклонный поэт, получает от женщины избитый и тривиальный, казалось бы, совет молиться в состоянии тоски, и не только не отвергает его с презрением, иронией и сарказмом, но послушно выполняет его, а затем присылает ей своеобразный поэтический отчет о своем послушании. Можно ли после этого полагаться на способности человеческого ума в оценке другой личности, и каковы вообще его познавательные возможности? Лермонтов слишком хорошо осознавал и его ограниченность, и его несовершенство. «Кто может, океан угрюмый, твои изведать тайны? Кто толпе моей расскажет думы?» — вопрошал поэт в одном из своих ранних стихотворений. И сам же отвечал на поставленный вопрос. «Я или Бог, или никто?» Не менее удивителен тот факт, что совет Щербатовой принес поэту ощутимую пользу, что он возымел свое благодатное исцеляющее действие. «Утешительная молитва есть дар Божий», — писал в своих наставлениях преподобный Макарий Оптинский. А лермонтовская молитва и явилась прежде всего свидетельством высшего утешения, ниспосланного поэту. «И верится, и плачется, и так легко, легко». Эти строки мог написать только человек, реально испытавший прикосновение десницы Божией к своей душе. Оказывается, его мятежная душа вовсе не чужда была щедрой милости Творца, коль скоро она умела переживать духовную сладость молитвы. Оказывается, она находилась в той непосредственной, таинственной близости к Богу, о которой, может быть, и сама не подозревала. Ведь стихотворение «Молитва» содержит в себе скрытое радостное удивление автора тому, что Господь гораздо ближе к его душе, чем ему это представлялось. Тот же преподобный Макарий Оптинский указывал, при каких условиях молитвенное обращение к Богу бывает принятым, услышанным. «Сознавая во всем свою немощь, имейте себя всегда поверженным перед Богом и призывайте Его со смирением и простотою, как дитя Отца», — говорил он неизвестному лицу в одном из своих писем. Скорее всего, что именно так, в понимании своей немощи и своего глубокого несовершенства, в сокрушенности духа, в детской простоте сердца, и призывал Всевышнего Лермонтов в своей молитве. Иначе вряд ли он получил бы такой ответ, который имел для его души обновляющую силу. «Призре на молитву смиренных и не уничижи моления их», сказано о Боге в Священном Писании. Вот эта смиренность перед Богом знакома была и Лермонтову, если Бог не отверг, не уничижил, по выражению псалмопевца, моление его. А лермонтовская молитва – редкий образец высокой религиозной поэзии и отголосок того сокровенного опыта молитвы, который имел Лермонтов, тщательно скрывавший от всех особенностей своей внутренней жизни. Из этого стихотворения явствует, что поэт имел живительную связь с небом, что, несмотря на мрачные и тяжелые настроения, часто посещавшие его, он жил в молитвенной обращенности к Богу. И удивительнее всего, что не только он имел доверительную открытость к Богу, необходимую для простоты молитвенного обращения. Сам Бог был открыт для поэта. Это видно из того, что молитвенное вопрошание лермонтовской души не оставалось безответным. Посредством чудодейственной силы молитвы поэт освобождался от давящего внутреннего бремени, омывал слезами свое больное сердце, окрылялся желанной верой и обретал необыкновенную духовную легкость. Чего же стоит после этого стихотворения досужие рассуждения о мрачном, безысходном неверии Лермонтова? Не прав ли был Константин Леонтьев, утверждавший, что одним своим стихотворением Лермонтов может сказать о Боге гораздо больше, нежели тысячи скучных проповедей? В разносторонней лирике Лермонтова содержится, как справедливо замечал Белинский, все элементы, из которых слагается жизнь и поэзия. Лермонтов — всевластный обладатель царства явлений жизни. Он — великий знаток души человеческой и жизни во всех ее проявлениях. Его лира касалась самых заветных чувств, которые только может испытывать человеческая душа. Разнообразие тем, звучащих в его поэзии, поражает. Читая стихи Лермонтова, невольно думаешь: вот человек, который пережил и переосмыслил в отпущенное ему судьбой 26 лет все, что вмещает в себя человеческая жизнь. Довольно трудно свести его поэзию к какому-нибудь единому духовно-нравственному итогу, поместить ее в рамки того или иного литературного направления. Это потому, что в лермонтовской лирике заключена великая драма человеческого бытия в ее всеохватности.
1: Прозвучала очередная передача из цикла «Лирика Михаила Юрьевича Лермонтова». Передачу для вас подготовил и провел игумен Нестор Кумыш.

в Белоруссии пройдет 250-километровый крестный ход Жировичи-Минск. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 2 августа в центре Москвы состоялись торжества, посвященные Дню памяти пророка Ильи. Праздничные мероприятия прошли по разрешению президента Российской Федерации. Праздник начался в 7 утра с водосвятного молебна пророку Ильи на улице Ильинки около храма в честь пророка Божьей Ильи на бывшем новгородском подворье в Китай-городе. Божественную литургию в день престольного праздника храма возглавил первый заместитель председателя издательского совета Русской Православной Церкви епископ Истринский Серафим. Он произнес проповедь после чтения Евангелия. Богослужебные песнопения исполнил хор храма под управлением регента Петра Савенкова. По окончании литургии состоялся традиционный крестный ход на Красную площадь и молебен пророку Божию Илье на лобном месте, который возглавил епископ Серафим. Архиерей передал собравшимся благословение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С лобного места были оглашены поздравления президента Российской Федерации, министра обороны Российской Федерации, мэра Москвы. Торжества на Красной площади продолжились показательными выступлениями роты почетного караула, прохождением торжественным маршем парадных расчетов воздушно-десантных войск, курсантов и детско-юношеских клубов из разных регионов Российской Федерации. Всего участвовало 7 военно-патриотических клубов из Ярославля, Иваново, Южно-Сахалинска и других городов. На территории парка «Зарядье» в Малом амфитеатре прошел концерт, подготовленный ансамблем песни и пляски воздушно-десантных войск. На Варваровской площади была организована благотворительная трапеза из полевой кухни. В рамках празднования 420-летия Ильинского набата, прозвучавшего с колокольни храма пророка Божьей Ильи, состоялся фестиваль колокольного звона. 30 июля в дистанционном формате под руководством председателя издательского совета Русской Православной Церкви митрополита Калужского и Боровского Климента состоялось очередное заседание коллегии по научно-богословскому рецензированию и экспертной оценке. На заседании были рассмотрены книги, предлагаемые к изданию издательством Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, издательским домом «Славянка», а также издательствами «Вольный странник», «Даниловский благовестник», «Сибирская благозвонница», «Эксмо». Книги, макеты книг, рукописи были представлены в издательский совет для получения грифа «Рекомендовано к публикации» и «Допущено к распространению». Выписка из протокола заседания коллегии будет опубликована на сайте издательского совета Русской Православной Церкви. Синодальный миссионерский отдел подготовил сборник основных песнопений божественной литургии, объединенных общей стилистикой и вдохновленных традициями русской народной музыкальной культуры. Песнопения для однородного женского хора предназначены для исполнения в народной манере. Часть из них записана в фольклорных экспедициях, часть создана музыковедами, этномузыкологами, часть профессиональными композиторами. Для удобства использования сборник доступен для скачивания в двух форматах – в полном качестве PDF и сжатом PDF-файле, оптимизированном для просмотра на мобильных устройствах и быстрой загрузки. Пятый всебелорусский крестный ход Жировичи-Минск пройдет с 18 по 26 августа, сообщает сайт Белорусской Православной Церкви. Организатором молитвенного шествия выступает синодальный отдел Белорусского экзархата по развитию паломничества и принесению святынь. Крестный ход начнется после божественной литургии в Свято-Успенском Жировичском монастыре и завершится 26 августа в день празднования Минской иконы Божьей Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска. За 9 дней участники преодолеют около 250 километров. Путь пройдет через 4 епархии и 21 храм. Присоединиться к крестному ходу можно как на весь период, так и на отдельном участке пути. Маршруты и места остановок указаны на интерактивной карте. Перед регистрацией участникам необходимо ознакомиться с памяткой, в которой указаны условия прохождения маршрута и ночлега, перечень необходимых вещей, требования к одежде, а также правила поведения и движения в составе крестного хода. В частности, сообщается, что в день участники крестного хода будут проходить от 20 до 40 километров. Ночевки планируются в храмах, школах, домах культуры, но каждый участник должен быть готов ночевать под открытым небом или в своей палатке. Питание будут организовывать встречающие приходы. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В исполнении Ласло Шенри Карпера прозвучала прелюдия ми минор Этера Вилалобоса.
1: Четвертого августа – День памяти митрополита Сурожского Антония.
2: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись материалов 9-й международной конференции «Тайна присутствия. Бог в мире и человеке», посвященной наследию митрополита Антония Сурожского. «Достоверность божественного присутствия». Тема доклада протоиерея Владимира Архипова, клирика храма Сретения Господня в подмосковном поселке Новая Деревня.
3: Собственно говоря, откуда взялась у меня эта мысль, желание поговорить о достоверности? Ведь казалось очень просто. Веруй, как дети, и вопросов нету. Или будь уверенным в неизвестности, и нет проблем. И тем не менее, реальная жизнь, она сложнее. И каждый из нас, я думаю, нуждается в этой необходимости в разных обстоятельствах жизни, современности. Получать некое подтверждение и свидетельство, что ты идешь той дорогой, а не сбился в сторону. Итак, друзья, пробиваться к достоверности личных отношений с Богом, как Он есть, подчеркиваю, предстоит через путаницу своих представлений о Нем. Цепкие стереотипы приземленного сознания ослепляют нас. Страшно довериться собственному чувству Божьего присутствия. В качестве табу, но одновременно и доброго предостережения, выступает и интуитивный магический страх. Не попрать бы святыню, как бы худо не было. Но человек призван мыслить. Ему мало назвать себя верующим и только числиться православным. Он будет искать правду о себе и о Боге. Достоверность присутствия живого Бога узнается душой, имеющей духовный слух, наподобие музыкального. Он отличает правдивую духовность от фальшивой и дерзает идти по пути познания Бога в Его правде. В этом стремлении душа преодолевает внутренний страх перед личной свободой и горним достоинством. Душа раскрывается к небу и обретает радость смиренного доверия к себе. И имея в себе образ Божий, она способна к развлечению божественной достоверности. Это не заслуга, но дар благодати. Он и позволяет чувствовать и принимать на особой глубине доверия присутствие Христа от Рождества до Воскресения. Но как убедиться, что мой духовный слух не врет? Быть может, безопаснее петь в хоре, в кавычках, верить, как все, чтобы не спутать присутствие Бога с присутствием лукавого. Идти проторенной дорогой подвижников, не уклоняться от общей колеи, не отставать от церкви надежнее и спокойнее. Спора нет. Но отношения с Богом персональны. Он пришел спасти не толпу, а каждого лично. Я хочу лично Его знать, лично Ему доверять, лично любить. Я хочу достоверно знать, за кем я иду, за кем несу крест. Откровение святых отцов, мудрость богословов, предание церкви, таинство, в которых действует Святой Дух, бесспорно необходимы, чтобы не сбиться с пути. Но все же, каждый должен идти ко Христу своей тропой. Чужая может быть рядом, но идти надо одному, по своей. Она всегда личная, тропа любви и свободы. Святые уж точно шли к каждой своей, а единая цель их объединяла. Но душа робеет идти узкой тропой святого. Она боится свободы, боится любви, риска, сомнения. Она боится самой себя, потому что присутствует не в Боге, а в себе. Душа либо самоуверенна, либо слишком неуверена в себе. Она не доверяет себе, как чаду Божию. Этим она и лишает себя ощущения присутствия Бога. Но в то же время она хочет, чтобы кто-то иной дал гарантию дозволенности ей этого поиска. Помощники есть, но идти и дерзать надо самому. Я задал себе вопрос, откуда и зачем у меня потребность в достоверности божественного присутствия? Почему мне недостаточно жить и верить по чужой вере? Нужно ли мне искать свою? Самое главное, смогу ли я в Божьем присутствии находиться? Раб с владыкой, грешник со святым, тьма со светом. Не лучше ли идти простым путем без лишних вопросов? Но без ощущения божественной достоверности моя вера слепа. Перед кем я тогда предстаю? За кем несу крест? Кому доверяю свою волю? Если Христос в Евангелии и в Евхаристии говорит ко мне, должен ли я слышать его голос? Христос родился, умер и воскрес для того, чтобы спасти грешных. Это непосредственно касается и меня. Ясно, что цена такого спасения по силам только любви и любви Божией. Это серьезно и меняет во мне всю картину мира. Поэтому я хочу убедиться сам в правде спасающей меня любви Бога. Тогда на этом личном опыте моя вера будет оживать во мне достоверностью опыта любви живого Бога. А отношения с Ним будут строиться на правде Его присутствия, а не на иллюзии. В момент неизбежных сомнений опыт реальной встречи живого Бога сохранит меня рядом с Ним. Прикосновение к правде Божией, как откровению и призыву Его, открывает во мне новую глубину жизни. В ней появляется свет истины и ее шкала ценностей. Поиск и познание Бога не прекращаются. Напротив, настоящий поиск только начинается. Он становится осознанной устремленностью внимать и вникать в реальность Божьего откровения во Христе. Главный акцент – поиск не догматических сведений о Нем, а познание Его самого. Но в таком случае я должен найти критерии достоверности и правдивости моих обретений и ощущений. Святитель Игнатий Брянчанинов подтверждает возможность человека доверять своим ощущениям достоверности Божьего присутствия. Он говорит, венцу творения человеку дана возможность ощутить божественное присутствие, испытать предстояние Богу лицом к лицу. Ощущение божественного присутствия – неотъемлемая часть духовного опыта Богопознания. Ощущение божественного присутствия есть Божий дар. Он таинственно раскрывается в духовном опыте. Условие получения этого дара – искание Бога. Слова святого обнадеживают в дерзновение. А вот опыт Владыки Антония. В моменты молчания или когда вы молитесь, ставьте себе вопрос, есть ли в моем опыте живой Бог, такой же определенный, такой же реальный, как мои друзья, как реальная личность. Мы должны вновь обрести опыт реального Бога. Мы должны ставить вопрос, сохранил ли я переживание живого Бога, превратилось ли оно в приятное воспоминание или еще является реальностью настоящего времени. Конец цитаты. Прекрасно, что опыт великих людей вдохновляет, но они не смогут стать мною и за меня решить, вправде ли я сам. Вновь ответственность моя. Но что же может быть в моей вере достоверным критерием присутствия Христа? Очевидно, самый убедительный ответ – моя праведная жизнь по заповедям. Но ведь и она может быть не по любви к присутствующему Богу, а от страха или по тщеславию. А если ее, скорее всего, просто нет, то и достоверности Христа в моей вере тоже нет. Но тогда в кого я верю, кому молюсь, с кем встречаюсь в Евангелии? Со своей фантазией согласиться с этим невозможно. Личный опыт встречи с живой правдой не спутать с ложью. Христианство, Евангелие, таинство, Евхаристия без Христа, что может быть абсурднее? Отрицать реальность присутствия равносильно отрицанию самого себя. Действующую силу присутствия Христа испытывают те, кто проживает таинство покаяния перед крестом и Евангелием, как бы личные свидетельства каждого из нас. В достоверности Божьего присутствия меня лично убеждают не чудеса исцелений, не изгнание бесов, не усмирение бури, а банкротство добра в мире зла, которое, не став злом, остается добром и побеждает зло. Личность Христа, приняв на себя зло мира ради самого мира, остается неповрежденной любовью. Свет вечности не побежден тьмой. Апостол Петр, находясь в присутствии Учителя, вслушиваясь, проникаясь Его Духом, ощущает, что Он не от мира сего. Куда нам идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной. Всемогущий, всесильный Господь употребил свое могущество, чтобы принять на себя немощь и незащищенность перед злом всего мира, и победил не силой, но любовью. Как можно отказаться от соприсутствия, сопричастности тому, кто нашел единственно возможный путь возвращения человеку, человеческий и Божий образ. Можно сказать, возвращение человека к Богу. Жизненный опыт говорит, что нечаемый встречный промысел свыше зажигает в душе лампаду благословения. Она бывает печатью достоверности встречи. Одно мгновение Божьего света и любви способно возродить и воскресить первозданную гармонию души. Разве это не убедительный повод действующей божественной достоверности в мире людей? Сознание остается личностью Иисуса, как достоверный опыт сопричастности Бога страдающему миру. Его встреча с кровоточивой, неотступной самарянкой, благодарным прокаженным, прежде всего для меня не о чуде, а о личности Христа и Бога. Достоверностью дышат евангельские сюжеты и слова, которые узнаются и воспринимаются как адресованные непосредственно мне. Тем более, что они звучат как живые, меняя свою собственную глубину, новизну и актуальность. Сегодня христиане могут услышать голос Христа не менее убедительно, чем апостолы, не хитросплетенным басням следуя, но быв очевидцами его величия. И мы можем сказать, как они: «Возвещаем вам, что слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем». Да, мы не апостолы первого призыва, но тем не менее мы очевидцы живого воскресшего Христа. Мы живем в мире воскресшего. Я с вами во все дни до скончания века. Поэтому сегодня мы призваны быть его современниками и очевидцами не в меньшей степени, чем апостолы. У нас есть все, что у них, и даже больше. У нас Христос, его Слово, Церковь, Таинство, Евхаристия, сами апостолы, и у нас 2000 лет побед и поражений христианства. Сегодня мы свидетели о достоверности присутствия Бога в мире. Он обращается к нам со своим Словом. Мы не просто его слушаем, но им питаемся, дышим, удивляемся ему, принимаем или отвергаем до времени, сомневаемся, молимся над его словом. Оно учит любить, жить, становится хлебом жизни. И я ищу его, как изголодавшийся нищий. Каждый раз его слово становится основой сокровенных моих личных отношений с Иисусом. Оно зовет, как и апостолов, последовать за ним. И, как ни странно, я иду за ним. Почему-то парадоксальная весть, сила моя в немощи совершается, меня гнали и вас будут гнать, отзывается во мне не недоуменным протестом, а бесспорной правдивостью. В этой парадоксальности я вижу логику божественного присутствия. Парадоксальность пути самого Христа, его благой вести о том, что Бог стал беспомощным младенцем и идет спасти безумный мир от сатанинских сил зла, парадоксально нелепа сам феномен. Но она непобедимо правдива, потому что это главный принцип неземной любви. Это есть та божественная достоверность, которой можешь не просто верить, но доверять как живой, объективной реальности. Придя в мир, лежащий во зле, который не принял его, Христос говорит о законе побеждающей распятой любви, о логике наоборот. Кто хочет быть первым, будь последним. Кто хочет сберечь жизнь, тот потеряет ее. Я посреди вас как служащий, сила моя в немощи совершается, и тому подобное. Это разговор не о христианской нравственности, а о силе и премудрости Христа. Слово Христа достигает тех глубин во мне, в которых оно порождает мои собственные слова и мысли, и в них я узнаю правду Иисуса, как свою личную. Его слово на самом деле является для души долгожданным и поэтому узнаваемым. От него загорается сердце, как у Луки и Клеопы. В нем звучит призыв истины, которую я искал всю жизнь. Христиане обладают удивительным, уникальным преимуществом не только прикасаться, но и проживать и приобщаться к тайне божественного присутствия Святой Троицы. Этим событием, которое выходит за рамки земной логики, является Евхаристия. В ней вечность и время встречаются и проникают друг в друга. Пространство и время отступают перед вечностью. На брачный пир Богообщения званы все христиане, но избранными становятся жаждущие. Человек оказывается в неведанном, непостижимом мире высшей реальности. В ней действует, как единое целое, любовь Отца и Сына и Духа Святого. В ней совершается тайна божественного спасения мира, жертвы Сына Божьего. немощный, заблудший человек вступает в сферу действия любви Святой Троицы. Он не по заслугам, но по милости Отца поднимается к достоинству своего сыновства. Христос доверяет ему свою скорбную молитву о чаше своих страданий, зовет его на тайную вечерю любви. Церковь и каждый человек становится участником искупительной жертвы Христа от Рождества до Вознесения. Благодаря невидимому причастию Святой Троицы тайная вечеря и тайна спасения совершается в реальности вечности. Время исчезает. Мы прикасаемся к тайне будущего века. Бог доверяет человеку свое откровение. Да, на брачный пир Богообщения званы все христиане, но избранными становятся только жаждущие и ищущие. При этом в сокровенном нашем человеке происходит чудо рождения личности, принимающей и впитывающей в себя Христа. Человек всегда стремился и будет стремиться к достоверному присутствию в своей жизни высшей правды. Для христианина она в личности Христа, в Слове Христа, в Евхаристии Христа, в таинстве Христа, в любви Христа.
2: Прозвучал доклад «Достоверность божественного присутствия» протоиерея Владимира Архипова, клирика храма Сретения Господня в подмосковном поселке Новая Деревня. В дальнейшем обсуждении принимают участие Марина Михайлова, доктор философских наук, филолог, протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, Егор Агафонов, президент фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
3: Очень актуальная тема, которой я недавно тоже об этом говорил на другой конференции. О человеке, о том, кто это такое, что это такое, как нам стать человеками, как вернуть миру человечность, как научиться и воспринимать снова понимание добра и зла, и вообще вырасти человека в полный рост.
4: Будьте с нами, у нас еще вопросы и обсуждения. Будьте добры, пожалуйста, вопросы, можно? Замечания, обсуждения к микрофону.
5: Во-первых, я бы хотела поблагодарить отца Владимира за тему, потому что достоверность и подлинность в наше время, когда мир просто переполнен всякого рода враньем, фейками, ложью, симулякрами, ну это прям вот главная тема. Но я бы хотела чуть-чуть подробнее про критерии достоверности. Да, вот для меня три критерия. Евангелие, литургия и красота. Когда я смотрю, ну, как солнце, вот сегодня я ехала в поезде, смотрела, как солнце встает, и как бы мне уже понятно, что Бог есть, и что Он здесь. Это не обсуждается. Но, видите ли, в чем дело? Другой человек, он из Евангелия вычитает другое, какие-нибудь инструктивные вещи про, там, не знаю, мораль всяческую. И из литургии он тоже вынесет свое. А про красоту я вообще не говорю. Кому-то красиво музыка Баха, а кому-то Николас Кейдж. Помолчал там сколько-то, все разошлись, похлопали. Так вот, как нам быть? Получается, что ни один из этих критериев сам по себе результата удостоверения нам все равно не обеспечивает. Вот как вы видите эту проблему, отец Владимир, мне было бы интересно услышать.
3: Я над этим вопросом долго размышлял, мучился, когда задумал об этом сообщении. Я с вами абсолютно согласен, потому что, ну скажите, пожалуйста, если я никогда никого не любил, ни детей, ни жену, ни родителей, ни мир, ни красоту, я никогда не соглашусь, что есть в мире любовь. Не знаю, что это такое. Поэтому, к сожалению, здесь приходится столкнуться с правдой жизни по поводу званых и избранных, по поводу суровости, по поводу того, что никто со мной не согласится, что Бог есть до тех пор, пока Он сам не встретится. Я, между прочим, здесь коснулся чуть-чуть. Мой личный опыт встречи, мой личный опыт с внутренней правдой своей. И я в других местах говорю о том, что в каждом из нас есть некий центр, который на самом деле может получить это подтверждение этой достоверности. Ну да, он называется образ Божий. Если человек способен мыслить, способен к созерцанию, если он способен учиться доверять себе, то он найдет эту точку правдивости внутри себя. И она будет свидетельствовать доказательством. Если я в своей жизни встречу такого человека, как Владыка Антоний, я в нем увижу подтверждение своей правды. Если я встречу человека с такой же интонацией, с такими, для меня очень важно было не только глаза его, его жест, его интонация, по которым я сразу понял, что это тот человек, собственно, который одной крови. Я думаю, что без этого не обойтись. без внутреннего ощущения правдивости, которое содержится во мне. Да, я с вами согласен. Для этого надо думать, предстоять перед красотой. Многие ли из нас имеют опыт тишины молчания, о котором часто говорит Владыка? Без этого опыта невозможно приблизиться к истине. Те люди, которые когда-то были влюбленные, скажите, много ли нужно слов для того, чтобы смотреть на того, кого любишь, и люди понимают друг друга без слов. Поэтому глубина подтверждения достоверности находится внутри нас, в умении вглядываться, вслушиваться в глубину самой жизни. Никакие, я специально сказал, вот мое понимание к этому, никакие свидетельства, ни чудеса меня не убедят до тех пор, пока я не встречу вот эту парадоксальность присутствия Христа в мире. До тех пор, пока я не ощущу, что мой внутренний голос говорит, что я прав. Да, я когда готовился и думал над этим, мне каждый скажет, что же такое, я свою субъективность перевожу в объективность. Потом я сказал себе, да, моя субъективная встреча со Христом, она может становиться объективностью. И я дерзаю сказать, да, если действительно у меня была личная встреча с Иисусом, а дерзаю предположить, что она была, я могу утверждать, что это объективное свидетельство того, что Бог есть, что Бог живой, что Он меня ждет, Он меня встретил. И меня уже никто не разубедит в этом. Даже если Владыка Антоний сейчас скажет, что это не так, что у него не было встречи, я ему не поверю, потому что она у меня была. Я так могу ответить на этот вопрос. Личное прикосновение и вот те некие доводы, которые я привел относительно парадоксальности, в частности.
5: Спасибо. И я бы благодарила за слово «тайна», потому что в конечном счете таинственным способом одному человеку открывается присутствие, а другому нет. И не менее таинственным способом мы можем свидетельствовать, и это кто-то услышит, и кто-то не услышит. И ну вот для меня самая таинственная вещь – это любить людей, которые находятся вне нашего опыта. Легко, когда мы понимаем друг друга и на одной волне там, радоваться присутствию Божьему. А вот когда мы смотрим на людей, которым вообще никаким местом.
3: 100%. Перед каждым из нас, перед опытом веры каждого из нас, рано или поздно встают такие вопросы. И мы должны взять этот барьер. Если этот барьер я не возьму, возлюбить того, кто имеет другую точку зрения – тот, кто неверующий, тот, кто, ну, кто угодно, хоть коммунист. Если я не найду в себе смелость, дерзновение принять его, значит, мой путь ко Христу останавливается. Все очень просто. И здесь мы встаем перед вопросом честности своей. Если я честен в разговоре с Иисусом, Он передо мной поставит этот вопрос, который вы поставили. А дальше я его либо решаю, либо ухожу в кусты. И на этом все заканчивается. Значит, больше мне просто Он не нужен. Он мне нужен только как некий объект моей религии. Он мне нужен только как объект проповеди для священника, а он мне не нужен, потому что он стоит за этим барьером, который вы назвали, и таких барьеров очень много.
6: Дорогой отец Владимир, а как все-таки относиться к тому, что не только на протяжении истории, но вот в наше время, казалось бы, 2000 лет христианства, и людей, переживающих вот то, о чем вы сейчас говорите, с большими трудностями, все-таки принимающих, ну, 2-3%, как быть с остальными?
3: Могу предложить варианты ответа, которые я нахожу для себя. Я в этом убежден. Мы призваны быть свидетелями. И для меня это не является некой риторикой или просто сравнением. Мы призваны быть сегодня современниками и свидетелями не в меньшей степени. И на нас лежит эта миссия. И в этом снова призыв Христа для того, чтобы тот, кто идет за Ним, соответственно, мы были свидетелями, достоверными о Нем, чтобы мы обрели в этой достоверности мудрость свидетельства о нем, не крик, не манифестацию, а просто присутствие, снова тема, присутствие. Для этого требуется призыв, барьер, изъятие из себя фальши. Фальши внутренние. Если я фальшивлю в своих отношениях с друзьями, с церковью, с верой, с любовью, если я фальшивлю в отношении тому, что происходит сейчас в мире, и называю черное белым и наоборот, значит, мне никто не поверит. Те 98% не поверят мне, потому что в них заложен критерий правдивости, хотя они прячутся. И когда они увидят во мне вранье, фальшь, они мне не поверят и о Христе. Я думаю, что что так. Я мог бы сказать, апеллировать к Иисусу Христу. А каково ему быть, когда он уже 2000 лет на кресте, 2000 лет воскресший среди нас, 2000 лет он дает нам слово, наполненное Духом, и все впустую. Как тогда ему быть? Для меня очень важный фактор сопереживать с ним и ему сострадать. Часто говорю, как же ему трудно с нами. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я бы сказал так. В большей степени, чем мы есть, надо постараться жить в присутствии Христа, ссылаясь на тему нашей встречи, в достоверности Христа. И тогда еще один, не процент, а один человек из 98%, может быть, поверит очередному христианину. Я бы сказал так. Терпение, доверие, смирение, что весь мир никогда не обратится. Это уж точно. Кстати, последний отец Александр. Тоже одна сторона владыки нашего любимого. Трезвение. Трезвое отношение к миру, к жизни, к человеку. И вот трезвое отношение к миру говорит, что мы с вами, очевидно, вряд ли доживем до того момента, когда будут обращаться ко Христу тысячи там, или миллионы, как было в первое время.
6: В христианской молитве после преосуществления мы читаем, что будет очищение, воотрезвение души.
3: Да.
6: И, наверное, ответ еще в словах отца Александра Мини. Он неоднократно повторял последние годы своей жизни. Христианство еще только начинает.
3: Согласен.
6: Еще, ведь, наверное, длительная эволюция, она ведь начинается с того для нас вопроса. Вот неандертальцы, они уже хоронили своих умерших. Как они вот были людьми или еще нет? Это чувство Бога, оно свойственно только человеку или не только? Ведь домашние животные известны, многие говорят об этом. Кошки любят приходить, когда я сижу молюсь, и кошка приходит ложиться. Иногда перед иконой. Как это? Это тоже эволюция.
3: Я думаю, что она приходит не к Богу, а к тебе. Потому что в это время у тебя тишина, мирное сердце, ты ее призываешь. Но мне так кажется.
6: А как с неандертальцами?
3: Я им позвоню. Честно говоря, может быть, такая позиция моя достаточно жестокая, но я считаю, что надо решать мне сегодня ту проблему, которая для меня, для нас актуальна. По поводу андертальцев, но для меня, честно, не актуальна. Я могу сказать отцу Александру Васильевичу, что да, я не андерталец духа. Да, я не андерталец во всех отношениях. Но тогда у меня есть возможность стать человеком. Но я вот таким образом. Потому что я в этом вижу решение вопроса.
6: Спасибо.
3: Да. И последнее. Все-таки очень важный момент, друзья. Все мы этим располагаем, этой возможностью. Евхаристия. Может быть, я злоупотребляю возможностью, вот, которая есть у священников, потому что, мне кажется, священник, который предстоит этому чуду, этой тайне великой, я думаю, что он все-таки по-особому проживает, потому что он непосредственно несет ответственность за то, что совершается в этот момент. Но, на самом деле, каждый, кто хочет в этот момент прожить великую тайну присутствия, подчеркиваю, Троицы, который совершается действительно тайна будущего века, мы можем получить подтверждение достоверности своего выбора, веры и жизни. Величайшее дело. Но только она, Евхаристия, она значительно выходит за другие границы, чем просто причастие, как часто причастились, вот, и снова в мир суеты, беготни. Последний пример я могу привести, его часто привожу. Когда-то в конце 80-х мы оказались в католической стране, и я видел, как люди после причастия католики себя ведут, в отличие от многих православных, простите. Приняв тело, они тихонечко, как мышки, идут на свое место, садятся с благоговением неписанным, нерисованным и находятся там в богомыслии и в созерцании. Они проживают тайну встречи со Христом в этом причастии. Вот здесь заложена огромная у нас возможность родиться из неандертальцев духа в христиан, в созерцание и в размышление со Христом.
7: Можно еще один вопрос? Очень как бы понятно и действительно пробивает в сердце все, что вы говорите о личной достоверности Христова присутствия. А что делать с наслоениями к христианством совершенно несовместимы?
3: Я знаю такой ответ. Как только я начну судить другую точку зрения, я потеряю свою. Это во-первых. Во-вторых, я искренне представляю право быть такой точки зрения. Да, можно, вы можете сказать, что это моя самоуверенность. Я уверен в своей правоте, в своей достоверности, и поэтому я проявляю некое высокомерие. Я тогда в глубине. У всех у нас есть такое устройство, лифт. Я лично. Я сажусь в свой внутренний лифт и срочно опускаюсь на ту глубину, чтобы не потерять мир, чтобы не войти в конфликт с той точки зрения, которая не отвечает той правдивой встрече, которую я имею во Христе. Я подчеркиваю, иногда встреча со Христом зажигает в душе невидимую лампаду, в которой нельзя ошибиться. И, понимаете, внутренний голос, он четко различает правду и ложь. Вот здесь-то я снова возвращаюсь от субъективности к объективности. И я не могу предать себя. Я не могу сказать, как, знаете, апостолы говорят, мы не можем не говорить то, что он говорил Бог. И я убежден, что любой из нас присутствующих внутри имеет этот стержень, эту точку отсчета, когда он может сказать «Во мне произнес слово Господь». И я не могу изменить Богу, не изменив себе. Есть некоторый центр, в котором ты не сомневаешься, что это действительно правда Божия. В этом не будет ни самоуверенности, ни прелести, ни гордыни. Это просто верность твоей встрече. Тот, кто когда-то любил, он может сказать, что нету любви? Я все к этому склоняю. Вряд ли нет. Понимаете, когда я начну сомневаться, а может быть они правы, а я не прав, я изменю себе, изменю Богу. Потому что от этого мгновения личной встречи, собственно говоря, и Владыка об этом говорил, начинается отсчет моей веры, моей жизни. И второй, еще один момент. Трезвое отношение к жизни, к человеку, к человечеству. Я не сторонник доказывать ту неправоту. Я не сторонник с этим спорить. Я вот опускаюсь в лифт. Я хочу уйти на новую глубину достоверности моих отношений со Христом. Потому что он столь бесконечен, он столь неисчерпаем, что каждый раз я могу получать новое подтверждение достоверности его присутствия в моей жизни. Когда возникает такой соблазн или искушение, или смущение, я нажимаю кнопку «Идти вниз». Не смущаясь идти дальше своим путем, ориентируясь на Христа. Больше мне не на кого. Поскольку Он считывает мое состояние, Иисус, в этом я убежден, Он считывает мою правду. И если там есть моя правда, поиска Его, Он отвечает на мою эту правду. И Он меня поддержит и выйдет навстречу. И Он проведет меня. Если я в этом соблазне, в этом искушении, я засомневаюсь и начну уходить от внутренней правды, я его потеряю. Значит, для меня ничего другого не остается, как я обречен на продолжение поиска Иисуса, не теряя свободы.
4: Отец Владимир, можно еще один небольшой комментарий к вашим словам, который, наверное, является одновременно и вопросом? То, о чем вы говорите, это очень важно, и в каком-то смысле это очень страшно и очень ответственно, потому что вот та точка правдивости, которую мы располагаем внутри себя, это, конечно, большая ответственность. Душе очень часто хочется уцепиться за именно какие-то гарантии внешние, критерии внешние, которые предлагаются со стороны. Будь это, я не знаю, катехизис митрополита Филарета Московского, или там, к примеру, труды митрополита Антония Сурожского. В данном случае не так важно, что именно является внешним критерием. Там это может быть одно или другое. Человек может свою жизнь там сравнивать с одними текстами или с другими. Но именно в них видеть основные критерии не в себе, а именно во внешних текстах. И вот в этой очень ответственной задаче, даже отчасти страшной, мне кажется, стоит вспомнить еще об одном слове, которое таким действительно таинственным образом является филологически близким, однокоренным с тем, о чем мы говорим, близким к достоверности, о доверии. Потому что это может быть доверие, это действительно является одним из инструментов, с помощью которого мы можем вот с этой точкой правдивости в себе вступить в контакт, вступить в общение. Это действительно связующая нить нас и нас самих в глубине, и, несомненно, и Бога в нас также. Потому что, разумеется, доверие к Богу – это одно из важнейших каких-то внутренних требований в человеческих отношениях с Ним. Но, с другой стороны, и получается, что доверие к себе, вот к этой точке правдивости, к этой внутренней глубине, это тоже является таким нежным даром Бога. Я хотел бы вот немножечко вот этот момент акцентировать и вас спросить о доверии как об инструменте обретения достоверности.
3: Важный момент все-таки на этом пути встречать таких единомышленников, как владыка Антоний, отец Александр Мень, для меня еще очень важно, отец Иоанн Крестьянкин. Они все одним духом жили. Они, это не только три, наверняка есть еще люди, но для меня это были центральные фигуры. Они являются подтверждением моей объективности, потому что в них я узнаю себя на 100%. Пусть никто не подумает, что я сравниваю себя с ними. Это первое. Насчет доверия. Совершенно верно. Трудно сказать, что начинается сначала. Доверие или вот достоверность. Для меня очень близки такие понятия, как духовная ночь, пустыня. И вот очень важно в этот период жизни идти по доверию. По верности. Я бы сказал так, по верности. Для меня очень важный момент – верности. Я думаю, давно уже как-то так расцениваю, что Христос очень ценит и уважает и любит это качество у людей – верность. И вот с этим свойством можно пройти очень большие испытания. Просто верность. Ничего нету, сил нет, возможностей нету, здоровья нету, ничего нету. Но есть убежденность, что ты знаешь, Он есть, Он тебя принимает, Он тебе подарил одно, может быть, мгновение, но в котором ты Его узнал и узнал себя в Нем. Ну вот у меня были некие моменты, которые совпадают с тем, что рассказывает владыка Антоний по поводу смерти. Я в смерти близкого человека, очень близкого, любимого, я убедился в том, что смерти нет, жизнь есть. Это я потом узнал, что у владыки был такой опыт. У меня он был независимо от него задолго до встречи с владыками. Поэтому и тогда, когда есть эти эпизоды, то рождается... Ну, просто уверенность, что мир может быть разрушен, но правда Бога, она неразрушима. Все может сгореть, и могут люди спутать добро со злом, но Бог не может перестать быть любовью. Вот эти какие-то контрольные точки, реперные, какие угодно их назвать, они вгрызаются в душу, и их уже изменить невозможно. Но только если совсем потеряешь рассудок в результате какой-то болезни специфической. Поэтому верность и доверие, они, конечно, являются основополагающими точками движения, развития отношений с Богом. Но для меня лично они коренятся, как я сказал, не в чудесах, которые я читаю в Евангелии, или которых рассказывают часто батюшки на проповеди, или где-то. Для меня вот почему-то это не актуально. Они не переворачивают душ. А вот парадоксальность судьбы самого Иисуса Христа, а парадоксальность его призывов меня убеждают. И тогда рождается то, о чем говорит Егор. Доверие и верность. Потому что мозгов не хватает, знания не хватает, здоровья не хватает, но ничего не хватает. Остается зацепиться только вот за это знание, когда вера становится знанием. Что такое еще верность? Когда предполагаемая вера становится знанием, и ты уже понимаешь, что ты этому знанию доверяешь больше, чем своим там мыслям или самому себе. Если действительно мы хотим последовать за Ним, за Иисусом, по правде, здесь нам не уйти от максимализма разговора с самим собой. В какой степени тебе нужен Христос? Ты принимаешь Его логику или нет? Или Он тебе нужен просто как средство для того, чтобы что-то сделать в этой жизни, числиться христианином и так далее? Вот Он тебе сам нужен лично, со всеми его трудностями, со всеми абсурдами. Это не значит, что я готов на, не знаю, на мучения. Нет, конечно. Человек трезво понимает свою ограниченность, слабость. И тем не менее, если этот опыт как-то приходит в жизнь, тогда можно становиться потихонечку верующим. Иначе происходит вот так катаклизма, этот тупик. Да, можно встретиться с таким проявлением свидетельства, что станешь тупик, если не будешь иметь первоначального свидетельства встречи с Иисусом, свой личный. Тогда тебя может смутить что угодно. Авторитет. Мы же все рабы авторитета, между прочим, интеллигенция в том числе. Как мы смотрим на то, что сказал авторитетная личность? Уметь стремиться дерзновенно к своему личному опыту, к своему личному мнению, к своему суждению, доверять себе. Вот это очень важный момент. А чаще всего, поскольку мы все не уверены в себе, все закомплексованы, простите, надеюсь, никого не обижу, то мы смотрим, что скажет авторитет, профессор, академик, или человек, который уже сложился общественное мнение. Снова тогда не будет доверия. Я бы сказал таким образом.
2: прозвучала запись материалов 9-й международной конференции «Тайна присутствия. Бог в мире и человеке», посвященной наследию митрополита Антония Сурожского. Конференция состоялась в сентябре 2023 года.

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучала скерца си бемоль минор опус 31 Фредерика Шопена. Архивная запись 1963 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: и Елизавете Петровне. Новые веяния, вкусы, развитие техники производства фарфора, серебряных дел, стеклодувных ремесел русскими мастерами, научные достижения, созданные Петром I Академией наук, все это нашло отражение в так называемых женских залах. И сегодня мы поговорим об убранстве, художественном вкусе, живописных образах и непременных символических деталях, которые были необходимыми атрибутами изобразительного искусства второй четверти XVIII века. И начнем мы с возвращения к огромному стеклярусному панно, которое, видимо, когда-то украшало одну из помещичьих усадеб и, скорее всего, было выполнено кем-то из домочадцев, хозяйкой или ее дочерьми. Возможно, это было совместное семейное творчество длинными зимними вечерами. Хотела еще по поводу стекляруса. Это сугубо русское изобретение или все-таки, ну не знаю, это бисером можно назвать, нет? Или стеклярус?
1: Конечно.
0: Или это где-то еще делали? Или...
1: Нет, конечно, делали и вышивки, собственно говоря, и вышивкой все занимались. У нас здесь, вот здесь на этом панно есть и бисер, и стеклярус. То есть бисер – это круглые бусинки, а стеклярус – это палочки. И здесь вот все поле вышито бисером, и, собственно говоря, вот эти звери, вот они все состоят из этих стеклянных шариков. А, например, пруд, вода в пруду из палочек, чешуя рыб сделана вот из этих стеклярусных палочек. Ну, если здесь посмотреть, здесь есть какие-то большие бусинки, которые дополняют это все. То есть здесь бисер, стеклярус, есть фольга, есть вот эти рисунки, вставки, есть какие-то большие бусинки. Это какое-то такое самодельное творчество.
0: Да.
1: Какая-нибудь барышня, хозяйка усадьбы, может быть, вместе со своими детьми, а может быть, это ее крепостные девушки, ну, вряд ли крепостные такие, ну, помогать могли в работе. Создают, наверное, вид собственной усадьбы. Трудно сказать, что это конкретная за усадьба, но выглядит она, конечно, великолепно. Здесь еще, видите, есть, конечно, утраты, потому что панно ему все-таки уже очень много лет, почти 300.
0: Да.
1: К сожалению, утраченные бусинки с вышивки, вот, например, павлина.
0: А павлина, да, да.
1: У него, наверное, был когда-нибудь, может быть, вот из стекляруса сделанный хвост, такой блестящий, но не сохранился.
0: А может быть, его просто срезали, потому что как-то уж больно ровно все это, или тоже в результате реставрации хвоста?
1: Ну, кто края? Его знает. Нет, края, края как раз облицованы вот этими вот бисеринками. Угу. А вот здесь мы видим ниточки, которым явно крепились вот эти вот. Вот здесь не хватает какой-то детали.
0: Ну, да, да.
1: Но дело в том, что это панно, оно прикреплено уже к какой-то доске и неровно обрезано.
0: Да, да.
1: И как оно выглядело первоначально, и как оно размещалось. Здесь есть какие-то утраты, вставки. Вот видно, что где-то
0: да,
1: уже бисер другого цвета. Какие-то изменения происходили.
0: Ну, это не на один год работа. Вот есть чем вечером заняться.
1: Да, вообще надо представить себе, что при этом нет хорошей оптики, и при этом еще нету электрического освещения.
0: Ну,
1: и есть очень мелкие бисеры стекляра, с которым надо вот эту картину выкладывать. То есть это занятие, в общем, серьезное. Вот это у нас самая известная наша наивная картина, которая изображает девочку, девочка с обезьяной и попугаем. Опять же, вот очень такая трогательная вот эта наивная живопись, но очень хотелось выделить ее в отдельный зал, чтобы не перемешивать работу высоких мастеров и наивные, потому что, ну, они немножечко спорят друг с другом, их лучше выделять. И здесь есть картины наивные, вот как-то девочка с попугаем и с обезьянкой, явно написанные художником, который учился у иконописцев. Мы видим это и по обилию цвета, по вниманию вот к этим деталям, и по перспективе, которую художник не очень правильно передает, но это такая немножко иконная тема. И при этом это очень многословные картины, потому что, во-первых, мы можем понимать, что именно требовали заказчики у художников. Вот мы бы сегодня сказали, это плохая картина, она наивная, она примитивная, но ведь она была заказана, она потом висела где-то в комнатах, и здесь задача была показать богатство этой девочки, потому что здесь очень много кружева. У нее, кстати говоря, драгоценные серьги еще в ушах. Прическа по той моде.

0: с таким цветочком в центре головы. И при этом этот портрет имеет явно символическое значение. Сейчас эта картина не очень хочет с нами разговаривать, не очень скрывает нам секреты. Человеку XVIII века, наверное, сразу был понятен этот сюжет, потому что люди мыслили вот этими аллегориями, а нам теперь приходится как, немножко как иностранный язык разгадывать эти аллегории. И, возможно, здесь речь идет о сватовстве этой девочки, потому что здесь изображена собака, символ верности, который очень часто изображается на женских портретах. Попугай и обезьяна, которые повторяют все за человеком и могут быть символом того, что девочка прошла какое-то обучение, воспитание. И о воспитании может свидетельствовать в какой-то степени и птичка, сидящая в клетке, потому что главный смысл воспитания XVIII века – это умение усмирять свои страсти и подчинять вот свои чувства, свои страсти разуму. Вопросом таким практичности и пользы, да, и может быть вот эта вот птичка в клетке, это вот такой вот символ воспитания. Опять же, очень такое плоское изображение может быть связано с тем, что художник не получал академического образования, скорее всего, учился у иконописцев.
1: Ну вот портрет, например, очень даже личный, да, то есть мы видим личность. Это не вообще изображение некой женщины, а тут совершенно черты лица такие, какие-то персональные.
0: Ну этот портрет, он относится немножко к другой категории тех портретов, которые теперь принято относить. Ну, мы, конечно, условно делим портреты, но есть такое определение – примитивные портреты, наивные портреты. Это портрет прибалтийского как бы региона. Агнеса Кашкуль, род Кашкули, появляется при российском дворе во времена Анны Иоанновны, происходят они из Курляндии. И вот здесь мы видим, что, с одной стороны, художник уделяет, как часто это бывает в первую очередь с этим наивных портретах, огромное внимание изображению ткани. Вот здесь такое впечатление, что он ткань выписывает лучше всего,
1: да.
0: Потому что это очень дорогая восточная ткань, из которой сшито платье, и изображение этой ткани – это как раз, наверное, главная характеристика вот этой Агнесы Кашкуль. Это показатель ее статуса, ее богатства, что она себе может позволить такое роскошное платье. Что касается некоторой такой вот плоскостности изображения и некой такой наивности, что касается вот этих вот портретов, то, что мы называем сейчас прибалтийскими регионами, да, вот Исляндия, Курляндия, Лифляндия. Это традиция, которая существовала вот в этих балтийских регионах, и она же корни имеет свои в польско-литовской традиции. Это так называемые польские сарматские портреты, когда в XVIII и XIX веке продолжает существовать наряду с вполне себе европейской живописью, живопись, которая очень напоминает нашу русскую парсуну. Очень плоское изображение, архаичное. Но вот эта архаика, она такая нарочитая. Пишут сарматские портреты, потому что польская шляхта подчеркивала свое происхождение от сарматов. И когда вы пишете портрет вот в этом в стиле сарматском, вы подчеркиваете древность своего рода. Вы вписываете свой портрет, созданный уже в XVIII-XIX веке, в галерею своих древних предков. И вы делаете специально такую немножко архаичную стилистику портрета для того, чтобы подчеркнуть, что вы чтите древние традиции своего рода и вписываете свой портрет в галерею своих предков. Поэтому вот такие портреты, они писались немножко так архаично, то есть были мастера сарматского портрета. Ну, в основном это вот Польша, Литва, Украина, кстати говоря, ну, это поскольку все единое бывшее государство, то вот там эта традиция была очень распространена. И вот в Курляндии, Исляндии также. Поэтому вот этот тип и то же самое, как вот эта девочка.
1: Лицо очень индивидуальное. Конечно, и, кстати, даже немножко, я бы сказала, современное.
0: Ну, да. Амалия Хорст тоже, даже судя по имени этой девочки, мы понимаем, что это вот какой-то, может быть, вариант, опять же, такой немецко-прибалтийской родословной. Кто-то, кто находится на службе Российской империи. Хотя он тоже очень наивный. Это собака, которая очень похожа на овцу. И немножко с пропорциями тут какой-то. Это кажется нарушение, потому что кажется, что девочка изображена по колене, но на самом деле это уже край платья.
1: Да, да, да.
0: И там уже должны быть туфельки, потому что и собака на полу стоит. Но явно вот в пропорциях мастер ошибся. Но пропорции-то он, может быть, не очень рассчитал. Но он довольно подробно пишет лицо девочки и очень подробно пишет кружево.
1: Да.
0: Кружево, вот как здесь вот видно еще на одном очень таком наивном и даже смешном портрете, мы видим, как художник прописывает украшения драгоценные в прическе вот этой молодой девушки, это, собственно говоря, даже уже не девочка, а девушка, потому что раз наносят столько бриллиантов, это значит, что она выведена в свет. И он пишет кружево, пишет его так объемно, что, например, вот на декольте это кружево, скорее всего, сделано, как бы процарапано, выдавлено в краске черенком кисточки. И вот это кружево, если близко подойти к картине, то создается впечатление, что оно объемное. Угу. И вот верхний портрет, где тоже больше всего внимания художники уделяют именно тканям, именно аксессуарам, потому что это действительно, это в портрете ценилось. Мы же видим с вами купеческие портреты 18-19 века, где все самое лучшее на себя надели, да? Художнику позируют, лицо не очень получилось, руки не очень, но на руках может быть вообще 10, если не 15 колец, да? И вся шея будет вот в каких-то бусах, невероятные серьги в ушах.
1: Девушка богатая.
0: Да, да, это показатель статуса, поэтому и розы в руках, цветы, вот там лилии в руках, это еще и вот символы. Опять же, это, возможно, какое-то сватовство. Поэтому это действительно такие картины, которые мы должны оценивать. Ну, вообще, если мы хотим оценивать живопись, если в этом есть какой-то смысл, мы ее должны оценивать, мне кажется, с позиции именно человека той эпохи. Угу. Потому что, когда мы рассуждаем, что им должно было нравиться, а что нет, мы немножко рассуждаем с позиции наших. Но вот в этой галерее я все время подчеркиваю, что мы находимся с вами среди живописи, которую создавали художники, не получившие академического образования. То есть вот в эпоху Екатерины II, 19 век, там уже есть школа, а здесь этой школы еще нет.
1: Какой талант есть, так и...
0: Да,
1: в принципе, конечно, талант есть, мы видим.
0: Да, но они учились, то есть не было академии, но все равно мастера были, и потом, то есть можно учиться у Луи Каравака, можно учиться у Грота, но это могли себе позволить, например, Ргунов мог позволить, потому что он крепостной, а Шереметьевы могут обратиться к Караваку. Да? Не каждый художник мог это себе позволить. И здесь у нас есть работы неизвестных художников, которые мы тоже выставляем, показывая, что было очень много безвестных мастеров, потому что в России еще не очень существовала вот эта традиция подписи на картинах. И вот это большое количество наивной живописи я для себя объясняю еще и тем, что вот в эпоху Петра появляется, ну, как бы скажем так, директива «всем жить по-новому». Если вы должны жить по-новому, вы должны строить дворец или дом или усадьбу в соответствии с европейскими традициями, у вас появляются интерьеры, которых у вас раньше не было. Гостиные, столовые. Вы обязаны их соответствующим образом украшать. Вы не можете там поставить сундуки и лавки. Вы должны ставить европейского типа мебель и должны вешать картины. Да, в Россию приезжает огромное количество художников, но их не так много, как вот этих вот дворян разного уровня достатка, разного вкуса, разной степени погруженности еще вот в эту европейскую культуру, вот для того, чтобы для всех написать необходимое количество картин. Плюс каждый хочет иметь свою семейную галерею, это становится почетным. Более того, это эпоха каких-то важных государственных свершений, важных военных побед. Это эпоха, когда статус человека начинает определяться его заслугами перед Отечеством, а не древностью рода. Значит, если вы, вот как Чернышовы, да, вот на портрете Людерса, который мы видели, если они заслужились до высоких генеральских чинов, если они получили титулы благодаря своим государственным заслугам, значит, они хотят у себя дома иметь собственный портрет, портрет своих родных, которые также достигли каких-то высот, изображение тех событий, с которыми связана их личная служебная вот эта вот карьера. Но это все должен кто-то написать. И поэтому вот очень разный уровень. И мы сейчас вот разделяем эту живопись. Все-таки для нас музей всегда и в 18-м, и в 19-м, и в 20-м веке это музей создается не только для любования, а в первую очередь для просвещения. И мы сегодня разделяем наивную живопись и живопись высокую, так ее назовем, опять же, может быть, для того, чтобы ну, более детально познакомить с разными направлениями живописи, да, для того, чтобы вот мы видели, как развивалась эта живопись. Но мы должны понимать, что в усадьбах и столичных домах картины наивные и картины Луи Каравака и Грота висели в одном зале на одной стене. наша особенность нашей коллекции как раз русского искусства в Эрмитаже, вот это поступление к нам произведений из вот этого историко-бытового отдела. А историко-бытовой отдел, он забирал коллекции целиком. И если коллекция, например, Третьяковской галереи или Русского музея изначально формировалась благодаря покупке каких-то отдельных произведений, такой выборочной, шедевров, то к нам поступают коллекции целиком. Поэтому вот у меня в фонде живописи XVIII века, если хранится коллекция Шереметьевых, то там будут и вот эти наивные деревянные фигурки-обманки, и очень такие забавные, очень наивные картины, которые мы даже в экспозицию не помещаем до такой степени, они могут быть примитивными по уровню. И рядом с ними могут быть картины очень известных мастеров. И это все происходит из одной коллекции.
1: Я хотела спросить, там висит картина, это на месте инженерного замка, да. Дворец Елизаветы, да?
0: Да, у нас есть целая серия видов Петербурга, мы повесили в экспозицию сейчас только один, ну, у нас еще вид Зимнего дворца Петра Первого висит во дворце Петра обычно. Во-первых, для того, чтобы показать не только портрет, но и другую живопись, другие жанры. И показать, опять же, вот один из дворцов, в котором размещались художественные коллекции. Дворец, который стоял вместо встречи, скажем так, мойки и фонтанки. Дворец, который был построен архитектором Растрелли, который строил и Зимний дворец, и Церковно-сельский дворец, и Петерговский дворец. Деревянный дворец на каменном цоколе.
1: Он деревянный?
0: У него был первый этаж, нижний этаж цокольный, каменный. Верх деревянный, деревянный, резной. Он использовался как летняя резиденция, потому что Фонтанка в XVIII веке была границей города. Мы здесь можем видеть мост, который вел от центрального фасада прямо на центральную аллею летнего сада. Картина эта написана по гравюре. Михаил Махаев создает гравюры, на основе которых в Венеции делается серия живописных полотен. Поэтому здесь изображение дворца, оно, скажем так, фиксационное, а вот стаффаж, фигурки, гондолы, мы видим, что это уже вот абсолютно Венеция, да, такие на гондолах плывущие мимо дворца персонажи, гуляющие вот эти вот дамы-кавалеры. Дворец этот использовался именно как загородная резиденция, сюда приезжали летом. Именно в этом дворце будет жить Екатерина и Петр Федорович, проводить свое время летнее и в начале осени, когда еще была на престоле Елизавета, и они составляли малый двор. И именно в этом дворце в 1754 году великая княгиня Екатерина Алексеевна родит сына Павла. То есть Павел родится в этом дворце. Детские годы он будет проводить в этом здании, когда Екатерина летом будет уезжать к себе в Царское село. Очень часто с воспитателями Павел будет оставаться именно в этом деревянном дворце. Но потом уже при Екатерине дворец перестают использовать. Здесь хранили, как тогда называли, мягкую рухлядь, то есть мебель дворцовую, шторы, в общем, все ненужное. Да? Использовать как сарай на даче, что как говорится. Там, конечно, был караул, выставлялся. И вот дворец, поскольку он был деревянным, и находится он еще среди воды, он постепенно, конечно, обветшал и стал разрушаться. И когда Павел стал императором, к моменту восшествия на престол у него созрел вот этот замысел создания своего рыцарского замка, и поэтому он дает распоряжение снести этот дворец. Вот не потому, что он какой-то варвар, а потому, что это обветшавший, неиспользуемый дворец. Дворец разобрали, и на его месте построили ныне существующий Михайловский замок, который с 1822 года получает официальное название «Инженерный», поскольку там находилось инженерное училище. И вот одна из легенд, связанных с Михайловским замком, гласит, что когда Павел отдавал распоряжение сломать летний дворец и построить на его месте замок, он сказал: «На этом месте я родился, на этом месте хочу и умереть». Ну и, как мы знаем, в 1801 году именно в Михайловском замке он будет убит заговорщиками. Но вот мне кажется, что это действительно могло быть так, что это, скорее всего, не легенда. Просто никто не думал, что слова окажутся столь пророческими. Да. Ведь очень часто и в наше время люди, строя себе какой-нибудь загородный дом, говорят: «Вот здесь я проживу остаток своих дней». Ну и если человек живет долго и счастливо, то никто не придает его словам никакого особого мрачного мистического смысла. То же самое и здесь. Павел, распорядился дворец этот сломать и построить здесь замок.
1: Я не знала, что он был деревянный, мне казалось, что он полностью
0: деревянный, каменный. Деревянный. Он был с позолоченной резьбой, да, низ обязательно каменный. Ну, в Петербурге, учитывая еще наш грунт и наш климат, делать дворец деревянным сложно.
1: Ну да, конечно, если он нежилой был, то быстро это все, безусловно.
0: Да, нежилой, но резиденций было много, и ведь императорская семья никогда не жила год постоянно в одном дворце. Вот постоянно жить в одном дворце начнет, пожалуй, Александр III, которому нравилась Гатчина, и он не хотел ехать в Петербург. Вот. А до этого Гатчина, Павловск, Царское село – это все осенне-весенние резиденции. Арненбаум, Петергоф – это летние резиденции. Зимний дворец – это зимняя резиденция. Да. Точно так же и летний дворец, он деревянный, его используют летом, ну, в сентябре. А уже в октябре, в ноябре уезжают в другие резиденции.
1: Вероятно, что среди наивной живописи были какие-то произведения, на которые сегодня смешно посмотреть. Ну, например, как в фильме «Александр Митты» сказ о том, как царь Петр арапа женил по произведению Александра Сергеевича Пушкина. Помните, в дом боярина Гаврилы Ртищева внезапно нагрянул царь, в доме началась суета, переполох и неразбериха, а глава дома кричал: «Толстомясую несите, толстомясую сюда!» И слуги тащат вытащенную из-за печки совершенно нелепую, откровенно пародийную копию то ли Данаи, то ли другой какой обнаженной женской фигуры. Вот пример того, о чем говорила Наталья Юрьевна. Каждый помещичий дом должен был стать отражением царевых реформ и внедряемых вкусов. Конечно, образ пародийный. Но наивные образы, представленные в залах галереи Петра Великого, конечно же, совсем другого уровня. Это не пародии. Они, да, наивны, но милы и искренние, и смеха не вызывают, разве что добрую улыбку. И разглядывать их интересно, понимая контекст создания. Ну что же, сегодня время нашей передачи подошло к концу. Напомню, что с удивительными сюжетами из русской истории XVIII века нас знакомит старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Наталья Юрьевна Бахарева. Продолжение беседы слушайте в нашей следующей передаче. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: В исполнении камерного ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучала третья часть концерта для гобоя и струнного оркестра Томмазо Альбинони. Солист Жан-Клод Мульгуар.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Сегодня наша передача посвящена памяти святого преподобного Феодосия Печерского, основателя Киево-Печерского монастыря и русского монашества вообще. Святой Феодосий был третьим святым, торжественно канонизированным русской церковью и первым ее преподобным, то есть святым монахом. Вспомним, что первыми святыми были Борис и Глеб, сыновья князя Владимира. Они были канонизированы в 1020 году. О Феодосии Печерском мы знаем по его житию, включенному Нестором-летописцем в его знаменитую «Повесть временных лет». Житие Феодосия, отца русского монашества, было написано Нестором 10 лет спустя по смерти святого, примерно в 1100 году. И это может быть лучший труд автора. Действительно, Нестор спас от забвения образ святого игумена и оставил его в памяти подражания будущим векам. Труд Нестора ложится в основу всей русской агиографии, то есть житийной литературы, вдохновляя на подвиг, указывая нормальный русский путь трудничества и, с другой стороны, заполняя общими необходимыми чертами пробелы предания. Все это сообщает этому житию исключительное значение для русского типа аскетической святости. Преподобный и богоносный отец наш Феодосий родился в Васильеве примерно в 1010 году. Был он воспитан в благочестии благоверными родителями, пережившими события крещения Руси великим князем Владимиром. С детства Феодосий был обучен грамоте и священному писанию. Вскоре после рождения сына семья Феодосия переселилась в Курск, где и умер отец его. Еще будучи мальчиком, Феодосий стремился к богоугодным трудам, удаляясь от всякого мирского веселья, от детских шумных игр, помышляя, каким бы образом снискать своего спасения.
1: Как-то Феодосий познакомился с паломниками, идущими в Святую Землю, и решился тайком от матери с ними туда отправиться. После 3 дней погони Феодосий был найден, приведен насильно домой и избит. Помирившись с матерью, Феодосий решил ежедневно посещать храм Божий и печь просфоры, для чего стал покупать пшеницу, которую сам своими руками молол. Просфоры Феодосий приносил в церковь, за что стал получать немного денег, который тут же раздавал нищим. Все это не нравилось матери Феодосия, а он стал ей объяснять тайну Евхаристии, то есть присуществление хлеба в святое тело Господа Иисуса Христа. Не вытерпев замечаний матери, Феодосий снова убежал из дому и переселился в другой город, где устроился жить у священника. Но мать его нашла и притащила насильно домой. Чтобы удержать Феодосия дома, его стали наряжать в богатую одежду, но Феодосий каждый раз отдавал ее нищим. Он заказал себе у кузнеца вериги и в них ходил, так что они врезались ему в тело, отчего постоянно текла кровь.
0: Как-то Феодосий был приглашен к городскому правителю, и мать заставила его переодеться. Пока Феодосий снимал свою обычную одежду, мать заметила раны на теле сына и открыла тайну вериг. За все это Феодосий был снова ею избит. Наконец, на основании слов Евангелия от Луки «Кто любит отца и мать больше меня, не достоин меня», Феодосий решил снова покинуть дом и отправился в Киев к преподобному Антонию, который уже некоторое время подвязался в пещере на берегу Днепра. Феодосий попросил Антония принять его послушником. Видя, как Феодосий настаивает на своем, Антоний поручил Феодосия своему ученику Никону, уже опытному монаху. Феодосию было тогда 23 года. Преподобный Феодосий, приняв иноческий постриг, вручил себя Богу и старцу своему Антонию. Ночью молился на бдении, отлагая сонную тяжесть, строго постился, днем работал и во всем прославлял Бога.

0: Наконец, совсем неожиданно появилась его мать, отыскавшая его после долгих розысков. Феодосий посоветовал матери самой принять монашество в соседнем женском монастыре. Несколько дней спустя мать согласилась исполнить желание сына и поступила в Никольский Киевский монастырь, где подвязалась еще довольно долго, до самой смерти.
1: В это время Феодосий, Антоний и Никон стали совершать еще большие подвиги, стали победоносно изгонять бесов. Тем временем Никон уехал для исполнения других подвигов, а Феодосий был поставлен иереем и стал совершать божественную литургию каждый день. Вскоре преподобный Антоний ископал себе пещеру на другом холме, а братия, состоявшие из 12 человек с игуменом Варлаамом во главе, осталась на прежнем месте и здесь воздвигла первую церковь над пещерами. Феодосий особенно отличался своим трудолюбием, смирением, послушанием, строгим пощением. Молол для всех пшеницу. Все удивлялись его смирению, терпению и благочестию. Когда князь Изяслав призвал Варлаама быть игуменом нового монастыря святого Дмитрия, то игуменом в пещерах Антоний поставил Феодосия. В пещерах уже было 20 человек, и число братьев все время увеличивалось. Семя благодати возросло на доброй земле и стало приносить плоды. Вокруг Феодосия вскоре набралось 100 человек братьев, и он решил по благословению Антония и с разрешения князя Изяслава построить монастырь над пещерами. Так были сооружены первые келии монастыря, а посередине — церковь Успения. К этому времени совсем случайно прибыл в Киев один монах, блаженный Ефрем, подвязавшийся прежде в знаменитом студийском монастыре в Константинополе. Ефрем передал Феодосию устав студийского монастыря, и с того времени этот устав был принят в Киево-Печерском монастыре, а затем и во всех других русских монастырях.
0: Феодосий был ревностным игуменом, всех учил молитвенному деланию, был всем монахам не только отцом и начальником, но и духовником. Говорили, что Киево-Печерский монастырь подобен небу, а Феодосий, как великое светило, сияет светом своих добрых дел, которыми прославил его Бог. Об этом чудесном свете свидетельствовал Сафроний, игумен монастыря архистратига Михаила.

0: Святой Феодосий вел истинно аскетический образ жизни, наподобие восточных отшельников. Он носил простую власяницу, прикрытую верхней одеждой, никогда не спал на койке, а всегда сидел на стуле и не возливал воды на тело. Питался он сухим хлебом и вареными овощами без масла. Но за общей трапезой с братьями он был всегда весел и бодр лицом. Для Феодосия очень характерна именно потаенность его аскезы. Аскеза – греческое слово, которое значит «усилие» и означает духовное упражнение воли в сопротивлении страстям и искушениям. Когда к его келье подходил монах попросить благословения ударить в колокол к утренне, Феодосий, слыша шум шагов, притворялся спящим и отвечал лишь на третий окрик, точно проснувшись ото сна.
1: Кроме того, надо подчеркнуть и трудовую деятельную жизнь Феодосия. Будучи игуменом, то есть начальником монастыря, он был всегда готов взяться за топор, чтобы рубить дрова, таскать воду из колодца, вместо того, чтобы послать кого-нибудь из свободных монахов. Однако только молитве, помимо церковно-уставной, были посвящены его ночи. Особенно во время Великого Поста, когда он удалялся в пещеру. Он молился со слезами, часто на коленях. Нередко его молитва имела предметом спасения своего стада, то есть братьев монастыря. Силой своей молитвы Феодосий изгонял бесов, яко храбр воин и силен. Верный палестинскому духу монашества, Феодосий истинно стремился к гармонизации деятельной и молитвенной жизни. Наконец, поставленный во главе монастыря Феодосий не изменил своего нрава, не забывая и свои учительские обязанности. Проповеди Феодосия, а их сохранилось несколько, отличаются простой формой и глубоким духовным содержанием. Во всем святой Феодосий отличался своей мягкостью, но и строгостью, следил за внешней дисциплиной и чтобы все происходило по чину и с благоговением. Святой Феодосий был и чудотворцем. Его игуменские чудеса почти все связаны с насыщением братьей. Красной нитью через его чудеса проходит его запрет печься, то есть думать о завтрашнем дне, но также и заниматься расточительным милосердием.

0: Кротким остается Феодосий всегда и во всем. Таков он был и к разбойникам, пытавшимся ограбить его монастырь, таков он и к слабым инокам. Будучи строгим аскетом, Феодосий, однако, не только не изолировал своего монастыря от мира, но поставил его в тесную связь с миром. В этом состоял его завет русскому монашеству. Само расположение монастыря под Киевом как бы предназначало его для общественного служения. Живя милостыней мира, монастырь отдавал ему от своих избытков, ничего не сохраняя для себя. Феодосий построил при монастыре богадельню, на содержание которой шла десятая часть доходов монастыря. Каждую субботу Феодосий посылал в город воз хлебов для заключенных в тюрьмах. Наконец, Феодосий был тоже духовником и многочисленных мирян. Даже князья и бояре приходили к нему исповедоваться. Он этим положил начало той традиции, по которой в Древней Руси миряне избирали своими духовными отцами преимущественно монахов. Но преподобный Феодосий не только встречал мир у ворот монастыря, но и сам ходил в мир, постоянно ходил по городу, беседовал с разными людьми, бывал и у князя на торжествах и собраниях, в гостях у бояр. Известно, что он умел соединяться своими посещениями и кроткое учительство. Был он заступником бедных и слабых перед судьями и князем Святославом. Борьба с князем Святославом завершает духовный портрет святого Феодосия и символизирует отношение церкви к государству в Древней Руси.
1: Феодосий не переставал обличать Святослава за то, что он силой захватил киевский престол, прогнав брата Изяслава. Феодосий не считал, что мирские и политические дела не подсудны духовному суду. В стоянии за правду он был готов идти в изгнание и на смерть. Но он, однако, не был ригористом и всячески подчинял закон правды, закону любви и жизненному благоразумию. Он выступал как воплощение кроткой силы Христовой. Таким был Феодосий всегда и во всем далекий от односторонности и радикализма, живущий целостной полнотой христианской жизни. Свет Христов как бы светил из глубины его духа, будучи единственным мерилом подвигов и добродетелей. Таким и остался по сей день образ святого Феодосия, учитель духовной полноты и цельности, молитвы и дела, вытекающие из евангельского образа уничиженного Христа.
0: Святой преподобный Феодосий Печерский прославлен церковью как наставник монашествующих и российской земли пресветлая звезда, пастырь добрый, князьям учитель правой веры, вельможам твердое защищение, милосердный отец сирот, теплое заступление вдов, утешение скорбящим, сокровище нищим, лестница монашескому лику, возводящая на высоту небесную. Предуведав заранее свою кончину, святой Феодосий отошел ко Господу 3 мая 1074 года, 65 лет от роду. Он был похоронен по своему желанию в выкопанной им самим пещере, в которой он уединялся во время Великого Поста. Мощи его были обретены нетленными в 1091 году, 14 августа, а к лику святых он был причислен в 1108 году. От преподобного Феодосия дошли до нас 6 поучений, 2 послания к великому князю Изяславу и молитва за всех христиан.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу.
1: Послушайте рассказ преподобного Нестора об обретении и перенесении мощей этого святого из пещеры, где он был погребен, в Успенскую церковь Киево-Печерской лавры и о последующей затем канонизации преподобного Феодосия. Наш первый летописец, преподобный Нестор, сам был монахом Киево-Печерского монастыря, свидетелем и участником описываемых им событий. Передаем его рассказ.
0: В 1091 году все иноки Пречистой Печерской лавры, собравшись вместе со своим наставником игуменом, единодушно порешили перенести мощи преподобного Феодосия. И все единогласно друг другу говорили: «Подобает нам, братья, всегда перед очами своими честную гробницу отца нашего Феодосия видеть и достойное поклонение всегда ему творить, как истинному отцу и учителю. Негоже лежать преподобному отцу нашему Феодосию вне монастыря и церкви своей, потому что он основал ее и чернористов собрал». И совет сотворив, немедля повелели устроить место, где положить мощи святого, и гробницу каменную поставили. В это время приспел праздник Пречестного Успения Святой Владычицы Богородицы, и за 3 дня до праздника Божией Матери повелел игумен в пещеру идти, чтобы то место отметить, где лежат мощи святого отца нашего Феодосия. По благому изволению и по повелению игумена я, грешный Нестор, сподобился быть первым, кто увидел святые мощи Феодосия. Да будет вам известно, что истинную правду поведаю я, так как не от кого-то другого это слышал, но сам был зачинщиком этого дела.
1: Пришел игумен и сказал мне: «Пойдем, чадо, в пещеру к преподобному отцу нашему Феодосию». И пришли мы в пещеру втайне от всех. Когда рассмотрели мы, куда копать, и обозначили место, где раскапывать, в стороне от входа, то сказал мне игумен: «Никому не сообщай об этом, кроме того, кого по своему желанию возьмешь себе в помощники. И пусть не знает об этом ни единый из братьев, пока не вынесем мощи святого из пещеры». Был вторник. Поздно вечером взял я с собою 2 монахов, мужей особо добродетельных, и втайне от всех пришли мы в пещеру, и, сотворившись поклонами молитвы, принялись за дело. Начал копать я, и, потрудившись много, поручил продолжать другому брату. И так раскапывали мы до полуночи, и не могли обнаружить мощей святого.
0: И начали мы тужить, и, плача, решили, что не хочет объявить себя святой. И тут пришла мне на ум мысль, что не в ту сторону копаем. И я, взяв мотыгу, начал снова усердно копать. Монах же, который был со мной, стоял перед пещерой, и когда услыхал он, как ударили к заутренне в било, сказал мне: «Брат, ударили в церковное било». Я же в это время докопался до мощей святого, и когда он мне говорил о том, что бьют в било, я сказал ему: «Докопался я, брат». И когда раскопал я мощи святого, то великий страх охватил меня, и стал я взывать: «Преподобного ради Феодосия, Господи, помилуй меня».

И пришел игумен с двумя иноками. И когда раскопали как следует и наклонились, то увидели, что лежат его мощи достойны его святости, и все части тела целы, и тление не тронуло их. Волосы присохли к голове его, лицо же преподобного светло, очи закрыты, и доброгласные уста его сомкнуты. Итак, возложив на одр святые его и честные мощи, вынесли их из пещеры. На другой же день изволением Божиим собрались вместе епископы и пришли к пещере, имена же их Ефрем Переяславский, Стефан Владимирский, Иоанн Черниговский, Марин Юрьевский, Антоний Поровский. И игумены из всех монастырей с множеством чернорисов пришли, и люди благочестивые, и взяли причестные мощи святого Феодосия из пещеры со множеством свечей и фимиамным кождением. Множество народа со свечами в руках пришло из города встречать святого и принесли его в богосозданную и причистенную церковь, и возрадовалась причистая церковь, восприяв своего служителя. И было видно в церкви, как свет свечей сиял ярче дневного света. Прикасаясь к святому, святители лобызали мощи его, иереи, припадая к нему с любовью, целовали, пришедшие же вместе с народом иноки прикасались к остаткам одежды святого, песни духовные к Богу восцелая и благодарственное хваление святому принося. И так положили его в его церкви Божией Матери в притворе по правой стороне в 14-й день месяца августа, в четверг, в час дня, и светло отпраздновали день тот.

0: В 1108 году игумен Феоктист начал с мольбою просить благоверного великого князя Святополка, чтобы стали поминать имя святого и преподобного отца нашего Феодосия, игумена Печерского, в синодике, то есть в списке святых, ибо Бог так соизволил. Святополк с радостью обещался сделать так. Зная житие его, Святополк сам начал всем рассказывать о деяниях преподобного Феодосия. И свершил это митрополит, повелев всем епископам вписать имя святого Феодосия в синодик. И все епископы с радостью вписали имя святого преподобного отца нашего Феодосия в синодик и поминают его на всех соборах и доныне.
1: Я же, грешный и недостойный раб его и ученик Нестор, недоумеваю, как достойно восхвалить доброе его житие и воздержание, но скажу хотя бы немного. Радуйся, отче наш и наставник, мирскую суету отвергнувший и молчание возлюбивший. Радуйся, послуживший Богу в тишине и в монашеском житии, преисполнившись божественным даром. Радуйся, отче, пощением вознесшийся и плотские страсти возненавидевший, и мирские наслаждения и желания света сего отвергнувший. Радуйся, идущий по стопам высокомысленным во след отцов, молчанием возвышаясь и смирением украшаясь, в словах книжных находя веселье. Радуйся, укрепившейся надеждой вечных благ, которые и восприял. Радуйся, преподобно умертвивший плотское мудрствование, обличивший беззаконие и мятеж усмиривший. Радуйся, козни из сетей бесовских избегнувший. Радуйся, что с праведными отче почил, восприяв за труды свою награду. Радуйся, будучи наставником отцов печерских, ты сам следовал святых отцов учению и нраву, и воздержанию, и божественному их молитве предстоянию. Более же всего подражал великому Феодосию, обычаям и житием, уподобившись житию его и следуя его привычкам, стремясь от одного дела к другому, лучшему, обычные молитвы к Богу вознося, как благоуханный аромат, как ладан благовонный кадилом молитвенным. Радуйся, победивший мирские похоти и миродержца князя тьмы века сего. Радуйся, поправший сопротивника дьявола и козни его победивший, твердым помыслом оградившись от вражеских его стрел. Радуйся, укрепившийся оружием крестным, непобедимой верой и помощью Божией. О честный пастырь Христова стада, богомудрый Феодосий, молись за нас, и чтобы избавились мы от сети вражеской и от дьявола, охрани нас своими молитвами о Христе Иисусе Господе нашим. Ему же подобает честь и слава и поклонение с обезначальным его Отцом и с пресвятым и благим и животворящим его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: прозвучал тропарь русским святым восьмого гласа обиходного распева в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, мы предлагаем вашему вниманию вторую передачу по страницам книги «Человек перед Богом», составленной из бесед владыки Сурожского Антония.
4: Я как-то говорил, что нам надо вырваться из тьмы или сумерек для того, чтобы устремиться к свету и войти в свет, из смерти войти в воскресение, из первого Адама стать живым членом, живой частью нового Адама, Христа. Как это сделать? Вы, наверное, все помните слова Спасителя, что свет и во тьме светит, и тьма, которая не способна его принять, все же бессильно его задушить. Если вы вспомните, что я говорил об иконе, поврежденной, оскверненной, изуродованной, и о том, как к ней можно отнестись, то я думаю,